0: Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минобороны презентовала новейший лазерный комплекс «Заря», способный сбивать тяжелые дроны на расстоянии до 6 километров. Его возможности были продемонстрированы на масштабных учениях в Челябинской области, на которых присутствовал президент. Там была представлена целая линейка новейших видов вооружений. Подробности через минуту. Таможня скорректирует цены на импорт. Forbes пишет о разработанных поправках, которые позволят таможенным инспекторам на свое усмотрение устанавливать стоимость товаров, ввозимых на территорию стран ЕАЭС. Во что это может обойтись импортерам и конечным потребителям? Трамп додавил европейцев. Страны Большой Семерки согласились распечатать стратегический запас нефти. В течение ближайших 4 месяцев на рынок будут выведены до 100 миллионов баррелей. Решит ли это проблему у дефицита топлива и что будет с ценами? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Новейший лазерный комплекс «Заря» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. В Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений Центра 2026 военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были опробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс», «Депеша», протестировали и безэкипажные танки. А лазерный комплекс «Заря» смог сбить тяжелые и средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час. О самых примечательных новинках рассказывает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
1: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «Мур», который мы знаем как изделие 305, но которые на самом деле теперь называются изделие 347. Это новейший ракетный комплекс. По сути, это авиационную ракету «Элмур». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с 2 ракетами может работать на дальность 20-25 километров. Является высокоточным ракетным комплексом, универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа без экипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны, но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которых готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетом.
0: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Глава Минобороны Андрей Белоусов в докладе Владимиру Путину заявил, что в учениях «Центр-2026» приняли участие представители почти 60 государств. 7 направили свои воинские контингенты. На полигоне Чебаркульский в Челябинской области были задействованы 700 единиц техники, а общая численность войск составила около 6 тысяч человек. Таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
2: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС и акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
3: Мое мнение, что для нашего сектора автомобилей и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами, и зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости. На нас, на автомобилях, на секторе автомобилей без этого не отразится.
2: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
4: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
2: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость ввозимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
5: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, ну, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3 тысячи рублей за оспаривание решений, как раньше было, 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенная стоимость. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
2: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
0: В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Из неожиданного девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое для Поднебесного, тем не менее, закончилось реальным уголовным сроком. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес FM. Ну а прямо сейчас о том, что во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки. Акции охватили более 1000 лицеев, около 400 учебных заведений в пятницу закрылись. Участники беспорядков поджигали машины и здания, забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержанные более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники требуют больше денег на образование, новых учителей и улучшение условий обучения. О том, как начались протесты и почему вокруг них разгорелся политический спор, рассказывает гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
6: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Критей, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них советского состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители за будущее, которое неясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев писалось, там были в некоторых местах эксцессы, как обычно. 6 числа, на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплаты получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в Сбермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенне-весеннее обострение, как обычно. Выводы полезные, которые делает. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть такие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа инженерная, например.
0: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. А министр юстиции Франции потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, а несколько школ закрылись.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В советской истории фальшивомонетничества особое место занимает случай жителя Ставрополя Виктора Баранова, который в 70-е годы прошлого века в одиночку наладил производство 25-рублевых купюр. Перед этим он 8 лет изучал литературу по полиграфии, конструировал и собирал оборудование, заказывал сложные детали знакомым с инструментального завода. За 2 года подпольная печатная фабрика на окраине Ставрополя выпустила 1250 фальшивок на сумму более 23 тысяч тогдашних рублей. В марте 78 года Баранов был осужден на 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отсидев от звонка до звонка, он вернулся к изобретательству, но уже исключительно в мирных целях. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин «Дринкит» Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
8: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни «Дринкит» растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
7: Глава российского бизнеса «Дринкит» Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес FM».
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: В эфире «Радио не на словах, а на деле». «Между делом» с Кирой Альтман.
10: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», принимает меня в гостях и рассказывает, как он взвешивал и не взвешивал, как он рисковал решением делать персональную выставку тайваньского дуэта молодых художников, хотя вживую работы в руках не держал.
11: Бизнес-партнер галереи предложил мне этих художников, и я согласился. Я посмотрел на эти работы, и мне они сразу понравились. Но надо было выбрать их, надо... Понятно, очень достаточно сложно выбирать искусство, когда ты не видел его живьем. Поэтому это был риск. И риск заключался в нескольких моментах. Первое – это сразу предложить художникам, которые, можно сказать, в начале карьеры, сольную выставку, а не где-нибудь в Нью-Йорке, рынке. Второй момент – поверить в работы, которых ты живьем не видел. Но здесь все сошлось. Вот так они и были выбраны, но все-таки у меня работа в коммерческой галерее. То есть наша задача не просто сделать выставку. Наша задача – это результат, показать результат художникам, чтобы эти работы нашли классных коллекционеров. И это все должно соединиться. С одной стороны, программа галереи, с другой стороны, сами художники и, конечно, их искусство, которым они занимаются.
0: И вот решение принято. Работы приезжают в Нью-Йорк, их распаковывают в пространстве галереи. И вот что происходит дальше.
12: Расставляете вдоль стен.
11: Да, это примерно так работает. Они вначале приходят к нас. И вот тогда я понял, что мы угадали. Все. Случился матч невероятный, потому что нет дуэт художников, они из Тайваня. У них невероятная техника и невероятный смысл, который есть за этими работами.
0: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
13: «Между делом» на «Бизнес ФМ».
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резервов 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами «семерки», на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
14: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был бы удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, нет.
15: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? Ну, то есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
14: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены, во всяком случае, не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условиях того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро, и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение «Большой семерки», заявив, что у Европы большие запасы дизеля. Рынок слабо отреагировал на новость. Смесь Brent в моменте дешевела примерно на 1.5%, но к вечеру пятницы отыграла все потери. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатели». Он был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. «Бизнес-ФМ» пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
16: 4-й номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба «Основатели», владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя», основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
17: Мне кажется, что большие предприниматели и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которую предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, считать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
16: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом. Рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
18: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже два раза летали. Второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценностям, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
16: Сейчас в бизнес-клубе «Основатели» 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
0: В Москве заметили робота-собаку на колесах и с логотипом Сбера. Видео с этими андроидами распространились в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сберсити. Это запад Москвы. Гендиректор Сберсити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робо-собаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камер на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он будет выполнять еще и функции курьера. Также робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его немного шатает. Робота-собаку с логотипом Сбера сравнивают с китайскими разработками от компании Unitree и отмечают их внешнее сходство. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, академический советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
19: Судя по видео, которое мы видим, что по территории Сберсити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой основной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое. Им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и как бы требуется вмешательство, и даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз таки следующий шаг, это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, которая применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импортозаместить.
0: Максим Кондратьев, руководитель Центра беспилотной авиации. Робо-собаку Сбер показывал еще на ПМФ в 2024 году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел несколько иначе. У нынешней версии, например, есть колеса.
13: Дело вкуса. Катей Калиной.
20: Жители Жуковки переоткрывают для себя подмосковные вечера. Итальянцев в ресторане больше нет, не по-подмосковному это как-то. Зато есть строганина из омуля, борщ и сырники, на которые гости могут заехать даже ночью. Автор сырников Андрей Нестеренко, шеф с талантом шестого подвига Геракла разгребать авгиевы конюшни. С такими обычно не расстаются, а нанимают на работу в долгую. Поэтому полностью обновленное меню с акцентом на мясе, в котором Андрей, будучи амбассадором Prime Beef и преподавателем поварских школ, собаку съел. Пирог с копченой говяжьей щекой, говяжьи ребра, вырезка из оленя, которая подается с муссом из жареной картошки и ананасовым соусом. Ух, это рублевка. Гость вернулся. Каждые выходные юбилейные свадебные банкеты в ресторане 3000 квадратов и сотни десятков съеденных пирожков, которые выпекают в печи на дровах. С томленой уткой и черносливом, с олениной и кедровым орехом, с капустой, картошкой и грибами. Выяснилось, что сложные гости очень по этой простой домашней еде истосковали и соскучились. А то, что стены ресторана за 20 лет устали, так мы и сами такие. Из нововведений подмосковных – чайные церемонии с самоваром и русской скатертью-самобранкой, раскатывающейся на открытых верандах ресторана. Щедро, сытно. Прозрачные блины и мини-блинчики, икра, соленая рыба в сладкой версии, шоколадный трюфель, разные виды домашнего печенья, пирожное, картошка и пошло-поехало до обеда. В конце октября Андрей обещал презентовать мясной шеф-стейбл, когда большая часть блюд будет доготавливаться у стола под бесконечные поварские байки и секреты фирменных рецептов. Тех самых сырников у меня уже в кармане. С вами была Катя Калина.
13: Дело вкуса. На Бизнес FM. Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
21: Колпино, пригород Санкт-Петербурга. 150 тысяч жителей. В 1722 году по приказу князя Меньшикова на реке Ижоре было основано предприятие по распилке леса, идущего на строительство кораблей. Вскоре рядом появились железные, медные, якорные и молотовые заводы, а уже вокруг них вырос город.
13: Как появлялись города? На Бизнес FM.
9: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания.
13: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
13: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
13: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
13: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
9: и, очевидно, уже в курсе.
13: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое с заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2027-2029 годы. На льготный лизинг предполагается направить 17 миллиардов рублей вместо 37 миллиардов, на субсидии производителям газомоторной техники 3,7 миллиарда. Расходы на госзакупки автомобилей сохранятся на уровне 11,9 миллиардов рублей. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. Он также являлся атаманом Кубанского казачьего войска. Ему инкриминировали хищение имущества, приобретенного для нужд СВО, и несвоевременную отправку снаряжения и оборудования в зону спецоперации. Пожар в доме Миллера на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщили в МЧС. Тушили почти сутки. Огонь охватил 2000 квадратных метров и перекинулся на кровлю соседнего здания. По данным Следственного комитета, причиной возгорания могли стать нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело. Особняк Миллера, построенный в 18 веке, признан объектом культурного наследия регионального значения. Губернатор Петербурга Александр Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам восстановить здание. Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в столице Украины. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на двух дипломатов. По их словам, дипмиссии могут переехать во Львов или в Восточную Польшу. Дипломаты сказали, что пока остаются в Киеве. Однако планы могут быть приведены в действие, так как ситуация ухудшается, и это очевидно. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов маркетплейсов хотят уравнять с торговыми центрами и обложить налогом на имущество. Считать будут от кадастровых.

0: Бизнес FM. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как и торговые центры. Считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания. Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как это будет работать, пока не очень понятно, продолжает юрист, партнер юридической компании Юрвиста Глеб Подъяблонский.
1: На данный момент 99% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делятся на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали, вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях маркетплейс дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность, получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам маркетплейс, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают эту коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств по занижению кадастровой стоимости и ее оспарению собственниками.
0: Глеб Подъяблонский, юрист. Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, который ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости еще 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Правительство дало селлерам «Озон» налоговые отсрочки вслед за продавцами «Wildberries». Селлеры, чей товар сгорел из-за атак беспилотников, получат отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также будут приостановлены выездные проверки. Получить меры поддержки могут предприниматели и компании, которых зарегистрированы после декабря прошлого года, столкнувшиеся с ущербом в размере более 5% годового дохода. Платежи с августа 26 по июль 27 продлеваются на 12 месяцев, а затем погашаются равными долями в течение года. С конца августа идентичные условия действуют для селлеров ВБ. Мы поговорили с продавцами 2 крупнейших маркетплейсов.
2: Бизнес говорит.
3: Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
4: Во-первых, хорошо, это очень правильно, что государство в качестве мер поддержки использует именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает, я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковид. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Второй момент, было бы, конечно, круче, если бы решения были в виде именно денежной поддержки, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег, налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь. Мне кажется, для таких огромных компаний, какими являются Озон, ВБ, в рамках государства скорее всего должна быть обязательная государственная страховка. Ну, как у нас есть ОСАГО на автомобиле, точно так же должен быть как это обязательная страховка в рамках того, что маркетплейсы на текущий момент являются монополистами, не работать с ними невозможно. Если говорить конкретно по нам, то мы не имели отдельной отдельных юрлиц для работы на маркетплейсе строго вот под отгрузки на конкретный маркетплейс, поэтому нет у нас ни одно юрлицо под

0: эти программы помощи не попадает. Если мы говорим именно про пожар на складах «Озона», то у товара у нас был застрахован по страховке «Озона». Мы какие-то выплаты получили, но инвентаризации пока не проведено. Деньги пришли, от документов по выплатам пока нет. Соответственно, какую часть нам оплатили, когда оплатят остальное и так далее, пока оценить сложно. Понятно, что пока оплатили некоторую часть.
1: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
2: Отличная мера. Лишь бы только что-то получить. Не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на «Озон» у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на «Валберес». И уже даже начали получать страховку. Не копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. И еще вопрос, как эти 5% считать? От какой суммы? Кто это будет фиксировать? Как? Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией, что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, что нам еще остается.
1: Селлер «Эмиль», который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
3: Это полное повторение решений с «Валбересом». Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП. Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого была страховка, не было страховки. То есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас, нас это не коснется. Почему? Потому что когда начались бомбежки на «Валбересе», мы сток вывозили как на «Валберес», так и на «Озон», поэтому мы потеряли на «Озоне» не так много, как на «ВБ», хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от «Ингострах», у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете «Озон» от «Ингострах», то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. «Озон» давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
1: Селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
4: Нам «Озон» тоже в личном кабинете ее прислал, но в части «Озона» мы точно не попадаем, потому что у нас не так много там погорело. Что касается вообще мер поддержки, я так понимаю, что похожие меры поддержки были приняты и по «Валбересу», но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5%, вот этот ущерб по «Валбересу», но для нас все равно эта сумма, она существенная, которая у нас погорела, и если на нас эти меры поддержки не будут распространяться, будет очень обидно. Поэтому нет, по «Озону» мы точно не претендуем на отсрочку. Что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там 7-8 тысяч, нам что-то выплатили, при ущербе у нас около 150 тысяч. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело, «Озон» пока не предоставил в личном кабинете.
5: Меры распространяются на компании ИИП, имеющие действующий договор с юрлицом «Озон» компании «Интернет-решение». В середине сентября страховой партнер маркетплейса «Ингострах» также выплатил первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию «Озон» обещал оплатить после окончания инвентаризации. Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов. Валерий Убадоев продолжит.
6: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
7: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры.
8: Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
6: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждалось, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей», Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Лигал Алексей Истомин.
9: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура. Все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели их карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплайенс-блокировок, скорее, заметно. Вот.
6: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадов, Наталья Космачева, Алина Орлова, Business FM.
10: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
11: Уйти красиво. Мечта каждого спортсмена на финише карьеры. Кто-то подписывает короткие контракты, возвращаясь в клубы, где были завоеваны все трофеи. Другие проводят мероприятия для болельщиков. А некоторым везет. И команда, где прошли лучшие годы, его помнит. А болельщики до сих пор любят. Из таких счастливчиков Вагнер Лав, в честь которого в воскресенье прошел прощальный матч на веб-арене в Москве. В составе ЦСКА бразилец, которому сейчас 42 года, провел в общей сложности 8 сезонов. 3 раза становился чемпионом России, 6 раз завоевывал Кубок России и 4 Суперкубок. Ну и, конечно, тот самый трофей Кубка УЕФА в 2005-м, который болельщики красно-синих помнят 20 лет спустя. Клуб и друзья Вагнера постарались на славу. Игра между командами звезды ЦСКА и друзья Вагнера получился красивый и, главное, трогательный. Интересно, что Лав был заявлен за оба коллектива. В основе друзей и в запасе ЦСКА. И забил он за тех и за других. Открыл счет за гостей, а в конце матча сравнял уже в составе армейцев. Отличился голом на 48-й минуте его сын Лавиньо. В этом событии все было символично. Тренеры Валерий Газаев и Леонид Слуцкий. В составе ЦСКА братья Березуцкие, Загоев, Гусев. В составе друзей Гильермо, Клеберсон и Карвальо. Жаль только Рональдиньо не смог приехать из-за матча своей команды в Индии. А еще Вагнер смог закрыть свой гештальт. Он вышел на поле со всеми тремя своими сыновьями. Прекрасная точка в карьере одного из лучших игроков за историю ЦСКА. И отличная возможность футболисту и болельщикам сказать друг другу «спасибо».
10: Спорт и деньги на Бизнес FM.
12: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорейкина. Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 1,1% до 1,2%, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1% и закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС отминусовал 0,4% и составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала снижением и проваливалась к отметке $98.5 за баррель. Однако к закрытию российских торгов Brent уже стоило около 102 долларов. Между тем, Барклайс повысил прогноз Brent на четвертый квартал до $115. Рубль ослаб, юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек. За неделю американская валюта подешевела на 86 копеек, говорит инвест-стратег УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
13: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню $100 за баррель за Brent, и цены на нефть очень волатильны, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объема размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят снижение ключевой ставки Центрального банка в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным, и на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар, но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре, и, скорее всего, объемы покупок валют увеличится, это может привести к ослаблению курса рубля. А лучшая рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций, и в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
12: Сергей Суверов, инвест-стратег УКАРИ Капитал. На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
14: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2300, и, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС очевидная борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть с некоторым лагом как раз к концу сентября, начале октября. Тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну, и именно это сдерживает российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, диапазон 83,5, там 85, это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар, по паре рубль-евро, что-то в диапазоне 94, 94,5, 95, наверное, такой диапазон, и по рубль-юаню где-то в попытке 12, 12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Urals по-прежнему пока будет в районе 103-104 долларов за баррель с некоторой премией к Бренту, ну вот в связи с сложившимися ситуациями. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450. На фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ, неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
12: Олег Кабелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Ericom Trust. В сентябре золото подешевело более чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7 лет. Само дело активно освещалось СМИ, а судебное решение оставило много вопросов даже у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев подробнее.
15: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающиеся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по 2 эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и 2 эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по 2 последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личности в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
16: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминаний о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
15: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
17: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевшей виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности».
15: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2011 году американский программист Стефан Томас заработал более 7000 биткоинов, опубликовав свое образовательное видео о новых криптовалютах. Ключи он сохранил на запароленной флешке, а пароль записал на бумажке и куда-то ее засунул. Когда Стефан спустя время захотел получить доступ к деньгам, естественно, бумажка не нашлась. А флешка дает только 10 попыток на ввод пароля, и 8 из них Стефан уже использовал, перебрав все свои памятные даты и любимые наборы символов. Даже обращался за помощью к гипнотизерам, но и те не смогли выудить из памяти программиста гарантированно верный пароль. После чего Стефан положил свою драгоценную флешку в секретное хранилище до лучших времен, тех, когда придумают новые способы взлома сложных паролей. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак назвал сбалансированным российский рынок дизельного топлива. По словам вице-премьера, его достаточно, и в случае перепроизводства будет частично разрешен его экспорт. Новак добавил, что Россия не будет накапливать слишком много излишков топлива. Также он сказал, что правительство принимает все необходимые меры для оснащения рынка всеми видами нефтепродуктов. Сотрудница противочумного института в Иркутской области умерла от легочной чумы. Районную больницу закрыли на карантин. Незадолго до болезни женщина была в командировке в Бурятии, где ранее нашли природный очаг инфекции. Для Иркутской области это первый случай за 10 лет. Всех контактировавших с погибшей, включая ее коллегу, проверили. Анализы показали отрицательные результаты, то есть заражение не произошло. Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить Олегу Дерипаске 25 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Ранее Дерипаска подал иск о чести, достоинстве и деловой репутации. Суд признал распространенную Полонским информацию, не соответствующей действительности. Пентагон сообщил, что ускорит внедрение систем борьбы с беспилотниками во всех видах вооруженных сил США. Новый порядок должен сократить время согласования таких систем. Уже одобренные средства не придется проверять повторно. Кроме того, военные структуры должны будут быстрее рассматривать запросы на применение систем борьбы с беспилотниками и объяснять причины отказа. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кагарекина. Здравствуйте. Минобороны презентовала новейший лазерный комплекс «Заря», способный сбивать тяжелые дроны на расстоянии до 6 километров. Его возможности были продемонстрированы на масштабных учениях в Челябинской области, на которых присутствовал президент. Там была представлена целая линейка новейших видов вооружений. Подробности через минуту. Таможня скорректирует цены на импорт. Forbes пишет о разработанных поправках, которые позволят таможенным инспекторам на свое усмотрение устанавливать стоимость товаров, ввозимых на территорию стран ЕАЭС, во что это может обойтись импортерам и конечным потребителям. Трамп додавил европейцев. Страны Большой Семерки согласились распечатать стратегический запас нефти. В течение ближайших 4 месяцев на рынок будут выведены до 100 миллионов баррелей. Решит ли это проблему у дефицита топлива и что будет с ценами? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Новейший лазерный комплекс «Заря» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. В Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений «Центра-2026» военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были апробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс», «Депеша», протестировали и безэкипажные танки. А лазерный комплекс «Заря» смог сбить тяжелые и средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час. О самых примечательных новинках рассказывает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
19: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «ЛМУ», который мы знаем как изделие 305, но которые на самом деле теперь называются изделие 347. Это новейший ракетный комплекс, по сути, это авиационную ракету «ЛМУР». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с 2 ракетами может работать на дальность 20-25 километров. Является высокоточным ракетным комплексом, универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа безэкипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны, но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня, с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которых готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетов.
12: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Глава Минобороны Андрей Белоусов в докладе Владимиру Путину заявил, что в учениях «Центр-2026» приняли участие представители почти 60 государств. 7 направили свои воинские контингенты. На полигоне Чебаркульский в Челябинской области были задействованы 700 единиц техники, а общая численность войск составила около 6 тысяч человек. Таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
20: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». На таможенной стоимости товара рассчитывает ввозная пошлина, НДС и акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
21: Мое мнение, что для нашего сектора автомобилей и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами. И зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости на нас, на автомобилях, на секторе автомобилей, без этого не отразится.
20: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
22: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
20: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость ввозимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
23: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, ну, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3000 рублей за оспаривание решений, как раньше было, 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенная стоимость. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
20: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
12: В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Из неожиданного девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое для Поднебесного, тем не менее, закончилось реальным уголовным сроком. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а прямо сейчас о том, что во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки. Акции охватили более 1000 лицеев, около 400 учебных заведений в пятницу закрылись. Участники беспорядков поджигали машины и здания, забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержанные более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники требуют больше денег на образование, новых учителей и улучшение условий обучения. О том, как начались протесты и почему вокруг них разгорелся политический спор, рассказывает гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
0: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Критей, ну, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них женского состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители за будущее, которое неясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев вписалось, там были в некоторых местах эксцессы, как обычно. 6 числа, на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплаты получали на фоне других людей 20 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенне-весеннее обострение, как обычно. Выводы как полезно, которые делать. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть всякие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа, инженерная, например.
12: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Министр юстиции Франции потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, а несколько школ закрылись.
10: Вначале был бизнес.
1: Как появлялись города?
2: Новосибирск. 1 600 000 жителей. Отправной точкой становления города стала необходимость построить мост через Обь для продолжения Западно-Сибирской железной дороги на восток. Дата прибытия первых строителей в апреле 1893 года теперь считается официальным днем рождения Новосибирска.
10: Как появлялись города на бизнес-ФМ.
3: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин «Дринкит» Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
24: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни «Дринкит» растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
3: Глава российского бизнеса «Дринкит» Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
25: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: Бизнес FM. Инструкция по применению.
27: Показания.
26: Потребность быть в курсе в любой момент.
27: Особые показания.
26: Дефицит времени.
27: Способ применения и дозы.
26: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
27: Передозировка.
26: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
27: и, очевидно, уже в курсе.
26: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
27: Консультация с врачом не требуется.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
28: В 2004 году исследователи Гарвардской медицинской школы провели необычный эксперимент. 13 здоровых людей провели 5 дней с плотными светонепроницаемыми повязками на глазах. К концу эксперимента зрительные галлюцинации появились у 10 из 13 участников.
10: Журналист Алена Копылова.
28: Чтобы увидеть что-то мозгу, не обязательно нужна информация от глаз. Зрение – это не прямая передача изображения из окружающего мира. Мозг сопоставляет поступающие сигналы с предыдущим опытом и собственными ожиданиями, создавая из них целостную картину. Если мозг ожидает увидеть лицо, а зрение сообщает, что перед нами просто пятно на стене, предположение отбрасывается. Но когда внешних сигналов становится слишком мало, такая проверка начинает работать хуже. Нейроны зрительных областей мозга продолжают обмениваться сигналами, даже без информации от глаз. И мозг может принять эту внутреннюю активность за реальное изображение. Так происходит, например, у людей, потерявших зрение. Они могут видеть иллюзии, прекрасно понимая, что перед глазами ничего нет. Это состояние называют синдромом Шарля Бонне. Но галлюцинации могут возникать и при абсолютно здоровых органах чувств. Например, при длительном отсутствии сна. Уже через 24 часа могут появляться искажения восприятия. Подобные ощущения могут возникать и без недосыпа, на границе сна и бодрствования. В этот момент восприятие окружающего мира уже включается, а образы сна могут еще сохраняться.
4: Продолжительность жизни на Business FM.
12: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резервов 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами «семерки», на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
5: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, им нет.
6: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? Ну, то есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
5: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены. Во всяком случае, не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условиях того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
12: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение «Большой семерки», заявив, что у Европы большие запасы дизеля. Рынок слабо отреагировал на новость. Смесь Brent в моменте дешевела примерно на 1.5%, но к вечеру пятницы отыграла все потери. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатели». Он был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. Бизнес-ФМ пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
7: 4-й номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба «Основатели», владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя», основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
8: Мне кажется, что большие предприниматели и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которая предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, читать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
7: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом, рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
9: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже два раза летали. Второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценностям, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условно. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
7: Сейчас в бизнес-клубе «Основатели» 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
12: В Москве заметили робота-собаку на колесах и с логотипом Сбера. Видео с этими андроидами распространились в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сберсити. Это запад Москвы. Гендиректор Сберсити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робособаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камер на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он будет выполнять еще и функции курьера. Также робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его немного шатает. Робота-собаку с логотипом Сбера сравнивают с китайскими разработками от компании Unitree и отмечают их внешнее сходство. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, академический советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
11: Судя по видео, которое мы видим, что по территории Сберсити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой основной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое. Им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и как бы требуется вмешательство, и даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз-таки следующий шаг, это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, которая применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импортозаместить.
12: Максим Кондратьев, руководитель Центра беспилотной авиации. Робособаку Сбер показывал еще на ПМФ в 2024 году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел несколько иначе. У нынешней версии, например, есть колеса.
13: «Между делом» с Кирой Альтман.
14: Как художники работают в дуэте? Об этом мне рассказывает Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Мы встречаемся у него в гостях и разглядываем работы теперь уже модных тайваньских художников Хуана Джичена и Хао.
15: Еще интересно, как они совместно делают работы, потому что дуэт всегда задаешь вопрос, а какую работу сделал один, какую работу сделал другой. И они говорят, что нет такого, что кто-то делает одно, кто-то делает другое. Мы все делаем вместе. И придумываем образы вместе, и пишем вместе. То есть кто-то доделывает с другим, переделывает. То есть это такой бесконечный процесс. И они говорят, что мы уже сами не понимаем, кто был первопричиной создания одной работы или кто закончил другую работу.
14: А еще мы любуемся светом, который играет на поверхности работ дуэта. Художники покрывают холст фольгой и сверху наносят графику. Поэтому, когда разглядываешь полотно, возникает чувство растерянности. Оно кажется объемным. Сергей продолжает.
15: И эти работы живут, потому что вот это отражение света, когда ты проходишь мимо этих работ, у тебя с тобой такой, знаете, блик. Поэтому вот я попытался описать искусство. Это, опять же, провальное дело. Но первое, что я сделал, я сам себе купил у себя же работу этого художника. Наверное, надо у каждого галериста или вот просто спросить, есть ли его эта работа в коллекции. Если есть, значит, уже какая-то вот вера в этих художников есть. Поэтому вот так это и происходило. Вот об этом эта выставка.
14: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
13: «Между делом» на «Бизнес ФМ». Культ наличности. Лица на банкнотах.
16: В 1967 году был опубликован роман «Сто лет одиночества», который сразу же стал бестселлером и принес его автору Габриэлю Гарсия Маркесу всемирную славу. Писатель стал первым колумбийцем, получившим Нобелевскую премию, как сказано в релизе, за романы и рассказы, в которых фантазия и реальность, совмещаясь, отражают жизни и конфликты целого континента. За стремление всегда находиться в центре внимания некоторые критики прозвали писателя Габриэль Гарсия Маркесинг. Однако у себя на родине в Колумбии Маркес был и остается национальным героем, а его портрет украшает банкноту номиналом в 50 тысяч колумбийских песо.
13: Культ наличности на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое с заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2027-2029 годы. На льготный лизинг предполагается направить 17 миллиардов рублей вместо 37 миллиардов, на субсидии и производителям газомоторной техники 3,7 миллиарда. Расходы на госзакупки автомобилей сохранятся на уровне 11,9 миллиардов рублей. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. Он также являлся атаманом кубанского казачьего войска. Ему инкриминировали хищение имущества, приобретенного для нужд СВО, и несвоевременную отправку снаряжения и оборудования в зону спецоперации. Пожар в доме Миллера на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщили в МЧС. Тушили почти сутки. Огонь охватил 2000 квадратных метров и перекинулся на кровлю соседнего здания. По данным Следственного комитета, причиной возгорания могли стать нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело. Особняк Миллера, построенный в 18 веке, признан объектом культурного наследия регионального значения. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам восстановить здание. Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью столицы Украины. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на двух дипломатов. По их словам, дипмиссии могут переехать во Львов или в Восточную Польшу. Дипломаты сказали, что пока остаются в Киеве. Однако планы могут быть приведены в действие, так как ситуация ухудшается, и это очевидно. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов маркетплейсов хотят уравнять с торговыми центрами и обложить налогом на имущество. Считать будут от кадастровой стоимости. Платежи для ПВЗ ожидаемо вырастут, но как в целом будет работать эта история, пока не до конца понятно. В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Из неожиданного сама девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое, тем не менее, для Поднебесного закончилось реальным уголовным сроком. Продажа квартир в России может стать накладной. Минфин предлагает объединить доход от сделок с недвижимостью с зарплатой и другими поступлениями, а потом все это вместе облагать НДФЛ по прогрессивной шкале. Насколько при таком раскладе вырастет налог и для кого? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес».

0: 39% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делится на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали, вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях маркетплейс дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность, получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам маркетплейс, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают эту коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств по занижению кадастровой стоимости и ее оспарению собственниками.
1: Глеб Подъяблонский, юрист. Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, который ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости еще 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Правительство дало селлерам Озон налоговые отсрочки вслед за продавцами Wildberries. Селлеры, чей товар сгорел из-за атак беспилотников, получат отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также будут приостановлены выездные проверки. Получить меры поддержки могут предприниматели и компании, которых зарегистрированы после декабря прошлого года, столкнувшиеся с ущербом в размере более 5% годового дохода. Платежи с августа 26 по июль 27 продлеваются на 12 месяцев, а затем погашаются равными долями в течение года. С конца августа идентичные условия действуют для селлеров. Селлеров ВБ. Мы поговорили с продавцами 2 крупнейших маркетплейсов.
2: Бизнес говорит.
3: Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
4: Во-первых, хорошо, это очень правильно, что государство в качестве мер поддержки использует именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает, я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковид. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Второй момент, было бы, конечно, круче, если бы решения были в виде именно денежной поддержки, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег, налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь. Мне кажется, для таких огромных компаний, какими являются Озон, ВБ, в рамках государства скорее всего должна быть обязательная государственная страховка. Ну, как у нас есть ОСАГО на автомобиле, точно так же должна быть как-то обязательная страховка в рамках того, что маркетплейсы на текущий момент являются монополистами, не работать с ними невозможно. Если говорить конкретно по нам, то мы не имели отдельных юрлиц для работы на маркетплейсе строго вот под отгрузки на конкретный маркетплейс, поэтому нет у нас ни одно юрлицо под эти программы помощи не попадает. Если мы говорим именно про пожар на складах Озона, то у товара у нас был застрахован по страховке Озона. Мы какие-то выплаты получили, но инвентаризации пока не проведено. Деньги пришли от документов по выплатам пока нет. Соответственно, какую часть нам оплатили, когда оплатят остальное и так далее, пока оценить сложно. Понятно, что пока оплатили некоторую часть.
3: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
5: Отличная мера, лишь бы только что-то получить. Не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на Озон у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на Wildberries. И уже даже начали получать страховку.

0: Копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. И еще вопрос, как эти 5% считать? От какой суммы? Кто это будет фиксировать? Как? Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией, что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, что нам еще остается.
1: Селлер Эмиль, который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
2: Это полное повторение решений с Валбересом. Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП, Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого была страховка, не было страховки, то есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас, нас это не коснется. Почему? Потому что, когда начались бомбежки на Валбересе, мы сток вывозили как на Валберес, так и на Озон, поэтому мы потеряли на Озоне не так много, как на ВБ, хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от Ингострах, у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете Озон от Ингострах, то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. Озон давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
1: Селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
3: Нам Озон тоже в личном кабинете ее прислал, но в части Озона мы точно не попадаем, потому что у нас не так много там погорело. Что касается вообще мер поддержки, я так понимаю, что похожие меры поддержки были приняты и по Вайлдберрису, но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5% вот этот ущерб по Вайлдберрису, но для нас все равно эта сумма, она существенная, которая у нас погорела, и если на нас эти меры поддержки не будут распространяться, будет очень обидно. Поэтому нет, по Озону мы точно не претендуем на отсрочку. Что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там 7-8 тысяч, нам что-то выплатили при ущербе у нас около 150 тысяч. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело, Озон пока не предоставил. Оставил в личном кабинете.
4: Меры распространяются на компании ИИП, имеющие действующий договор с юрлицом Озон компании «Интернет-решение». В середине сентября страховой партнер маркетплейса «Ингострах» также выплатил первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию Озон обещал оплатить после окончания инвентаризации. Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов. Валерий Убадоев продолжит.
5: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать. Потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры. Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
5: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждалось, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей», Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Лигал Алексей Истомин.
7: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура. Все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплайенс-блокировок скорее заметно. Вот.
5: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадов, Наталья Космачева, Алина Орлова, Бизнес FM.
8: Дело вкуса. С Катей Калиной.
9: Бурятский ЗОЖ показан всем, кто, как и я, любопытен по природе и присытился московскими шакшуками и авокадо-тостами на завтрак. Маленький ресторанчик бурятской кухни «Бузы» в Денежном переулке ввел завтраки, на которые стоит сходить хотя бы раз. Простой интерьер, буквально несколько столиков, но посмотрите, что в меню. Смузи с облепихой, голубикой, кедровыми орешками и топленым маслом, банан для связки ингредиентов. Цампа-кранч – это гранол из овсяных хлопьев с мукой из обжаренного ячменя, который называется цампа и высоко ценится бурятами. С пастой из брусники, голубики и орешков, миндальных и кедровых. И, конечно, бузы – бурятские паровые пельмешки, которыми в промозглую осеннюю погоду гнушаться очень непредусмотрительно. Еще обратите внимание на заправку «Саламат» – это сметана, замешанная на ржаной муке с кедровыми орехами, которые обычно добавляют в каши, пшеничную с тыквой, например. Владельцем же БУС, ресторатором из Улан-Удэ, принадлежит еще один проект в Москве – ресторан бурятской кухни «Орда» на Мясницкой. С тремя закрытыми кабинетами на маленькие компании тех, кто предпочитает есть без свидетелей. Там уже тяжелая артиллерия. Рулеты из конской печени, ушуры, сагудай из сига и омоли, не исключая, что байкальского, эклеры с икрой и бухлиор – суп из баранины, с которого началось знакомство с бурятской кухней лично у меня лет 20 назад. Теперь мой друг бурят варит его своим французским бурятским детям в Люксембурге. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса на Business FM.
10: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина.
4: Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 0,1% до 0,2%, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1% и закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС отминусовал 0,4% и составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала снижением и проваливалась к отметке $98.5 за баррель. Однако к закрытию российских торгов Brent уже стоило около $102. Между тем, Barclays повысил прогноз Brent на четвертый квартал до $115. Рубль ослаб, юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек. За неделю американская валюта подешевела на 86 копеек, говорит инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
11: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню $100 за баррель за Brent, и цены на нефть очень волатильные, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объема размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят в снижение ключевой ставки Центрального банка в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным, и на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар, но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре, и, скорее всего, объемы покупок валюты увеличится, это может привести к ослаблению курса рубля. А лучше рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций, и в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
4: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
12: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2300, и, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС очевидная борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка – продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть. С некоторым лагом как раз к концу сентября, начале октября тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну, и именно это сдерживает российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, диапазон 83,5, там 85, это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар, по паре рубль-евро что-то в диапазоне 94-94,5-95, наверное, такой диапазон, и по рубль-юаню где-то в попытке 12-12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Юрлс по-прежнему пока будет в районе 103-104 долларов за баррель с некоторой премией к Бренту, ну вот в связи с сложившейся ситуацией. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450. На фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
4: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. В сентябре золото подешевело более чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7 лет. Само дело активно освещалось СМИ, а судебное решение оставило много вопросов даже у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев подробнее.
13: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, парней, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающиеся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологии Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по двум эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и двум эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по двум последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личностей в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
14: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминания о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
13: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
15: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевшие виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности».
13: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
16: Одна из сторон спорта, которая привлекает интерес, это его непредсказуемость. Можно прекрасно подготовиться, а в решающий момент ошибиться. Можно собрать невероятную команду на бумаге, которая не заиграет. Или наоборот, скромный состав добивается неожиданных успехов. Такая ситуация сейчас сложилась в английской премьер-лиге. После 5 туров национальное первенство ушло на перерыв из-за матчей сборной, но уже появились интересные тренды. Например, абсолютная неспособность состава Tottenham Hotspur стоимостью 830 миллионов евро создать хоть что-то на поле. Шпорам потребовалось 5 матчей, чтобы забить свои первые голы в чемпионате. Но это не спасло их от поражения против Астон Виллы. Теперь команда находится на последнем месте в турнирной таблице. На другом конце спектра клуб Брайтон и Хоф Альбион. Или просто Брайтон. Малоизвестная команда 2 недели назад выбила Манчестер Юнайтед из борьбы за Кубок Англии, а несколько дней спустя нанесла поражение Арсеналу и вывела канониров с первого места. Брайтон, который распродал игроков на 180 миллионов евро перед началом сезона, сейчас на 3-й строчке чемпионата. Некоторые гранды английского футбола чувствуют себя не очень. Ливерпуль 6-й, Челси 10-й, а МЮ 12-й. Лишь Ман-Сити пока идет без поражений, но это и есть главная интрига сезона. На прошлой неделе завершилось разбирательство по допущенным нарушениям финансовых правил. Клуб признали виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Высока вероятность, что команду принудительно опустят во второй дивизион. По слухам, Реал и Барселона уже вступили в переговоры по переходу Эрлинга Холланда. А ведь сезон только начался, столько еще интересного впереди.
8: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак назвал сбалансированным российский рынок дизельного топлива. По словам вице-премьера, его достаточно, и в случае перепроизводства будет частично разрешен его экспорт. Новак добавил, что Россия не будет накапливать слишком много излишков топлива. Также он сказал, что правительство принимает все необходимые меры для оснащения рынка всеми видами нефтепродуктов. Сотрудница противочумного института в Иркутской области умерла от легочной чумы. Районную больницу закрыли на карантин. Незадолго до болезни женщина была в командировке в Бурятии, где ранее нашли природный очаг инфекции. Для Иркутской области это первый случай за 10 лет. Всех контактировавших с погибшей, включая ее коллегу, проверили. Анализы показали отрицательные результаты, то есть заражение не произошло. Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить Олегу Дерипаске 25 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Ранее Дерипаска подал иск о чести, достоинстве и деловой репутации. Суд признал распространенную Полонским информацию, не соответствующей действительности. Пентагон сообщил, что ускорит внедрение систем борьбы с беспилотниками во всех видах вооруженных сил США. Новый порядок должен сократить время согласования таких систем. Уже одобренные средства не придется проверять повторно. Кроме того, военные структуры должны будут быстрее рассматривать запросы на применение систем борьбы с беспилотниками и объяснять причины отказа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минобороны презентовала новейший лазерный комплекс «Заря», способный сбивать тяжелые дроны на расстоянии до 6 километров. Его возможности были продемонстрированы на масштабных учениях в Челябинской области, на которых присутствовал президент. Там была представлена целая линейка новейших видов вооружений. Подробности через минуту. Таможня скорректирует цены на импорт. Forbes пишет о разработанных поправках, которые позволят таможенным инспекторам на свое усмотрение устанавливать стоимость товаров, ввозимых на территорию стран ЕАЭС. Во что это может обойтись импортерам и конечным потребителям? Трамп додавил европейцев. Страны Большой Семерки согласились распечатать стратегический запас нефти. В течение ближайших 4 месяцев на рынок будут выведены до 100 миллионов баррелей. Решит ли это проблему у дефицита топлива и что будет с ценами? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Новейший лазерный комплекс «Заряд» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. В Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений Центра 2026 военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были апробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс», «Депеша». Протестировали и безэкипажные танки. А лазерный комплекс «Заря» смог сбить тяжелые и средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час. О самых примечательных новинках рассказывает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «Мур», который мы знаем как изделие 305, но который на самом деле теперь называется изделие 347. Это новейший ракетный комплекс, по сути это авиационную ракету «Элмур». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с 2 ракетами может работать на дальность 20-25 километров. Является высокоточным ракетным комплексом, универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа безэкипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны, но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня, с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которых готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, на роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетом.
4: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Глава Минобороны Андрей Белоусов в докладе Владимиру Путину заявил, что в учениях «Центр-2026» приняли участие представители почти 60 государств. 7 направили свои воинские контингенты. На полигоне Чебаркульский в Челябинской области были задействованы 700 единиц техники, а общая численность войск составила около 6 тысяч человек. Таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
19: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. товар. Например, импортер декларирует, что увозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». На таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС и акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
20: Мое мнение, что для нашего сектора автомобили и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами. И зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости на нас, на автомобилях, на секторе автомобилей, без этого не отразится.
19: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
21: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
19: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость возимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
22: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, но в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3000 рублей за оспаривание решений, как раньше было, 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенной стоимости. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
19: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
4: В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Из неожиданного девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое для Поднебесного, тем не менее, закончилось реальным уголовным сроком. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес FM. Ну а прямо сейчас о том, что во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки. Акции охватили более 1000 лицеев, около 400 учебных заведений в пятницу закрылись. Участники беспорядков поджигали машины и здания, забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержанные более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники требуют больше денег на образование, новых учителей и улучшение условий обучения. О том, как начались протесты и почему вокруг них разгорелся политический спор, рассказывает гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
23: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Кретей, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них женского состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители, за будущее, которое неясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев вписалось, там были в некоторых местах эксцесс, как обычно. 6 числа, на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплаты получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают в забастовку и так далее. Осенне-весеннее обострение, как обычно. Выводы полезные, которые делает. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть такие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа, инженерная, например.
4: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Министр юстиции Франции потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, а несколько школ закрылись.
8: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
0: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
8: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
1: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
2: Мне в длительный тест дали «Москвич-70», на котором коротко удалось покататься весной на Кавказе. Донорский бренд в данном случае MG. Модель HS в Китае не очень пошла и теперь продается только на экспорт. В нашем случае под брендом «Москвича». На рынок автомобиль вышел с двумя двигателями. Оба турбированные бензиновые. Полуторалитровый 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым роботом и двухлитровый с классическим 9-ступенчатым автоматом 200 лошадей. У меня в тесте младшая версия. Первое, на что обращаю внимание, это пауза при нажатии на газ. Робот как будто бы немного бережет себя, не давая мотору раскрутиться сразу. В салоне в сравнении с «Москвичом» Жаком тоже стало лучше. Неплохая кожа и пластик, симпатичный руль со скосами намекает на динамику. Перед лицом большой экран, объединяющий приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Русификация хорошая, иероглифы нигде не вылезли и ошибками русского языка машина меня не раздражала. Я почти вытянула ноги. Для среднеразмерного кроссовера колесная база 2,76 – хороший показатель, хотя сама машина не так уж велика. Ее длина 2 метра 65 сантиметров. На загородной дорожке от души была возможность покататься по извилистым пустым маршрутам. Из плюсов – машину практически не качает. Из минусов – зажатая подвеска. Стоит вам попасть на какую-то неровность, вы хорошо прочувствуете это своим позвоночником. В городе на хорошей дороге проблем не чувствуется. На удивление, хорошие тормоза ни разу не подвели. Что не скажешь об обзорности назад. Форма кузова такова, что к заднему стеклу корма как будто бы сужается, и в зеркало заднего вида смотришь, как в бойницу. Такая машина, как у меня в тесте, без скидок и спецусловий обойдется в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Завоюет ли она популярность на нашем рынке? Сложно сказать. В этом бюджете уже много китайских конкурентов.
8: Тест-драйв на «Бизнес-ФМ».
4: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резервов 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами «семерки», на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был бы удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, им нет.
5: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? Ну, то есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
3: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены, во всяком случае не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условиях того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро, и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
4: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение «Большой семерки», заявив, что у Европы большие запасы дизеля. Рынок слабо отреагировал на новость. Смесь Brent в моменте дешевела примерно на 1.5%, но к вечеру пятницы отыграла все потери. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатели». Он был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. Бизнес-ФМ пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
6: Четвертый номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба-основатели, владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя», основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
7: Мне кажется, что большие предприниматели и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которая предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Ну а состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, считать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
6: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом, рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
24: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже два раза летали. Второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценности, принципам том, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
6: Сейчас в бизнес-клубе основатели 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
4: В Москве заметили робота-собаку на колесах и с логотипом Сбера. Видео с этими андроидами распространились в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сбер-Сити. Это запад Москвы. Гендиректор Сбер-Сити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робо-собаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камер на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он будет выполнять еще и функции курьера. Также робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его немного шатает. Робота-собаку с логотипом Сбера сравнивают с китайскими разработками от компании Unitree и отмечают их внешнее сходство. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, академический советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
9: Судя по видео, которое мы видим, что по территории Сбер-Сити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой основной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое, им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и как бы требуется вмешательство, и даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз-таки следующий шаг, это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, которая применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импорта заместить.
4: Максим Кондратьев, руководитель Центра беспилотной авиации. Робо-собаку Сбер показывал еще на ПМФ в 2024 году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел несколько иначе. У нынешней версии, например, есть колеса.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
10: Столичный рынок недвижимости вступил в новую эпоху. Как сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в городе зарегистрирована первая сделка с недвижимостью с использованием единой биометрической системы. Переход прав собственности по договору купли-продажи на нежилой объект. Возможность продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью с помощью биометрии появилась у россиян с 1 июля. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который приводил в конце апреля РИА Новости. Использование подтвержденных соответствующими структурами биометрических данных снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Единая биометрическая система – государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, далеко не только недвижимые. В их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. И каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современных технологий. Самая первая российская биометрическая сделка с недвижимостью прошла в конце июля в Самарской области. А теперь и Москву можно поздравить с почином. Как отмечает Игорь Майданов, регистрация по биометрии – новый этап цифровизации рынка недвижимости столицы. При подобной регистрации используются две уникальные характеристики для идентификации личности. Это особенности лица и голоса. Биометрия способствует дополнительной защите сделки, ее ускорению, снижению издержек и расширению географии за счет дистанционного оформления, когда покупатель и продавец могут находиться в разных регионах страны. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
8: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес.ФМ». «Гуслицкие деньги». Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью. А еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег. В первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду. Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом.
11: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ.
8: Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
11: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
11: Особые показания.
8: Дефицит времени.
11: Способ применения дозы.
8: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
11: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
11: и, очевидно, уже в курсе.
8: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
11: Консультация с врачом не требуется.
8: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое с заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2027-2029 годы. На льготный лизинг предполагается направить 17 миллиардов рублей вместо 37 миллиардов, на субсидии производителям газомоторной техники 3,7 миллиарда. Расходы на госзакупки автомобилей сохранятся на уровне 11,9 миллиардов рублей. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. Он также являлся атаманом Кубанского казачьего войска. Ему инкриминировали хищение имущества, приобретенного для нужд СВО, и несвоевременную отправку снаряжения и оборудования в зону спецоперации. Пожар в доме Миллера на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщили в МЧС. Тушили почти сутки. Огонь охватил 2000 квадратных метров и перекинулся на кровлю соседнего здания. По данным Следственного комитета, причиной возгорания могли стать нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело. Особняк Миллера, построенный в 18 веке, признан объектом культурного наследия регионального значения. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам восстановить здание. Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью столицы Украины. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на двух дипломатов. По их словам, дипмиссии могут переехать во Львов или в Восточную Польшу. Дипломаты сказали, что пока остаются в Киеве. Однако планы могут быть приведены в действие, так как ситуация ухудшается, и это очевидно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов маркетплейсов хотят уравнять с торговыми центрами и обложить налогом на имущество. Считать будут от кадастровой стоимости. Платежи для ПВЗ ожидаемо вырастут, но как в целом будет работать эта история, пока не до конца понятно. В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Из неожиданного сама девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое, тем не менее, для Поднебесного закончилось реальным уголовным сроком. Продажа квартир в России может стать накладной. Минфин предлагает объединить доход от сделок с недвижимостью с зарплатой и другими поступлениями, а потом все это вместе облагать НДФЛ по прогрессивной шкале. Насколько при таком раскладе вырастет налог и для кого? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как и торговые центры. Считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания. Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как

0: более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают эту коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств по занижению кадастровой стоимости и ее оспарению собственниками.
1: Глеб Подъяблонский, юрист. Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, который ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости еще 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Правительство дало селлерам «Озон» налоговые отсрочки вслед за продавцами «Wildberries». Селлеры, чей товар сгорел из-за атак беспилотников, получат отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также будут приостановлены выездные проверки. Получить меры поддержки могут предприниматели и компании, которых зарегистрированы после декабря прошлого года, столкнувшиеся с ущербом в размере более 5% годового дохода. Платежи с августа 26 по июль 27 продлеваются на 12 месяцев, а затем погашаются равными долями в течение года. С конца августа идентичные условия действуют для селлеров ВБ. Мы поговорили с продавцами 2 крупнейших маркетплейсов.
2: Бизнес говорит.
3: Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
4: Во-первых, хорошо, это очень правильно, что государство в качестве мер поддержки использует именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает, я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковид. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Второй момент, было бы, конечно, круче, если бы решения были в виде именно денежной поддержки, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег, налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь. Мне кажется, для таких огромных компаний, какими являются Озон, ВБ, в рамках государства скорее всего должна быть обязательная государственная страховка. Ну, как у нас есть ОСАГО на автомобиле, точно так же должен быть как это обязательная страховка в рамках того, что маркетплейсы на текущий момент являются монополистами, не работать с ними невозможно. Если говорить конкретно по нам, то мы не имели отдельных юрлиц для работы на маркетплейсе строго вот под отгрузки на конкретный маркетплейс, поэтому нет, у нас ни одно юрлицо под эти программы помощи не попадает. Если мы говорим именно про пожар на складах Озона, то у товара у нас был застрахован по страховке Озона. Мы какие-то выплаты получили, но инвентаризации пока не проведено. Деньги пришли, от документов по выплатам там пока нет. Соответственно, какую часть нам оплатили, когда оплатят остальное и так далее, пока оценить сложно. Понятно, что пока оплатили некоторую часть.
3: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
5: Отличная мера. Лишь бы только что-то получить. Не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на «Озон» у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на «Wildberries». И уже даже начали получать страховку. Не копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. И еще вопрос, как эти 5% посчитать, от какой суммы, кто это будет фиксировать, как. Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией, что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, что нам еще остается.
3: Селлер Эмиль, который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
6: Это полное повторение решений с Валбересом. Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП. Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого...

0: была страховка, не было страховки, то есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас, нас это не коснется. Почему? Потому что когда начались бомбежки на Валбересе, мы сток вывозили как на Валберес, так и на Озон, поэтому мы потеряли на Озоне не так много, как на ВБ, хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от Ингострах, у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете Озон от Ингострах, то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. Озон давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
1: Селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
2: Нам Озон тоже в личном кабинете ее прислал, но в части Озона мы точно не попадаем, потому что у нас не так много там погорело. Что касается вообще мер поддержки, я так понимаю, что похожие меры поддержки были приняты и по Валбересу, но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5% вот этот ущерб по Вайлдберрису, но для нас все равно эта сумма, она существенная, которая у нас погорела, и если на нас эти меры поддержки не будут распространяться, будет очень обидно. Поэтому нет, по Озону мы точно не претендуем на отсрочку. Что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там 7-8 тысяч нам что-то выплатили при ущербе у нас около 150 тысяч. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело, Озон пока не предоставил в личном кабинете.
1: Меры распространяются на компании ИИП, имеющие действующий договор с юрлицом Озон компании «Интернет-решение». В середине сентября страховой партнер маркетплейса «Ингострах» также выплатил первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию Озон обещал оплатить после окончания инвентаризации. Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов. Валерий Убадоев продолжит.
3: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
4: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры. Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
3: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждалось, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей» Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Лигал Алексей Истомин.
5: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура, все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели их карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплайенс-блокировок, скорее заметно.
3: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадов, Наталья Космачева, Алина Орлова, Business FM.
6: Продолжительность жизни.
7: После инсульта человек может перестать замечать все, что находится слева от него. Он не притрагивается к еде на левой половине тарелки или может даже забывать о собственной левой руке. Так проявляется пространственное игнорирование или неглект.
6: Журналист Алена Копылова.
7: Чаще всего такое нарушение возникает после повреждения правого полушария мозга. Дело в том, что увидеть объект и обратить на него внимание не одно и то же. Сигнал от глаз может поступить в мозг, но для осознанного восприятия его еще должны обработать системы, управляющие вниманием. В этой работе участвует сеть разных областей мозга. После инсульта связи между ними могут нарушиться, и внимание оказывается смещено в одну сторону. Неглект хорошо заметен в простых тестах. Например, пациента просят нарисовать циферблат. Он рисует круг, но все 12 цифр размещает только на его правой половине. Нарушение касается не только зрения. Человек может не реагировать на звуки слева и не замечать прикосновения к левой стороне тела. Существуют и еще более необычные формы неглекта. Иногда человек замечает предметы по обе стороны от себя, но игнорирует левую половину каждого отдельного объекта. Один из методов лечения подобного расстройства устроен удивительно просто. Пациента систематически учат поворачивать взгляд и искать предметы на той стороне, которую мозг привык игнорировать. Так человек фактически заново учится замечать часть пространства, которая все это время продолжала находиться перед его глазами.
6: Продолжительность жизни на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Кировград, Свердловская область, 18 тысяч жителей. Селение около реки Колотинки известно с середины 17 века. Через полтора столетия там была найдена медная руда. Еще через полвека у близлежащего озера обнаружили золото. В начале 20-го столетия заработал медеплавильный завод. Как появлялись города на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 1,1% до 1,2%, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1% и закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС отминусовал 0,4% и составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала снижением и проваливалась к отметке $98.5 за баррель. Однако к закрытию российских торгов Brent уже стоило около $102. Между тем, Barclays повысил прогноз Brent на четвертый квартал до $115. Рубль ослаб, юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек. За неделю американская валюта подешевела на 86 копеек, говорит инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
8: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню $100 за баррель за Brent, и цены на нефть очень волатильны, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объема размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят в снижение ключевой ставки Центрального банка в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным, и на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар, но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре, и, скорее всего, объемы покупок валюты увеличится, это может привести к ослаблению курса рубля. А лучше рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций, и в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Укари Капитал. На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Абелев.
9: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2300, и, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС очевидна борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка — продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть. С некоторым лагом как раз к концу сентября, начале октября, тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну, и именно это сдерживает российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, в диапазон 83,5, там 85, это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар. По паре рубль-евро что-то в диапазоне 94-94,5-95, наверное, такой диапазон, и по рублю-юаню где-то в попытке 12-12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Юрлс по-прежнему пока будет в районе 103-104 долларов за баррель с некоторой премией к Бренту, ну вот в связи с сложившимися ситуациями. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450. На фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ, неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст. В сентябре золото подешевело более чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7 лет. Само дело активно освещалось СМИ, а судебное решение оставило много вопросов даже у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев подробнее.
10: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающиеся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по двум эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и двум эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по двум последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личностей в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
11: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминаний о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
10: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
12: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевшие виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности».
10: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах. Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя XVIII века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И Папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон. Культ на личности. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак назвал сбалансированным российский рынок дизельного топлива. По словам вице-премьера, его достаточно, и в случае перепроизводства будет частично разрешен его экспорт. Новак добавил, что Россия не будет накапливать слишком много излишков топлива. Также он сказал, что правительство принимает все необходимые меры для оснащения рынка всеми видами нефтепродуктов. Сотрудница противочумного института в Иркутской области умерла от легочной чумы. Районную больницу закрыли на карантин. Незадолго до болезни женщина была в командировке в Бурятии, где ранее нашли природный очаг инфекции. Для Иркутской области это первый случай за 10 лет. Всех контактировавших с погибшей, включая ее коллегу, проверили. Анализы показали отрицательные результаты, то есть заражение не произошло. Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить Олегу Дерипаске 25 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Ранее Дерипаска подал иск о чести, достоинстве и деловой репутации. Суд признал распространенную Полонским информацию, не соответствующую действительности. Пентагон сообщил, что ускорит внедрение систем борьбы с беспилотниками во всех видах вооруженных сил США. Новый порядок должен сократить время согласования таких систем. Уже одобренные средства не придется проверять повторно. Кроме того, военные структуры должны будут быстрее рассматривать запросы на применение систем борьбы с беспилотниками и объяснять причины отказа. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минобороны презентовала новейший лазерный комплекс «Заря», способный сбивать тяжелые дроны на расстоянии до 6 километров. Его возможности были продемонстрированы на масштабных учениях в Челябинской области, на которых присутствовал президент. Там была представлена целая линейка новейших видов вооружений. Подробности через минуту. Таможня скорректирует цены на импорт. Forbes пишет о разработанных поправках, которые позволят таможенным инспекторам на свое усмотрение устанавливать стоимость товаров, ввозимых на территорию стран ЕАЭС. Во что это может обойтись импортерам и конечным потребителям? Трамп додавил европейцев. Страны Большой Семерки согласились распечатать стратегический запас нефти. В течение ближайших 4 месяцев на рынок будут выведены до 100 миллионов баррелей. Решит ли это проблему у дефицита топлива и что будет с ценами? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Новейший лазерный комплекс «Заря» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. В Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений «Центра-2026» военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были апробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс», «Депеша». Протестировали и безэкипажные танки. А лазерный комплекс «Заря» смог сбить тяжелые и средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час. О самых примечательных новинках рассказывает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
14: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «ЛМУР». Мур, который мы знаем как изделие 305, но который на самом деле теперь называется изделие 347. Это новейший ракетный комплекс. По сути, это авиационную ракету «Эл-Мур». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с двумя ракетами может работать на дальность 20-25 километров. Является высокоточным ракетным комплексом, универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа без экипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны, но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которые готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетом.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт, глава Минобороны Андрей Белоусов в докладе Владимиру Путину заявил, что в учениях «Центр-2026» приняли участие представители почти 60 государств. 7 направили свои воинские контингенты. На полигоне Чебаркульске в Челябинской области были задействованы 700 единиц техники, а общая численность войск составила около 6 тысяч человек. Таможни скорректируют импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
15: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС и акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
16: Мое мнение, что для нашего сектора автомобилей и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами, и зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости. На нас, на автомобилях, на секторе автомобилей без этого не отразится.
15: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
17: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что возможно
11: возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
15: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость ввозимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
18: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3 тысячи рублей за оспаривание решений, как раньше было 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенной стоимости. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
15: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Из неожиданного девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое для Поднебесного, тем не менее, закончилось реальным уголовным сроком. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а прямо сейчас о том, что во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки. Акции охватили более 1000 лицеев, около 400 учебных заведений в пятницу закрылись. Участники беспорядков поджигали машины и здания, забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержанные более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники требуют больше денег на образование, новых учителей и улучшение условий обучения. О том, как начались протесты и почему вокруг них разгорелся политический спор, рассказывает гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
19: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Критей, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них женского состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители за будущее, которое не ясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев списалось, там были в некоторых местах эксцессы, как обычно. 6 числа, на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплату получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенние, весенние обострения, как обычно. Выводы полезны, которые делает. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть всякие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа, инженерная, например.
1: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Министр юстиции Франции потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, а несколько школ закрылись.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Живая легенда фондового рынка Уоррен Баффет в день прочитывает не менее 500 страниц. Инвестор признается, что если бы у него не было такой привычки, то он вряд ли стал бы миллиардером. По мнению Баффета, правило сложного процента применимо не только к вложениям, но и к знаниям. И чем больше книг человек будет читать, тем лучше он поймет те долгосрочные процессы, которые позволяют заработать. Сам Баффет, кстати, не любит сиюминутные инвестиции. И если уж вкладывается, то обычно, как говорится, сидит в активе десятки лет. По вечерам миллиардер откладывает книгу в сторону и берет в руки карты. Баффет говорит, что бридж для него – это лучший способ разрядки. По словам инвестора, игра захватывает его настолько, что если неожиданно в комнату войдет обнаженная красотка, то он едва ли ее заметит. Органайзер миллиардера на Бизнес FM.
20: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
21: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
20: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
20: Дело вкуса. С Катей Калиной.
22: День костного бульона по понедельникам и фэшн-показы модных домов на больших экранах вместо традиционного футбола. Что еще придумали рестораны, лишь бы мы с вами не предпочли остаться вечером дома наедине с холодильником. В Чао-Чао ввели индонезийское меню. Пряные супы на кокосовом молоке, вроде лаксы с морепродуктами и лапшой, жареный рис с овощами, курицей и креветками и ароматными специями галангалом, листьями лайма, турмериком и шарики из рисового теста в кунжутной панировке с начинкой из сладкого арахиса на десерт. В Барбареско вовсю бронируют билеты на ужин под музыку итальянского барокко в исполнении квартета музыкантов Московской филармонии. Исторические инструменты, вокальные партии, специально составленные для этого вечера меню Александра Ермакова, отдающего предпочтение кухне Тосканы и Пьемонта, но горячо интересующегося и азиатской ферментацией. В Марселло Miracles Bar весь конец недели, включая вечер воскресенья, показы участников Париж Fashion Week на больших экранах. Смелые эксперименты, новые коллекции под их горячие обсуждения, фирмы и коктейли бара. Во всех джейпан, сезонные матчи и латы с сиропом попкорна и тыквы подростки обычно в восторге. А в органик клуб М2 фирменные костные бульоны с яблочным уксусом по понедельникам для тех, кто провел выходные бурно и остро нуждается в бьюти-реанимации. С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса на Бизнес FM.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резервов 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами «семерки», на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
23: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был бы удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, нет.
24: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? То есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
23: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но
0: это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены. Во всяком случае, не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условии того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро, и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение Большой Семерки, заявив, что у Европы большие запасы дизеля. Рынок слабо отреагировал на новость. Смесь Brent в моменте дешевела примерно на 1.5%, но к вечеру пятницы отыграла все потери. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатели». Он был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. Бизнес-ФМ пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
2: 4-й номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба-основатели, владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя» основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
3: Мне кажется, что большие предприниматели и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которая предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, считать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
2: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом, рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
4: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже два раза летали. Второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценам, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
2: Сейчас в бизнес-клубе «Основатели» 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
1: В Москве заметили робота-собаку на колесах и с логотипом Сбера. Видео с этими андроидами распространились в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сбер-Сити. Это запад Москвы. Гендиректор Сбер-Сити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робо-собаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камер на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он он будет выполнять еще и функции курьера. Также робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его немного шатает. Робота-собаку с логотипом Сбера сравнивают с китайскими разработками от компании Unitree и отмечают их внешнее сходство. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, академический советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
5: Судя по видео, которое мы видим, что по территории Сбер-Сити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой основной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое, им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и как бы требуется вмешательство. И даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз таки следующий шаг, это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, которая применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это, разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импортозаместить.
1: Максим Кондратьев, руководитель Центра беспилотной авиации. Робособаку Сбер показывал еще на ПМФ в 2024 году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел несколько иначе. У нынешней версии, например, есть колеса.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2011 году американский программист Стефан Томас заработал более 7000 биткоинов, опубликовав свое образовательное видео о новых криптовалютах. Ключи он сохранил на запароленной флешке, а пароль записал на бумажке и куда-то ее засунул. Когда Стефан спустя время захотел получить доступ к деньгам, естественно, бумажка не нашлась. А флешка дает только 10 попыток на ввод пароля, и 8 из них Стефан уже использовал, перебрав все свои памятные даты и любимые наборы символов. Даже обращался за помощью к гипнотизерам, но и те не смогли выудить из памяти программиста гарантированно верный пароль. После чего Стефан положил свою драгоценную флешку в секретное хранилище до лучших времен. Тех, когда придумают новые способы взлома сложных паролей. Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Блогеры. Будущий онлайн-дуэт Red и Link сложился еще в 1985 году, когда американцы Ред Маклафлин и Чарльз Линкольн оказались за одной партой в первом классе школы города Вискрик в Северной Каролине. Они стали лучшими друзьями, вместе закончили школу, поступили в один университет, делили комнату в общежитии. И по окончании учебы оба устроились на работу инженерами. Вот только трудиться по специальности долго не смогли. Решили, что творчество и интереснее, и прибыльнее. В 2006 году Ред и Линк запустили YouTube-канал, на котором стали выкладывать свои юмористические скетчи, множество из которых быстро становились вирусными. Сегодня у канала более 30 миллионов подписчиков, а личное состояние каждого из друзей – около 50 миллионов долларов. Блогеры на Business FM.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
20: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое с заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2027-2029 годы. На льготный лизинг предполагается направить 17 миллиардов рублей вместо 37 миллиардов, на субсидии и производителям газомоторной техники 3,7 миллиарда. Расходы на госзакупки автомобилей сохранятся на уровне 11,9 миллиардов рублей. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. Он также являлся атаманом Кубанского казачьего войска. Ему инкриминировали хищение имущества, приобретенного для нужд СВО, и несвоевременную отправку снаряжения и оборудования в зону спецоперации. Пожар в доме Миллера на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщили в МЧС. Тушили почти сутки. Огонь охватил 2000 квадратных метров и перекинулся на кровлю соседнего здания. По данным Следственного комитета, причиной возгорания могли стать нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело. Особняк Миллера, построенный в 18 веке, признан объектом культурного наследия регионального значения. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам восстановить здание. Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью столицы Украины. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на двух дипломатов. По их словам, дипмиссии могут переехать во Львов или в Восточную Польшу. Дипломаты сказали, что пока остаются в Киеве. Однако планы могут быть приведены в действие, так как ситуация ухудшается, и это очевидно. Новости на «Бизнес FM» каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: «Бизнес FM». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов маркетплейсов хотят уравнять с торговыми центрами и обложить налогом на имущество. Считать будут от кадастровой стоимости. Платежи для ПВЗ ожидаемо вырастут, но как в целом будет работать эта история, пока не до конца понятно. В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Из неожиданного сама девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое, тем не менее, для Поднебесного закончилось реальным уголовным сроком. Продажа квартир в России может стать накладной. Минфин предлагает объединить доход от сделок с недвижимостью с зарплатой и другими поступлениями, а потом все это вместе облагать НДФЛ по прогрессивной шкале. Насколько при таком раскладе вырастет налог и для кого? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как и торговые центры. Считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания. Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как это будет работать, пока не очень понятно, продолжает юрист, партнер юридической компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
9: На данный момент 99% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делятся на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали, вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях Marketplace дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность, получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам Marketplace, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают эту коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала

0: еще 2 года назад, заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Правительство дало селлерам Озон налоговые отсрочки вслед за продавцами Wildberries. Селлеры, чей товар сгорел из-за атак беспилотников, получат отсрочки по уплате ряда налогов и страховых взносов. Также будут приостановлены выездные проверки. Получить меры поддержки могут предприниматели и компании, которых зарегистрированы после декабря прошлого года, столкнувшиеся с ущербом в размере более 5% годового дохода. Платежи с августа 26 по июль 27 продлеваются на 12 месяцев, а затем погашаются равными долями в течение года. С конца августа идентичные условия действуют для селлеров ВБ. Мы поговорили с продавцами 2 крупнейших маркетплейсов.
1: Бизнес говорит.
2: Председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.
3: Во-первых, хорошо, это очень правильно, что государство в качестве мер поддержки использует именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает, я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковид. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Второй момент, было бы, конечно, круче, если бы решения были в виде именно денежной поддержки, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег, налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь. Мне кажется, для таких огромных компаний, какими являются Озон, ВБ, в рамках государства скорее всего должна быть обязательная государственная страховка. Ну, как у нас есть ОСАГО на автомобиле, точно так же должен быть как это обязательная страховка в рамках того, что маркетплейсы на текущий момент являются монополистами, не работать с ними невозможно. Если говорить конкретно по нам, то мы не имели отдельных юрлиц для работы на маркетплейсе строго вот под отгрузки на конкретный маркетплейс, поэтому нет у нас ни одно юрлицо под эти программы помощи не попадает. Если мы говорим именно про пожар на складах Озона, то у товара у нас был застрахован по страховке Озона. Мы какие-то выплаты получили, но инвентаризации пока не проведено. Деньги пришли, от документов по выплатам там пока нет. Соответственно, какую часть нам оплатили, когда оплатят остальное и так далее, пока оценить сложно. Понятно, что пока оплатили некоторую часть.
2: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
4: Отличная мера. Лишь бы только что-то получить. Не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на «Озон» у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на «Wildberries». И уже даже начали получать страховку. Не копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. И еще вопрос, как эти 5% считать? От какой суммы? Кто это будет фиксировать? Как? Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией, что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, что нам еще остается.
2: Селлер «Эмиль», который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
5: Это полное повторение решений с Валберисом. Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП. Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого была страховка, не было страховки. То есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас, нас это не коснется. Почему? Потому что когда начались бомбежки на Валберисе, мы сток вывозили как на Валберис, так и на Озон, поэтому мы потеряли на Озоне не так много, как на ВБ, хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от Ингострах, у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете Озон от Ингострах, то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. Озон давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
2: Селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
6: Нам Озон тоже в личном кабинете ее прислал, но в части Озона мы точно не попадаем, потому что у нас не так много там погорело. Что касается вообще мер поддержки, я так понимаю, что похожие меры поддержки были приняты и по Вайлдберрису, но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5% вот этот ущерб по Вайлдберрису, но для нас все равно эта сумма, она существенная, которая у нас погорела, и если на нас эти

0: меры поддержки не будут распространяться, будет очень обидно. Поэтому нет, по Озону мы точно не претендуем на отсрочку. Что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там 7-8 тысяч нам что-то выплатили, при ущербе у нас около 150 тысяч. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело. Озон пока не предоставил в личном кабинете.
1: Меры распространяются на компании ИИП, имеющие действующий договор с юрлицом «Озон» компании «Интернет-решение». В середине сентября страховой партнер маркетплейса «Ингосстрах» также выплатил первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию «Озон» обещал оплатить после окончания инвентаризации. Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов. Валерий Убадоев продолжит.
2: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
3: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры.
4: Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
2: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждалось, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей» Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Legal Алексей Истомин.
3: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура. Все-таки многие пользуются. Признание поиску генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели их карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплаенс блокировок, скорее заметно. Вот.
2: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от OFAC относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадов, Наталья Космачева, Алина Орлова, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 2012 году в Сомали американский журналист Майкл Скотт Мур был похищен пиратами прямо во время командировки, в которой он собирал материалы для книги о современных морских бандитах. Позже выяснилось, что в подготовку похищения были вовлечены даже офицеры сомалийской армии и местных сил правопорядка. Журналиста удерживали в плену 2.5 года, перевозили с места на место и заставляли записывать видео с просьбами о выплате выкупа. Пираты требовали за Мура баснословные $20 миллионов. В реальности семье Майкла удалось собрать около 1.5 миллионов. Оставшийся в живых Мур позже писал, что большинство его похитителей погибли в перестрелке во время дележа денег. Организаторов преступления захватили намного позднее. Каждого из них американский суд приговорил к 30 годам лишения свободы. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес ФМ». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
6: ЦБ выступил с рядом предложений, которые, по мнению самого Центробанка, призваны дополнительно защитить граждан при покупке квартир в рассрочку. В частности, регулятор предлагает ограничить максимальный срок рассрочки 3 годами, оформлять жилье в собственность участника долевого строительства сразу после ввода дома с сохранением залога у застройщика и передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй. Игроки рынка считают, что в целом нововведение делает рассрочку более прозрачной и понятной не только для покупателя, но и для всех участников процесса. И в итоге может даже повысить популярность этого механизма. Однако не стоит забывать о рисках. Рассрочка на несколько месяцев или на период строительства и длительная рассрочка на несколько лет – это разные по уровню риска продукты. Чем длиннее срок, тем сложнее покупателю заранее оценить, сможет ли он выполнить обязательства, а также получить ипотеку, на которую многие рассчитывают как на следующий этап после рассрочки. Кроме того, передача данных в бюро кредитных историй делает обязательство по рассрочке видимой долговой нагрузкой, что может снижать вероятность одобрения нового кредита. Для застройщика длинная рассрочка тоже инструмент отчасти рискованный. Пока квартира не оплачена до конца, соответствующая сумма не поступает на счет эскроу в полном объеме. Это влияет на скорость наполнения эскроу и, соответственно, на условия проектного финансирования. Так что экономика проектов станет более консервативной. При установленном лимите в 25% продаж в рассрочку девелоперы вынуждены будут точнее рассчитывать структуру продаж, темпы поступлений денег и долговую нагрузку. Впрочем, для устойчивых проектов это не критический барьер, а скорее дисциплинирующая рамка, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина.
1: Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 1,1% до 1,2%, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1% и закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС отминусовал 0,4% и составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала снижением и проваливалась к отметке $98.5 за баррель. Однако к закрытию российских торгов Brent уже стоило около $102. Между тем, Barclays повысил прогноз Brent на четвертый квартал до $115. Рубль ослаб, юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек. За неделю американская валюта подешевела на 86 копеек, говорит инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
8: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню $100 за баррель за Brent, и цены на нефть очень волатильны, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объема размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят в снижение ключевой ставки Центрального банка в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным, и на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар, но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре, и, скорее всего, объемы покупок валют увеличатся, это может привести к ослаблению курса рубля. А лучше рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций, и в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
9: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2300, и, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС очевидна борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка – продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть. С некоторым лагом как раз к концу сентября, начале октября тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну, и именно это сдерживает российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, диапазон 83,5, там 85 – это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар. По паре рубль-евро что-то в диапазоне 94-94,5-95. Наверное, такой диапазон. И по рублю-юаню где-то в попытке 12-12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Юрлс по-прежнему пока будет в районе 103-104 долларов за баррель с некоторой премией к Бренту, ну вот в связи с сложившимися ситуациями. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450. На фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ, неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
1: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». В сентябре золото подешевело более чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7 лет. Само дело активно освещалось СМИ, а судебное решение оставило много вопросов даже у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев подробнее.
10: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающиеся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по двум эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и двум эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по двум последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личности в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
11: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминаний о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
10: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
12: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевший виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак — штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности».
10: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Реклама.
13: Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Знай меру. Децибел – 0,1 бела. Единица, названа в честь Александра Белла, в акустике используется для определения громкости звука по отношению к порогу слышимости по логарифмической шкале. Громкость обычного разговора около 50 децибел, а цепной пилы – 100 децибел. И это не в 2, а в 100 тысяч раз выше. Знай меру на Business FM. Пам. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак назвал сбалансированным российский рынок дизельного топлива. По словам вице-премьера, его достаточно, и в случае перепроизводства будет частично разрешен его экспорт. Новак добавил, что Россия не будет накапливать слишком много излишков топлива. Также он сказал, что правительство принимает все необходимые меры для оснащения рынка всеми видами нефтепродуктов. Сотрудница противочумного института в Иркутской области умерла от легочной чумы. Районную больницу закрыли на карантин. Незадолго до болезни женщина была в командировке в Бурятии, где ранее нашли природный очаг инфекции. Для Иркутской области это первый случай за 10 лет. Всех контактировавших с погибшей, включая ее коллегу, проверили. Анализы показали отрицательные результаты, то есть заражения не произошло. Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить Олегу Дерипаске 25 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Ранее Дерипаска подал иск о чести, достоинстве и деловой репутации. Суд признал распространенную Полонским информацию, не соответствующую действительности. Пентагон сообщил, что ускорит внедрение систем борьбы с беспилотниками во всех видах вооруженных сил США. Новый порядок должен сократить время согласования таких систем. Уже одобренные средства не придется проверять повторно. Кроме того, военные структуры должны будут быстрее рассматривать запросы на применение систем борьбы с беспилотниками и объяснять причины отказа. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минобороны презентовала новейший лазерный комплекс «Заря», способный сбивать тяжелые дроны на расстоянии до 6 километров. Его возможности были продемонстрированы на масштабных учениях в Челябинской области, на которых присутствовал президент. Там была представлена целая линейка новейших видов вооружений. Подробности через минуту. Таможня скорректирует цены на импорт. Forbes пишет о разработанных поправках, которые позволят таможенным инспекторам на свое усмотрение устанавливать стоимость товаров, ввозимых на территорию стран ЕАЭС. Во что это может обойтись импортерам и конечным потребителям? Трамп додавил европейцев. Страны Большой Семерки согласились распечатать стратегический запас нефти. В течение ближайших 4 месяцев на рынок будут выведены до 100 миллионов баррелей. Решит ли это проблему у дефицита топлива и что будет с ценами? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Новейший лазерный комплекс «Заря» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. В Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений Центра 2026 военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были опробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс», «Депеша». Протестировали и без
1: через экипажные танки. А лазерный комплекс «Заря» смог сбить тяжелые и средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час. О самых примечательных новинках рассказывает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «Элмур», который мы знаем как изделие 305, но который на самом деле теперь называется изделие 347. Это новейший ракетный комплекс, по сути, это авиационную ракету «Элмур». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с двумя ракетами может работать на дальность 20-25 километров. Является высокоточным ракетным комплексом, универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа без экипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны, но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня, с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которых готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, и бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, на роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетов.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Глава Минобороны Андрей Белоусов в докладе Владимиру Путину заявил, что в учениях «Центр-2026» приняли участие представители почти 60 государств. 7 направили свои воинские контингенты. На полигоне Чебаркульский в Челябинской области были задействованы 700 единиц техники, а общая численность войск составила около 6 тысяч человек. Таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
17: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС и акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
18: Мое мнение, что для нашего сектора автомобилей и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами, и зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи, как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости. На нас, на автомобилях, на секторе автомобилей, без этого не отразится.
17: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
19: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
17: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость возимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
20: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, ну, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3000 рублей за оспаривание решений, как раньше было, 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенной стоимости. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
17: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Из неожиданного девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое для Поднебесного, тем не менее, закончилось реальным уголовным сроком. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ. Ну, а прямо сейчас о том, что во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки. Акции охватили более 1000 лицеев, около 400 учебных заведений в пятницу закрылись. Участники беспорядков поджигали машины и здания, забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержанные более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники требуют больше денег на образование, новых учителей и улучшение условий обучения. О том, как начались протесты и почему вокруг них разгорелся политический спор, рассказывает гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
21: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Критей, ну, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них женского состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители за будущее, которое не ясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев списалось, там были в некоторых местах эксцесс, как обычно. 6 числа, на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которую возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплаты получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенне-весеннее обострение, как обычно. Выводы полезные, которые делают. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть такие тесты, оценки уровня грамотности, математики, в владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа инженерная, например.
7: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Министр юстиции Франции потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, а несколько школ закрылись.
0: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
4: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
0: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Между делом с Кирой Альтман.
24: Мой друг, галерист Сергей Гущин, показывает мне выставку в своей Нью-Йоркской галерее и рассказывает о дуэте тайваньских художников Хуане Джичени и Хао и выставке «Сталкер».
25: Это все как бы живопись фигуративная, но сделана на традиционной японской фольге, накатанной на холст. Эту фольгу использовали до изобретения электричества. В Японии отделывали им стены, чтобы ловить свет. То есть она очень так передает свет. И все работы этих художников, они серебряные и золотые. Но там нет ни золотой, ни серебряной краски. Это просто черная краска, тушь, которую они вот сверху, вот по этой японской фольге пишут свои работы. А если говорить про смыслы, то выставка называется «Сталкер». С одной стороны, это посвящение фильму Тарковского. Другой момент, что есть такая новая тайваньская волна. Мы все знаем французскую новую волну, а вот тайваньская новая волна, которая появилась в 80-е. И если совсем примитивно объяснять, что в этом направлении режиссер, который делал эти фильмы, для них длина кадра и то, что происходило на экране, намного важнее слов, которые произносят герой. Поэтому там нет перегруженности, скажем так. И на самом деле во всех киношколах преподают, знают, это для широкой публики, новая тайваньская волна не дошла. И они используют как раз вот эти образы из кино, то есть там и Тарковский, и Феллини, и Кокто.
24: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
23: «Между делом» на «Бизнес ФМ».
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. А сейчас строго по делу гость «Бизнес-ФМ», руководитель сети кофеин Drinkit Александр Умаров.
23: Строго по делу с Ильей Капелевичем.
26: У нас в гостях Александр Умаров, глава, руководитель. Там сложная как бы структура, но, короче...
27: Лидер российского бизнеса в Drinkit.
26: Лидер российского бизнеса сети кофеин Drinkit. Или Drinkit.
27: Можно и так, и так.
26: Ну, прекрасно. По крайней мере, в Москве почти все жители центральных районов не только наблюдают, как Drinkit растет, как грибы после дождя в последний год. Также это происходит и в Петербурге, и еще в целом ряде городов, и даже в Дубае и в Казахстане. Поэтому мы, собственно, и разговариваем сегодня не только поэтому. Но давайте в связи с этим с цифр начнем. В 24-м году, в 25-м, вы мечтали, чтобы дорасти в 25-м году до 200 кофеин. Вот, по итогам 25-го, вот сейчас я прочитал 225, может, уже больше, потому что данные отстают. В итоге сколько вас сейчас?
27: На текущий момент у нас 256 кофеин открыто. И если спрогнозировать, сколько еще откроется, вот по подписанным помещениям, у нас есть уже подписанные помещения, это 372 будет в ближайшие, ну, там, полгода.
26: По отчетности, которую я посмотрел за 24-й только год, за 24-й, там был рост бизнеса на 145%. Вот цифры...
27: Ну, эффект низкой базы просто.
26: Да, но тогда низкой базы. Цифры превзошли ваши мечты, я так понимаю?
27: Сложно ответить, потому что изначально наша большая амбиция, большая мечта, она никак, нигде не останавливается на 200 или даже на 1000 точек. Мы изначально с самого старта развития Drinkit мечтали в первую очередь о 3000 кофеен. Это позволило бы нам войти в топ-10 международных сетей кофейных. И это, конечно, главная цель. А 200 кофеен — это скорее промежуточная цель, нежели какая-то мечта.
26: Но достигнутое, скажем так, очень-очень быстро, потому что вот этот бурный рост начался, собственно, всего-навсего там с 23-24 года. Ну, знаете ли вы, что Drinkit, все-таки Drinkit, будем так говорить, еще называют кофейней DeepSeek?
27: Да, я видел в интернете, что нас так называют китайские студенты. Это в целом распространилось в сети, думаю, не против.
26: Как вы сами объясняете такое наименование?
27: Просто логотип...
26: Почему много китайцев? Почему DeepSeek, а не просто китайское?
27: У логотипа одинаковые. У ребят из DeepSeek на логотипе кит и у нас. И просто когда ты смотришь и сравниваешь рядом два приложения, и там кит.
26: Ну хорошо, теперь, собственно, наверное, самая главная особенность этой сети Drinkit, она максимально цифровая. Это кофейня, в которой... Ну, просто нет шанса прийти и что-то сказать официанту. Надо как минимум подойти к экрану и что-то нажать. Но еще лучше и то, что вы продвигаете. Это надо скачать приложение, и можно все сделать заранее, вообще заскочить, схватить кофе и двинуться дальше.
27: Да нет, шанс-то есть. Никто не останавливает и не ограничивает. У нас даже там спрятана касса. Просто, как оказалось, это не очень-то и надо гостям.
26: Это не принято, да, теперь в кофейнях Drinkit? Нет, я понимаю, что можно и по старинке, старым аналоговым способом.
27: Можно.
26: Но вы же сеть кофеен DeepSeek максимально цифровые и максимально вот такие новые. Это и есть главное, что надо знать про бизнес-модель?
27: Ну, нет. На самом деле, смотря что мы называем бизнес-модель, давайте здесь сойдемся в понятии. Это сочетаемость выручки, расходов, инвестиций, которые дают какой-то объем окупаемости. Правильно? Мы об этом как о бизнес-модели говорим?
26: Нет, я скорее говорю о другом. О том, чем сеть кофеен, бренд, чем он должен привлекать посетителей, удерживать их и завлекать новых.
27: В наших внутренних кругах это мы называем CVP или Customer Value Proposition или ценностное предложение для гостя. Если мы говорим о том, является ли приложение и цифровой опыт заказа главной фишкой Drinkit'а, на поверхности, наверное, можно так сказать. Но на самом деле мы не были изобретателями заказа через приложение. И заказ через приложение и через цифровые каналы был и до нас, и в России, и многих других сетей. На самом деле то, что мы действительно смогли сделать, мы смогли дать бесшовный опыт заказа через эти инструменты. Когда ты уверен, что сделал заказ через приложение, ты придешь, и твой напиток тебя будет ждать именно в том виде, в котором ты ожидаешь, и ты его заказывал. Я обычно привожу пример опыта заказа через приложение со Starbucks'ом. Я был в Стамбуле, был конец 22-го или начало 23-го года. У Starbucks очень давно приложение есть. И я решил сделать заказ через приложение в Starbucks. Сделал заказ, прихожу в кофейню, пытаюсь найти свой заказ и вижу, что его нет. Подхожу к баристу и говорю: знаете, я вот заказ через приложение сделал. Он говорит: а, да? Сейчас посмотрим. И в этот момент, как бы, когда ты делаешь заказ через приложение, и ты рассказываешь баристу о том, что ты сделал заказ, опыт нарушается. И здесь мы в Drinkit именно над этим усиленно работали, чтобы вне зависимости от объема заказов, которые приходят, вне зависимости от того, какой сложности заказ, что там изменено в этом напитке, гость в ожидаемый промежуток времени получал ожидаемый заказ. И вот эта стабильность опыта и бесшовность заказа, именно она, на мой взгляд, является одним из ключевых вещей, которые понравились нашим гостям.
26: Глядя по, как бы такой, по локациям, где вы развивались, в основном вокруг крупных бизнес-центров, да, где люди торопятся. Ну, где-то вы так и сказали, что это и было находкой. Обеспечить вот этого, значит, москвича или петербуржца, или новосибирца, теперь в Новосибирске вы тоже запустились, который спешит. А за сколько надо сделать этот заказ в приложении, чтобы он точно к моменту вашего прихода вас уже ждал?
27: Ну, здесь мы добавили классную фишку. Перед тем, как оплатить заказ, ты видишь на экране, сколько в текущий момент, в текущей обстановке кофейни будет готовиться твой заказ. Обычно это 3-5 минут. И если в кофейне наплыв, приложение тебе скажет, что твой заказ, если ты его сейчас оплатишь, нужно будет ждать там 7 минут или еще что-то. То есть у нас достаточно подробный алгоритм работает, который предсказывает время приготовления заказа.
26: И для каждой, видимо, кофейни он отдельный, да? То есть вот я же заказываю в каком-то конкретном месте.
27: Он отдельный в каждый момент вот там, времени.
26: Вот эта система должна точно посчитать, предсказать, да, за сколько времени.
27: Она оценивает нагрузку в кофейне в конкретный момент. Она оценивает занятость бариста. Она оценивает количество заказов в очереди. И в зависимости от этого дает предсказание гостю, через сколько будет готов его напиток. Но обычно это 3-5 минут.
26: Значит, все-таки там где-то внутри сидит условно DeepSeek. Я имею в виду искусственный интеллект.
27: В каком-то смысле да, но напрямую сейчас единственная вещь, где у нас действительно применяется искусственный интеллект, мы вместе с Яндексом сделали такой AI-бариста, который внутри приложения по твоему текстовому описанию или запросу, любому абсолютно, может придумать напиток, который тебе понравится.
26: Я конкретизирую свой вопрос и вернусь к нему. Безусловно, у вас вот именно образ, не просто так, не только из-за логотипа DeepSeek, у вас цифровой образ.
27: Да.
26: Теперь с обратной стороны. Пользуетесь ли вы в ваших производственных и бизнес-процессах именно какими-то специальными инструментами искусственного интеллекта? Или все это можно делать вот на обычных алгоритмических программах?
27: Искусственный интеллект и его внедрение скорее только начинает появляться в бизнес-процессах. В операционных процессах работы каждый день для наших гостей сейчас это не участвует. Но в решении проектных задач и внутри нашей управляющей компании, конечно, уже достаточно активно это применяется.
26: Раз мы заговорили про управляющую компанию, тут я, значит, подолью дегтя в бочку меда. Значит, именно управляющая компания оценивается, ну, поясним для тех, кто не понял, потому что каждая, как бы, кофейня, у вас же модель в том числе франшизная, где-то четверть или там пятая часть точек принадлежит самой управляющей компании, остальные франшиза. Можно взять и залезть в Яндекс и спросить финансовые результаты, и ваш официальный аудитор, которому вы, наверное, платите деньги, совершенно за ваши деньги публикуют информацию, что финансовые показатели плохие. Рост огромный, финансовые показатели плохие. Денег нет. Ну, по крайней мере, за 24 год это в свободном доступе.
27: Да и я вам даже скажу и за 25-й, и за 26-й год. Вопрос, на мой взгляд, что характеризовать плохим? Убыток ли у нас? Да, мы, конечно, убыточная компания. Вопрос в том, что мы можем быть убыточными из-за того, что мы что-то делаем неэффективно, плохо работаем, у нас нет продаж или еще что-то. Или из-за того, что мы много инвестируем. В данном случае наш убыток объясняется большим количеством инвестиций в развитие продукта. У нас 40 человек команды IT, которые занимаются разработкой приложения, киосков, внутренней IT-системы и так далее, которые работают в будущее. У нас 15 человек, которые занимаются разработкой продукта и придумывают новые напитки. У нас 40 человек, которые занимаются дизайном интерьера, потому что мы верим, что развитие интерьера для кофейного бизнеса — это краеугольный камень. Это должна быть внутренняя экспертиза. И дальше — это твой выбор. Мы выбрали для себя, что мы хотим создавать классный, долгосрочный, действительно конкурентный продукт, который выигрывает на длинной дистанции. И такой продукт создается и строится за достаточно большие инвестиции. И наша модель сама по себе просто предполагает, что управляющая компания должна стать прибыльной и сойтись где-то около 500 кофеен. Точно так же, как было и с Додо Пиццей. Додо Пицца вышла, там, начав в 2012 году, вышла в прибыль где-то, по-моему, году в 2019. То есть она была 7 лет компанией, которая продолжала делать инвестиции. Есть большое количество компаний на рынке, которые продолжают и делают то же самое. Там один из классных примеров, например, здесь будет компания «Озон», которая не больше 10 лет была убыточной. Или если международный опыт возьмем, это «Убер».
23: Строго по делу на Business FM.
1: С руководителем российской сети кофеин Drinkit Александром Умаровым беседует главный редактор Business FM Илья Копелевич. Продолжение через несколько минут.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Легко ушло.
2: В 2011 году американский программист Стефан Томас заработал более 7000 биткоинов, опубликовав свое образовательное видео о новых криптовалютах. Ключи он сохранил на запароленной флешке, а пароль записал на бумажке и куда-то ее засунул. Когда Стефан спустя время захотел получить доступ к деньгам, естественно, бумажка не нашлась. А флешка дает только 10 попыток на ввод пароля, и 8 из них Стефан уже использовал, перебрав все свои памятные даты и любимые наборы символов. Даже обращался за помощью к гипнотизерам, но и те не смогли выудить из памяти программиста гарантированно верный пароль. После чего Стефан положил свою драгоценную флешку в секретное хранилище до лучших времен, тех, когда придумают новые способы взлома сложных паролей.
23: Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM.
3: Первые в деле.
6: Первой в мире частной аудиторской компании принято считать фирму Deloitte, основанную в Лондоне в 1845 году, то есть всего через год после принятия Великобритании банковского акта, который определил финансовые правила и нормы в королевстве. Сегодня Deloitte входит в большую четверку мировых аудиторских компаний.
23: Первые в деле на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое с заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2027-2029 годы. На льготный лизинг предполагается направить 17 миллиардов рублей вместо 37 миллиардов, на субсидии производителям газомоторной техники 3,7 миллиарда. Расходы на госзакупки автомобилей сохранятся на уровне 11,9 миллиардов рублей. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. Он также являлся атаманом кубанского казачьего войска. Ему инкриминировали хищение имущества, приобретенного для нужд СВО, и несвоевременную отправку снаряжения и оборудования в зону спецоперации. Пожар в доме Миллера на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщили в МЧС. Тушили почти сутки. Огонь охватил 2000 квадратных метров и перекинулся на кровлю соседнего здания. По данным Следственного комитета, причиной возгорания могли стать нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело. Особняк Миллера, построенный в 18 веке, признан объектом культурного наследия регионального значения. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам восстановить здание. Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в столице Украины. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на двух дипломатов. По их словам, дипмиссии могут переехать во Львов или в Восточную Польшу. Дипломаты сказали, что пока остаются в Киеве. Однако планы могут быть приведены в действие, так как ситуация ухудшается, и это очевидно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов маркетплейсов хотят уравнять с торговыми центрами и обложить налогом на имущество. Считать будут от кадастровой стоимости. Платежи для ПВЗ ожидаемо вырастут, но как в целом будет работать эта история, пока не до конца понятно. В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Из неожиданного сама девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое, тем не менее, для Поднебесного закончилось реальным уголовным сроком. Продажа квартир в России может стать накладной. Минфин предлагает объединить доход от сделок с недвижимостью с зарплатой и другими поступлениями, а потом все это вместе облагать НДФЛ по прогрессивной шкале. Насколько при таком раскладе вырастет налог и для кого? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Ну, а сейчас продолжение программы «Строго по делу». Гость «Бизнес ФМ», руководитель сети «Кофеин Дринкит» Александр Умаров.
23: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
26: Раз уж мы упомянули «Додо Пиццу», надо пояснить, потому что, конечно, знают далеко не все, что «Дринкит» — это произведение бренда «Додо» Федора Овчинникова.
27: Все так.
26: И тогда мы возвращаемся, сразу обращаемся к вашей интересной личной истории. Ну, я прочитал, что, значит, когда Федор Овчинников, создатель бренда «Додо Пицца», ну, и его подбрендов, задумал, так сказать, тиражировать некоторые свои бизнес-модели на другие сферы, в том числе на кофейни. Вот, собственно, вы ему написали. Искал он тогда не помню кого. В итоге нашел вас. Но, ознакомившись с вашими глобальными предложениями, предложил работать за зарплату 120 тысяч рублей в месяц.
27: Ну да, примерно так и было.
26: Это был какой год?
27: Это было 5,5 лет назад, получается, конец 2020 года.
26: Даже для 2020 года 120 тысяч для такого лидер-менеджера проекта, ну, кажется, деньги

0: Третий и четвертый. Сегодня, спустя 5 лет, мы говорим о 250.
1: Я уж точно там не помню там конкретном числе, но в целом, да. О каких-то следующих нескольких кофейнях.
0: На однозначных числах.
1: Да. Вот. Ну, я подошел к вопросу по принципу как бы от большого к малому. Я начал рассказывать на этих 7 листах о том, с чего стоит начать, что стоит проанализировать, какие районы Москвы, почему именно эти, и постепенно сузился от целиком города Москвы до какого-то конкретного дома и конкретного помещения, объясняя поступательно логику, почему я пришел к этому выводу. Ну, просто это заняло достаточно много буков.
0: В итоге вас позвали, вас выбрали и сказали: делайте.
1: Ну да, делайте, что задумали.
0: И дальше. Вы тоже выбирали сами. Самое главное, сама все-таки концепция, ну, о которой мы сейчас так вкратце как-то ее описали, она уже там была на этих 7?
1: Нет. На тот момент, когда я пришел, первая кофейня, вообще Drinkit, которая не была ни капли еще цифровой, это была просто кофейня, она открылась в августе 2020 года. И это была, ну, просто кофейня, где скорее тестировался продукт на уровне там кофе, еды и всего остального. Тогда не было там умной выдачи, киосков и всего прочего. И я пришел в конце 2020-го, то есть через несколько месяцев. Все последующие кофейни, которые были открыты с моим участием.
0: В итоге вы сделали то, что написали там, или с этого все началось, а потом видоизменилось совершенно иной
1: проект?
0: Но там
1: было 2 пути. Один путь — это путь развития продукта. И его идея и концепция кофейни с приложением, она была изначально. Но была вторая часть, как сделать так, чтобы кофейня с приложением кому-то была нужна, потому что на тот момент заказ через приложение, скажем так, не особо кому-то был нужен. Мой подход и моя стратегия предполагала, как вот с этой проблемой справиться, и мы по этому пути и пошли, и в целом оказалось, что достаточно успешно.
0: Сам бренд Drinkit был создан Анастасией Никитиной.
1: Да.
0: У нее на тот момент было всего 2 кофейни под этим названием, потом уже осталась 1, но почему-то...
1: А потом 0.
0: А потом 0, но почему-то Федор Овчинников решил выкупить этот бренд, и, кстати, и саму Анастасию Никитину. И она, насколько я понимаю, продолжает находиться в проекте.
1: Ну да, вот, собственно, вы практически ответили на свой вопрос. Ценность была не в самом бренде, сколько была в людях. Настя очень круто разбирается в продукте. И она до сих пор продолжает и лидирует этот продукт в компании Drinkit. И Федор искал...
0: Мы имеем в виду, собственно,
1: напитки
0: сами
1: еду.
0: Напитки. Да,
1: напитки
0: и
1: еду, да.
0: В продаже, хотя там, естественно, есть и еда.
1: Да.
0: Которые завтракают, которые перекусывают.
1: Да. И ценность здесь не в конкретном названии, не в конкретном бренде, а в компетенциях людей, которые этого развивают. И Drinkit, конечно же, на протяжении всех этих 5,5 лет, что он живет под крылом Dodo Brands, много раз видоизменялся и дорабатывался, и будет продолжать изменяться и дорабатываться. Нормальный процесс улучшения концепции, которым занимается любая компания каждый день.
0: Тут вот наблюдение, повод, так сказать, задуматься и что-то обобщить. Такой вопрос. Что нужно сделать, чтобы из бренда с одной кофейней, которую иногда открывают просто люди, которые любят и умеют варить кофе. Вот у них 1 кофейня, 2 кофейни, опять 1 кофейня, потом может быть 0 кофеин. Как из этого может вырасти, благодаря чему, вырасти глобальная сеть? В чем главные секреты?
1: Да, на самом деле нет никакого секрета, нет никакой серебряной пули. В этом плане рост и развитие бизнеса упирается в несколько ключевых вещей. Первое — это, конечно же, энтузиазм предпринимателя, его видение, его амбиции и рост. Вот сама энергетика и видение человека, который это лидирует, это первое из важных вещей. Второе — это, конечно, компетенции людей, которые попадают в эту компанию и в эту команду и начинают развивать его продукт. И третье — это, конечно, инвестиции и ресурсы. Это топливо для бизнеса. Чем больше инвестиций, чем больше компетенций, чем больше энтузиазма, тем больше бизнес способен вырасти. Ну а дальше там всегда фигурирует его величество случай, и нам большое количество раз везло оказаться там, где мы оказались.
0: Вы давно очень в этом бизнесе, и когда вы послали свои предложения Федору Овчинникову, вы уже несколько лет или больше лет проработали. Я знаю, у вас там были и свои и неудачи, и удачи. В общем, знаете вы в теме. Скажите, пожалуйста, вот у успешной Анастасии Никитиной, лично у нее, или у людей, таких же, похожих на нее, которые начинают с малого,

0: у них есть шанс из хорошего продукта, из какой-то изюминки вырасти, масштабироваться? Или пока не придет большой инвестор, ничего не произойдет?
1: Да нет, конечно же, что у нас есть история Додо Пиццы. Это буквально история, когда Федор из очень небольших инвестиций построил огромную сеть. Вопрос в том, что когда у тебя нет инвестиций, ты начинаешь компенсировать всем остальным компетенциями и энтузиазмом. Если тебе не хватает компетенций, ты должен компенсировать это избыточным наличием инвестиций, чтобы эти компетенции купить. То есть когда у тебя не хватает чего-то одного, приходится создавать избыточное количество чего-то другого. Большое количество примеров, когда маленький предприниматель из ничего построил достаточно большой бизнес, и в том числе и в нашем сегменте такое не раз происходило. Вопрос в том, с какой скоростью это происходит. Да, если у тебя есть инвестиции, ты можешь вырасти достаточно быстро, как сделал Drinkit. Или можешь расти медленно на протяжении долгих лет, как произошло с Додо Пиццей или с какими-то другими сетями в нашем сегменте.
0: Ясно. Но теперь опять давайте поговорим о таких не очень крупных бизнесменов, которые сейчас массово являются вашими партнерами. Ну, не так уж массово, потому что франшиза Drinkit это дорогая франшиза. Но давайте про их экономику поговорим.
1: Давайте.
0: Так расскажите, сколько надо вложить? Чем рискнуть и что практика показывает, в каких случаях франчайзи зарабатывают, за сколько времени могут вернуть вложенное или не вернуть?
1: Ну, давайте возьмем самый массово представленный рынок на текущий момент, это Москва. В Москве у нас больше 160 кофеен. То есть это основная масса открытых дринкетов. Поэтому здесь наиболее репрезентативные результаты будут. Если мы говорим о кофейне в Москве, на это понадобятся инвестиции в среднем 16-19 миллионов на открытие кофейни площадью 60-80 квадратных метров. Как правило, товарооборот, который у вас будет у вашей кофейни, будет около 4 миллионов рублей в месяц, из которых около 35% вы отдадите на себестоимость, около 17-18% вы отдадите на зарплаты бариста, процентов 10-15, в зависимости от того, как, насколько вам больше или меньше повезло, вы отдадите за аренду, 5-6% прочие расходы, около 6% роялти, и дальше маркетинг, налоги, управление. За вычетом всего этого у вас останется около 15% прибыли.
0: От этих 4 миллионов.
1: От этих 4 миллионов. Что у нас соответствует 600 тысячам рублей в месяц. При инвестициях там, от 16 до 19 миллионов вы получите окупаемость около 3 лет, может быть, чуть меньше.
0: Я бы не стал брать кредит на эти цели под нынешние проценты.
1: Ну, вопрос. Если вы говорите, что окупаемость 3 года, это значит РРР или возврат инвестиций около 33%, а годовые проценты сейчас это там 20%. Можно ли рискнуть? Но это достаточно рисково. Разница всего около 10%. Это точно не последние деньги, которые у вас должны быть. Это правда. На эти деньги навряд ли получится жить. Но открыть на эти деньги можно, и это не будет убыточно, да.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С руководителем российской сети кофеен Drinkit Александром Умаровым беседует главный редактор Business FM Илья Копелевич. Продолжение через несколько минут.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Валюты. Валюты. Гвинейский франк был введен в обращение в 1960 году, заменив валюту французских африканских колоний. Уже через 3 года из-за большого количества появившихся подделок банкноты пришлось менять на новый вариант. Всего гвинейский франк пережил 5 денежных реформ. Почти на 4 порядка дешевле доллара США. Валюты. На Business FM. Спорт и деньги. Кириллом Гомельским.
4: В автоспорте большая часть внимания прикована к трем основным гоночным сериям. Формула-1, MotoGP и Rally WRC. Они получают основной охват публикаций и телевизионных трансляций. А за бортом незаслуженно остаются другие не менее зрелищные категории болидов и соревнований. Один из таких – это ралли-кросс. Очень быстротечные гонки, где соревнования проходят на коротких трассах, совмещающих асфальтовые и внедорожные участки. В зависимости от трассы стартуют по 4 или 6 болидов, а заезды длятся от 3 до 5 кругов. В этом году в топовой классификации RX1 принимало участие 30 машин, так что каждое двухдневное событие включало до 11 гонок. Так как все пилоты стартуют с одной линии, борьба идет от самого старта и столкновения происходят постоянно. В сезоне 26-го, который закончился в сентябре, оспаривался титул чемпиона Европы, мировая классификация была упразднена в 4 классах. Болиды RX1 базируются на доработанных серийных машинах строго с атмосферными двигателями. Самые распространенные базовые модели — это Volkswagen Polo, Peugeot 208 и Ford Fiesta. Но не путайте их со скромными городскими малолитражками. Стоимость доработанного для ралли-кросса экземпляра может достигать нескольких сотен тысяч евро. В этом классе чемпионом стал швед Йохан Кристоферсон на Polo. Категория RX3 — это те же доработанные серийные машины, но с более жесткими ограничениями. Например, объем двигателя не должен превышать 1600 кубов. RX4 использует болиды раллийной группы 4, которые должны быть моноприводными. Наконец, RX5, добавленный в этом году для поднятия интереса к соревнованиям, использует очень забавные машинки кросс-кар. Они популярны в Скандинавии. Это своеобразный кар для бездорожья. Любителям адреналиновых гонок очень рекомендую посмотреть эти быстрые и увлекательные соревнования.
2: Спорт и деньги на Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. И сейчас заключительная часть программы «Строго по делу». Гость Бизнес FM, руководитель сети кофеен Drinkit Александр Умаров.
2: «Строго по делу» с Ильей Капелевичем.
0: Я читал, что, собственно, в Drinkit стоит очередь из желающих получить франшизу, открыть точку по стандартам, с программным обеспечением, с снабжением продуктами. Все, вот это все, что... Причем очередь очень большая. И причем бывает так, что, несмотря на то, что есть много претендентов, вы вообще в некоторых городах среди них отказываете всем.
1: Да, бывает такое.
0: Не так уж это типично.
1: Ну, смотрите, я думаю, что здесь ключевая причина в том, какого подхода мы придерживаемся относительно создания продукта и франшизы. Есть типичная история для любого предпринимателя, когда он создает свой бизнес. Он в первую очередь ориентируется на срок окупаемости и на возврат инвестиций, на те деньги, которые он будет зарабатывать каждый месяц. Бизнес, который создаем мы, помимо вот этого ежемесячной прибыли, ежемесячного чека, который вы можете получать от бизнеса, создает дополнительную ценность, именно капитализацию. Вы понимаете, открывая ее, что этот бизнес может работать 10 лет, 20 лет. И, соответственно, это несет дополнительную ценность в виде капитализации. Сегодня этим вовсю пользуются партнеры Додо Пиццы, которые могут построить пиццерию там, за 35 миллионов, вывести ее на прибыль, а потом продавать ее за 60, 70, 100 миллионов с добавленной стоимостью, потому что все знают, что Додо Пицца — это большой актив. И наша задача здесь не меняется. Помимо стабильной ежемесячной прибыли для нашего партнера, мы стремимся создать для партнера актив, который можно передать детям, продать и быть уверенным, что этот бизнес будет работать и дальше, и с изменениями ситуации на рынке, несмотря ни на что. Вот какой бизнес мы строим, и именно, надеюсь, из-за этой ценности многие партнеры выбирают нас.
0: Да, но часто вы не выбираете никого.
1: Это правда.
0: Причем были случаи, я уже забыл, в каком городе, когда пришло куча претендентов, где вы собирались, вы со всеми как бы поговорили, рассмотрели и вообще отказались. Почему?
1: Ну да, здесь нет каких-то универсальных критериев. Ты смотришь на ситуацию на рынке, на сложность региона и взвешиваешь и сравниваешь компетенции партнера в сравнении с теми сложностями в регионе, с которыми он столкнется. Это первый, наверное, такой критерий. Второй критерий — это наличие инвестиций. Открытие в регионах сегодня, не в Москве, несет достаточно весомые риски. Мы там еще не успели построить бренд. И там окупаемость совсем другая, не такая, как в Москве. И партнер должен быть готов финансировать в том числе и какие-то убытки, которые возникают по пути. И третий критерий — это, конечно же, сам партнер и наше понимание, как этот человек, как этот потенциальный партнер будут вести себя с нами в конфликтной ситуации. Конфликты будут возникать неизбежно. Но если мы вместе умеем, как люди, договариваться и находить компромиссы и выход, это будет хорошее партнерство, несмотря на все возможные будущие разногласия. Поэтому это непростой выбор. И человек, который действительно подойдет под все эти критерии, далеко не каждый предприниматель. И потом мы понимаем, что на самом деле здесь дело не в том, что мы выбираем. Очень часто люди, которые приходят к нам, это очень классные предприниматели, действительно очень крутые. И мы понимаем, что не они нам не подходят, а мы для них не подходим. И скорее это классный человек, которому лучше развиваться в чем-то своем, другом. Франчайзинг подходит не всем.
0: Послушайте, но ведь франчайзи сам несет ответственность за себя. Ну, хорошо, он решил, вы ему объяснили риски, а он говорит, я все равно рискну. Ну, если он прогорит, вы здесь ни при чем.
1: На самом деле, это так кажется, при неуспехе партнера гораздо больше риска всегда несет, на самом деле, владелец бренда. В этом плане для вас, простите, но вы всего лишь потеряете кусок бизнеса. Да, это могут быть неприятно, это может быть достаточно внушительная для многих сумма, 10-15 миллионов, но для нас это потеря репутации. Репутация в этом плане стоит гораздо дороже. Мы инвестировали больше 2 миллиардов рублей в этот бизнес. Мы здесь ищем ситуацию вин-вин, когда мы понимаем, что и партнеры будут успешно, и мы сможем построить на этом партнерстве долгосрочное сотрудничество. Мы зарабатываем не от неуспеха партнера, мы зарабатываем от роялти только. Это единственный наш источник дохода. А роялти платится только в тот момент, когда у партнера есть хорошие обороты.
0: Ценовая политика общая для всех, то есть везде ли в Дринкете кофе и там, не знаю, сэндвич, завтрак будет стоить одинаково или нет?
1: В зависимости от региона цена может варьироваться. Если мы говорим про один регион, один город, как правило, цена будет едина. Если мы говорим о разных регионах, то в Москве, конечно, будет дороже, чем в Иркутске.
0: Вы пока для того, чтобы так быстро развиваться и так быстро, в Москве и в Питере они очень быстро, просто вот вчера не было, здесь появился, там появился, поэтому мы и разговариваем. Вы демпингуете? Ну, потому что, в общем, цены... Чуть я прям сегодня полез посмотреть меню. Обычно я этого не делаю, плачу не глядя. Но посмотрел там сопоставимого класса, не буду никого называть. По крайней мере, по меню получается дешевле.
1: Демпингом это сложно назвать. Демпинг, в моем понимании, это когда ты даешь более дешевую цену во вред своей экономике. Когда ты пытаешься таким образом, ну, как бы выбить конкурентов, давая цену даже иногда в убыток. Наша модель при тех ценах, которые сегодня есть, дает окупаемость очень хорошую. Мы скорее занимаем нишу средний и средний плюс. И наша бизнес-модель сама по себе строится на том, что мы даем более высокое качество за более низкую цену.
0: А конфликты с франчайзи по поводу цен бывают? Именно в основном про это бывают конфликты?
1: Нет, кстати, о ценах, наоборот, конфликтов не бывает. Даже я бы сказал так. Иногда бывают споры, когда партнеры говорят, не надо повышать цены. А мы, наоборот, говорим, ребят, сейчас для более здоровой экономики вот здесь мы бы подняли. Партнеры, наоборот, обычно говорят, не надо повышать цены, давайте забирать рынок. Как раз-таки это запрос партнеров где-то демпинговать есть. Но мы стараемся удерживать здоровые соотношения экономики и цен, быть доступными для гостя, при этом не жертвовать качеством. А если говорить в целом о конфликтах с партнерах, конфликты 100% происходят, но... Исходя из того, каких партнеров мы берем и выбираем, я бы назвал это то, что можно описать конструктивным конфликтом. Мы можем спорить, но всегда договариваемся. И поэтому каких-то сложных конфликтных ситуаций я, честно говоря, не припомню на моей памяти.
0: В заключении давайте как бы про кофе чуть-чуть поговорим. На протяжении последнего времени про кофе постоянно много новостей. С одной стороны, то он дорожает, то он исчезает, то теперь, значит, последняя волна разных сообщений. Люди меньше ходят покупать кофе, они заводят кофемашины. А что вы скажете про это?
1: Ну, смотрите, есть очень важный бизнес-показатель, который характеризует результаты. Когда люди больше ходят, когда люди меньше ходят, он называется like for like. И это показатель, когда ты сравниваешь количество продаж, количество чеков в одной и той же когорте кофеен в прошлом году и в этом году. И действительно, если посмотреть на общие исследования и результаты первого полугодия, like for like кофейного бизнеса, кофейного направления на рынке РФ снизился в среднем от 5 до 10%. То есть в этом году в одни и те же кофейни ходят на 5-10% людей меньше, чем в прошлом. Наши показатели в этом плане идут против рынка. Мы имеем показатель like-for-like плюс 45-50%. И в своих кофейнях мы видим значимый прирост по количеству гостей, которые сегодня посещают Drinkit. Если у меня точный ответ, вот поэтому к нам ходит больше людей, точного ответа
0: нет. Вот почему?
1: Да. Это проблема, наша проблема. Но есть там ряд гипотез, по которым мы думаем, почему так случилось. Но ответа, в котором мы точно уверены, его, к сожалению, нету. К сожалению, в первую очередь для нас.
0: Ну что ж, пусть это остается приятной загадкой, почему вы идете против рынка. Что ж, это был Александр Умаров, лидер бизнеса Drinkit в России. Ну, напомним, что Drinkit теперь появился еще и в двух зарубежных юрисдикциях. Спасибо.
1: Да, вам спасибо.
2: Строго по делу на Business FM.
3: С руководителем российской сети кофеен Drinkit Александром Умаровым беседовал главный редактор Business FM Илья Капелевич.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Продолжение разговора о недвижимых инициативах ЦБ сегодня о нововведении для сегмента ИЖС. Основная причина его появления – необходимость защитить граждан от недобросовестных подрядчиков. Если подрядчик исчез и проект оказался недостроенным, семья остается с ипотекой, но без дома. Проблема стоит остро, поэтому ЦБ предлагает законодательно запретить выдачу ИЖС-ипотеки без использования счетов эскроу. Такой механизм давно доказал свою эффективность как в строительстве многоквартирных домов, так и в ИЖС, реализуемом в рамках льготных программ, подчеркивают в Центробанке. С 1 марта прошлого года счета эскроу возможны для любых договоров подряда и обязательны для льготных ипотечных программ. По словам собеседников Business FM, к появлению эскроу рынок ИЖС адаптировался частично. Многие продолжали работать по старым схемам, а банки закрывали на это глаза. Из 8 тысяч подрядчиков, заявивших о готовности к нововведению, реально на сделки вышло едва ли половина. И около 30% одобренных ипотек не доходят до выдачи именно потому, что подрядчик не в состоянии работать по эскроу. Теперь регулятор говорит прямо: играть по правилам не опция, а условие. В короткой перспективе отрасль войдет в стресс-зону. На фоне снижающегося спроса и высокой ключевой ставки небольшим подрядчикам придется перестраивать процессы, договариваться с банками о поэтапном раскрытии эскроу и даже сворачивать бизнес. Но в долгосрочной перспективе запрет дает то, чего рынку не хватает – прозрачность, системность и управляемость. А если все пойдет параллельно с минимизацией документа оборота, внедрением механизма поэтапного раскрытия эскроу и доступностью проектного финансирования по ставкам, аналогичным ставкам для МКД, будет совсем хорошо, уверены ИЖС-эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Долгопрудный, 120 тысяч жителей. В 1931 году возле подмосковной платформы Долгопрудная начали строить завод по производству дирижаблей. Через 5 лет рядом уже был обжитой рабочий поселок, который вскоре получил имя Долгопрудный, а спустя 20 лет статус города. Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак назвал сбалансированным российский рынок дизельного топлива. По словам вице-премьера, его достаточно, и в случае перепроизводства будет частично разрешен его экспорт. Новак добавил, что Россия не будет накапливать слишком много излишков топлива. Также он сказал, что правительство принимает все необходимые меры для оснащения рынка всеми видами нефтепродуктов. Сотрудница противочумного института в Иркутской области умерла от легочной чумы. Районную больницу закрыли на карантин. Незадолго до болезни женщина была в командировке в Бурятии, где ранее нашли природный очаг инфекции. Для Иркутской области это первый случай за 10 лет. Всех контактировавших с погибшей, включая ее коллегу, проверили. Анализы показали отрицательные результаты, то есть заражения не произошло. Суд обязал предпринимателя Сергея Полонского выплатить Олегу Дерипаске 25 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников. Ранее Дерипаска подал иск о чести, достоинстве и деловой репутации. Суд признал распространенную Полонским информацию, не соответствующую действительности. Пентагон сообщил, что ускорит внедрение систем борьбы с беспилотниками во всех видах вооруженных сил США. Новый порядок должен сократить время согласования таких систем. Уже одобренные средства не придется проверять повторно. Кроме того, военные структуры должны будут быстрее рассматривать запросы на применение систем борьбы с беспилотниками и объяснять причины отказа. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минобороны презентовала новейший лазерный комплекс «Заря», способный сбивать тяжелые дроны на расстоянии до 6 километров. Его возможности были продемонстрированы на масштабных учениях в Челябинской области, на которых присутствовал президент. Там была представлена целая линейка новейших видов вооружений. Подробности через минуту. Таможня скорректирует цены на импорт. Forbes пишет о разработанных поправках, которые позволят таможенным инспекторам на свое усмотрение устанавливать стоимость товаров, ввозимых на территорию стран ЕАЭС, во что это может обойтись импортерам и конечным потребителям. Трамп додавил европейцев. Страны Большой Семерки согласились распечатать стратегический запас нефти. В течение ближайших 4 месяцев на рынок будут выведены до 100 миллионов баррелей. Решит ли это проблему у дефицита топлива и что будет с ценами? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Новейший лазерный комплекс «Заря» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. В Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений Центра 2026 военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были опробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс», «Депеша», протестировали и безэкипажные танки. А лазерный комплекс «Заря» смог сбить тяжелые и средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час. О самых примечательных новинках рассказывает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «Мур», который мы знаем как изделие 305, но которые на самом деле теперь называются изделие 347. Это новейший ракетный комплекс, по сути, это авиационную ракету «Элмур». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с 2 ракетами может работать на дальность 20-25 километров. Является высокоточным ракетным комплексом, универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа без экипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны, но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня, с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которых готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетов.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт, глава Минобороны Андрей Белоусов в докладе Владимиру Путину заявил, что в учениях «Центр-2026» приняли участие представители почти 60 государств. 7 направили свои воинские контингенты. На полигоне Чебаркульский в Челябинской области были задействованы 700 единиц техники, а общая численность войск составила около 6000 человек. Таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
7: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС и акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
8: Мое мнение, что для нашего сектора автомобилей и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами, и зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи, как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости. На нас, на автомобилях, на секторе автомобилей, без этого не отразится.
7: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
9: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
7: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость ввозимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
10: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений о корректировке таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, ну, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3 тысячи рублей за оспаривание решений, как раньше было, 50 тысяч, а корректируется и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенная стоимость. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
7: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетним. Из неожиданного девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое для Поднебесного, тем не менее, закончилось реальным уголовным сроком. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну, а прямо сейчас о том, что во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки. Акции охватили более 1000 лицеев, около 400 учебных заведений в пятницу закрылись. Участники беспорядков поджигали машины и здания, забрасывали полицейских камнями и пиротехникой. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержанные более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники требуют больше денег на образование, новых учителей и улучшение условий обучения. О том, как начались протесты и почему вокруг них разгорелся политический спор, рассказывает гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
11: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Кретей, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них женского состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители за будущее, которое не ясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев списалось, там были в некоторых местах эксцесс, как обычно. 6 числа, на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплату получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенне-весеннее обострение, как обычно. Выводы полезные, которые делает. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть всякие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа, инженерная, например.
3: Дмитрий Мисуркин, житель Парижа. Министр юстиции Франции потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, а несколько школ закрылись.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
12: Чингисхан. Основатель Монгольской империи, самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек по всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости, а портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков.
2: Культ наличности на Бизнес FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
13: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
2: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
14: Бизнес FM. Инструкция по применению.
15: Показания.
14: Потребность быть в курсе в любой момент.
15: Особые показания.
14: Дефицит времени.
15: Способ применения и дозы.
14: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
15: Передозировка.
14: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
15: и, очевидно, уже в курсе.
14: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
15: Консультация с врачом не требуется.
14: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
16: В 2009 году распространение свиного гриппа в нескольких странах Европы неожиданно замедлилось. Возможной причиной стала сезонная вспышка обычной простуды.
14: Журналист Алена Копылова.
16: Заражение одним вирусом иногда может временно защищать от другого. Это явление называют вирусной интерференцией. При заражении клетки выделяют специальные сигнальные белки – интерфероны, предупреждающие окружающие ткани об опасности. Получив такой сигнал, соседние клетки переходят в режим обороны, мешая вирусам проникать внутрь, копировать свой генетический материал и создавать новые частицы. При этом такая защита не всегда направлена против конкретного возбудителя. Поэтому иммунная реакция, запущенная первым вирусом, может осложнить жизнь совершенно другому. Но универсального правила здесь нет. Все зависит от конкретной пары возбудителей, порядка заражения и времени между двумя инфекциями. В некоторых случаях первый вирус мешает второму. В других такого эффекта нет. А иногда одновременное заражение способно и вовсе сделать течение болезни тяжелее. Кроме того, защита длится недолго. Интерфероновый ответ постепенно угасает, и клетки возвращаются в обычное состояние. Способность интерферонов создавать временную защиту от разных возбудителей давно интересует ученых. Препараты на основе этого принципа уже применяют при некоторых вирусных заболеваниях.
14: Продолжительность жизни на Business FM.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резервов 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами «семерки», на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
17: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был бы удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, нет.
18: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? Ну, то есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
17: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены. Во всяком случае, не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условиях того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
3: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение Большой Семерки, заявив, что у Европы большие запасы дизеля. Рынок слабо отреагировал на новость. Смесь Brent в моменте дешевела примерно на 1.5%, но к вечеру пятницы отыграла все потери. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатели». Он был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. Бизнес-ФМ пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
19: 4-й номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба «Основатели», владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя», основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
20: Мне кажется, что большие предприниматели и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которую предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, считать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
19: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом. Рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
21: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже два раза летали. Второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек. Много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценности, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
19: Сейчас в бизнес-клубе «Основатели» 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
3: В Москве заметили робота-собаку на колесах и с логотипом Сбера. Видео с этими андроидами распространились в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сбер-Сити. Это запад Москвы. Гендиректор Сбер-Сити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робо-собаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камер на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он будет выполнять еще и функции курьера. Также робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его немного шатает. Робота-собаку с логотипом Сбера сравнивают с китайскими разработками от компании Unitree и отмечают их внешнее сходство. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, академический советник Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
22: Судя по видео, которое мы видим, что
0: что по территории Сбер-Сити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой основной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое. Им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и как бы требуется вмешательство. И даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз таки следующий шаг, это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, который применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импортозаместить.
3: Максим Кондратьев, руководитель Центра беспилотной авиации. Робособаку Сбер показывал еще на ПМФ в 2024 году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел несколько иначе. У нынешней версии, например, есть колеса.
4: «Между делом» с Кирой Альтман.
22: Оказываюсь в Нью-Йорке и захожу в галерею «Фрагмент» к одному из ее основателей, Сергею Гущину. Здесь открыта выставка «Сталкер». На мое удивленное лицо Сергей реагирует пониманием и рассказывает, что художники из Тайваня знают одноименную картину Тарковского, но исходят из другого понимания сущности сталкера.
23: Название «сталкер», с одной стороны, это про пограничное состояние, в негативном ключе. Когда ты за кем-то смотришь, когда кто-то смотрит за тобой, и вот это вот переходный момент, и в их работах это очень чувствуется. То есть, с одной стороны, это в образе людей и в образе предметов, когда они там изображают свет, они изображают воск, который течет. И вот это вот пограничное состояние, которое в каждом присутствует, то есть, с одной стороны, какие-то внутренние демоны, которые появляются, но при этом они сглаживаются чем-то приятным, назовем это так.
22: Работы Хуана Джичена и Хау напоминают мне о свете в фильмах Тарковского. Свет – главный герой. И когда мы выключаем лампы в галерее, работы оживают. Эту живопись на фольге, исходящая от работ свечения, объяснить словами довольно трудно. Но в галерею приходят снова коллекционеры, и Сергей Гущин доволен интересом к молодому дуэту.
23: Про выставку лучше говорить, конечно, когда ты ее показываешь. И действительно, она получилась очень для меня складной и цельной, и несмотря на то, что художники достаточно молодые, и они еще интересны, как между собой взаимодействуют. То есть один такой более активный, проактивный, всем рассказывает, показывает, а другой убегает в угол и ни с кем не коммуницирует. И, конечно, для всех выставка в Нью-Йорке – это новый шаг.
22: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
4: «Между делом» на Бизнес ФМ. Все золото мира. Чистое золото имеет желтый цвет из-за особенной структуры электронных оболочек атомов металла. В результате 79-й элемент таблицы Менделеева хорошо поглощает синий цвет и отражает желтый. В ювелирных изделиях чистое золото почти не используют из-за его мягкости, а желтый цвет золота, например, 750-й пробы, достигается сплавами металла с медью и серебром с преобладанием меди. Все золото мира на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ»
1: Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство планирует сократить финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году почти втрое с заложенных ранее 20 миллиардов до 7 миллиардов рублей. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы к проекту бюджета на 2027-2029 годы. На льготный лизинг предполагается направить 17 миллиардов рублей вместо 37 миллиардов, на субсидии производителям газомоторной техники 3,7 миллиарда. Расходы на госзакупки автомобилей сохранятся на уровне 11,9 миллиардов рублей. Суд приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. Он также являлся атаманом Кубанского казачьего войска. Ему инкриминировали хищение имущества, приобретенного для нужд СВО, и несвоевременную отправку снаряжения и оборудования в зону спецоперации. Пожар в доме Миллера на Исаакиевской площади в центре Санкт-Петербурга потушен, сообщили в МЧС. Тушили почти сутки. Огонь охватил 2000 квадратных метров и перекинулся на кровлю соседнего здания. По данным Следственного комитета, причиной возгорания могли стать нарушения при сварочных работах. Возбуждено уголовное дело. Особняк Миллера, построенный в 18 веке, признан объектом культурного наследия регионального значения. Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил профильным службам и ведомствам восстановить здание. Западные страны разработали резервные планы по переносу своих посольств из Киева в случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью столицы Украины. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на двух дипломатов. По их словам, дипмиссии могут переехать во Львов или в Восточную Польшу. Дипломаты сказали, что пока остаются в Киеве. Однако планы могут быть приведены в действие, так как ситуация ухудшается, и это очевидно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пункты выдачи заказов маркетплейсов хотят уравнять с торговыми центрами и обложить налогом на имущество. Считать будут от кадастровой стоимости. Платежи для ПВЗ ожидаемо вырастут, но как в целом будет работать эта история, пока не до конца понятно. В Петербурге вынесли приговор по нашумевшему делу блогера Алексея Поднебесного. Его признали виновным в сексуальных отношениях с несовершеннолетней. Из неожиданного сама девушка признала, что ввела Поднебесного в заблуждение относительно своего возраста, сказав, что ей 23 года. Более того, она просила прекратить дело, которое, тем не менее, для Поднебесного закончилось реальным уголовным сроком. Продажа квартир в России может стать накладной. Минфин предлагает объединить доход от сделок с недвижимостью с зарплатой и другими поступлениями, а потом все это вместе облагать НДФЛ по прогрессивной шкале. Насколько при таком раскладе вырастет налог и для кого? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как и торговые центры. Считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания. Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как это будет работать, пока не очень понятно, продолжает юрист, партнер юридической компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
8: На данный момент 99% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делится на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали: вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях маркетплейс дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность. получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам маркетплейс, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают тут коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств по занижению кадастровой стоимости и ее испарению собственниками.
6: Глеб Подъяблонский, юрист. Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, который ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости еще 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Правительство дало селлерам Озон налоговые отсрочки вслед за продавцами Wildberries.

0: качестве мер поддержки используют именно какие-то вещи, связанные с налогами. То есть принцип, что если ты платишь налоги, то тебе государство помогает, я вообще предлагал еще, когда была эпидемия ковида. Но тогда вот эта идея вообще никак не была использована. Второй момент. Было бы, конечно, круче, если бы решения были в виде именно денежной поддержки, строго в рамках тех налогов, которые были заплачены государству за последние полгода, за последний год, именно по факту перечисления денег налогов государству. Но в любом случае это шаг вперед в части взаимодействия государства и бизнеса, когда учитываются какие-то именно налоговые последствия как помощь. Мне кажется, для таких огромных компаний, какими являются Озон, ВБ, в рамках государства, скорее всего, должна быть обязательная государственная страховка. Ну, как у нас есть ОСАГО на автомобиле, точно так же должен быть как это обязательная страховка в рамках того, что маркетплейсы на текущий момент являются монополистами, не работать с ними невозможно. Если говорить конкретно по нам, то мы не имели отдельных юрлиц для работы на маркетплейсе строго вот под отгрузки на конкретный маркетплейс, поэтому нет, у нас ни одно юрлицо под эти программы помощи не попадает. Если мы говорим именно про пожар на складах Озона, то у товара у нас был застрахован по страховке Озона. Мы какие-то выплаты получили, но инвентаризации пока не проведено. Деньги пришли, от документов по выплатам пока нет. Соответственно, какую часть нам оплатили, когда оплатят остальное и так далее, пока оценить сложно. Понятно, что пока оплатили некоторую часть.
1: Президент сети магазинов одежды «Баон» Илья Ярошенко.
2: Отличная мера, лишь бы только что-то получить. Не как пандемию. Много обещали и почти ничего не выплатили. Товар на «Озон» у нас был застрахован. Мы это успели сделать после первых атак на «Валберес». И уже даже начали получать страховку. Не копейки, конечно, но и не то, на что рассчитывали. Но обещают, что будет еще. Правда, сейчас страховка сильно дорожает там. И еще вопрос, как эти 5% считать, от какой суммы, кто это будет фиксировать, как. Просто маркетплейсы некоторые очень неохотно делятся какой-либо информацией, что-то подписывают. Поэтому, ну, надеемся, что нам еще остается.
1: Селлер Эмиль, который продает на маркетплейсах игрушки, смесители, воздушные шары и автомобильные товары.
3: Это полное повторение решений с Валбересом. Отсрочки по налогам, по НДФЛ для ИП, Ctrl-C, Ctrl-V. В моем понимании это касается всех, у кого была страховка, не было страховки, то есть это не зависит. Если говорить конкретно про нас, нас это не коснется. Почему? Потому что когда начались бомбежки на Валбересе, мы сток вывозили как на Валберес, так и на Озон, поэтому мы потеряли на Озоне не так много, как на ВБ, хотя у нас товар был застрахован. Если говорить конкретно про выплаты от Ингострах, у нас сгорело товара на 7 миллионов выручки, ну, примерно. Нам выплатили на сегодняшний день 1,2 миллиона. У нас были ожидания 3 по тем коэффициентам, которые есть в кабинете Озон от Ингострах, то есть для каждого товара там свой коэффициент. Соответственно, мы еще ждем выплаты до 3 миллионов. Озон давал нам новость о том, что эти выплаты будут, но позднее. Конкретных сроков нет.
1: Селлер, представитель компании «Белобувь» по продаже обуви Георгий Сажин.
4: Нам Озон тоже в личном кабинете ее прислал, но в части Озона мы точно не попадаем, потому что у нас не так много там погорело. Что касается вообще мер поддержки, я так понимаю, что похожие меры поддержки были приняты и по Валбересу, но у нас сейчас проблема осложняется тем, что у нас еще есть розничные магазины, и суммарный доход, который, кстати, пока не до конца понятно, как они определяют доход, это выручка или это прибыль, он у нас не превышает 5%, вот этот ущерб по Вайлдберрису, но для нас все равно эта сумма, она существенная, которая у нас погорела, и если на нас эти меры поддержки не будут распространяться, будет очень обидно. Поэтому нет, по Озону мы точно не претендуем на отсрочку. Что касается выплаченной суммы, то это буквально какие-то копейки, там 7-8 тысяч, нам что-то выплатили при ущербе у нас около 150 тысяч. Более того, пока нету конкретных списков, что погорело, Озон пока не предоставил. Оставил в личном кабинете.
5: Меры распространяются на компании ИИП, имеющие действующий договор с юрлицом Озон компании «Интернет-решение». В середине сентября страховой партнер маркетплейса «Ингострах» также выплатил первый транш компенсации на более чем 8 миллиардов рублей тем продавцам, чей товар был застрахован. Следующую компенсацию Озон обещал оплатить после окончания инвентаризации. Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала

0: иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЭ в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов. Валерий Убадоев продолжит.
1: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЭ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЭ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЭ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
2: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры. Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
1: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждается, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей» Малика Хатажаева признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Legal Алексей Истомин.
3: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура. Все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели их карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплайенс-блокировок, скорее заметно.
1: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадов, Наталья Космачева, Алина Орлова, Бизнес FM.
4: Реклама. Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажи и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.

0: главных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Британские ученые доказали.
3: Пожилым людям не нужно уступать место в общественном транспорте, уверены британские ученые. Специалисты считают, тем, кому за 60, необходимо чаще стоять и ходить, если тому нет серьезных медицинских противопоказаний. А лежание и сидение нужно свести к минимуму. Потому что стоять, выпрямившись в течение нескольких минут для людей в возрасте – отличное упражнение. К тому же им рекомендовано ходить не меньше 10 минут в день и подниматься по ступенькам, отказавшись от лифта и эскалатора. Ученые считают, что такая нехитрая физическая активность может замедлить угасание организма, омолодив его минимум на 10 лет. А хорошая форма, в свою очередь, улучшает мыслительные способности и снижает риск развития старческого слабоумия.
2: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Дело вкуса. С Катей Калиной.
4: Место действия – гостиница «Метрополь». Теперь не только с Савой и баром «Шаляпин», но еще и премиальным рестораном японской кухни «Мото Азабу». Через месяц снова открытие. Ресторана Генриха Карпина «Ателье МИД». «Мото Азабу», пожалуй, самый сложный проект Дениса Иванова, открывшего в Москве «Сибирь-Сибирь» и раменную «Ку», которой на днях исполнилось 8 лет, а новосибирскую Жерара Депардье в качестве ресторатора. «Мото Азабу» – история личная. Жена Дениса – японка, жительница Токио. Так что ресторан в центре столицы, рядом с Кремлем – ответственная миссия и ставка – репутационная и гастродипломатическая. Здесь сделали все, чтобы показать нам другую Японию. Современную, сложную, не массовую. Здесь нет роллов и моти. Зато в стиле кухни современного Токио, где перемешаны культуры, традиции и вкусы, можно попробовать спагетти с икрой минтая, маринованные в сладком рисовом вине мирине, саке и сансё, японской специи с ароматом перца, хвои и цитрусовых. Или лосось терияки, который гарнируется морковным кремом с белой мисо-пастой и морковной карамелью. В рамене лапша из крахмала тапиоки. Для того, чтобы замораживать хамачи, он же желтохвост, для строганины при минус 80 градусах, здесь завели медицинскую криокамеру, в которой обычно хранят органы. И это тоже очень по-японски. На максималках для достижения цели – добиться нужного вкуса или нужной текстуры. Если соберетесь в ресторан компании, обязательно закажите сябу-сябу. Фокус подачи этого традиционного котелка с бульоном, в котором гости варят овощи и вагю, в том, что его остатки со дна. Шеф затем проваривает с рисом и возвращает на стол умамным, напитанным бесценным говяжьим жиром с желтком и трюфелем. Цен не бойтесь, разбег их велик. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорейкина. Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 1,1% до 1,2%, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1% и закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС отминусовал 0,4% и составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала снижением и проваливалась к отметке $98.5 за баррель. Однако к закрытию российских торгов Brent уже стоило около 102 долларов. Между тем, Барклайс повысил прогноз Brent на четвертый квартал до $115. Рубль ослаб, юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек. За неделю американская валюта подешевела на 86 копеек, говорит инвест-стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
6: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню $100 за баррель за Brent, и цены на нефть очень волатильны, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объема размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят в снижение ключевой ставки Центрального банка в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным, и на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар, но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре, и, скорее всего, объемы покупок валюты увеличатся, это может привести к ослаблению курса рубля. А лучше рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций, и в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
5: Сергей Суверов, инвестстратег УК «Ари Капитал». На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
0: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2300, и, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС очевидна борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка, продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть, с некоторым лагом, как раз к концу сентября, начале октября, тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну, и именно это сдерживает российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, диапазон 83,5, там 85, это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар, по паре рубль-евро, что-то в диапазоне 94-94,5-95, наверное, такой диапазон, и по рубль-юаню где-то в попытке 12-12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Юрлс по-прежнему пока будет в районе 103-104 долларов за баррель с некоторой премией к Бренту, ну вот в связи с сложившейся ситуацией. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450. На фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
5: Олег Абелев, начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст». В сентябре золото подешевело более чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7 лет. Само дело активно освещалось СМИ, а судебное решение оставило много вопросов даже у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев подробнее.
7: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающиеся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по двум эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и двум эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по двум последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личностей в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
8: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминаний о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
7: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
9: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевший виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности».
7: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 8.59 в Москве, в студии Евгения Симонова. ПВО за ночь сбило 218 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщила Минобороны. По данным ведомства, дроны перехвачены в том числе над Астраханской областью, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. В Калуге несколько человек получили травмы осколками стекла при ударе беспилотников. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Повреждения также получили многоквартирные дома. Между тем, российские военные за ночь нанесли удары беспилотниками по Северному мосту в Киеве, логистическому центру «Гастомель» в Киевской области, а также сухогрузу в северо-западной части Черного моря. Горная порода обрушилась на шахте «Черемуховская глубокая» вблизи Североуральска. Об этом сообщила региональная прокуратура. Погиб один человек. Шахта работает в штатном режиме. Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.
10: Число погибших при пожаре на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске выросло до 2, сообщили в оперативных службах. Пожар произошел вечером 1 октября в одном из производственных корпусов Краснозаводского химзавода. Огонь привел к обрушению конструкций на площади 2000 квадратов. Войска Северной Кореи запустили ракету в сторону Японского моря. По данным японского Минобороны, ракета была баллистической. Она пролетела около 700 километров и упала вне экономической зоны Японии. КНДР в сентябре дважды запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря на фоне совместных учений США, Южной Кореи и Японии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Посольства западных стран могут переехать из Киева, пишет об этом Guardian со ссылкой на источники. Такие планы появились после ударов России по объектам в украинской столице. В городе транспортный коллапс после поражения ключевых мостов через Днепр. Куда именно переедут дипломаты, пока неизвестно. Среди вариантов Львов или восточные регионы Польши. Минобороны показала линейку новейших вооружений, среди них лазерный комплекс «Заря» для борьбы с дронами. Его работу продемонстрировали на учении в Челябинске, там был Владимир Путин. Что известно о новых видах вооружений? Импортные цены будет корректировать таможня. По данным Forbes, инспекторы по своему усмотрению смогут увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕС товаров, что может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей. Разбираемся, что будет на деле. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, новейший лазерный комплекс «Заря» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», истребители Су-57 и вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были апробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс» и «Депеша», протестировали и безэкипажные танки. Лазерный комплекс «Заря» смог сбить тяжелые и средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час. Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
12: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «Элмур», которые мы знаем как изделие 305, но которые на самом деле теперь называются изделие 347. Это новейший ракетный комплекс, по сути, это авиационную ракету «Элмур». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с 2 ракетами может работать на дальность 20-25 километров, является высокоточной ракетным комплексом универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа без экипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны, но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которых готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетов.
11: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Новые реактивные герани, показанные во время учений в последние дни, используются Россией для массированных ударов по Киеву. Москва начала бить ими по городским мостам. Накануне в украинской столице было выведено из строя сразу три моста через Днепр, Южный, Патонный и Метромост. В городе был транспортный коллапс. СМИ пишут, что Россия применяет дроны с боезарядным, кумулятивно режущие специальные нагрузки. А Нью-Йорк Таймс пишет, что украинское ПВО не справляется с новыми российскими реактивными дронами. Британская «Гардиан» меж тем сообщила со ссылкой на двух дипломатов, что западные страны рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если ситуация с безопасностью в украинской столице ухудшится. Среди вариантов для переезда — Львов или восточные регионы Польши. Европейские дипломаты признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, будто Украину бросили на произвол судьбы, но отмечают, что ситуация, очевидно, быстро ухудшается. Таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
13: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывает ввозная пошлина, НДС, акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
14: Мое мнение, что для нашего сектора автомобилей и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами, и зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи, как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости. На нас, на автомобилях, на секторе автомобильной без этого не отразится.
13: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
15: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
13: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость ввозимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
16: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, но в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3000 рублей за оспаривание решений, как раньше было, 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенная стоимость. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% пакетов решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
13: И сами импортеры и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
11: Во Франции школьные протесты переросли в массовые беспорядки. Акции охватили более 1000 лицеев, около 400 учебных заведений в пятницу закрылись. Участники беспорядков поджигают машины и здания, забрасывают полицейских камнями и пиротехникой. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержаны более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники требуют больше денег на образование, новых учителей и улучшение условий обучения. О том, как начались протесты, почему вокруг них разгорелся политический спор, рассказывает гид-переводчик из Парижа, член партии «Национальное объединение» Дмитрий Мисуркин.
17: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Кретей, ну, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них женского состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители за будущее, которое неясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев списалось, там были в некоторых местах эксцесс, как обычно. 6 числа на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которую возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплаты получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенне-весеннее обострение, как обычно. Выводы полезные, которые делает. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть такие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа, инженерная, например.
11: Дмитрий Мисуркин из Парижа. Министр юстиции Жеральд Дерманен потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от плана вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники, недовольны реформами образования в Льеже, произошли столкновения с полицией, а несколько школ закрылись.
1: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин «Дринкит» Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
18: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни «Дринкит» растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
1: Глава российского бизнеса «Дринкит» Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес ФМ».
19: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
20: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. О результатах «Бизнес ФМ» рассказывала в начале сентября. Второй частью исследования стал разговор о том, как жители Москвы оценивают возможности для досуга и отдыха в городе. Вот некоторые из его выводов. Роль парков и скверов в повседневной жизни явно выросла. За последний год парки посещало абсолютное большинство респондентов – 91%. 8 из 10 опрошенных сказали, что бывают в парках не реже раза в месяц. В том числе почти каждый второй – минимум раз в неделю. Правда, 11% признались, что что появляются в парках реже, чем раз в месяц, а 9%, что не появляются там вообще. О причинах в исследовании ничего не говорится. В той или иной степени уровнем комфортности близлежащих парков и скверов довольны 86% посетителей. И 61% опрошенных отмечают, что за последние пару лет уровень благоустройства вырос. Хотя 25% заявили, что уровень этот, на их взгляд, особо не изменился. А 9%, что он снизился, иногда даже существенно. Конечно, главные цели визита в парки – прогулки и уединение. Но довольно высокий интерес вызывает и событийная парковая жизнь, к которой оказался причастен практически каждый третий респондент. По словам замдиректора по социальным исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Натальи Даудрих, для городского управления это означает переход от базового благоустройства к новой модели развития общественных пространств как генератора комфорта. Создавая конструкторы из парков, фестивалей, кафе, набережных, такие прокачанные городские пространства в итоге повышают качество жизни и помогают выигрывать конкуренцию за жителей. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
3: Недвижимость на Business FM. Погода в Москве.
11: 8 градусов сейчас в столице. Сегодня в течение дня облачно с прояснениями. Синоптики осадков нам не обещают, но довольно прохладно. Плюс 10 градусов. Максимальная температура ночью плюс 2. 9.16 в Москве. Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резервов 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами семерки, на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. И по словам Макрона, эти меры будут способствовать снижению цен на нефтепродукты. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
21: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением, либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, им нет.
22: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? Ну, то есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
21: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены. Во всяком случае, не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условиях того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро, и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
11: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение G7, заявив, что у Европы большие запасы дизеля. Рынок слабо отреагировал на эту новость. Смесь Brent в моменте дешевела примерно на 1.5%, но к вечеру пятницы все потери отыграла. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатель». Был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. Бизнес FM пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
23: 4-й номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба «Основатели», владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя», основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
0: Мне кажется, что большие предприниматели и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которую предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, считать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
23: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом, рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
2: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже два раза летали. Второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценностям, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
23: Сейчас в бизнес-клубе «Основатели» 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, «Бизнес-ФМ».
11: В Москве заметили робота с собаку на колесах с логотипом Сбера. Видео с этим андроидом распространилось в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сбер-Сити. Это запад Москвы. Гендиректор Сбер-Сити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робособаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камеры на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он будет выполнять еще и функции курьера. Также робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его немного шатает. Робота-собаку с логотипом Сбера сравнивают с китайскими разработками от компании Unitree, отмечают их внешнее сходство, комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
4: Судя по видео, которое мы видим, что по территории Сбер-Сити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой подставной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое. Им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и, как бы, требуется вмешательство, и даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз-таки следующий шаг – это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, которая применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импортозаместить.
11: Максим Кондратьев, Российская инженерная академия. Робособаку Сбер показывал на ПМЭФ еще в 24-м году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел немного по-другому. У нынешней версии, например, есть колеса.
3: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Из имевших когда-либо хождение региональных денег Российской империи, самыми западными были монеты, которые чеканились в середине 18 века специально для Восточной Пруссии. В ходе Семилетней войны эта территория была завоевана русскими войсками, и все население ее обязалось быть верным всесветлейшей императрице всех россиян Елизавете Петровне. Для нужд новой провинции и для вытеснения прежних денег в Москве и Кёнигсберге стали оперативно чеканить монеты, которые представляли собой забавный симбиоз русских и прусских денег. Такой дизайн призван был вызвать больше доверия к новой валюте у местного населения. На обороте монет достоинством в 3, 6 и 18 грошей был отчеканен прусский одноглавый орел, дата выпуска указания номинала и надпись по латыни «Монета Королевства Пруссии», а на лицевой стороне – портрет Елизаветы.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
6: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
1: Журналист Алена Копылова.
6: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов, и физиотерапию.
1: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: 9:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вечером в пятницу один из этапированных заключенных напал на сотрудников СИН в поезде в Кабардино-Балкарии. Он завладел оружием, открыл огонь по конвоирам. Один сотрудник СИН погиб, еще трое получили ранения. Нападавшего ликвидировали. Следственный комитет по Кабардино-Балкарии возбудил дело по трем статьям. Стала известна личность напавшего на командира самолета «Fly Dubai» 30 сентября. По предварительным данным, это второй пилот, 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами. Об этом сообщил телеканал ABC. По его данным, ранее в 2024 году подозреваемый работал стажером второго пилота в авиакомпании «Оман Эйр». Его отстранили от летной практики после обнаружения экстремистских материалов. По данным CNN, мужчина проработал в «Оман Эйр» до февраля 2020 года. 25 года, потом перешел в Royal Maroc, во Fly Dubai, Хамам Аль-Хамами, проработал всего 8 месяцев. Западные страны рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если ситуация с безопасностью в украинской столице ухудшится. Об этом пишет Guardian со ссылкой на дип-источники. По словам собеседников, среди вариантов, куда могли бы переместиться иностранные дипмиссии, Львов или восточные регионы Польши. Собеседники признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, как будто Украину бросили на произвол судьбы, но отмечают, что ситуация, очевидно, быстро ухудшается. Горная порода обрушилась на шахте «Черемуховская глубокая» вблизи Североуральска. Об этом сообщила региональная прокуратура. Один человек погиб, шахта работает в штатном режиме. Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. ПВЗ могут начать облагать налогом по кадастровой стоимости. Эксперты полагают, что приведет это к росту налогов, но вместе с тем пока не совсем понятно, как именно будет работать предложенный механизм. Подробнее об этом через минуту. Во главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили финансирование Украины. Генпрокуратура хочет добиться изъятия активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он основатель Freedom Holding. Каковы перспективы дела? Дейтинг под государственным контролем. В Сингапуре запустили первый в мире проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Таким образом, там пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Эти другие темы в нашем эфире. Итак, пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как торговые центры считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания. Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как это будет работать, пока не очень понятно, продолжает юрист-партнер юридической компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
7: На данный момент 99% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делятся на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали: вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях маркетплейс дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность, получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам маркетплейс, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают эту коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств по занижению кадастровой стоимости и ее оспарению собственниками.
11: Глеб Подъяблонский, юрист. Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, которая ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ, напомню, в конце прошлой недели. Также он основатель и владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно $1 миллионы. Продолжит тему Валерий Убадуев.
8: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнитель

0: их деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Стурлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры.
1: Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
2: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждалось, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей», Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Лигал Алексей Истомин.
3: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура. Все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели их карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплайенс-блокировок, скорее, заметно.
2: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадов, Наталья Космачева, Алина Орлова, Бизнес FM.
4: В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет об этом Financial Times. Сервис разработали власти островного государства, и так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. С подробностями Ольга Кашинская.
5: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date, в переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания, разработанный еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному партнеру за раз. В приложении даже отображаются советы по тому, как провести первое свидание. По его итогам, ищущим сердцам предлагается поделиться своими впечатлениями в опросе. И такой контролируемый подход вполне может решить проблемы сайтов знакомств, отталкивающие молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
6: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас

0: находятся в поиске кого-то, но в любом случае это существенно усложняет схемы мошенничества.
1: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
2: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на 5-м месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
1: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Валюты. Датская крона стала официальной валютой королевства в 1873 году, заменив датский риксдалер. Также датская крона используется в Гренландии и на Фарерских островах. Название валюте в 17 веке дала Большая королевская корона, отчеканенная на реверсе серебряной монеты. В зону евро Дания не вошла. Большинство датчан проголосовали за сохранение кроны. Валюты на Бизнес FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
4: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», принимает меня в гостях и рассказывает, как он взвешивал и не взвешивал, как он рисковал решением делать персональную выставку тайваньского дуэта молодых художников, хотя вживую работы в руках не держал.
5: Бизнес-партнер галереи предложил мне этих художников, и я согласился. Я посмотрел на эти работы, и мне они сразу понравились. Но надо было выбрать их, надо... Понятно, очень достаточно сложно выбирать искусство, когда ты не видел его живьем. Поэтому это был риск. И риск заключался в нескольких моментах. Первое – это сразу предложить художникам, которые, можно сказать, в начале карьеры сольную выставку, а не где-нибудь в Нью-Йорке. Второй момент – поверить в работы, которых ты живьем не видел. Но здесь все сошлось. Вот так они и были выбраны, но все-таки я работаю в коммерческой галерее. То есть наша задача не просто сделать выставку. Наша задача – это результат, дать результат художникам, чтобы эти работы нашли классных коллекционеров. И это все должно соединиться. С одной стороны, программа галереи, с другой стороны, сами художники и, конечно, их искусство, которым они занимаются.
4: И вот решение принято. Работы приезжают в Нью-Йорк, их распаковывают в пространстве галереи. И вот что происходит дальше.
6: Расставляете вдоль стен.
5: Да, это примерно так и работает. Но они вначале приходят к нас. И вот тогда я понял, что мы угадали. Все. Случился матч невероятный, потому что нет дуэт художников, они из Тайваня. У них невероятная техника и невероятный смысл, который есть за этими работами.
4: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
3: «Между делом» на Бизнес FM.
7: 9:45 в Москве. Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 1,1 до процента и 0,2, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1%, закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС потерял 0,4%, составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала снижением и провалилась к отметке в 98,5 долларов за баррель. Однако к закрытию российских торгов Brent уже стоило около 102 долларов. Но между тем Беркли повысил прогноз Brent на четвертый квартал сразу на 20 долларов до 115. Рубль ослаб, юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек. За американскую валюту за неделю подешевело на 86 копеек, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
8: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню 100 долларов за баррель за Brent, и цены на нефть очень волатильны, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объема размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят в снижение ключевой ставки Центрального банка в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным. И на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар. Но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре. И, скорее всего, объемы покупок валюты увеличится. Это может привести к ослаблению курса рубля. А лучше рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций. И в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
7: Сергей Суверов, Укари Капитал. На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Кабелев.
9: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2300. И, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС, очевидно, борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка – продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть. С некоторым лагом как раз к концу сентября, начале октября, тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну, и именно это сдерживает российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, диапазон 83,5, там 85, это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар, по паре рубль-евро, что-то в диапазоне 94, 94,5, 95, наверное, такой диапазон, и по рубль-юаню где-то в попытке 12-12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Юрлс по-прежнему пока будет в районе 103-104 долларов за баррель с некоторой премией к Бренту, ну вот в связи с сложившимися ситуацией. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450. На фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ, неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
7: Олег Кабелев, Рекомтраст. В сентябре золото подешевело больше, чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7. Само дело активно освещалось в СМИ, а судебное решение оставило много вопросов и у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев с подробностями.
10: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающийся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по двум эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и двум эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по двум последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личности в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
11: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминания о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
10: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело. Но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
12: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевший виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности».
10: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
13: Дело вкуса с Катей Калиной.
14: Жители Жуковки переоткрывают для себя подмосковные вечера. Итальянцев в ресторане больше нет, не по-подмосковному это как-то. Зато есть строганина из омуля, борщ и сырники, на которые гости могут заехать даже ночью. Автор сырников Андрей Нестеренко, шеф с талантом шестого подвига Геракла разгребать авгиевы конюшни. С такими обычно не расстаются, а нанимают на работу в долгую. Поэтому полностью обновленное меню с акцентом на мясе, в котором Андрей, будучи амбассадором Prime Beef и преподавателем поварских школ, собаку съел. Пирог с копченой говяжьей щекой, говяжьи ребра, вырезка из оленя, которая подается с муссом из жареной картошки и ананасовым соусом. Ух, это рублевка. Гость вернулся. Каждые выходные юбилейные свадебные банкеты в ресторане 3000 квадратов и сотни десятков съеденных пирожков, которые выпекают в печи на дровах. С томленой уткой и черносливом, с олениной и кедровым орехом, с капустой, картошкой и грибами. Выяснилось, что сложные гости очень по этой простой домашней еде истосковались, соскучились. А то, что стены ресторана за 20 лет устали, так мы и сами такие. Из нововведений подмосковных – чайные церемонии с самоваром и русской скатертью-самобранкой, раскатывающейся на открытых верандах ресторана. Щедро, сытно. Прозрачные блины и мини-блинчики, икра, соленая рыба в сладкой версии, шоколадный трюфель, разные виды домашнего печенья, пирожное, картошка и пошло-поехало до обеда. В конце октября Андрей обещал презентовать мясной шеф-стейбл, когда большая часть блюд будет доготавливаться у стола под бесконечные поварские байки и секреты фирменных рецептов. Тех самых сырников у меня уже в кармане. С вами была Катя Калина.
13: Дело вкуса на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 9:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. ПВО за ночь сбило 218 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны. Дроны перехвачены в том числе над Астраханской областью, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями. В Калуге несколько человек получили травмы осколками стекла при ударе дронов. Госпитализация не потребовалась. Повреждения также получили многоквартирные дома. Между тем, российские военные за ночь нанесли удары беспилотниками по Северному мосту в Киеве, логистическому центру «Гостомель» в Киевской области и сухогрузу в северо-западной части Черного моря. Число погибших при пожаре на химическом предприятии в подмосковном Краснозаводске выросло до 2. Об этом сообщили в оперативных службах. Пожар произошел вечером 1 октября в одном из производственных корпусов. Огонь привел к обрушению конструкции на площади 2000 квадратных метров. Сообщалось об одном погибшем. Горная порода обрушилась на шахте Черемуховская глубокая, недалеко от Североуральска. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области. Один человек погиб. Шахта работает в штатном режиме. Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы. Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря. По данным японского Минобороны, ракета была баллистической. Она пролетела около 700 километров и упала вне экономической зоны Японии. КНДР в сентябре 2 запускала баллистические ракеты в сторону Японского моря на фоне совместных учений США, Южной Кореи и Японии. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 10 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Посольства западных стран могут переехать из Киева, пишет об этом Guardian со ссылкой на источники. Такие планы появились после ударов России по объектам в украинской столице. В городе транспортный коллапс после поражения ключевых мостов через Днепр. А куда именно переедут дипломаты, пока неизвестно. Среди вариантов Львов или восточные регионы Польши. Минобороны показала линейку новейших вооружений. Среди них лазерный комплекс «Заряд» для борьбы с дронами. Его работу продемонстрировали на учениях в Челябинске. Там был Владимир Путин. Что известно о новых видах вооружений? Импортные цены будет корректировать таможня. По данным Forbes, инспекторы по своему усмотрению смогут увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕС товаров, что может привести к удорожанию импорта для конечных потребителей. Разбираемся, что будет на деле. Итак, новейший лазерный комплекс «Заряд» для борьбы с дронами применили в ходе учений в Челябинской области. За ними наблюдал Владимир Путин. Минобороны России сообщили, что в рамках стратегических командно-штабных учений «Центр-2026» военные испытали ряд вооружений. Это в том числе танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» и истребители Су-57, а также вертолеты К-52. Также для выполнения разного спектра задач были апробированы робототехнические комплексы «Богомол», «Импульс» и «Депеша». Протестировали безэкипажные танки, а лазерный комплекс «Заря» смог сбить тяжелые средние дроны условного противника на расстоянии до 6 километров. Также президенту Путину в ходе учений показали новые реактивные «Герани». Эти дроны способны развивать скорость до 350 километров в час, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Наверное, одной из первых сенсаций надо назвать применение новейшего наземного комплекса с ракетами «Элмур», которые мы знаем как изделие 305, но которые на самом деле теперь называются изделие 347. Это новейший ракетный комплекс, по сути, это авиационную ракету «Элмур». Она теперь стала наземной. Наземная пусковая установка на мобильном шасси с двумя ракетами может работать на дальность 20-25 километров, является высокоточной ракетным комплексом универсальным «Земля-Земля». Показан впервые, хотя, в общем-то, упоминался в 25-м году. Кроме этого, мы увидели работу лазерного комплекса «Заря» по беспилотным летательным аппаратам. Это достаточно просто. Лазер наводится на летающий объект и сжигает его. Так работают любые лазерные системы. Проблема здесь только в том, чтобы навести лазер абсолютно точно, отслеживать двигающийся объект. Для этого нужна специальная механика и, безусловно, соответствующая электроника и программное обеспечение, которое все это заставляет работать. А, наверное, одной из самых таких ярких сенсаций явилось то, что впервые показана работа без экипажных танков. Но эти боевые машины, мы пока не знаем, как они называются, они достаточно секретны. Но из того видео, которое уже есть в пресс-релизах от Министерства обороны, видно, что это полноценные танки, у которых необитаемая башня, с полноценной танковой пушкой. Вероятно, там есть и пулеметы, и другие системы вооружений, которые есть у танков. Управляется каждая такая машина оператором, который находится в другой бронированной машине со специальным пультом управления. И эти танки действуют в одних боевых порядках с обычными танками. Грубо говоря, такой танк, если вдруг оказался подбит, то в работу вступает другой такой же танк с тем же самым оператором. И таким образом экономится самое дорогое, самое ценное, что есть, это людской ресурс, ресурс специалистов, которых готовят несколько лет. Десантные войска принимали участие в этих учениях, и воздушно-космические силы, и комплекс «Кинжал» с носителем МиГ-31, и бомбардировщики Су-34, бомбардировщики Ту-22М. Было показано огромное количество техники. Из необычного можно еще отметить, что, например, на роботизированные комплексы типа «Курьер» и не только провели десантирование с самолетом.
7: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Новые реактивные герани, показанные во время учений в последние дни, используются в России для массированных ударов по Киеву. В частности, Москва начала бить ими по городским мостам. Накануне в украинской столице было выведено из строя сразу 3 моста через Днепр. Это Южный, Патон и Метромост. В городе был транспортный коллапс. А этой ночью, как отчиталось Минобороны, Россия нанесла удар еще и по северному автотранспортному мосту. Повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту частично перекрыто сейчас. Всего в Киеве 9 мостов через Днепр, автомобильных, пешеходных и железнодорожных. Северные и южные одни из самых важных и самых загруженных транспортных магистралей через реку. СМИ пишут, что Россия применяет дроны с боезарядом, кумулятивно режущие специальные нагрузки. А Нью-Йорк Таймс отмечает, что украинское ПВО не справляется с новыми российскими реактивными дронами. Между тем, британская Guardian сообщила со ссылкой на 2 дипломатов, что западные страны рассматривают вариант переноса посольства из Киева, если ситуация с безопасностью в украинской столице ухудшится. Среди вариантов для переезда — Львов или восточные регионы Польши. Европейские дипломаты признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, будто Украину бросили на произвол судьбы, но отмечают, что ситуация, очевидно, быстро ухудшается. А в конце весны и начале лета Москва публично рекомендовала зарубежным странам эвакуировать своих дипломатов из Киева, и Лавров даже специально звонил тогда Рубио, предупреждая о некой предстоящей масштабной акции российских сил. К другим темам. Таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволяют инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
17: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС, акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
18: Мое мнение, что для нашего сектора автомобили и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами. И зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи, как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости на нас, на автомобилях, на секторе автомобилей, без этого не отразится.
17: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
19: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
17: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость ввозимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
20: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3000 рублей за оспаривание решений, как раньше было, 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенной стоимости. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
17: И сами импортеры и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
7: Во Франции школьные протесты переросли в беспорядки. Уже несколько дней ученики тысяч французских лицеев выходят на митинги из-за недовольства отсутствием учителей ветхими зданиями и переполненными классами. Как пишет Телеграф, осенние протесты в начале учебного года уже традиция, но в этот раз власти забеспокоились, когда к мирным митингам стали присоединяться люди не из школы и устраивать беспорядки. В пятницу пришлось закрыть около 400 учебных заведений. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров, задержанных. Более 2000 человек, большинство из них несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники поджигали лицеи и жгли фаеры. Ущерб уже оценивается в миллионы евро. К школьникам присоединились и студенты крупнейших вузов Франции. В разжигании протестов, начавшихся еще 21 сентября, обвинили левых радикалов, которым нужна поддержка молодежи на следующих выборах. Рядом с некоторыми лицеями были замечены плакаты с надписями «Уберите Макрона» и «Меланшон 2027». Меланшон – лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция». Мы обсудили эти протесты с членом партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, гидом-переводчиком в Париже Дмитрием Мисуркиным.
0: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Критей, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них женского состава. Их поддержали ученики, в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители, за будущее, которое неясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев писалось, там были в некоторых местах эксцессы, как обычно. 6 числа на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплаты получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенние, весенние обострения, как обычно. Выводы полезные, которые делает. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть всякие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа, инженерная, например.
7: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик в Париже, член партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Министр юстиции Жеральд Дарманен потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от плана вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии тоже. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, несколько школ закрылись.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
21: Уйти красиво. Мечта каждого спортсмена на финише карьеры. Кто-то подписывает короткие контракты, возвращаясь в клубы, где были завоеваны все трофеи. Другие проводят мероприятия для болельщиков. А некоторым везет. И команда, где прошли лучшие годы, его помнит. А болельщики до сих пор любят. Из таких счастливчиков Вагнер Лав, в честь которого в воскресенье прошел прощальный матч на веб-арене в Москве. В составе ЦСКА бразилец, которому сейчас 42 года, провел в общей сложности 8 сезонов. 3 раза становился чемпионом России, 6 раз завоевывал Кубок России и 4 суперкубок. Ну и, конечно, тот самый трофей Кубка УЕФА в 2005-м, который болельщики красно-синих помнят 20 лет спустя. Клуб и друзья Вагнера постарались на славу. Игра между командами «Звезды» ЦСКА и «Друзья Вагнера» получился красивый и, главное, трогательный. Интересно, что Лав был заявлен за оба коллектива. В основе друзей и в запасе ЦСКА. И забил он за тех и за других. Открыл счет за гостей, а в конце матча сравнял уже в составе армейцев. Отличился голом на 48-й минуте его сын Лавиньо. В этом событии все было символично. Тренеры Валерий Газаев и Леонид Слуцкий. В составе ЦСКА братья Березуцкие, Дзагоев, Гусев. В составе друзей Гильермо, Клеберсон и Карвальо. Жаль только Рональдиньо не смог приехать из-за матча своей команды в Индии. А еще Вагнер смог закрыть свой гештальт. Он вышел на поле со всеми тремя своими сыновьями. Прекрасная точка в карьере одного из лучших игроков за историю ЦСКА. И отличная возможность футболисту и болельщикам сказать друг другу «спасибо».
13: Спорт и деньги на Бизнес FM.
7: 10:15 в Москве.
13: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
1: На Окко и на Кионе появились первые эпизоды сериала «Полдень» по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Режиссер Клим Козинский, который ранее снимал «Первый номер» и «13-ю клиническую». В ролях Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снегирь, Леонид Ермольник. Для Леонида Исааковича Стругацкие важные авторы. Сначала он играл в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом». В этом сезоне появился в одноименном сериале, а теперь исполнил роль одного из первых земных прогрессоров Рудольфа Сикорски в сериале «Полдень». Мы поговорили с Леонидом Ермольником про повышенный интерес к Стругацким.
2: Стругацкие, когда обрели первое рождение, потому что все, что происходит сегодня в мире, это очень похоже на ту фантастики. Они, когда писали это произведение, не было ни компьютеров, ни смартфонов, поэтому они предвидели будущее построено. И, естественно, во всех произведениях речь идет только о том, как-то дронить землю и как попытаться понять, что нас окружает во Вселенной или в других галактиках. Сегодня, как никогда, стоит вопрос о том, как сохранить эту планету. Поэтому Стругацкие сегодня настолько популярны. Я думаю, что картина Клима Козинского, о которой мы говорим, о «Полдне», там про людей. И несмотря на то, что это событие описывается у нас как бы 23 век, то есть сейчас мы живем в 21-м, люди такие же, как сегодня. Всегда кто-то с кем-то борется, кто-то живет любовью, кто-то живет страстью, кто-то живет глупостью какой-то. Вот это, наверное, самое ценное. Что люди всегда люди. Мечтали о том, что все, о чем только мечтается, человек сможет сделать, а сегодня получается, что все, что человек придумал и сделал, может уничтожить цивилизацию. Оружие, искусственный интеллект и так далее, и так далее. Это действительно есть запах конца цивилизации. Поэтому Стругацких нужно читать сегодня повнимательнее. Уже не как фантастику, а как документ.
1: Леонид Ермольник, сыгравший в сериале «Полдень», 18+. Первые два эпизода уже на Окко и на Кионе. На платформе «Старт» вышел документальный сериал «Амазонки русского авангарда» о Наталье Гончаровой, Любови Поповой, Ольге Розановой и Надежде Удальцовой. Каждой художнице посвящена отдельная серия. Проект соткан из архивных материалов, писем, фото, воспоминаний современников. Куратор центра «Зотов», искусствовед Полина Стрельцова, была приглашенным спикером в этом сериале. Каждая из героинь ей по-своему близка.
22: Каждая из четырех художниц восхищает величиной своего таланта. Они обладали колоссальной работоспособностью, увлеченностью, видением и, конечно, смелостью. Они находились на сломе эпох. При этом каждая из них совершила революцию в искусстве. Мне понравилось в одной из серий, кто-то из спикеров как раз сказал, что, по-моему, серия про Розанову. С каждым годом мы все больше говорим об этой художнице, и все больше узнаем, раскрывается перед нами величина ее дарования. Другой момент, который, кстати, также раскрыт в фильме и их объединяет всех четырех, это, конечно, обратная сторона авангардной яркой медали. Трагическое время, трагическая судьба. Две героини, это Розанова и Попова, погибли раньше времени, ушли из жизни, от болезни, от неустроенности быта. Одна, Гончарова, оказалась в эмиграции, вдали от родины, тяготилась этим допустим, и так и не стала своей во Франции, а Удальцова осталась у себя на родине чужой и не смогла вписаться в новые реалии соцреалистического искусства. И это очень тактично показано в фильме. Не могу не сказать о своем отдельном треке восхищения. Это работа художественной группы в этом фильме. Очень тактично введены новейшие приемы работы, в том числе там, с искусственным интеллектом, оживлением картинок. Все сделано с большим вкусом под стать нашим героиням.
1: Искусствовед Полина Стрельцова о документальном сериале «Амазонки русского авангарда 12+». Первые два эпизода доступны в онлайн-кинотеатре «Старт».
13: Выставки.
1: В Московском музее современного искусства на Петровке открылась выставка «Рухин. Шаг в беспредметность», приуроченная к 50-летию со дня смерти художника Евгения Рухина. Подготовили ее совместно с частным музеем АЗ. Рухин – ключевая фигура советского неофициального искусства. Но после трагической гибели художника в 33 года основная часть его наследия была вывезена в Штаты. Так что это первая попытка структурировать творчество художника, говорит куратор выставки «Рухин. Шаг в беспредметность» Ян Гинзбург.
4: Довольно интересный пласт открывается. Это ранние работы художника, о которых вообще практически было неизвестно. Это северные пейзажи, изображения монастырей, разрушенных старых церквей. Поздний Рухин более-менее известен, но он довольно ярко был представлен на аукционах, таких как Сотбис, МакДуглас. В основном это работы с использованием фрагментов мебели в живописи. То есть такие ассамбляжные картины, я бы так бы это назвал. Мы делаем выставку, по сути, молодого современного художника. Впервые будут показаны фотографии из мастерской Евгения Рухина, в которой случился пожар, в которой художник погиб. Также мы реконструировали два стенда художника на двух важных выставках, которые прошли в Ленинграде в 1974-1975 году. Это выставки в ДК «Газа» и в ДК «Невский». Мы реконструировали полностью стенд художника, реконструировали его первые инсталляции, которые он там показывал. То есть мы воспроизвели их по фотографиям, и зритель сможет как бы окунуться в то время и представить себя зрителем этих важных выставок.
1: Это был Ян Гинзбург, куратор выставки «Рухин. Шаг в беспредметность» в Московском музее современного искусства 18+. Выставка открыта до 22 ноября.
13: Фестивали.
1: Я сама в эти выходные собираюсь в Геленджик. Там стартует фестиваль актуального российского кино «Маяк». Пожалуй, один из главных сегодняшних киносмотров. В основной программе 11 полнометражных фильмов, много дебютов. Вне конкурса покажут новые картины Алексея Учителя «Шум времени» и Павла Лунгина «Четыре жизни Петра Мамонова». О том, в какой пазл сложилась программа «Маяка», рассуждает программный директор этого киносмотра Стас Тыркин.
5: Большое количество фильмов о подрастающем поколении, скажем так, которые стоят перед необходимостью совершить какой-то выбор и открыть для себя какую-то новую жизнь, но перед тем же вопросом стоят люди взрослые абсолютно, которые тоже должны как-то по-новому начать жить. Такой мотив, когда персонаж раздваивается, может быть, даже на себя самого в прошлом и настоящем, иногда в насыщенном будущем, либо примеривает на себя какую-то маску какого-то другого персонажа, иногда исторического. В этом каком-то диалоге с большой историей он существует.
6: Про метров хочу спросить. Лунгин и Учитель сами пришли и предложили показать их кино на фестивале?
5: Это исходило от них. Предложение. По факту просмотра фильмов совершенно было ясно, что оба метра выступили самым достойным образом, и, конечно, мы были счастливы представить их фильмы на фестивале актуального кино, которыми они, собственно, и являются. Фильм «Лунгина» словно возвращает нас в его золотой период, в конец 90-х, благодаря, конечно, его герою. Вот, самый отвязный фильм «Маяка» этого года, хотя в данном случае это произошло благодаря, конечно, главному герою этого фильма, Петру Мамонову, которого Лунгин не открыл, как «Такси Блюз» не был его первым фильмом, но по факту он его открыл для кино и сделал его символом просто страны и того времени. А что касается фильма «Учителя», то это просто огромный фильм, сделанный в большом стиле. И я шучу, а что его
8: бюджет наверняка больше всех бюджетов фильмов, которые за все эти годы показывались у нас на четверг. И это видно на экране, и это очень по делу.
1: Программный директор кинофестиваля «Маяк» Стас Тыркин. Киносмотр продлится до 8 октября включительно.
9: Театр.
1: В театре «Практика» в эти выходные «Черная пурга». Абсурдистский хоррор, в центре которого столичный офисный работник, командированный в северный город Н. За внешними событиями кроется большой поиск собственной души, рассказывает исполнитель главной роли в «Черной пурге» Илья Барабанов.
11: Это работник офиса. Он по заданию своего руководства приезжает в некий город Н, который очень напоминает заснеженные города, где вообще бывает черная пурга реальная, где добывается уголь. Он приезжает узнать, почему погиб шахтер. Мне кажется, это просто связано с какими-то страховыми выплатами, но на самом деле, как показывает потом вся пьеса, он приезжает, чтобы понять вообще, кто он в этом мире, потому что ему кажется, что он точно знает, кто он, но оказывается, все наоборот. Надо самому понять, кто ты, и потом, наверное, просто становится проще жить. Но, как обычно, это происходит через боль, через мучения, через страдания. Но в этом экстремальном месте, оказывается, все равно живут люди. Неважно, кто они. Режиссер мой однокурсник Сергей Чудрин. И мы с ним не так часто работали. И здесь вот у нас случилась полноценная работа. У меня не так много главных ролей вообще бывало. А главная роль — это какой-то действительно такой путь от чего-то к чему-то. Перспектива, которую еще надо держать в каждой сцене. Когда тебе это дается, конечно, ты просто счастлив. А как ты понимаешь, когда это тебе дается, только по реакциям зрителей.
1: Актер Илья Барабанов про спектакль «Черная пурга» в театре «Практика» 16+. Реакцию зрителей узнаем скоро. Премьерные показы в субботу и в воскресенье. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
13: Предпоказ на Business FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
23: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
24: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
25: Рассрочка клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
26: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
27: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
28: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
29: «Агат». Покупай выгодно.
13: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 10:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. За прошедшие сутки один человек погиб в Белгородской области от атак ВСУ, еще двое ранены. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев. По его словам, под ударом оказался Красно-Яружский округ. Оба пострадавших в состоянии средней степени тяжести, они госпитализированы. В Индии под арестом находится судно с 20 россиянами на борту. Эту информацию подтвердила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, танкер под флагом Камеруна задержали в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. Москва призывает индийские власти принять меры по освобождению россиян, подчеркнула Захарова. Названы регионы России самыми высокими зарплатами. Об этом пишет РИА Новости. По данным агентства, средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в июле была в двух российских регионах – на Чукотке и в Магаданской области. Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109 тысяч 500 рублей. Аргентина первой в Южной Америке запустила программу золотых паспортов, которая позволит получить гражданство в обмен на инвестиции в стране. Прием заявок на участие в программе откроется до конца года. Об этом сообщили в Минэкономике. Для получения гражданства Аргентины нужно будет сделать невозвратный взнос в национальное казначейство в размере 350 тысяч долларов или купить гособлигации на сумму 800 тысяч долларов. Подать заявку на участие в программе могут также детьми и супруги обладателя золотого паспорта. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 10:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. ПВЗ могут начать облагать налогом по кадастровой стоимости. Эксперты полагают, что приведет это, конечно, к росту налоговых платежей, но вместе с тем пока не совсем понятно, как именно будет работать предложенный механизм. Подробнее об этом через минуту. Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили финансирование Украины. Генпрокуратура теперь хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он основатель Freedom Holding. Каковы перспективы? Дейтинг под государственным контролем в Сингапуре запустили в первый в мире проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Таким образом, там пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Эти и другие темы в нашем эфире. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как торговые центры считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания. Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как это будет работать, пока не очень понятно, продолжает юрист-партнер юридической компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
9: На данный момент 99% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делится на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали: вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях маркетплейс дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность, получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам маркетплейс, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают тут коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств по занижению кадастровой стоимости и ее спорению собственниками.
7: Глеб Подъяблонский, юрист, Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, которая ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Нового главу Шахматной Федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ, напомню, в конце прошлой недели. Также он основатель и владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно $1 миллионы. Продолжит тему Валерий Убадуев.
3: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
10: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом.

0: Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждалось, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей» Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска Генпрокуратуры, так как компания уже давно не ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Legal Алексей Истомин.
1: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура, все-таки многие пользуются. Признание по иску Генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели их карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплайенс-блокировок, скорее, заметно. Вот.
0: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадов, Наталья Космачева, Алина Орлова, Business FM.
2: В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет об этом Financial Times. Сервис разработали власти островного государства, и так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. С подробностями Ольга Кашинская.
3: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date, в переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания, разработанный еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному партнеру за раз. В приложении даже отображаются советы по тому, как провести первое свидание. По его итогам ищущим сердцам предлагается поделиться своими впечатлениями в опросе. И такой контролируемый подход вполне может решить проблемы сайтов знакомств, отталкивающие молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
4: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схемы мошенничества.
3: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны, продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
5: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на пятом месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депрессией.

0: популяции. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
1: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
6: В 2004 году исследователи Гарвардской медицинской школы провели необычный эксперимент. 13 здоровых людей провели 5 дней с плотными светонепроницаемыми повязками на глазах. К концу эксперимента зрительные галлюцинации появились у 10 из 13 участников.
7: Журналист Алена Копылова.
6: Чтобы увидеть что-то мозгу, не обязательно нужна информация от глаз. Зрение – это не прямая передача изображения из окружающего мира. Мозг сопоставляет поступающие сигналы с предыдущим опытом и собственными ожиданиями, создавая из них целостную картину. Если мозг ожидает увидеть лицо, а зрение сообщает, что перед нами просто пятно на стене, предположение отбрасывается. Но когда внешних сигналов становится слишком мало, такая проверка начинает работать хуже. Нейроны зрительных областей мозга продолжают обмениваться сигналами, даже без информации от глаз. И мозг может принять эту внутреннюю активность за реальное изображение. Так происходит, например, у людей, потерявших зрение. Они могут видеть иллюзии, прекрасно понимая, что перед глазами ничего нет. Это состояние называют синдромом Шарля Бонне. Но галлюцинации могут возникать и при абсолютно здоровых органах чувств. Например, при длительном отсутствии сна. Уже через 24 часа могут появляться искажения восприятия. Подобные ощущения могут возникать и без недосыпа, на границе сна и бодрствования. В этот момент восприятие окружающего мира уже включается, а образы сна могут еще сохраняться.
2: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
8: 10:46 в Москве. Неделя на отечественном фондовом рынке завершилась смешанно. Индексы за 5 дней все же прибавили от 0,1% до 1,2%, но пятница прошла под знаком неопределенности. Индекс Мосбиржи потерял 0,1%, закрылся на отметке 2277 пунктов. РТС потерял 0,4%, составил 859 пунктов. Одним из главных событий дня стало решение стран Большой Семерки выпустить на рынок 100 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, чтобы сбить цены на топливо. Нефть отреагировала на это снижением и провалилась к отметке 98,5 долларов за баррель. Однако к закрытию российских торгов Brent бренд уже стоил около $102, а между тем Беркли повысил прогноз бренда на четвертый квартал сразу на $20 до $115. Рубль ослаб, юань на Мосбирже вырос до 12,5 рублей. Официальный курс доллара с 3 октября подорожал до 83 рублей 48 копеек за американскую валюту. Дают на 86 копеек меньше, чем неделю назад, говорит инвестор Атеку Кари Капитал Сергей Суверов.
9: Индекс Мосбиржи сегодня в небольшом минусе вслед за снижением цен на нефть. Практически всю неделю котировки Brent росли, но сегодня в рамках технической коррекции они ушли почти к уровню $100 за баррель за Brent, и цены на нефть очень волатильные, реагируя на конфликт на Ближнем Востоке и те заявления, которые делаются официальными лицами США и Ирана вокруг конфликта. На российский фондовый рынок давит ситуация на рынке ОФЗ. Котировки ОФЗ находятся под давлением из-за увеличения объема размещения на аукционах Минфина, а также в связи с тем, что многие участники рынка не верят в снижение ключевой ставки Центрального банка в этом году из-за роста устойчивой инфляции. Но в целом российский фондовый рынок находится в боковом тренде и будет ждать геополитических новостей, в частности, о возможном возобновлении трехсторонних переговоров США, России и Украины по украинскому урегулированию. Что касается курса рубля, то рубль выглядит относительно стабильным, и на этой неделе он колебался в диапазоне около 84 рублей за доллар. Но вот на следующей неделе Минфин объявит параметры валютных интервенций в октябре, и, скорее всего, объемы покупок валюты увеличатся. Это может привести к ослаблению курса рубля. А лучше рынка на фондовом рынке выглядит, например, акция «Ренессанс страхования». Компания осуществляет программу обратного выкупа акций. И в целом сейчас идет перекладка из акций горнодобывающего сектора из-за роста налоговой нагрузки бумаги нефтегазового и банковского сектора.
8: Сергей Суверов, Укари Капитал. На следующей неделе российский рынок продолжит сражаться за отметку 2300 пунктов, считает начальник аналитического отдела инвесткомпании Рекомтраст Олег Кабелев.
10: Если говорить про российский индекс, он находится где-то в борьбе за диапазон 2300, и, судя по всему, будет дальше находиться в борьбе за этот диапазон и на следующей неделе. По индексу РТС очевидна борьба за 860-870 пунктов. Здесь основной сдерживающий фактор для российского рынка — продолжающий крепнуть рубль на фоне высоких цен на нефть с некоторым лагом. Как раз к концу сентября, начале октября тренд, связанный с притоком больших объемов иностранной валюты в страну, и именно это сдерживает российский рынок к росту. Ну и, кстати говоря, вот мы видим, что, скорее всего, диапазон 83,5, там 85, это вот то, что мы будем видеть примерно по паре рубль-доллар, по паре рубль-евро, что-то в диапазоне 94-94,5-95. Наверное, такой диапазон, и по рублю-юаню где-то в попытке 12-12,5. Что касается положения дел на рынке нефти, то здесь, наверное, в большей степени борьба за 100. Мы видим, что пока никто не говорит о даже намеках на завершение конфликта на Ближнем Востоке. И эта история, она, видимо, будет продолжать на следующей неделе доминировать. Поэтому вряд ли нефть уйдет ниже 100 по Бренту. Юрлс по-прежнему пока будет в районе $103-104 за баррель с некоторой премии к Бренту, ну вот в связи с сложившимися ситуациями. На рынке драгметаллов пока золото в район 400-450. На фоне растущей вероятности повышения ставок со стороны мировых ЦБ неудивительно, если спрос на золото будет снижаться.
8: Олег Кабелев, Рекомтраст. В сентябре золото подешевело больше, чем на 6,5%. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7. Само дело активно освещалось в СМИ, а судебное решение оставило много вопросов и у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев с подробностями.
11: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающийся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по двум эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и двум эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по двум последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личностей в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
12: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминания о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
11: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
13: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевший виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности».
11: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
14: Между делом с Кирой Альтман.
15: Как художники работают в дуэте? Об этом мне рассказывает Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Мы встречаемся у него в гостях и разглядываем работы теперь уже модных тайваньских художников Хуана Джичена и Хао.
16: Еще интересно, как они совместно делают работы, потому что дуэт всегда задаешь вопрос, а какую работу сделал один, какую работу сделал другой. И они говорят, что нет такого, что кто-то делает одно, кто-то делает другое. Мы все делаем вместе. И придумываем образы вместе, и пишем вместе. То есть кто-то доделывает с другим, переделывает. То есть это такой бесконечный процесс. И они говорят, что мы уже сами не понимаем, кто был первопричиной создания одной работы или кто закончил другую работу.
15: А еще мы любуемся светом, который играет на поверхности работ дуэта. Художники покрывают холст фольгой и сверху наносят графику. Поэтому, когда разглядываешь полотно, возникает чувство растерянности. Оно кажется объемным. Сергей продолжает.
16: И эти работы живут, потому что вот это отражение света, когда ты проходишь мимо этих работ, у тебя за тобой такой, знаете, блик. Поэтому вот я попытался описать искусство. Это, опять же, провальное дело. Но первое, что я сделал, я сам себе купил у себя же работу этого художника. Наверное, надо у каждого галериста или вот просто спросить, есть ли его эта работа в коллекции. Если есть, значит, уже какая-то вот вера в этих художников есть. Поэтому вот так это и происходило, вот об этом эта выставка.
15: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
14: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: 10:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Басманный суд столицы арестовал на 2 месяца гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова по делу о коррупции. Об этом Интерфаксу сообщили в правоохранительных органах. По словам собеседника, агентство под арест также отправлен предполагаемый взяткодатель. Накануне сообщалось о задержании Шпурова. Беспилотники повредили на Запорожской ТЭС трансформаторы, имеющие важнейшее значение для питания Запорожской АЭС. Это произошло в ходе атак 19, 20 и 27 сентября, заявили в МАГАТЭ. Сейчас гендиректор агентства ведет переговоры о новом, 8-м по счету локализованном прекращении огня, чтобы можно было провести ремонт. Кроме того, по сообщению МАГАТЭ, атака 22 сентября вывела из строя станцию мониторинга радиации за пределами территории АЭС. Это снизило возможность проверять уровень радиации вблизи атомной станции. Аэропорт Вильнюса приостановил работу в связи с воздушной тревогой, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Ограничено в том числе использование воздушного пространства над гаванью. Кроме того, Литовский национальный центр управления кризисами объявил в вильнюсском регионе желтый уровень воздушной опасности из-за активности неопознанных летающих объектов. Этот уровень означает, что воздушная атака вероятна, но пока не началась. Аргентина первой в Южной Америке запустила программу золотых паспортов, которая позволит получить гражданство в обмен на инвестиции в стране. Прием заявок на участие откроется до конца года, сообщили в аргентинском Минэкономике. Для получения гражданства нужно будет сделать невозвратный взнос в национальное казначейство в размере 350 тысяч долларов или купить гособлигации на сумму 800 тысяч долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 11:00 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Поражение мостов в Киеве. Минобороны России сообщила об ударе сегодня по северному мосту через Днепр. До этого были поражены другие ключевые артерии через реку в украинской столице, что привело к транспортному коллапсу. На этом фоне посольства западных стран, как пишет Guardian, могут переехать из Киева. Как варианты рассматриваются Львов и Восточная Польша. Эмираты признали инцидент на рейсе Fly Dubai попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявила об этом генпрокурор ОАЭ. Второй пилот, напавший на капитана, действовал по заранее продуманному плану. И импортные цены будет корректировать таможня. По данным Форус, инспекторы по своему усмотрению смогут увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров, что может привести к удорожанию импорта для конечных потребителей. Разбираемся, что будет на деле. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Минобороны России сообщила о поражении Северного моста через Днепр в Киеве. До этого два дня подряд дронами атаковали Южный мост через реку. Были повреждены опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение по мосту полностью остановили. Киев парализовали пробки. Сегодня на Северном автотранспортном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту частично перекрыты, сообщил мэр Киева Кличко. Всего в украинской столице 9 мостов через Днепр, Северный и Южный – одни из самых важных, самых загруженных транспортных магистралей через реку. СМИ писали, что Россия применяет реактивные дроны с боезарядом, кумулятивно-режущие специальные нагрузки. Вчера во время военных учений в Челябинской области Владимиру Путину показывали новое вооружение, в том числе новые реактивные герани, которые способны развивать скорость до 350 км в час. В телеграм-канале Минобороны России новости о ночных ударах по Киеву сопровождается картинкой БПЛА и подписью «Герани. Продолжение следует», комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона. Заказ» Дмитрий Корнев.
18: На выставке, которые сопровождались учения с Центр-2026, действительно президенту были представлены две модели реактивных дронов «Камикадзе» дальнего действия. Это «Герань-4» и «Герань-5». Оба дрона оснащены реактивными двигателями. Оба дрона обеспечивают крейсерскую скорость полета не менее 350 км в час. Но на самом деле «Герань-5» может двигаться и быстрее. Когда она совершает маневры, скорость может увеличиваться до 700 км в час. И на такой скорости с этими дронами не могут эффективно бороться ни мобильные огневые группы, ни вертолеты. Для борьбы с такими дронами необходимо применять либо полноценные зенитные ракетные комплексы, боекомплектом для которых достаточно серьезные проблемы, либо самолеты, перехватчики. Самолеты у ВСУ имеются, но им не хватает ракет. Одна такая ракета стоит даже дороже, чем дрон «Камикадзе» типа «Герань-4». Дроны сами, обладая реактивным двигателем и более высокой скоростью, еще оснащены и новой системой управления, которая использует в том числе искусственный интеллект. То есть они могут совершать маневры при прорыве противовоздушной обороны. Кроме этого, даже если связи нет, наличие искусственного интеллекта позволяет обнаружить нужный объект, который заложен в память дрона, идентифицировать его и, соответственно, направить дрон именно на этот объект. Боевая часть достаточно необычная, и, ну, сразу надо оговориться, что ни у кого в мире таких боевых частей на дронах такого типа на данный момент нет. Судя по всему, это кумулятивная боевая часть, которая формирует расплавленный металл. При этом боевая часть распределена по конструкции дрона. Часть боевой части находится в крыльях, часть в фюзеляже дрона. Таким образом, формируется горизонтальная полоска поражения объекта. Объектом в данном случае выступают металлические конструкции, состоящие либо из уголка металла, ну то есть опоры ЛЭП, либо из вантовых тросовых конструкций, на которых держатся мосты. Большое количество мостов, которые построены в Украине, имеют именно вантовую конструкцию. Поразить бетонные быки, на которых ставятся мосты, многие, такой дрон не сможет, все-таки боевая часть у него недостаточно мощная. А вот уничтожить, попытаться перерезать часть тросов может. Это не приведет к обрушению моста, но в случае, если у моста несколько тросов, на которых он держится, повреждены, движение по такому мосту становится опасным. Это мы сейчас и наблюдаем. За один вечер были поражены несколько мостов в Киеве, и тем самым в столице Украины вступил транспортный коллапс. Мы имеем возможность за короткое время прекратить логистику противника на практически любом участке, создав проблемы большому количеству мостов. Применение вот дронов «Камикадзе» типа «Герань» мы можем применять десятками, сотнями и больше, если это будет необходимо. Причем это возможно в течение одного налета, то есть в течение буквально считанных часов. Теперь будет, видимо, приниматься решение о том, как проводить операции по блокированию логистики на территории Украины.
8: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Британская «Гардиан» сообщила со ссылкой на двух дипломатов, что западные страны рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства. Среди вариантов для переезда – Львов или восточные регионы Польши. Европейские дипломаты признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, будто Украину бросили на произвол судьбы, но отмечают, что ситуация, очевидно, быстро ухудшается. Это весной и летом Москва публично рекомендовала западным посольствам и представительствам иностранных компаний покинуть Киев. Лавров специально даже звонил Рубио и предупреждал о готовящихся масштабных акциях со стороны Москвы. Если эвакуация дипмиссии действительно произойдет, как она будет воспринята, говорит политолог Георгий Бофт.
19: Ну, они, разумеется, это не подадут как победу Москвы, а подадут как заботу о безопасности своих дипломатических представительств. Скажут, что мы вернемся и так далее и тому подобное. Переедут в безопасное место. Скажут, что безопасность наших дипломатов, она превыше всего. А Москву обвинят там в вражеских бомбардировках, в том, что она не соблюдает Венскую конвенцию о безопасности диппредставительств и так далее.
20: Почему именно сейчас об этом заговорили? Из-за вот бомбардировок мостов?
19: Ну, конечно, это связано с усилением бомбардировок Киева, с тем, что там нарушается нормальная жизнь, и посольствам, объективно говоря, функционировать в такой ситуации трудно. К тому же случайные удары могут действительно попасть и по диппредставительству. Такие случаи уже были. Это может произойти как в результате ошибки, так и в результате действия ПВО. Когда город под обстрелом, то, конечно, посольствам в нем работать трудно.
20: А возможная реакция Москвы? Вот добились чего хотели?
19: Москва это, разумеется, подаст как свою частичную победу. Но война на этом не закончится, и противник подаст это как свидетельство варварских действий агрессивной России.
20: Как повлияет на политические последствия? Ускорятся ли переговоры или замедлятся? Обострятся ли отношения?
19: Нет, переговоры это не ускорит. Отношения ожесточатся. Европа придумает какие-нибудь очередные санкции. Вообще опыт истории показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн, а все решалось на поле боя. Удары по гражданской инфраструктуре ожесточали противостоящие стороны, как правило. Сейчас характер войны меняется, и экономика играет большее значение в плане обеспечения фронта. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эта составляющая, она сохранится. Ну, скажем, представить себе, что Киев будет стерт с лица земли. Остановит ли это войну? На мой взгляд, нет. Будут бить из западных районов. Ну и рано или поздно, может быть, втянут войной блок НАТО.
20: В некоторых СМИ появляются такие сообщения, что российское руководство сняло все ограничения по ударам по Киеву. Чем это может быть вызвано? Вот этими угрозами баллистические ракеты направить на Москву?
19: Ну, похоже на то. На то, что действительно все ограничения сняты. Путин по этому поводу несколько раз выступал, и можно лишь его процитировать в данном случае. Как он несколько раз заявлял, это противник начал первый бить. Началось все со складов Wildberries, удары по НПЗ. Так что в данном случае вот такая аргументация у российского президента. Конечно, противник сейчас старается ввести в действие и баллистические ракеты и наращивает вот эти дальнобойные удары. У меня нет никаких сомнений, что как только они получат техническую возможность бить баллистическими ракетами, то они будут это делать. Тоже снимут практически все ограничения по целям.
8: С политологом Георгием Буфтом говорил продюсер бизнес-ФМ Андрей Гаврилов. По другим темам, таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимую в ЕС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет об этом Forbes. Все подробности у Михаила Задорожного.
21: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС и акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
0: Мое мнение, что для нашего сектора автомобили и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами. И зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости. На нас, на автомобилях, на секторе автомобилей без этого не отразится.
21: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
1: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
21: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость ввозимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
22: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, ну, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3000 рублей за оспаривание решений, как раньше было, 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенной стоимости. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
21: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
8: Арабские Эмираты, которые принадлежат Fly Dubai, признала инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор Арабских Эмиратов. По его словам, второй пилот, напавший на капитана, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
23: Подробности.
24: Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
8: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
14: Дело вкуса с Катей Калиной.
25: Бурятский ЗОЖ показан всем, кто, как и я, любопытен по природе и присытился московскими шакшуками и авокадо-тостами на завтрак. Маленький ресторанчик бурятской кухни «Бузы» в Денежном переулке ввел завтраки, на которые стоит сходить хотя бы раз. Простой интерьер, буквально несколько столиков, но посмотрите, что в меню. Смузи с облепихой, голубикой, кедровыми орешками и топленым маслом, банан для связки ингредиентов. Цампа кранч – это гранолы из овсяных хлопьев с мукой из обжаренного ячменя, который называется цампа и высоко ценится бурятами. С пастой из брусники, голубики и орешков, миндальных и кедровых. И, конечно, бузы – бурятские паровые пельмешки, которыми в промозглую осеннюю погоду гнушаться очень непредусмотрительно. Еще обратите внимание на заправку «Саламат». Это сметана, замешанная на ржаной муке с кедровыми орехами, которые обычно добавляют в каши, пшеничную с тыквой, например. Владельцем же БУС, рестораторам из Улан-Удэ, принадлежит еще один проект в Москве – ресторан бурятской кухни «Орда» на Мясницкой. С тремя закрытыми кабинетами на маленькие компании тех, кто предпочитает есть без свидетелей. Там уже тяжелая артиллерия. Рулеты из конской печени, кушуры, сагудай и сига и омоли, не исключая, что байкальского, эклеры с икрой и бухлиор – суп из баранины, с которого началось знакомство с бурятской кухней лично у меня лет 20 назад. Теперь мой друг бурят варит его своим французским бурятским детям в Люксембурге. С вами была Катя Калина.
14: Дело вкуса на Бизнес FM. Погода в Москве.
8: Сегодня в столице облачно с прояснениями, осадков синоптики нам не обещают. 10 градусов максимальная температура, сейчас плюс 9 в Москве. Ночью сегодня прохладно, плюс 2 градуса. Всего лишь завтра в воскресенье чуть потеплее, чем сегодня, 12 градусов максимум без дождя. Но в понедельник 14 выше нуля, но возможен небольшой дождь. Одиннадцать 18 в Москве. Большая семерка распечатывает стратегические запасы нефти. В течение 4 месяцев страны G7 высвободят из резервов 100 миллионов тонн нефти и дизеля. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с лидерами «семерки», на которой обсуждалась ситуация на мировом энергетическом рынке. И, по словам Макрона, эти меры будут способствовать снижению цен на нефтепродукты. Bloomberg пишет, что решение было принято под давлением США. Ранее Дональд Трамп угрожал запретить экспорт дизеля в ЕС, если европейские страны не выпустят на рынок дополнительные объемы, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
3: Это итог переговоров между США и европейскими странами, Еврокомиссией. Действительно, Трамп надавил на Европу, вполне серьезно пригрозив сокращением, либо даже полным запретом экспорта дизельного топлива. Для европейской экономики это серьезный был бы удар, потому что в условиях общего дефицита сейчас на поставки из США приходится больше половины импорта дизеля в страны ЕС и Великобританию, и никакой замены, в общем-то, им нет.
4: На что эти 100 миллионов баррелей из европейских резервов повлияют в течение 4 месяцев? Ну, то есть, грубо говоря, это много или мало, и приведет ли к снижению цен на топливо?
3: Это в сутки примерно мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Это довольно большая величина, но учитывая, что она будет распределена по длительному периоду, это создаст чуть большую гибкость для международной торговли дизельным топливом и сырой нефтью, но это не скажется сильно на ценах. То есть они не снизятся от того, что эти запасы будут высвобождены, во всяком случае не снизятся быстро. Но это поможет им не расти дальше, по крайней мере, какое-то время. Еще вопрос, как они будут распределяться, эти объемы, то есть куда они именно пойдут. В целом, в условиях того дефицита, который сейчас есть, особенно на рынке дизельного топлива, эти объемы распределятся на нем быстро, и через месяц-два про них уже все забудут. Как про фактор, влияющий, по крайней мере, на цены, на нефтепродукты и нефть.
8: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Дональд Трамп приветствовал решение G7, заявив, что у Европы большие запасы дизеля. Рынок слабо отреагировал на эту новость. Смесь Brent в моменте дешевела примерно на 1.5%, но к вечеру пятницы все потери отыграла. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатель». Он был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала «Бизнес FM». Пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
2: Четвертый номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба-основатели, владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя» основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
5: Мне кажется, что большие предприниматели и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которая предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, читать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
2: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом, рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
6: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже два раза летали. Второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценностям, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
2: Сейчас в бизнес-клубе «Основатели» 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, Бизнес FM.
14: Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
7: Предложение ограничено. Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
9: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
23: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 02 02.
26: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
27: «Агат». Покупай выгодно.

0: «Строго по делу». Руководитель российской сети кофеен «Дринкит» Александр Умаров. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
1: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни «Дринкит» растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
0: Глава российского бизнеса «Дринкит» Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Спорт и деньги. С Кириллом Гомельским.
2: Одна из сторон спорта, которая привлекает интерес, это его непредсказуемость. Можно прекрасно подготовиться, а в решающий момент ошибиться. Можно собрать невероятную команду на бумаге, которая не заиграет. Или наоборот, скромный состав добивается неожиданных успехов. Такая ситуация сейчас сложилась в английской премьер-лиге. После 5 туров национальное первенство ушло на перерыв из-за матчей сборной, но уже появились интересные тренды. Например, абсолютная неспособность состава Tottenham Hotspur стоимостью 830 миллионов евро создать хоть что-то на поле. Шпорам потребовалось 5 матчей, чтобы забить свои первые голы в чемпионате. Но это не спасло их от поражения против Астон Виллы. Теперь команда находится на последнем месте в турнирной таблице. На другом конце спектра клуб Брайтон и Хофф Альбион. Или просто Брайтон. Малоизвестная команда 2 недели назад выбила Манчестер Юнайтед из борьбы за Кубок Англии, а несколько дней спустя нанесла поражение Арсеналу и вывела канониров с первого места. Брайтон, который распродал игроков на 180 миллионов евро перед началом сезона, сейчас на 3-й строчке чемпионата. Некоторые гранды английского футбола чувствуют себя не очень. Ливерпуль 6-й, Челси 10-й, а МЮ 12-й. Лишь Ман-Сити пока идет без поражений, но это и есть главная интрига сезона. На прошлой неделе завершилось разбирательство по допущенным нарушениям финансовых правил. Клуб признали виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Высока вероятность, что команду принудительно опустят во второй дивизион. По слухам, Реал и Барселона уже вступили в переговоры по переходу Эрлинга Холланда. А ведь сезон только начался, столько еще интересного впереди.
0: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: 11:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. В Индии под арестом находится судно с россиянами на борту. Эту информацию подтвердила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, танкер под флагом Камеруна задержали в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. Москва призывает индийские власти принять меры по освобождению россиян. Посольство в Нью-Дели направило в МИД Индии 6 вербальных нот из-за ареста танкера, отметила Захарова. По ее словам, по медицинским показаниям на родину удалось вернуть старшего механика танкера. Однако в Индии продолжают находиться еще 20 граждан России. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Краснодара и Геленджика. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Названы регионы России с самыми высокими зарплатами. Так, средняя зарплата выше 200 тысяч рублей в июле была в 2 российских регионах – на Чукотке и в Магаданской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующую статистику. Средняя зарплата в России в июле выросла на 9,5% в годовом выражении и составила 109,5 тысяч рублей. Тела новорожденного и его матери обнаружили в туалете в зоне прилета аэропорта Шереметьево. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает подмосковный главк СК. Ранее СМИ сообщили, что 30-летняя женщина родила ребенка в туалете в зоне прилета. Новорожденный скончался, женщина также вскоре умерла. Официального подтверждения этой информации не было. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 11:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. ПВЗ могут начать облагать налогом по кадастровой стоимости. Эксперты полагают, что приведет это к росту налоговых платежей, но вместе с тем пока не совсем понятно, как именно будет работать предложенный механизм. Подробнее через минуту буквально. Во главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили финансирование Украины. Генпрокуратура теперь хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он основатель Freedom Holding. Каковы перспективы? Дейтинг под государственным контролем. В Сингапуре запустили первый в мире проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Таким образом, там пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Эти и другие темы в нашем эфире. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же, как торговые центры считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания. Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как это будет работать, пока не очень понятно, продолжает юрист-партнер юридической компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
4: На данный момент 99% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делится на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали, вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях маркетплейс дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность, получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам маркетплейс, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают тут коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств по занижению кадастровой стоимости и ее оспарению собственниками.
3: Глеб Подъяблонский, юрист. Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, которая ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Во главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили финансирование Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ, напомню, в конце прошлой недели. Также он основатель и владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно $1 миллионы. Продолжит тему Валерий Убадуев.
5: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
6: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры.
7: Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
5: Ответчиками по иску Генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляются

0: ведет деятельность в России. При этом Freedom Bank предоставлял и пока продолжает предоставлять услугу по оформлению зарубежных банковских карт. Этим могут пользоваться в том числе и россияне. Если Турлова признают экстремистом, будут ли какие-то риски для держателей таких карт? Отвечает управляющий партнер адвокатского бюро города Москвы Парета Legal Алексей Истомин.
1: Freedom Finance достаточно глобальная, на мой взгляд, структура. Все-таки многие пользуются. Признание по иску генпрокуратуры и самого основателя экстремистом, я думаю, автоматически не будет означать, что все держатели их карт и пользователи этого финансового инструмента также попадают под такой же статус. Поэтому, скорее всего, такого не будет. Тут ответ скорее нет. Но вот именно возрастает риск комплайенс-блокировок, скорее, заметно. Вот.
0: В 2023 году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадов, Наталья Космачева, Алина Орлова, Business FM.
2: В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих. Пишет об этом Financial Times. Сервис разработали власти островного государства, и так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. С подробностями Ольга Кашинская.
3: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date. В переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания, разработанный еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному партнеру за раз. В приложении даже отображаются советы по тому, как провести первое свидание. По его итогам, ищущим сердцам предлагается поделиться своими впечатлениями в опросе. И такой контролируемый подход вполне может решить проблемы сайтов знакомств, отталкивающие молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
4: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схему мошенничества.
3: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
5: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на 5-м месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. одиночества. Кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
3: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на

0: одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Прямо сейчас.
2: Умер Анатолий Кашпировский, сообщил РИА Новости. Об этом его директор. Телеведущему было 87 лет. Позже подробности.
1: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
3: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.

0: подробности на сайте и в шинных центрах «Линарис».
1: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
2: Мне в длительный тест дали «Москвич-70», на котором коротко удалось покататься весной на Кавказе. Донорский бренд в данном случае MG. Модель HS в Китае не очень пошла и теперь продается только на экспорт. В нашем случае под брендом «Москвича». На рынок автомобиль вышел с двумя двигателями. Оба турбированные бензиновые. Полуторалитровый 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым роботом и двухлитровый с классическим 9-ступенчатым автоматом 200 лошадей. У меня в тесте младшая версия. Первое, на что обращаю внимание, это пауза при нажатии на газ. Робот как будто бы немного бережет себя, не давая мотору раскрутиться сразу. В салоне в сравнении с «Москвичом» Жаком тоже стало лучше. Неплохая кожа и пластик, симпатичный руль со скосами намекает на динамику. Перед лицом большой экран, объединяющий приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Русификация хорошая, иероглифы нигде не вылезли и ошибками русского языка машина меня не раздражала. Сзади я почти вытянула ноги. Для среднеразмерного кроссовера колесная база 2,76 – хороший показатель, хотя сама машина не так уж велика. Ее длина 2 метра 65 сантиметров. На загородной дорожке от души была возможность покататься по извилистым пустым маршрутам. Из плюсов – машину практически не качает. Из минусов – зажатая подвеска. Стоит вам попасть на какую-то неровность, вы хорошо прочувствуете это своим позвоночником. В городе на хорошей дороге проблем не чувствуется. На удивление, хорошие тормоза ни разу не подвели. Что не скажешь об обзорности назад. Форма кузова такова, что к заднему стеклу корма как будто бы сужается, и в зеркало заднего вида смотришь, как в бойницу. Такая машина, как у меня в тесте, без скидок и спецусловий обойдется в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Завоюет ли она популярность на нашем рынке? Сложно сказать. В этом бюджете уже много китайских конкурентов.
1: Тест-драйв на Бизнес-ФМ.
3: 11:46 в Москве. Зарплаты россиян растут, безработица на историческом минимуме, а потребительский спрос остается высоким. Все это оказывает поддержку экономике, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. По его словам, реальные зарплаты в России с начала года выросли на 6%, реальные располагаемые доходы на 1,5%. Безработица находится на историческом минимуме в 2,2%, а инфляция по итогам года ожидается на уровне 6,8%. Новак отдельно отметил рост в розничной торговле, сфере услуг и общепите. Но мы спросили предпринимателей из этих отраслей, как они оценивают ситуацию.
1: «Бизнес говорит».
4: Совладелец столичных баров «Дядя Геральт» и братец «Винчестер» Петр Гущин.
5: Зарплаты у нас действительно выросли. Все плюс-минус в равной степени. Где-то от 6% до 10%. Но это в первую очередь связано с кадровым голодом. Потому что просто людей нету и приходится поднимать, чтобы хоть кого-то привлечь. Во-вторых, зарплаты растут, потому что растут цены. И сотрудники хотят получать, хотят, чтобы у них было дома что поесть. Нехватка сотрудников очень большая, причем абсолютно по всем пунктам. Начиная от работников зала и заканчивая кухней. Началось еще с прошлого года, но в этом прям пик. Потребительская активность очень низкая. Гостей становится с каждым днем все меньше и меньше, и люди буквально говорят о том, что не могут себе позволить ходить сейчас по барам.
4: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
6: Мы не делали каких-то больших в этом году индексации, но в среднем где-то, наверное, так и есть, там 6-10%. Одно дело, когда сотрудник уже работает, и здесь корректировки может быть действительно минимальные, но когда открываешь новую позицию, особенно если речь идет о таких позициях, как руководитель, повышение цену выше, более 10% составляет. На сегодняшний день ощущение такое немножко парадоксальное, как будто бы кандидаты есть, но тех людей, которые реально могут и хотят работать, практически нет. Предложений вакансий больше точно, чем сотрудников. И очень много людей, кто ищет сейчас работу по совмещению, не готовы выходить в офис, не готовы на пятидневку. И это сильно сужает. Мы с большим трудом нашли человека на гибридный график. Их масса создает избыточность, как будто откликов много. А по факту реальных целевых очень мало. Точно могу сказать, что спрос растет и на услуги в B2B-секторе, в сфере HR-консалтинга, и со стороны конечного потребителя эта тенденция со второй половины года стала усиливаться.
4: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
7: У нас, конечно, идет повышение зарплаты раз в год. Это идет индексация на инфляцию. Но последние 3 года довольно сильные изменения были на рынке труда. И сильные повышения зарплат были в отдельных сферах. Во многом это было связано как раз-таки вот с той низкой безработицей. А по факту это нехватка персонала на самом деле. Мы смотрим, насколько зарплата на данный момент в том коридоре средних зарплат, которые есть на рынке на этот момент. Но если она не в коридоре, то мы, конечно, индексируем зарплату дополнительно, потому что иначе мы начинаем просто терять сотрудников. Конечно, мы испытываем нехватку сотрудников, но сейчас стало немножко полегче. 2-3 года назад были очень большие проблемы, и мы внимательно очень отслеживаем продажи с полки, и в данный момент продажи падают. Продажи год к году в штуках падают на 10-15%. Также у всех сетей идет падение по маржинальности. Никакого прироста на данный момент покупательской способности мы не видим.
1: «Бизнес говорит».
3: Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7. Само дело активно освещалось в СМИ, а судебное решение оставило много вопросов и у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев с подробностями.
8: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающийся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по 2 эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и 2 эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по 2 последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личности в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
9: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминаний о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
8: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
10: В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевшей виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак — штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности.
8: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Наизусть. Франсуа де ля Рошфуко. Людские ссоры не длились бы так долго, если бы вся вина была на одной стороне. Наизусть. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Столичный рынок недвижимости вступил в новую эпоху. Как сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в городе зарегистрирована первая сделка с недвижимостью с использованием единой биометрической системы. Переход прав собственности по договору купли-продажи на нежилой объект. Возможность продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью с помощью биометрии появилась у россиян с 1 июля. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который приводили в конце апреля РИА Новости, использование подтвержденных соответствующими структурами биометрических данных снизит риск недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Единая биометрическая система – государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, далеко не только недвижимые. В их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. И каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современных технологий. Самая первая российская биометрическая сделка с недвижимостью прошла в конце июля в Самарской области. А теперь и Москву можно поздравить с почином. Как отмечает Игорь Майданов, регистрация по биометрии – новый этап цифровизации рынка недвижимости столицы. При подобной регистрации используются 2 уникальные характеристики для идентификации личности. Это особенности лица и голоса. Биометрия способствует дополнительной защите сделки, ее ускорению, снижению издержек и расширению географии за счет дистанционного оформления, когда покупатель и продавец могут находиться в разных регионах страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: Пятнадцать 58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вооруженные силы России взяли под контроль новую казачью в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, бойцы Севера ведут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резникова. Кроме того, по сведениям Минобороны, за сутки российские средства ПВО сбили 6 управляемых авиабомб и 680 беспилотников ВСУ. Умер советский и российский психотерапевт Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет, сообщает РИА Новости. Кашпировский приобрел широкую известность в стране в конце 1980-х годов своими телесеансами по так называемому дистанционному излечению зрителей. Беспилотники повредили на Запорожской теплоэлектростанции трансформаторы, которые имеют важнейшее значение для питания Запорожской АЭС в ходе атак 19, 20 и 27 сентября. Об этом заявили в МАГАТЭ. Сейчас гендиректор агентства ведет переговоры о новом, 8-м по счету локализованном прекращении огня, чтобы можно было провести ремонт. Кроме того, по сообщению МАГАТЭ, атака 22 сентября вывела из строя станцию мониторинга радиации за пределами территории АЭС. Это снизило возможность контролировать уровень радиации вблизи станции. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова по делу о коррупции. Об этом сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, под арест также отправлен предполагаемый взяткодатель. Накануне сообщалось о задержании Шпурова. Подробности уголовного дела не приводятся. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держите курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Полдень в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Поражение мостов в Киеве. Минобороны России сообщила об ударе сегодня по северному мосту через Днепр. До этого были поражены другие ключевые артерии через реку в украинской столице, что привело к транспортному коллапсу. На этом фоне посольства западных стран думают сейчас над переездом из Киева, написал Гардиан. Инцидент на рейсе Fly Dubai был попыткой теракта. Об этом заявил генпрокурор Арабских Эмиратов. Специальная следственная группа установила, что второй пилот, напавший на капитана, действовал по заранее продуманному плану. Импортные цены будет корректировать таможня. По данным Forbes, инспекторы по своему усмотрению смогут увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров, что может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей. Разбираемся, что будет на деле. Подробнее в нашем эфире. Итак, Минобороны России сообщила о поражении северного моста через Днепр в Киеве. До этого 2 дня подряд дронами атаковали южный мост через реку. Были повреждены опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение по мосту полностью остановили, Киев парализовали пробки. Сегодня на северном автотранспортном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту частично перекрыто, сообщил мэр Киева Кличко. Всего в украинской столице 9 мостов через Днепр, северный и южный, одни из самых важных и загруженных транспортных магистралей через реку. Это фактически логистическое соединение 2 частей Украины. СМИ писали, что Россия применяет реактивные дроны с боезарядом, кумулятивно-режущие специальные нагрузки. Но вчера во время военных учений в Челябинской области Владимиру Путину показывали новое вооружение, в том числе новые реактивные герани, способные развивать скорость до 350 километров в час. Телеграм-канале Минобороны России новости о ночных ударах по Киеву сопровождается картинкой БПЛА и подписью «Герани». Продолжение следует, комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новая оборона. Заказ» Дмитрий Корнев.
13: На выставке, которые сопровождались учения, действительно президенту были представлены две модели реактивных дронов «Камикадзе» дальнего действия. Это «Герань-4» и «Герань-5». Оба дрона оснащены реактивными двигателями. Оба дрона обеспечивают крейсерскую скорость полета не менее 350 км в час. Но на самом деле «Герань-5» может двигаться и быстрее. Когда она совершает маневры, скорость может увеличиваться до 700 км в час. И на такой скорости с этими дронами не могут эффективно бороться ни мобильные огневые группы, ни вертолеты. Для борьбы с такими дронами необходимо применять либо полноценные зенитные ракетные комплексы, боекомплектом для которых достаточно серьезные проблемы, либо самолеты, перехватчики. Самолеты у ВСУ имеются, но одна такая ракета стоит даже дороже, чем дрон «Камикадзе». Дроны еще оснащены и новой системой управления, которая использует в том числе искусственный интеллект. То есть они могут совершать маневры при прорыве противовоздушной обороны. Кроме этого, даже если связи нет, наличие искусственного интеллекта позволяет обнаружить нужный объект, который заложен в память дрона, идентифицировать его и, соответственно, направить дрон именно на этот объект. Боевая часть достаточно необычная, и ни у кого в мире таких боевых частей на дронах такого типа на данный момент нет. Судя по всему, это кумулятивная боевая часть, которая формирует расплавленный металл. При этом боевая часть распределена по конструкции дрона. Часть боевой части находится в крыльях, часть в фюзеляже дрона. Таким образом, формируется горизонтальная полоска поражения объекта. Большое количество мостов, которые построены в Украине, имеют именно вантовую конструкцию. Поразить бетонные быки, на которых ставятся мосты, многие, такой дрон не сможет, все-таки боевая часть у него недостаточно мощная. А вот попытаться перерезать часть тросов может. Это не приведет к обрушению моста, но в случае, если у моста несколько тросов, на которых он держится, повреждены, движение по такому мосту становится опасным. Это мы сейчас и наблюдаем. Применение вот дронов «Камикадзе» типа «Герань» мы можем применять десятками, сотнями и больше, если это будет необходимо. Причем это возможно в течение одного налета, то есть в течение буквально считанных часов. Теперь будет, видимо, приниматься решение о том, как проводить операции по блокированию логистики на территории Украины.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Британская «Гардиан» сообщила со ссылкой на двух дипломатов, что западные страны рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства. Среди вариантов для переезда – Львов или восточные регионы Польши. Европейские дипломаты признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, будто Украину бросили на произвол судьбы, но отмечают, что ситуация, очевидно, быстро ухудшается. Это весной и летом Москва публично рекомендовала западным посольствам и представительствам иностранных компаний покинуть Киев. Лавров специально звонил Рубио и предупреждал о готовящихся масштабных акциях со стороны Москвы. Если эвакуация дипмиссии действительно произойдет, как она будет воспринята, говорит политолог Георгий Буфт.
14: Ну, они, разумеется, это не подадут как победу Москвы, а подадут как заботу о безопасности своих дипломатических представительств. Скажут, что мы вернемся и так далее и тому подобное. Переедут в безопасное место. Скажут, что безопасность наших дипломатов, она превыше всего. А Москву обвинят там в вражеских бомбардировках, в том, что она не соблюдает Венскую конвенцию о безопасности диппредставительств и так далее.
15: Почему именно сейчас об этом заговорили? Из-за вот бомбардировок мостов?
14: Ну, конечно, это связано с усилением бомбардировок Киева, с тем, что там нарушается нормальная жизнь, и посольством, объективно говоря, функционировать в такой ситуации трудно. К тому же случайные удары могут действительно попасть и по диппредставительству. Такие случаи уже были. Это может произойти как в результате ошибки, так и в результате действия ПВО. Когда город под обстрелом, то, конечно, посольством в нем работать трудно.
15: А возможная реакция Москвы? Вот добились чего хотели?
14: Москва это, разумеется, подаст как свою частичную победу. Но война на этом не закончится, и противник подаст это как свидетельство варварских действий агрессивной России.
15: Как повлияет на политические последствия? Ускорятся ли переговоры или замедлятся? Обострятся ли отношения?
14: Нет, переговоры это не ускорит. Отношения ожесточатся. Европа придумает какие-нибудь очередные санкции. Вообще опыт истории показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда не решаются. решали исход войн, а все решалось на поле боя. Удары по гражданской инфраструктуре ожесточали противостоящие стороны, как правило. Сейчас характер войны меняется, и экономика играет большее значение в плане обеспечения фронта. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эта составляющая, она сохранится.
15: В некоторых СМИ появляются такие сообщения, что российское руководство сняло все ограничения по ударам по Киеву. Чем это может быть вызвано? Вот этими угрозами баллистические ракеты направить на Москву?
14: Ну, похоже на то. На то, что действительно все ограничения сняты. Путин по этому поводу несколько раз выступал, и можно лишь его процитировать в данном случае. Как он несколько раз заявлял, это противник начал первый бить. Началось все в раскладах Wildberries, удары по НПЗ, так что в данном случае вот такая аргументация у российского президента. Конечно, противник сейчас старается ввести в действие и баллистические ракеты и наращивает вот эти дальнобойные удары. У меня нет никаких сомнений, что как только они получат техническую возможность бить баллистическими ракетами, то они будут это делать. Тоже снимут практически все ограничения по целям.
3: С политологом Георгием Буфтом беседовал продюсер бизнеса ФМ Андрей Гаврилов. К другим темам. Таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
16: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС, акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
17: Мое мнение, что для нашего сектора автомобили и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами. И зачастую ты везешь базовый комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи, как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости. На нас, на автомобилях, на секторе автомобилей, без этого не отразится.
16: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости. Продолжает исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
18: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
16: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость ввозимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
19: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3000 рублей за оспаривание решений, как раньше было 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенной стоимости. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
16: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drink It Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
20: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drink It растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
1: Глава российского бизнеса Drink It Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
22: После инсульта человек может перестать замечать все, что находится слева от него. Он не притрагивается к еде на левой половине тарелки или может даже забывать о собственной левой руке. Так проявляется пространственное игнорирование или неглект.
1: Журналист Алена Копылова.
22: Чаще всего такое нарушение возникает после повреждения правого полушария мозга. Дело в том, что увидеть объект и обратить на него внимание – не одно и то же. Сигнал от глаз может поступить в мозг, но для осознанного восприятия его еще должны обработать системы, управляющие вниманием. В этой работе участвует сеть разных областей мозга. После инсульта связи между ними могут нарушиться, и внимание оказывается смещено в одну сторону. Неглект хорошо заметен в простых тестах. Например, пациента просят нарисовать циферблат. Он рисует круг, но все 12 цифр размещает только на его правой половине. Нарушение касается не только зрения. Человек может не реагировать на звуки слева и не замечать прикосновения к левой стороне тела. Существуют и еще более необычные формы неглекта. Иногда человек замечает предметы по обе стороны от себя, но игнорирует левую половину каждого отдельного объекта. Один из методов лечения подобного расстройства устроен удивительно просто. Пациента систематически учат поворачивать взгляд и искать предметы на той стороне, которую мозг привык игнорировать. Так человек фактически заново учится замечать часть пространства, которая все это время продолжала находиться перед его глазами.
1: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
3: 12:16 в Москве.
1: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
23: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Тема сегодня глобальная. Обсуждаем идею космического масштаба. Издание «Политико» со ссылкой на нескольких экспертов пишет, что все больше политиков в США и Европейском Союзе серьезно смотрят на геоинженерию. И в частности на технологии отражения солнечного света от поверхности Земли, чтобы сдержать глобальное потепление. Ряд экологов считают такие технологии недопустимыми. Говорят, что они могут навредить озоновому слою, изменить погодные закономерности, а главное, никак не влияют на основные причины потепления – сжигание нефти, газа и угля. С нами сегодня Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН. Здравствуйте.
24: Здравствуйте.
23: Натан Андреевич, ограничить солнечный свет, который попадает на планету Земля, это вообще реально, это возможно?
24: Вообще при современных технологиях можно воздействовать на климат даже. Мы на самом деле это наблюдаем. Правда, это не запланированное воздействие, но результаты сказываются. Те результаты, которых не ожидали. Возьмем, например, борьбу с тем, как текут реки. Да? Для многих неправильно эти реки текли для представителей человечества. Ну и как-то улучшали их течение, ставили плотины. Последствия такие, что последние годы эти плотины стали разрушать, восстанавливать то, что было. Я имею в виду прежде всего Западную Европу. Считают, что это привело, то есть такой лютой жаре в Европе. Можно вспомнить еще один проект, который, слава богу, не был реализован. Поворот северных рек на юг. Еще до официального решения их уже начали поворачивать. Наверное, не все это знают. Были проложены новые русла с тем, чтобы северные реки потекли куда-нибудь в Узбекистан, например. И, между прочим, как они были проложены? Ну, в то время решили, что с появлением ядерных возможностей все можем сделать. И вот русла эти прокладывали за счет ядерных взрывов. Это было такое опасное решение с не совсем четко оцененными последствиями. Планы, которые не были реализованы, это регулирование течений в океане, понимаете, отправить как-то Гольфстрим или как-то повлиять на Эль-Ниньо. Но здесь дальше разговоров дело не пошло, слава богу, но, в общем, такие задачи рассматривались. В этот ряд ложится предложение как-то снизить солнечную радиацию. С тем, чтобы остановить потепление климата, предлагается замутнить атмосферу, создать достаточно пыли, чтобы энергия от солнца поступала меньше, глядишь, тогда и глобальное потепление как-то будет ограничено. Такого рода эксперименты, безусловно, опасны. Здесь ведь можно обратиться к экспериментам, которые проводились природой. И самый известный эксперимент – это взрыв Кракатау вулкана. Конец античности, примерно, вот такое время. К чему это привело? К выбросу пыли, той самой пыли, о которой сейчас говорят, в атмосферу, которая привела к такому снижению поступления энергии от Солнца, что последствия этого наблюдались в течение 150 лет. Это не просто похолодание, это и чума, и голод. Есть оценки, насколько население Земли уменьшилось при этом. Есть же и объективные данные по срезам деревьев тех времен. Деревья сохранились, можно посмотреть, как они росли. И получается, что в течение вот этого столь длительного времени, ну, 150 лет, эти деревья, растительность испытывали серьезный стресс. Не росли просто. И это вот эксперимент, поставленный природой. То есть здесь мы как-то не в состоянии управлять. Но такие эксперименты – это крайне опасная вещь, потому что однажды затеяв, мы потом не сможем понять, а как это остановить. То есть, может быть, что-то вроде лавины. Мы ее запустили и не знаем, что делать, когда она вдруг стала масштабов лавины. Я не знаю, каким образом дальше будут эти инициаторы такого рода регулирования климата в Земле идти, но надеюсь, что им все-таки такие эксперименты, ну, не дадут проводить. Но всегда есть опасность, что вдруг эти люди окажутся достаточно влиятельными, чтобы посмотреть действительно, что будет, если мы сейчас пыль загоним дополнительно в атмосферу с тем, чтобы увидеть, о, снижается температура, ура!
0: Из того, что, во всяком случае, мне встретилось из описания этих методов, говорится об осветлении морских облаков, потому что более белые облака лучше отражают свет, их засеять солью предлагалось, стратосферный аэрозоль предлагалось распылять, чтобы взвесь, пребывая в атмосфере, отражал солнечный свет. Чем это отличается в обывательском понимании от ядерной зимы?
24: Вот, это хороший пример. Да, ядерная зима, именно так.
0: Из того, чем планировали влиять. Видела сообщение о том, что это может быть диоксид серы, который отражает морскую соль. Ни то, ни другое, наверное, не может пребывать в состоянии взвеси постоянно. Рано или поздно оно куда-то выпадет. Насколько это опасно, благотворно, все равно.
24: Если говорить о сере, первое впечатление, что нет, нехорошо. Во всяком случае, это принимается во внимание при создании производства. Стараются все-таки выбросы сернистого газа минимизировать. Но возвращаясь опять-таки к прошлому, когда улучшение качества бензина достигалось за счет тетраэтилсвинца. И к чему это привело? Ну, последствия эти были такого масштабного характера. Это повлияло на здоровье человечества в целом. Когда спохватились, пришлось принимать радикальные меры. Я об одной из этих мер вам скажу. В Чехии в один прекрасный момент вышло решение срубить все деревья вдоль дорог. По дорогам ездили автомобили, и они работали на бензине с тетраэтилсвинцом. Тетраэтилсвинец стал накапливаться в этих деревьях и яблоках, которые вырастали. А эти яблоки жители окрестные потребляли. Это была серьезная угроза их здоровью. Уговорить не срывать эти яблоки, правительство пыталось уговорить, не получилось. И пришлось эти деревья просто срубить. Еще много было последствий. Нужно быть вдвойне или втройне более осторожно.
0: Если мы говорим о каких-то космических явлениях, да, в самом прямом смысле, вообще масштаба человеческих технологий может хватить для того, чтобы как-то повлиять на солнечный свет? Допустим, мы построим какие-нибудь поля отражателей. Но, с другой стороны, по данным аналитического центра Эмбер, в первой половине 26-го года солнечная энергетика у нас в мировом производстве электроэнергии впервые превысила 10%. Ну, то есть даже в самых позитивных целях мы с солнечной энергией пока справиться не можем.
24: Пытаемся ее использовать, энергию солнца, да?
0: Отразить все это как?
24: Если уж говорить о каком-нибудь удаленном будущем, совсем удаленном, то давайте скажем, ну, это такое глобальное решение проблем навсегда. Вы, наверное, слышали о такой сфере Дайсона. Это такая сфера, которую якобы человечество будущего построит, вся энергия будет как-то внутри оставаться. Замкнутая такая система регулирует. Это, конечно, звучит как сказки, но были люди, которые занимались этим профессионально. И среди них я немедленно вспомнил академика Николая Семеновича Кардашова. Вот он был именно сторонником такой оценки последующего развития цивилизации. К чему придет цивилизация? Вот к тому, что будет работать в таком полностью замкнутом цикле. Проблема наиболее безопасного и эффективного использования энергии, она существует, и в той мере, в какой мы понимаем эту проблему, у нас и меняются подходы. Вот, скажем, солнечные панели. Были эксперименты. Размещать вот такого рода панели не на Земле, а в космическом пространстве. Принимаем там солнечную энергию, преобразуем ее в электрическую и передаем уже потребителям на Землю. Эти эксперименты показали, что, в принципе, да, можно, но цена этого слишком велика для того, чтобы приступить немедленно к реализации. Ну, и мы с вами забыли об еще одном виде энергии. Ядерная энергия — это энергия уже сверхсолнечная. Следуя вот такому принципу, не допустить разогрева Земли, наверное, нужно тогда и ядерные электростанции запретить, да? Это же дополнительный разогрев, правильно?
0: Чисто теоретически отразить некими панелями свет безо всяких распылений, чего бы то ни было, в атмосферу, менее вредно или так же?
24: Менее вредно вот как. Все, что имеет возможность быть остановленным, надежно быть остановленным, это менее опасно, чем эксперименты, которые повлекут какие-то последствия, где мы уже не сможем управлять дальнейшим их развитием. Вот, скажем, распыление, да? Запущен некий природный процесс. И на природный процесс мы уже не сможем повлиять. Запустить мы их, может быть, запустим, а как остановить? Известно как? Нет, неизвестно. Если хотите, термин приведу — эффект бабочки. Когда, ну, бабочка, ну что она там может изменить? Но если кто-то в путешествие во время наступил на бабочку, это изменило мир до неузнаваемости. То есть такие мелкие изменения могут привести к совсем нежелательным и непредсказуемым последствиям.
0: Обсуждается ли в России российскими учеными такой способ борьбы с глобальным потеплением?
24: Я не знаю пока о реакции сообщества в целом, но о реакции коллег я знаю. Первое впечатление, оно, в общем, негативное.
0: На тему геоинженерии и глобального здравого смысла мы говорили с Натаном Андреевичем Эйсмонтом, ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме. Между делом с Кирой Альтман.
2: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент», рассказывает, как открывалась выставка «Сталкер», первая персональная выставка молодых художников из Тайваня, и почему все получилось.
4: Очень интересно, что я заметил, живя здесь уже вот какое-то время, здесь очень развита сила комьюнити. Так бывает, что в постсоветском пространстве часто говорят о том, что вы должны общаться с американцами, чтобы стать местными. Вы должны общаться с теми, с кем вам комфортно. Мое мнение такое, когда мы делаем выставку корейских художников, то туда приходит очень много корейцев. Притом эти корейцы могут быть в втором, в третьем поколении, то есть они уже американцы. Или, например, делаем выставку китайских художников, приходит очень много китайцев. И вот здесь пришло много и художников, и людей из арт-сообщества, которые родом из Тайваня. И пришел очень большой коллекционер, который 40 лет живет в Нью-Йорке, и она поддерживает художников своей страны, и до этого возглавлял Азиатский культурный центр, 30 лет занималась этим. Пришла такая, говорит: боже мой, это невероятные художники, хочу себе в коллекцию. И вот так их встретили. Поэтому для них это было, конечно, приятно. Мы открылись в один из самых неудачных дней, потому что в Нью-Йорке это было 3 сентября, начало сезона, но сезон обычно открывается после
5: Labor Day, после Дня труда. А День труда, два дня, поэтому длинные выходные. Мы открывались в пятницу перед длинными выходными в городе. Никого не было. Я думаю, что никто не придет. Но пришло много людей. Это было, на удивление, прекрасно.
2: Хуана, Джичена и Хауру скупают очень быстро. Я не знаю, что доедет до Европы, где Сергей хотел показать серию их работ. Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, «Бизнес ФМ».
1: «Между делом» на «Бизнес ФМ». Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
12: 12:28 в Москве. В студии Евгения Симонова. В Индии под арестом находится судно с россиянами на борту, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, танкер под флагом Камеруна задержали в мае из-за коммерческого спора, связанного с задолженностью судовладельца перед местным поставщиком топлива. Москва призывает индийские власти принять меры по освобождению россиян. Посольство в Нью-Дели направило в МИД Индии 6 вербальных нот из-за ареста танкера. По медицинским показаниям, на родину удалось вернуться старшего механика танкера, отметила Захарова. Однако, по ее словам, там продолжают находиться еще 20 граждан России, которых нужно вернуть в Россию. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Краснодара и Геленджика. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Движение электричек по ряду направлений временно приостановили в Калуге. Об этом сообщил Минтранс региона. По техническим причинам перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам Калуга-1 Ферзикова, Калуга-1 Алексин и Калуга-1 Тула временно приостановлены. Пассажиров просят воспользоваться автобусным сообщением, отмечает ведомство. Причины остановки движения не приводятся. Один человек погиб и 10 пострадали в Запорожской области от атак ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Барицкий. Так, по его словам, в Веселовском муниципальном округе возле села Чкалово под удар попал пассажирский микроавтобус. Ранение в результате атаки ВСУ получил один человек. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Умер Анатолий Кашпировский. Психотерапевту было 87 лет. Причина смерти – остановка сердца. Каким был главный феномен телемедицины 90-х? Подробнее об этом через минуту. ПВЗ могут начать облагать налогом по кадастровой стоимости. Эксперты полагают, что приведет это, конечно, к росту налоговых платежей. Но вместе с тем, пока не совсем понятно, как именно будет работать предложенный механизм. Дейтинг под государственным контролем. В Сингапуре запустили первый в мире проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Таким образом, там пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Подробнее в нашем эфире. Итак, умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет, знал его весь Советский Союз, хотя сложно точно определить, кем именно он был. Он стал известным в конце 80-х благодаря телевизионным сеансам здоровья. Считали его легендарным экстрасенсом, всегда с серьезным лицом и спортивной стрижкой.
6: Даю установку на то, чтобы чудо случилось у всех, чудо воссоздания.
3: При этом Анатолий Михайлович был дипломированным психиатром. Он 25 лет проработал в Винницкой психбольнице, но еще во время учебы проявлял особый интерес к возможностям человеческой психики, к гипнозу и методам психотерапевтического воздействия. И в 70-е начал проводить первые массовые сеансы лечения. Кашпировский соединил классический гипноз с групповой психотерапией и рациональным убеждением. Слова о чудесном докторе из Винницы разлетелось далеко за пределы Украины. Но поворотным моментом в первых сеансах телемедицины стало знакомство с Владиславом Листьевым, пригласившим Кашпировского во «Взгляд». В эфире врач-экстрасенс по легенде прямо в студии заблокировал боль ведущему, пока тому в руку втыкали огромную иглу. С тех пор его монотонный голос «Даю установку» в эфире передач «Сеанса здоровья» стал собирать миллионы советских зрителей перед экранами телевизоров. В ходе них он якобы излечил от разных заболеваний около десятков миллионов человек. Своим главным конкурентом психиатр считал другого, шумевшего на весь Союз 90-е, целителя Алана Чумака, но в отличие от него никогда не заряжал воду или кремы, как тот, этот миф. Возникший из-за ошибки режиссера, в кадр попала вода, но заряжал ее именно Чумак, а не Кашпировский. Каким был экстрасенс Анатолий Кашпировский, вспоминает астролог Павел Глоба.
7: И с ним я был знаком, даже был один раз на конференции, кто меня приглашал. Это было в 91-м году, по-моему. Он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это он такое впечатление производил. Но как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, он был человеком, который не был склонен о себе что-то рассказывать. Практически не улыбался никогда, вот, не шутил. Очень серьезный был человек. Но я не был в его близком окружении.
8: По телевизору, наверное, видели о нем репортажи, как он проводит эти сеансы?
7: По телевизору, конечно, видел. Воспринимал это как некое явление, может быть, интересное. Люди о нем говорили многое. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. По-разному, очень по-разному его воспринимали. Видимо, ажиотаж был у людей, которые действительно как-то нуждались в какой-то... или ждали какого-то чуда. Но остальные люди к нему относились как к явлению. Ну вот явление по телевизору, еще раз Кашпировский, ох, ах, такое чисто, знаете, любопытство. Все, и больше. Вот критиковали. Некоторые говорят, вот чудик какой-то уселся перед экраном, что-то там говорит. Говорит, дает установки. И это одни. Другие, наоборот, с восторгом воспринимали. То, что сейчас говорится об этом времени, это не совсем так. Люди воспринимали по-разному. И совершенно неправильно говорить о том, что у нас люди все такие легковерные, все побежали за ним, за Чумаком, ничего подобного.
8: Но, тем не менее, вот такие люди, как Кашпировский и Чумак, стали феноменально популярны на рубеже 80-х, 90-х.
7: Ну, понятно, почему. Потому что, действительно, многие люди нуждались в этом. Нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли. Вот они получили, ну, конечно, не чудо, естественно, потому что я-то считаю Анатолия Михайловича, вообще-то покойного, считаю человеком все-таки профессиональным врачом. И он занимался психотерапией, в отличие от Чумака, достаточно долгие годы, это правда, и что мы там не говорили о нем, он профессионал своего дела. Другое дело, что, может быть, не надо было вот такое общественное из этого значимость раздувать.
3: Павел Глоба, астролог. 2 года назад 85-летний Кашпировский вернулся на сцену. В Москве проходили встречи и консультации, которые по подсчетам журналистов принесли ему около 6 миллионов рублей за 4 дня, хотя его директор называл эти цифры выдумкой. В том же году Российская академия наук официально признала его методы абсолютной лженаукой, хотя запрет на массовый сеанс гипноза был введен Минздравом еще в 93-м году. Последние годы жизни экстрасенс жил уединенно и воспитывал маленькую дочь, родившуюся в прошлом году. С 2020 года он перевел свои сеансы психотерапии и оздоровления на YouTube. Устойчивое авиационное топливо или SAF становится трендом авиатопливной индустрии не только в России, но и за рубежом. Новые правила диктует Международная организация гражданской авиации. Последние наработки «Газпромнефть» представила на Международном авиационном форуме, на авиатопливном форуме «Рукорс» в Санкт-Петербурге. Мы узнали у компании все подробности о видах сырья для биотоплива, преимуществах SAF по сравнению с обычным авиакеросином и задачах, которые стоят сейчас перед индустрией.
21: Бизнес-кейс. Непридуманные истории российских предпринимателей.
9: Задачу уменьшения углеродных выбросов в атмосферу каждая отрасль решает по-своему. Автомобильная индустрия нашла выход в электричестве и экологическом стандарте топлива Евро-5. Однако авиационной отрасли отказаться от жидкого топлива пока невозможно. Поэтому ставка делается на так называемый SAF – устойчивое авиационное топливо или биотопливо, экологически чистую альтернативу привычному авиакеросину.
21: Бизнес-кейс.
9: Требования вокруг использования биотоплива закрепила ИКАО – Международная организация гражданской авиации. Главная цель – стабилизация выбросов углекислого газа от международных авиаперевозок. Или, одним словом, декарбонизация. Появилась программа с аббревиатурой CORSIA. Дословно, глобальная система компенсации и снижения выбросов углекислого газа для международной авиации. И вступает в силу она со следующего года, говорит руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть» Кирилл Антонов.
10: Ноги растут от так называемого Парижского соглашения по декарбонизации, которое было принято большинством стран мира, и дальнейшем через конкретные организации ООН и механизмы эта идея продолжила свое развитие. В чем суть механизма CORSIA? Есть определенный базовый уровень по выбросам международной авиации. Договорились, что это будет 2019 год. Там значение выбросов по международным перелетам с коэффициентом

0: использовать вот этот смесевой продукт SAF с нефтяным керосином как обычный керосин. Он ничем не отличается по эксплуатационным характеристикам.
1: Есть, конечно, и более сложные технологии производства SAF, предполагающие улавливание CO2 из атмосферы и его совместное производство с молекулами водорода. ИКАО обращает внимание не только на способы производства биотоплива, но и на такие неочевидные параметры, как снижение уровня шума при работе двигателя. Исследователи выяснили, что изменение компонентного состава топлива приводит к изменению уровня звукового давления, проще говоря, шума при горении. Работа двигателя на биотопливе становится тише, хотя бы потому, что в таком виде топлива нет ароматических соединений, в отличие от обычного авиакеросина. Главное, чтобы полученное топливо отвечало требованиям устойчивости. В основе этих требований лежит принцип «не навреди окружающей среде», то есть «будь безопасным для земли, воздуха и воды». Когда производитель использует первичный тип сырья, то есть обычное масло для производства биотоплива, он дополнительно нагружает землепользование. Высаживает, например, дополнительные объемы определенного масляничного растения. Значит, волей-неволей нагружает всю экосистему. А если производитель использует уже существующие земли и объемы выращиваемого продукта, то таким образом занимается вторичной переработкой, то есть использует сырье, прошедшее определенную переработку и уже бывшее в употреблении. Это существенный плюс к экологичности всего проекта. Поэтому основной фокус сейчас на видах вторичного биосырья, из которых можно производить устойчивое авиационное топливо. Некоторые его виды для обывателя могут показаться экзотическими. Например, биотопливо можно производить из отработанного фритюрного масла. Раньше рестораны его просто утилизировали. Есть и другие виды, говорит Кирилл Антонов.
0: Если мы говорим про, скажем так, масложировой тип сырья, помимо отработанного растительного масла, есть также так называемые технические животные жиры. Это тот животный жир, который не идет в производство какой-либо пищевой продукции и не может быть использован для этих целей. То есть это, ну, некоторые остатки или отходы производства вот на тех же мясокомбинатах. Все это также в довольно большом объеме может быть использовано для производства устойчивого топлива. Помимо этого, есть довольно большой объем, особенно если мы говорим про Россию, целлюлозный тип сырья. Это те же опилки, щепа, стружка и прочие остатки лесозаготовки или лесопереработки, коих в России довольно много, эти объемы считаются миллионами тонн. Более того, эти остатки производства, они зачастую не находят свое применение, они просто складируются, лежат, превращаются в перегной.
1: Один из барьеров, который предстоит решить производителям биотоплива, это относительный дефицит сырья для его изготовления. 90% всего устойчивого авиационного топлива, которое производится в мире сейчас и будет производиться в ближайшее время, выпускается на основе именно отработанного растительного масла. Почти все фритюрное сырье сейчас активно собирается Китаем, который является крупнейшим экспортером SAF в Европу. И Европа тоже в основном использует именно это сырье. Потребителей много. Устойчивое авиационное топливо активно тестируется за рубежом, и отечественная авиаотрасль здесь находится в роли догоняющей. Помогает то, что технологии переработки того же отработанного растительного масла очень похожи на технологии уже действующих НПЗ, и на выходе биотопливо на 90% совпадает по своим физико-химическим свойствам с керосином марки ТС-1 или привычным конвенционным керосином, продолжает руководитель проекта биотоплива компании «Газпромнефть» Кирилл Антонов.
0: Накоплен довольно большой мировой опыт использования подобного продукта. Еще в прошлом десятилетии был совершен трансатлантический перелет на чистом SAF, хотя это по регламенту не положено, поэтому практика такая есть, продукт абсолютно рабочий. Еще раз повторяю, с точки зрения физико-химии, этот продукт практически схож с традиционным нефтяным керосином.
1: Когда биотопливо начнет поступать в аэропорты для заправки самолетов, оно, вероятно, будет равномерно распределяться между авиакомпаниями, и строгого разделения по его использованию на пассажирские и грузовые перевозки скорее всего, тоже не будет. Каждый авиаперевозчик имеет свой маршрутный план, свою структуру полетов с точки зрения международных направлений. От этого зависит объем тех обязательств, которые возникают по механизму Корсия. Но какого-то разделения, куда в первую очередь направлять биотопливо, пока не предусмотрено. Конкретные сроки полноценного внедрения биотоплива для использования на регулярных авиарейсах специалисты пока не называют. Нужно решить вопрос по технической квалификации. По сути, нового типа керосина. Вопрос сертификации устойчивости для подтверждения экологичности биотоплива займет свое время и строительство новых производственных мощностей.
2: Бизнес-кейс на Бизнес-ФМ. Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен.

0: 18+.
1: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
2: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Деньги.
3: Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли «полушками». Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги».
2: История денег на Business FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
4: День костного бульона по понедельникам и фэшн-показы модных домов на больших экранах вместо традиционного футбола. Что еще придумали рестораны, лишь бы мы с вами не предпочли остаться вечером дома наедине с холодильником. В Чао-Чао ввели индонезийское меню. Пряные супы на кокосовом молоке, вроде лаксы с морепродуктами и лапшой, жареный рис с овощами, курицей и креветками и ароматными специями галангалом, листьями лайма, турмериком и шарики из рисового теста в кунжутной панировке с начинкой из сладкого арахиса на десерт. В Барбареско вовсю бронируют билеты на ужин под музыку итальянского барокко в исполнении квартета музыкантов Московской филармонии. Исторические инструменты, вокальные партии, специально составленные для этого вечера меню Александра Ермакова, отдающего предпочтение кухне Тосканы и Пьемонта, но горячо интересующегося и азиатской ферментацией. В Марселло Miracles Bar весь конец недели, включая вечер воскресенья, показы участников Париж Fashion Week на больших экранах. Смелые эксперименты, новые коллекции под их горячие обсуждения, фирмы и коктейли бара. Во всех джейпан, сезонные матчи и латы с сиропом попкорна и тыквы подростки обычно в восторге. А в органик клуб М2 фирменные костные бульоны с яблочным уксусом по понедельникам для тех, кто провел выходные бурно и остро нуждается в бьюти-реанимации. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM.
5: 12:46 в Москве. Зарплаты россиян растут, безработица на историческом минимуме, а потребительский спрос остается высоким. Все это оказывает поддержку экономике, заявил вице-премьер Александр Новак, выступая в Совете Федерации. По его словам, реальные зарплаты в России с начала года выросли на 6%, реальные располагаемые доходы на 1,5%. Безработица находится на историческом минимуме в 2,2%, а инфляция по итогам года ожидается на уровне 6,8%. Новак отдельно отметил рост в розничной торговле, сфере услуг и общепите. Но мы спросили предпринимателей из этих отраслей, как они оценивают ситуацию.
2: «Бизнес говорит».
6: Совладелец столичных баров «Дядя Геральт» и «Братец Винчестер» Петр Гущин.
7: Зарплаты у нас действительно выросли. Все плюс-минус в равной степени. Где-то от 6 до 10%. Но это в первую очередь связано с кадровым голодом. Потому что просто людей нету и приходится поднимать, чтобы хоть кого-то привлечь. Во-вторых, зарплаты растут, потому что растут цены. И сотрудники хотят получать, хотят, чтобы у них было дома что поесть. Нехватка сотрудников очень большая, причем абсолютно по всем пунктам. Начиная от работников зала и заканчивая кухней. Началось еще с прошлого года, но в этом прям пик. Потребительская активность очень низкая. Гостей становится с каждым днем все меньше и меньше, и люди буквально говорят о том, что не могут себе позволить ходить сейчас по барам.
6: Президент Союза операторов торговых автоматов Леонид Нестеренко.
8: Мы не делали каких-то больших в этом году индексации, но в среднем где-то, наверное, так и есть, там 6-10%. Одно дело, когда сотрудник уже работает, и здесь корректировки может быть действительно минимальные, но когда открываешь новую позицию, особенно если речь идет о таких позициях, как руководитель, повышение, но выше, более 10% составляет. На сегодняшний день ощущение такое немножко парадоксальное, как будто бы кандидаты есть, но тех людей, которые реально могут и хотят работать, практически нет. Предложений вакансий больше точно, чем сотрудников. И очень много людей, кто ищет сейчас работу по совмещению, не готовы выходить в офис, не готовы на пятидневку. И это сильно сужает. Мы с большим трудом нашли человека на гибридный график. Их масса создает избыточность, как будто откликов много. А по факту реальных целевых очень мало. Точно могу сказать, что спрос растет и на услуги в B2B-секторе, в сфере HR-консалтинга. И со стороны конечного потребителя эта тенденция со второй половины года стала усиливаться.
6: руководитель компании MasterProf Павел Брун.
9: У нас, конечно, идет повышение зарплаты раз в год. Это идет индексация на инфляцию. Но последние 3 года довольно сильные изменения были на рынке труда и сильные повышения зарплат были в отдельных сферах. Во многом это было связано как раз-таки вот с той низкой безработицей. А по факту это нехватка персонала на самом деле. Мы смотрим, насколько зарплата на данный момент в том коридоре средних зарплат, которые есть на рынке на этот момент. Но если она не в коридоре, то мы, конечно, индексируем зарплату дополнительно, потому что иначе мы начинаем просто терять сотрудников. Конечно, мы испытываем нехватку сотрудников, но сейчас стало немножко полегче. 2-3 года назад были очень большие проблемы. Мы внимательно очень отслеживаем продажи с полки, и в данный момент продажи падают. Продажи год к году в штуках падают на 10-15%. Также у всех сетей идет падение по маржинальности. Никакого прироста на данный момент покупательской способности мы не видим.
2: Бизнес говорит.
5: Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7. Само дело активно освещалось в СМИ, а судебное решение оставило много вопросов и у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев с подробностями.
10: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающийся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по 2 эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и 2 эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по 2 последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личности в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерше на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
11: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминания о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
10: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
12: В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевшей виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак — штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности.
10: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
13: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
14: Спорт вне политики. Понимаю, что этот идеалистичный лозунг уже изрядно надоел, но ведь, несмотря на то, что все видят полнейшее лицемерие в этом заявлении, его продолжают декларировать и продолжают втаптывать в грязь. Вот и в стране, которая живет футболом, решили использовать эту игру в качестве инструмента политической борьбы. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лулу да Сильва решил добавить себе очков на выборах, которые состоятся в воскресенье, очень странным образом. Странным, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. На прошлой неделе он подписал закон о полном запрете ставок на спорт в стране. Гражданам дали всего 10 дней до 5 октября на то, чтобы вывести средства со своих счетов в букмекерских конторах. На следующий день после этого доступ ко всем ресурсам таких компаний должен быть полностью закрыт на территории Федеративной Республики Бразилия. Конечно, во всех уголках планеты есть люди, страдающие лудоманией, и на первый взгляд такой закон – это благо для них. Но мы все знаем, как легко обходятся разного рода запреты в интернете. Теперь они будут вынуждены скрывать свою зависимость и к тому же нарушать закон. А при чем здесь футбол? Но при том, что у 14 из 20 клубов серии А, высшего дивизиона бразильского футбола, титульные спонсоры – это букмекеры. Их логотипы должны быть в те же сроки убраны с формы команд и с рекламных щитов на стадионах. Хоть в чемпионате уже сыграно 28 из 38 туров сезона, грядущие финансовые проблемы спорта номер один очевидны. Не знаю, сколько голосов Лулу да Сильва может себе добавить таким образом, но мне кажется, что в стране, где каждый гражданин фанат футбола, такой ход опасен.
13: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские военные взяли под контроль новую казачью в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, бойцы российской группировки войск «Север» ведут бои за населенные пункты Варваровка, Лобановка и Резниково. В течение суток российские средства ПВО сбили 6 управляемых авиабомб и 680 беспилотников самолетного типа, отмечает ведомство. Специалисты ликвидировали в Бурятии более 330 медведей, которые выходили к населенным пунктам и представляли угрозу людям. Об этом сообщили в региональном управлении природнадзора. Каждый день в управление поступает около 15-20 сообщений о выходах хищников к людям, уточнили в ведомстве. Суд в Москве арестовал на 2 месяца гендиректора Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова по делу о коррупции. Об этом Интерфаксу сообщили в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, под арест также отправлен предполагаемый взяткодатель. Накануне сообщалось о задержании Шпурова. Подробности уголовного дела не приводятся. Аэропорт Вильнюса сегодня приостанавливал работу в связи с воздушной тревогой. Ограничено было в том числе использование воздушного пространства над гаванью. Кроме того, Литовский национальный центр управления кризисами объявил в вильнюсском регионе желтый уровень воздушной опасности из-за активности неопознанных летающих объектов. Ограничения сняли примерно через полчаса после их объявления, поскольку выяснилось, что летающими объектами была стая птиц. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Поражение мостов в Киеве. Минобороны России сообщила об ударе сегодня по северному мосту через Днепр. До этого были поражены другие ключевые артерии через реку в украинской столице. Это привело к транспортному коллапсу. На этом фоне посольства западных стран думают над переездом из Киева, написал Гардиан. Умер Анатолий Кашпировский. Психотерапевту было 87 лет. Предварительно причиной смерти стала остановка сердца. Каким был телефеномен 90-х? Инцидент на рейсе Fly Dubai был попыткой теракта. Об этом заявил генпрокурор Арабских Эмиратов. Специальная следственная группа установила, что второй пилот, напавший на капитана, действовал по заранее продуманному плану. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Минобороны России сообщила о поражении северного моста через Днепр в Киеве. До этого 2 дня подряд дронами атаковали южный мост через реку. Были повреждены опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение по мосту полностью остановили. Киев парализовали пробки. Сегодня на северном автотранспортном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту частично перекрыто, сообщил мэр Киева Кличко. Сегодня всего в украинской столице 9 мостов через Днепр, северный и южный. Это одни из самых важных загруженных транспортных магистралей через реку. И это фактически логистическое соединение и 2 частей Украины. СМИ писали, что Россия применяет реактивные дроны с боезарядом, кумулятивно режущие специальные нагрузки. Вчера во время военных учений в Челябинской области Владимиру Путину показывали новое вооружение, в том числе новые реактивные «Герани». Они способны развивать скорость до 350 километров в час. А в телеграм-канале Минобороны России новости о ночных ударах по Киеву сопровождается картинкой БПЛА и подписью «Герани. Продолжение следует», комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: На выставке, которой сопровождались учения, действительно президенту были представлены 2 модели реактивных дронов «Камикадзе» дальнего действия. Это «Герань-4» и «Герань-5». Оба дрона оснащены реактивными двигателями. Оба дрона обеспечивают крейсерскую скорость полета не менее 350 км в час. Но на самом деле «Герань-5» может двигаться и быстрее. Когда она совершает маневры, скорость может увеличиваться до 700 км в час. И на такой скорости с этими дронами не могут эффективно бороться ни мобильные огневые группы, ни вертолеты. Для борьбы с такими дронами необходимо применять либо полноценные зенитные ракетные комплексы, боекомплектом для которых достаточно серьезные проблемы, либо самолеты, перехватчики. Самолеты у ВСУ имеются, но одна такая ракета стоит даже дороже, чем дрон «Камикадзе». Дроны еще оснащены и новой системой управления, которая использует в том числе числе искусственный интеллект. То есть они могут совершать маневры при прорыве противовоздушной обороны. Кроме этого, даже если связи нет, наличие искусственного интеллекта позволяет обнаружить нужный объект, который заложен в память дрона, идентифицировать его и, соответственно, направить дрон именно на этот объект. Боевая часть достаточно необычная, и ни у кого в мире таких боевых частей на дронах такого типа на данный момент нет. Судя по всему, это кумулятивная боевая часть, которая формирует расплавленный металл. При этом боевая часть распределена по конструкции дрона. Часть боевой части находится в крыльях, часть в фюзеляже дрона. Таким образом, формируется горизонтальная полоска поражения объекта. Большое количество мостов, которые построены в Украине, имеют именно вантовую конструкцию. Поразить бетонные быки, на которых ставятся мосты, многие, такой дрон не сможет, все-таки боевая часть у него недостаточно мощная. А вот попытаться перерезать часть тросов может. Это не приведет к обрушению моста, но в случае, если у моста несколько тросов, на которых он держится, повреждены, движение по такому мосту становится опасным. Это мы сейчас и наблюдаем. Применение вот дронов камикадзе типа «Герань» мы можем применять десятками, сотнями и больше, если это будет необходимо. Причем это возможно в течение одного налета, то есть в течение буквально считанных часов. Теперь будет, видимо, приниматься решение о том, как проводить операции по блокированию логистики на территории Украины.
5: Дмитрий Курнев, военный эксперт. Британская «Гардиан» сообщила со ссылкой на двух дипломатов, что западные страны рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства. Среди вариантов для переезда Львов или восточные регионы Польши. Европейские дипломаты признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, будто Украину бросили на произвол судьбы, но отмечают, что ситуация, очевидно, быстро ухудшается. Этой весной и летом Москва публично рекомендовала западным посольствам и представительствам иностранных компаний покинуть Киев. И Лавров специально звонил Рубио и предупреждал о готовящихся масштабных акциях со стороны Москвы. Если эвакуация дипмиссии действительно произойдет, как она будет воспринята, говорит политолог Георгий Бовт.
17: Ну, они, разумеется, это не подадут как победу Москвы, а подадут как заботу о безопасности своих дипломатических представительств. Скажут, что мы вернемся и так далее и тому подобное. Переедут в безопасное место. Скажут, что безопасность наших дипломатов, она превыше всего. А Москву обвинят там в вражеских бомбардировках, в том, что она не соблюдает Венскую конвенцию о безопасности диппредставительств и так далее.
18: Почему именно сейчас об этом заговорили? Из-за вот бомбардировок мостов?
17: Ну, конечно, это связано с усилением бомбардировок Киева, с тем, что там нарушается нормальная жизнь, и посольством, объективно говоря, функционировать в такой ситуации трудно. К тому же случайные удары могут действительно попасть и по диппредставительству. Такие случаи уже были. Это может произойти как в результате ошибки, так и в результате действия ПВО. Когда город под обстрелом, то, конечно, посольством в нем работать трудно.
18: А возможная реакция Москвы? Вот добились чего хотели?
17: Москва это, разумеется, подаст как свою частичную победу. Но война на этом не закончится, и противник подаст это как свидетельство варварских действий агрессивной России.
18: Как повлияет на политические последствия? Ускорятся ли переговоры или замедлятся? Обострятся ли отношения?
17: Нет, переговоры это не ускорит. Отношения ожесточатся. Европа придумает какие-нибудь очередные санкции. Вообще опыт истории показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн, а все решалось на поле боя. Удары по гражданской инфраструктуре ожесточали противостоящие стороны, как правило. Сейчас характер войны меняется, и экономика играет большее значение в плане обеспечения фронта. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эта составляющая, она сохранится.
5: С политологом Георгием Буфтом говорил продюсер бизнеса ФМ Андрей Гаврилов. К другим темам. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. Сообщается, что у него остановилось сердце. Кашпировский – это абсолютный феномен конца 80-х в Советском Союзе, когда миллионы телезрителей садились у экранов ради его целительных сеансов гипноза. Сейчас это можно сравнить с телемедициной, но тогда его считали экстрасенсом, хотя он профессиональный психиатр и много лет проработал в больнице. Вот как звучала его легендарная фраза «даю установку» во время его телесеансов здоровья.
19: Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. Теперь я считаю, по ходу моего счета, состояние вашей готовности, когда ваша саморегуляция заиграет, заработает, будет нарастать. Один, два, три.
5: Последние годы Кашпировский жил уединенно и воспитывал маленькую дочь, родившуюся в прошлом году. С 2020 года он перевел свои сеансы психотерапии и оздоровления на YouTube. Каким был Анатолий Михайлович в жизни, вспоминает его друг, актер, врач, психотерапевт Александр Рапопорт.
20: Мы были в таких приятельских, практически дружеских отношениях. Давно очень знакомы. Мы когда-то познакомились в Нью-Йорке еще на эфире, на телевизионном. Коротко сказать очень сложно. Это уникальный совершенно человек, очень теплый, на самом деле очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, предложивший свой собственный метод. Не уникальный вообще-то, потому что это делали люди до него тоже. Я имею в виду сценические какие-то выступления. Но в каком-то смысле первый среди равных был появившийся в то время, когда он был нужен. Я знаю отношения к нему со стороны и людей вообще, и профессионалов, и специалистов. Специфическое, неоднозначное, но он прожил достойную жизнь. И был в очень хорошей форме до самого последнего момента. И мы с ним разговаривали буквально, я не знаю, месяц назад. По телефону разговаривали. Кстати, когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне как-то и сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. И он у меня даже есть. Какие-то песни, которые он исполнял, не его песни, не для него написаны, а просто песни популярные, известные советские песни. Он чувствовал себя неважно, по крайней мере, у него были проблемы со здоровьем, проблемы медицинского характера. Но он, тем не менее, время от времени все-таки проводил сеансы, ну, в меньшей степени, с меньшим количеством людей.
21: Может быть, он в разговорах с вами говорил, кем он себя считает?
20: Да нет, не кем он себя считает. Он врач, психиатр, профессионально дипломированный, медицинское образование. Кем он себя считает? Он себя считал врачом-психиатром, психотерапевтом. Кем он, собственно, и являлся. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить или принизить его профессиональные качества, и реагировал очень по-мужски.
5: Александр Рапопорт. В 93-м году Кашпировский стал депутатом Госдумы первого созыва по списку ЛДПР. В июне 95-го участвовал в переговорах с террористами, которые удерживали заложников в больнице Буденновска. Боевики согласились на диалог, и Кашпировский прошел внутрь больницы, несколько часов говорил с захватчиками, с самим Басаевым, а затем через члена делегации передал решение остаться. Арабские Эмираты, который принадлежит Fly Dubai, признала инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
22: Подробности. Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
5: четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и им присоединятся к последующим допросам задержанного.
13: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
1: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
0: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: 13:15 в Москве.
0: Предпоказ с Александрой Сидоровой. Стриминги.
23: На ОККО и на Кионе появились первые эпизоды сериала «Полдень» по мотивам повести братьев Стругацких «Жук в муравейнике». Режиссер Клим Козинский, который ранее снимал «Первый номер» и «13-ю клиническую». В ролях Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снегирь, Леонид Ермольник. Для Леонида Исааковича Стругацкие важные авторы. Сначала он играл в фильме Алексея Германа «Трудно быть богом». В этом сезоне появился в одноименном сериале, а теперь исполнил роль одного из первых земных прогрессоров Рудольфа Сикорски в сериале «Полдень». Мы поговорили с Леонидом Ермольником про повышенный интерес к Стругацким.
24: Стругацкие как бы обрели второе рождение, потому что все, что происходит сегодня в мире, это очень похоже на ту фантастики. Они, когда писали это произведение, не было ни компьютеров, ни смартфонов. Поэтому они предвидели будущее построено. И, естественно, во всех произведениях речь идет только о том, как ты бронить землю. И как попытаться понять, что нас окружает во Вселенной или в других галактиках. И сегодня, как никогда, стоит вопрос о том, как сохранить эту планету. Поэтому Стругацкие сегодня настолько популярны. Я думаю, что картина Клима Козинского, о которой мы говорим, о «Полдне», там про людей. И несмотря на то, что это событие описывается у нас как бы 23 век, то сейчас мы живем в 21-м. Люди такие же, как сегодня. Всегда кто-то с кем-то борется, кто-то живет любовью, кто-то живет страстью, кто-то живет глупостью какой-то. Вот это, наверное, самое ценное. Что люди всегда люди. Мечтали о том, что все, о чем только мечтается, человек сможет сделать, а сегодня получается, что все, что человек придумал и сделал, может уничтожить цивилизацию. Оружие, искусственный интеллект и так далее, и так далее. Это действительно есть запах конца цивилизации. Поэтому Стругацких нужно читать сегодня повнимательнее. Уже не как фантастику, а как документ.
23: Леонид Ермольник, сыгравший в сериале «Полдень», 18+. Первые два эпизода уже на ОККО и на Кионе. На платформе «Старт» вышел документальный сериал «Амазонки русского авангарда» о Наталье Гончаровой, Любови Поповой, Ольге Розановой и Надежде Удальцовой. Каждой художнице посвящена отдельная серия. Проект соткан из архивных материалов, писем, фото, воспоминаний современников. Куратор центра «Зотов», искусствовед Полина Стрельцова, была приглашенным спикером в этом сериале. Каждая из героинь ей по-своему близка.
25: Каждая из четырех художниц восхищает величиной своего таланта. Они обладали колоссальной работоспособностью, увлеченностью, видением и, конечно, смелостью. Они находились на сломе эпох. При этом каждая из них совершила революцию в искусстве. Мне понравилось в одной из серий, кто-то из спикеров как раз сказал, что, по-моему, серия про Розанову. С каждым годом мы все больше говорим об этой художнице и все больше узнаем, раскрывается перед нами величина ее дарования. Другой момент, который, кстати, также раскрыт в фильме и их объединяет всех четырех, это, конечно, обратная сторона авангардной яркой медали. Трагическое время, трагическая судьба. Две героини, это Розанова и Попова, погибли раньше времени, ушли из жизни, от болезни, от неустроенности быта. Одна, Гончарова, оказалась в эмиграции, вдали от родины, тяготилась этим и так и не стала своей во Франции. А Удальцова осталась у себя на родине, чужой, и не смогла вписаться в новые реалии соцреалистического искусства. И это очень тактично показано в фильме. Не могу не сказать о своем отдельном треке восхищения. Это работа художественной группы в этом фильме. Очень тактично введены новейшие приемы работы, в том числе там, с искусственным интеллектом, оживлением картинок. Все сделано с большим вкусом под стать нашим героиням.
23: Искусствовед Полина Стрельцова о документальном сериале «Амазонки русского авангарда 12+». Первые два эпизода доступны в онлайн-кинотеатре «Старт».
13: Выставки.
23: В Московском музее современного искусства на Петровке открылась выставка «Рухин. Шаг в беспредметность», приуроченная к 50-летию со дня смерти художника Евгения Рухина. Подготовили ее совместно с частным музеем АЗ. Рухин – ключевая фигура советского неофициального искусства. Но после трагической гибели художника в 33 года основная часть его наследия была вывезена в Штаты. Так что это первая попытка структурировать творчество художника, говорит куратор выставки «Рухин. Шаг в беспредметность» Ян Гинзбург.
2: Довольно интересный пласт открывается. Это ранние работы художника, о которых вообще практически было неизвестно. Это северные пейзажи, изображения монастырей, разрушенных старых церквей. Поздний Рухин более-менее известен, но он довольно ярко был представлен на аукционах, таких как Сотбис, МакДуглас. В основном это работы с использованием фрагментов мебели, живописи, то есть такие ассамбляжные картины, я бы так бы это назвал. Мы делаем выставку, по сути, молодого современного художника. Впервые будут показаны фотографии из мастерской Евгения Рухина, в которой случился пожар, в которой художник погиб. Также мы реконструировали два стенда художника на двух важных выставках, которые прошли в Ленинграде в 1974-1975 году. Это выставки в ДК «Даза» и в ДК «Невский». Мы реконструировали полностью стенд художника, реконструировали его первые инсталляции, которые он там показывал. То есть мы воспроизвели их по фотографиям, и зритель сможет как бы окунуться в то время и представить себя зрителем этих важных выставок.
23: Это был Ян Гинзбург, куратор выставки «Рухин. Шаг в беспредметность» в Московском музее современного искусства 18+. Выставка открыта до 22 ноября.
13: Фестивали.
23: Я сама в эти выходные собираюсь в Геленджик. Там стартует фестиваль актуального российского кино «Маяк». Пожалуй, один из главных сегодняшних киносмотров. В основной программе 11 полнометражных фильмов, много дебютов. Вне конкурса покажут новые картины Алексея Учителя «Шум времени» и Павла Лунгина «Четыре жизни» Петра Мамонова. О том, в какой пазл сложилась программа «Маяка», рассуждает программный директор этого киносмотра Стас Тыркин.
4: Большое количество фильмов о подрастающем поколении, скажем так, которые стоят перед необходимостью совершить какой-то выбор и открыть для себя какую-то новую жизнь, но перед тем же вопросом стоят люди взрослые абсолютно, которые тоже должны как-то по-новому начать жить. Такой мотив, когда персонаж раздваивается, может быть, даже на себя самого в прошлом и настоящем, иногда в насыщенном будущем, либо примеривает на себя какую-то маску какого-то другого персонажа, иногда исторического. В этом каком-то диалоге с большой историей он существует.
6: Про метров хочу спросить. Лунгин и Учитель сами пришли и предложили показать их кино на фестивале?
7: Это исходило от них. Предложение. По факту просмотра фильмов совершенно было ясно, что оба мэтра выступили самым достойным образом, и, конечно, мы были счастливы представить их фильмы на фестивале актуального кино, которыми они, собственно, и являются. Фильм «Лунгина» словно возвращает нас в его золотой период. В конец 90-х, благодаря, конечно, его герою, вот самый отвязный фильм «Маяка» этого года, хотя в данном случае это произошло благодаря, конечно, главному герою этого фильма, Петру Мамонову, которого «Лунгин» не открыл, как «Такси Блюз» не был его первым фильмом, но по факту он его открыл для кино и сделал его символом просто страны и того времени. А что касается фильма «Учителя», то это просто огромный фильм, сделанный в большом стиле. И я шучу, а что его бюджет наверняка больше всех бюджетов фильмов, которые за все эти годы показывались у нас на четверг. И это видно на экране, и это очень по делу.
23: Программный директор кинофестиваля «Маяк» Стас Тыркин. Киносмотр продлится до 8 октября включительно.
0: Театр.
23: В театре «Практика» в эти выходные «Черная пурга». Абсурдистский хоррор, в центре которого столичный офисный работник, командированный в северный город Н. За внешними событиями кроется большой поиск собственной души, рассказывает исполнитель главной роли в «Черной пурге» Илья Барабанов.
8: Это работник офиса. Он по заданию своего руководства приезжает в некий город Н, который очень напоминает заснеженные города, где вообще бывает черная пурга реальная, где добывается уголь. Он приезжает узнать, почему погиб шахтер. Мне кажется, это просто связано с какими-то страховыми выплатами, но на самом деле, как показывает потом вся пьеса, он приезжает, чтобы понять вообще, кто он в этом мире. Потому что ему кажется, что он точно знает, кто он. Но оказывается, все наоборот. Надо самому понять, кто ты. И потом, наверное, просто становится проще жить. Но, как обычно, это происходит через боль, через мучения, через страдания. Но в этом экстремальном месте, оказывается, все равно живут люди. Неважно, кто они. Режиссер мой однокурсник Сергей Щедрин. И мы с ним не так часто работали. И здесь вот у нас случилась полноценная работа. У меня не так много главных ролей вообще бывало. А главная роль — это какой-то действительно такой путь от чего-то к чему-то. Перспектива, которую еще надо держать в каждой сцене. Когда тебе это дается, конечно, ты просто счастлив. А как ты понимаешь, когда это тебе дается, только по реакциям зрителей.
23: Актер Илья Барабанов про спектакль «Черная пурга» в театре «Практика» 16+. Реакцию зрителей узнаем скоро. Премьерные показы в субботу и в воскресенье. С вами была Александра Сидорова. Хороших выходных.
0: Предпоказ на Бизнес FM. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
9: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
11: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
0: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
9: Предложение ограничено.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Деньги. В средние века в Германии чистый доход от чеканки монет получал монетный сеньор-феодал. В его кармане оставалась разница между стоимостью сырья и готовых денег. Дополнительный доход при производстве монет получали владельцы собственных рудников.
0: История денег на Business FM.
10: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
14: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Правительство разрешило производителям бензина и дизеля до конца года включать в биржевой норматив продажи топлива на АЗС, которые заключили соглашение с регионами об установлении предельного уровня цен и предоставляют сведения о реализуемом бензине и дизеле. Решение принято для приоритетного обеспечения топливом таких автозаправок. В свою очередь, это поможет поддержанию стабильности на внутреннем топливном рынке, отметили в Кабмине. Временное ограничение на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара. Об этом сообщила Росавиация. Меры вводились ранее в субботу для обеспечения безопасности полетов и действовали около 2 часов. Кабмин утвердил постановление о маркетплейсах, на которых могут проводиться госзакупки для образовательных организаций. Такие площадки должны быть включены в реестр посреднических цифровых платформ, располагать логистической инфраструктурой не менее чем в 45 регионах, иметь не менее 2 поставщиков товаров из перечня средств обучения, необходимых для оснащения образовательных организаций. Госнаградам представят сотрудников СИН, предотвративших побег осужденного из поезда в Кабардино-Балкарии. Погибшего конвоира наградят посмертно. Об этом сообщили в ведомстве. Напомню, заключенный накануне вечером набросился на работника конвоя в поезде Владикавказ Адлер. Когда тот сопровождал его в туалет, преступник забрал оружие и открыл огонь. Он также ранил 3 конвоиров. Осужденного ликвидировали. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Импортные цены будет корректировать таможня. По данным Forbes, инспекторы по своему усмотрению смогут увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей. Разбираемся, что будет на деле. Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Генпрокуратура теперь хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он основатель Freedom Holding. Каковы перспективы? Школьные протесты во Франции переросли в беспорядки. Уже несколько дней ученики выходят на митинги из-за недовольства отсутствием учителей, ветхими зданиями и переполненными классами. Но и позже появился и политический контекст. Подробнее в нашем эфире. Таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
15: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС, акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
16: Мое мнение, что для нашего сектора автомобили и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, 1.5 года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами. И зачастую ты везешь базовые компоненты, комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи, как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости. На нас, на автомобилях, на секторе автомобилей без этого не отразится.
15: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
17: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
15: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимости возимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
18: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, ну, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3 тысячи рублей за оспаривание решений, как раньше было 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенной стоимости. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
15: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Нового главу шахматной федерации ФИДЕ в России заподозрили в финансировании Украины. Интерфакс сообщает, что Генпрокуратура уже подала иск и хочет добиться изъятия российских активов бизнесмена из Казахстана Тимура Турлова. Он стал главой ФИДЕ в конце прошлой недели. Также он основной владелец финансовой компании Freedom Holding. Утверждается, что Турлов и связанные с ним структуры направили Украине суммарно миллионы долларов. Продолжит тему Валерий Убадуев.
19: Тимур Турлов родился в Москве. В ноябре ему исполняется 39 лет. В 2008 году он основал в России финансовую компанию Freedom Finance, которая затем превратилась в группу компаний Freedom Holding. Сейчас она базируется в городе Алматы. В июне 2022 года Турлов отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана, где на тот момент проживал вместе с семьей уже более 10 лет. В 2023 году Freedom Holding полностью ушел из России, а активы группы, оставшиеся в стране, были проданы Максиму Павалишину. На тот момент он был заместителем гендиректора Freedom Finance. Структуры продолжили работу под названиями «Цифроброкер» и «Цифробанк». Президентом ФИДЕ Тимур Турлов был избран на прошлой неделе. Александр Дворкович покинул этот пост в июле из-за включения его в санкционный список ЕС. До избрания Турлова исполняющим обязанности главы ФИДЕ был индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд. Именно с его инициативы, как заявлял исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, российских шахматистов не допустили до участия во Всемирной шахматной олимпиаде, которая прошла в сентябре в Узбекистане. Примечательно, что с избранием на пост главы ФИДЕ Турлова поздравлял представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом сам Турлов заявлял, что федерация под его руководством будет соблюдать ограничения, наложенные на российских шахматистов. Теперь, как следует из иска Генпрокуратуры, Турлова потенциально в России могут признать экстремистом за финансирование Украины. Комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
20: Разные органы исполнительной власти, они, в общем-то, живут-то по своей траектории и далеко не всегда координируют действия друг с другом. У Минспорта свои задачи, у Генпрокуратуры свои. И они, конечно, в своей деятельности могут друг другу мешать, потому что, ну, понятно, что если сейчас Турлова признают экстремистом, конечно, это серьезно затруднит возвращению Российской шахматной федерации в международные турниры.
21: Возможно, сейчас, когда вот эта история может стать реально большой проблемой, на уровне первых лиц там какая-то коммуникация произойдет, потому что ведь пока же еще такого статуса нет.
19: Ответчиками по иску генпрокуратуры выступают сам Тимур Турлов, его деловой партнер Аркадий Щукин, а также несколько связанных с ними юрлиц. Интерфаксу в правоохранительных органах сообщили, что иск касается денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества на общую сумму в сотни миллионов долларов. Украинские и казахстанские СМИ ранее сообщали, что Турлов и связанные с ним структуры активно направляли деньги Украине. В марте 2025 года один украинский портал писал, что общая сумма пожертвований превысила 15 миллионов евро. Из них, как утверждалось, 2 миллиона были перечислены через платформу United24, которая была создана по инициативе Владимира Зеленского. Она в том числе занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО и транспорта для вооруженных сил Украины. Бывшего владельца видеоигровой компании «Леста», разработчика «Мира танков» и «Мира кораблей», Малика Хатажаева, признали экстремистом также за связь с этой платформой. Активы компании были переданы государству. Но вернемся к делу Тимура Турлова. Примечательно, что он также находится под персональными санкциями Украины. Ограничения также введены против Freedom Finance Украина. А представители Freedom Holding заявили ТАСС, что не понимают сути иска

0: Заметно. Вот.
1: В 23-м году телеканал CNBC сообщал, что Турловым и его структурами заинтересовался американский Минюст из-за обвинений в несоблюдении санкционного режима. Также указывалось, что его компании продолжают иметь связи с Россией. Об итогах расследования не сообщалось. А в этом году в своей отчетности для американской комиссии по ценным бумагам Freedom Holding Corp. указала, что получала запросы от ОФАК относительно операций с подсанкционными лицами. Компания заявила, что продолжает сотрудничать с регулятором. Валерий Убадаев, Наталья Космачева, Алина Орлова, Business FM.
2: Во Франции школьные протесты переросли в беспорядки. Уже несколько дней ученики тысяч французских лицеев выходят на митинги из-за недовольства отсутствием учителей, ветхими зданиями и переполненными классами. Как пишет Телеграф, осенние протесты в начале учебного года уже традиция, но в этот раз власти забеспокоились, когда к мирным митингам стали присоединяться люди не из школ и устраивать беспорядки. В пятницу пришлось закрыть около 400 учебных заведений, пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров, задержаны более 2000 человек, большинство несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники поджигают лицеи, жгут фаеры. Ущерб уже оценивается в миллионы евро. К школьникам присоединились и студенты крупных вузов Франции. В разжигании протестов, начавшихся еще 21 сентября, обвинили левых радикалов, которым нужна поддержка молодежи на следующих выборах. Рядом с некоторыми лицеями были замечены плакаты с надписями «Уберите Макрона» и «Меланшон 2026». «Меланшон» — это лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция». Мы обсудили эти протесты с членом партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, гидом-переводчиком в Париже Дмитрием Мисуркиным.
3: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Критей, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить забастовку, поскольку не хватает у них украинского состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители за будущее, которое неясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев писалось, там были в некоторых местах эксцессы, как обычно. 6 числа на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплату получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовкам и так далее. Осенне-весеннее обострение, как обычно. Выводы полезны, которые делает. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть всякие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа инженерная, например.
2: Дмитрий Мисуркин. Министр юстиции Жеральд Жарманен потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от плана вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, а несколько школ закрылись.
4: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
5: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
7: Успеть за 10 секунд на Business FM.
8: Между делом с Кирой Альтман.
0: Мой друг, галерист Сергей Гущин, показывает мне выставку в своей Нью-Йоркской галерее и рассказывает о дуэте тайваньских художников Хуане Джичени и Хао и выставке «Сталкер».
8: Это все как бы живопись фигуративная, но сделана на традиционной японской фольге, накатанной на холст. Эту фольгу использовали до изобретения электричества. В Японии отделывали им стены, чтобы ловить свет.

0: свет. То есть она очень так передает свет. И все работы этих художников, они серебряные и золотые. Но там нет ни золотой, ни серебряной краски. Это просто черная краска, тушь, которую они вот сверху, вот по этой японской фольге пишут свои работы. А если говорить про смыслы, то выставка называется «Сталкер». С одной стороны, это посвящение фильму Тарковского. Другой момент, что есть такая новая тайваньская волна. Мы все знаем французскую новую волну, а вот тайваньская новая волна, которая появилась в 80-е. И если совсем примитивно объяснять, что в этом направлении режиссер, который делал эти фильмы, для них длина кадра и то, что происходило на экране, намного важнее слов, которые произносят герой. Поэтому там нет перегруженности, скажем так. И на самом деле во всех киношколах преподают, знают, только для широкой публики новая тайваньская волна не дошла. И они используют как раз вот эти образы из кино, то есть там и Тарковский, и Феллини, и Кокто.
1: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
3: 13:45 в Москве. В Москве заметили робота-собаку на колесах с логотипом Сбера. Видео с этими андроидами распространились в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сбер-Сити, это запад Москвы. Гендиректор Сбер-Сити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робособаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камеры на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он будет выполнять еще и функции курьера. Также робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его при этом немного пошатывает. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
4: Судя по видео, которое мы видим, что по территории Сбер-Сити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой основной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое. Им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и как бы требуется вмешательство, и даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз-таки следующий шаг – это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, который применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импортозаместить.
3: Максим Кондратьев, Российская инженерная академия. Сбер не раскрывает ни бюджет разработки, ни затраты на эксплуатацию своих роботов, но известно, что некоторые модели компания покупала у сторонних производителей. В 2021 году банк в исследовательских целях приобрел робота Spot от Boston Dynamics и выпускал его гулять по территории университета Сбера. На тот момент стоимость такой платформы составляла около 5,5 миллионов рублей. Для сберовских роботов пока на ПМФ в 2024 году ходовая часть была сделана в Китае. Начинка от Unitree, например, варьируется в цене от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Для сравнения, стоимость сборки одного ровера-курьера от Яндекса – 10 тысяч долларов или почти 800 тысяч рублей на момент заявления компании в прошлом году. Сборка также происходит на контрактном производстве в Китае. А к 2027 году компания планировала снизить затраты до 8000 долларов за штуку за счет оптимизации. Будут ли роботы-собаки от Сбера конкурировать с роверами-курьерами Яндекса, комментирует заместитель начальника Центра технологической поддержки образования МЕД Станислав Шепелев.
5: Робот будет более дорогим, будет требовать более частой подзарядки, сможет проехать меньшее расстояние. Конструкция достаточно сложная. Его перемещение и поддержание равновесия требует большого количества энергии. Она содержит большее количество моторов и, скорее всего, будет менее грузоподъемной, чем ровер. Да, если речь идет о маршрутах, которые требуют сложных каких-то перемещений, то, скорее всего, они смогут конкурировать. Но нужно понимать, что там, где сможет проехать такой робот, ну, например, спуститься в подземный переход. В принципе, робот-ровер сможет спуститься по пандусу. Таких достаточно много, построено в рамках доступной городской среды. Поэтому на некоторых маршрутах, да, такой робот будет показывать лучшие результаты. Возможно, сможет поднимать груз, в том числе и в подъезды. Но здесь вопрос, кто откроет ему дверь. Если речь идет о какой-то такой среде, спроектированной под роботов, то обычно там роботы взаимодействуют с инфраструктурой, умеют сами открывать двери, вызывать лифт, отправлять его на нужный этаж.
3: Станислав Шепелев, заместитель начальника ЦТПО МЕЭТ. Робособаку Сбер показывал на ПМФ в 2024 году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел чуть-чуть по-другому. У нынешней версии, например, есть колеса. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7. Само дело активно освещалось в СМИ, а судебное решение оставило много вопросов и у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев с подробностями.
6: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающийся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по 2 эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и 2 эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по 2 последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личности в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем раннем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
7: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминания о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
6: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
8: В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевший виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности.
6: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
9: Если вы из тех, кто выходит из продуктовых магазинов без еды, потому что там нет съедобных продуктов, ресторанные активности фермерских хозяйств на этой неделе должны вас как минимум обнадежить. В ресторане «Ино М2» на Гоголевском бульваре сразу 6 шефов, традиционно работающих сезонкой, а чаще всего еще и с органикой, потому что у них свои фермы, огороды, сады, сойдутся в одном вечернем меню. Задача – приготовить из русского фермерского продукта блюдо любой национальной кухни. Это открытый ужин, и билеты на него можно купить. Игорь Шиянов, шеф нижегородского ресторана «Red Wall», представит французский терин из павловского фуа-гра с инжиром и хересом. Андрей Колодяжный, бренд-шеф гастро-дачи «Вселук», приготовит датский стекфлеск из говяжьих языков с белыми грибами, дикими травами и печеной сливой. Никита Кузьменко из «Ина» продолжит ужин венгерским корки-левишем с органическим мясом и дерее – это венгерские равиоли с капустой. Будет Португалия, Таиланд и русский винегрет, но авторский с северным тугунком от Екатерины Алехиной, шефа ресторана «Биологи». Конечно, одного ужина мало. Качественные продукты хочется есть каждый день. «Ино» – это ресторан фермы М2, а гастро-дача в холодильном переулке – фермы на озере Вселук в Тверской области. И везде недавно обновили меню. Сезон. Сейчас самое время для горячего борща с мини-голубцами из совойской капусты и томленым козленком или ухи на вселужских карасях и судаке с печеными корнеплодами и фенхелем. Конечно, своим. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Движение пригородных поездов в сторону Тулы, приостановленное ранее по техническим причинам, восстановлено в Калужской области. Об этом сообщил региональный Минтранс. Поезда будут ходить по прежнему расписанию, как сообщалось ранее, по тех причинам перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршрутам Калуга-1 Ферзикова, Калуга-1 Алексин и Калуга-1 Тула временно были приостановлены. Другие подробности не приводились. Специалисты ликвидировали в Бурятии более 330 медведей, вышедших к населенным пунктам и представлявших угрозу людям. Об этом сообщили в региональном природнадзоре. По данным ведомства, в день в природнадзор Бурятии поступает около 15-20 сообщений о выходах хищников к людям. Российские военные взяли под контроль новую казачью в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Бойцы группировки войск «Север» ведут бои за освобождение населенных пунктов Варваровка, Лобановка и Резниково. В течение суток российские средства ПВО сбили 6 управляемых авиабомб и 680 беспилотников самолетного типа ВСУ, отметили в ведомстве. Мать четверых детей Илона Маска и топ-менеджер его компании Neuralink объявила, что рассталась с миллиардером. В соцсетях Шивен Зилец рассказала, что разрыв получился неожиданным и болезненным, но она все равно продолжает любить Маска. По словам Зилец, основатель SpaceX подарил ей знания на 100 лет вперед и наполнил жизнь смыслом, поэтому для нее это большая потеря. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2 часа дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Поражение мостов в Киеве. Минобороны России сообщила об ударе сегодня по Северному мосту через Днепр. До этого были поражены другие ключевые артерии через реку в украинской столице. И это привело к транспортному коллапсу. На этом фоне посольства западных стран думают над переездом из Киева, написал Guardian. Инцидент на рейсе Fly Dubai был попыткой теракта. Об этом заявил генпрокурор Арабских Эмиратов. Специальная следственная группа установила, что второй пилот, напавший на капитана, действовал по заранее продуманному плану. Умер Анатолий Кашпировский. Психотерапевту было 87 лет. Предварительно причиной смерти стала остановка сердца. Каким был телефеномен конца 80-х? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, Минобороны России сообщила о поражении Северного моста через Днепр в Киеве. До этого 2 дня подряд дронами атаковали Южный мост. Через реку были повреждены опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение по мосту полностью остановили, Киев парализовали пробки. Сегодня на Северном автотранспортном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту сейчас частично перекрыто, сообщил мэр Киева Кличко. Всего в украинской столице 9 мостов через Днепр. Северный и Южный – одни из самых важных и самых загруженных транспортных магистралей через реку. И это фактически логистическое соединение еще и 2 частей Украины. СМИ писали, что Россия применяет реактивные дроны с боезарядом кумулятивно-режущей специальной нагрузки. А вчера во время военных учений в Челябинской области Владимиру Путину показывали новое вооружение, и в том числе новые реактивные герани, способные развивать скорость до 350 километров в час. В телеграм-канале Минобороны России новости о ночных ударах по Киеву сопровождается картинкой БПЛА и подписью «Герани. Продолжение следует». Комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: На выставке, которые сопровождались учения, действительно президенту были представлены 2 модели реактивных дронов «Камикадзе» дальнего действия. Это «Герань-4» и «Герань-5». Оба дрона оснащены реактивными двигателями. Оба дрона обеспечивают крейсерскую скорость полета не менее 350 км в час. Но на самом деле «Герань-5» может двигаться и быстрее. Когда она совершает маневры, скорость может увеличиваться до 700 км в час. И на такой скорости скорости с этими дронами не могут эффективно бороться ни мобильные огневые группы, ни вертолеты. Для борьбы с такими дронами необходимо применять либо полноценные зенитные ракетные комплексы, боекомплектом для которых достаточно серьезные проблемы, либо самолеты, перехватчики. Самолеты у ВСУ имеются, но одна такая ракета стоит даже дороже, чем дрон «Камикадзе». Дроны еще оснащены и новой системой управления, которая использует в том числе искусственный интеллект. То есть они могут совершать маневры при прорыве противовоздушной обороны. Кроме этого, даже если связи нет, наличие искусственного интеллекта позволяет обнаружить нужный объект, который заложен в память дрона, идентифицировать его и, соответственно, направить дрон именно на этот объект. Боевая часть достаточно необычная, и ни у кого в мире таких боевых частей на дронах такого типа на данный момент нет. Судя по всему, это кумулятивная боевая часть, которая формирует расплавленный металл. При этом боевая часть распределена по конструкции дрона. Часть боевой части находится в крыльях, часть фюзеляжа дрона. Таким образом, формируется горизонтальная полоска поражения объекта. Большое количество мостов, которые построены в Украине, имеют именно вантовую конструкцию. Поразить бетонные быки, на которых ставятся мосты, многие, такой дрон не сможет, все-таки боевая часть у него недостаточно мощная. А вот попытаться перерезать часть тросов может. Это не приведет к обрушению моста, но в случае, если у моста несколько тросов, на которых он держится, повреждены, движение по такому мосту становится опасным. Это мы сейчас и наблюдаем. Применение вот дронов «Камикадзе» типа «Герань» мы можем применять десятками, сотнями и больше, если это будет необходимо. Причем это возможно в течение одного налета, то есть в течение буквально считанных часов. Теперь будет, видимо, приниматься решение о том, как проводить операции по блокированию логистики на территории Украины.
3: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Британская «Гардиан» сообщила со ссылкой на двух дипломатов, что западные страны рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства. Среди вариантов для переезда Львов или восточные регионы Польши. Европейские дипломаты признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, будто Украину бросили на произвол судьбы. Но отмечают, что ситуация, очевидно, быстро ухудшается. МИД России сегодня повторно рекомендовал иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев, заявив, что в ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России вооруженные силы продолжат наносить массированные удары возмездия. В МИДе подчеркнули, что не все прислушались к ранее сделанным предостережениям и осознанно подвергают своей жизни смертельной опасности. Если эвакуация дипмиссии действительно произойдет, то как она будет воспринята, говорит политолог Георгий Буфт.
12: Ну, они, разумеется, это не подадут как победу Москвы, а подадут как заботу о безопасности своих дипломатических представительств. Скажут, что мы вернемся и так далее и тому подобное. Переедут в безопасное место. Скажут, что безопасность наших дипломатов, она превыше всего. А Москву обвинят там в вражеских бомбардировках, в том, что она не соблюдает Венскую конвенцию о безопасности диппредставительств и так далее.
13: Почему именно сейчас об этом заговорили? Из-за вот бомбардировок мостов?
12: Ну, конечно, это связано с усилением бомбардировок Киева, с тем, что там нарушается нормальная жизнь, и посольством, объективно говоря, функционировать в такой ситуации трудно. К тому же случайные удары могут действительно попасть и по диппредставительству. Такие случаи уже были. Это может произойти как в результате ошибки, так и в результате действия ПВО. Когда город под обстрелом, то, конечно, посольством в нем работать трудно.
13: А возможная реакция Москвы? Вот добились чего хотели?
12: Москва это, разумеется, подаст как свою частичную победу. Но война на этом не закончится, и противник подаст это как свидетельство варварских действий агрессивной России.
13: Как повлияет на политические последствия? Ускорятся ли переговоры или замедлятся? Обострятся ли отношения?
12: Нет, переговоры это не ускорит. Отношения ожесточатся. Европа придумает какие-нибудь очередные санкции. Вообще опыт истории показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн, а все решалось на поле боя. Удары по гражданской инфраструктуре ожесточали противостоящие стороны, как правило. Сейчас характер войны меняется, и экономика играет большее значение в плане обеспечения фронта. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эта составляющая, она сохранится.
3: С политологом Георгием Буфтом беседовал продюсер бизнеса ФМ Андрей Гаврилов. Владимир Зеленский в интервью Financial Times рассказал, что попросил Трампа заблокировать спутниковую систему «Рассвет». Это аналог Starlink. По его словам, к работе над «Рассветом» подключился и Китай, в связи с чем он попросил президента США ввести санкции также и против китайских компаний, связанных со спутниковой системой России. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество так же, как торговые центры. Считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепит и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания. Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как это будет работать, пока не очень понятно, продолжает юрист, партнер юркомпании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
14: На данный момент 99% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делятся на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали: вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях маркетплейс дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность, получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам маркетплейс, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают эту коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств по занижению кадастровой стоимости и ее оспарению собственниками.
3: Глеб Подъяблонский, юрист, партнер юркомпании «Юрвиста». Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, который ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать продукты, пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Арабские Эмираты, который принадлежит Fly Dubai, признала инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
15: Подробности. Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
3: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
16: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
17: В автоспорте большая часть внимания прикована к трем основным гоночным сериям. Формула-1, MotoGP и Rally WRC. Они получают основной охват публикаций и телевизионных трансляций. А за бортом незаслуженно остаются другие не менее зрелищные категории болидов и соревнований. Один из таких — это ралли-кросс. Очень быстротечные гонки, где соревнования проходят на коротких трассах, совмещающих асфальтовые и внедорожные участки. В зависимости от трассы стартуют по 4 или 6 болидов, а заезды длятся от 3 до 5 кругов. В этом году в топовой классификации RX1 принимало участие 30 машин, так что каждое двухдневное событие включало до 11 гонок. Так как все пилоты стартуют с одной линии, борьба идет от самого старта и столкновения происходят постоянно. В сезоне 26-го, который закончился в сентябре, оспаривался титул чемпиона Европы, мировая классификация была упразднена, в 4 классах. Болиды RX1 базируются на доработанных серийных машинах строго с атмосферными двигателями. Самые распространенные базовые модели — это Volkswagen Polo, Peugeot 208 и Ford Fiesta. Но не путайте их со скромными городскими малолитражками. Стоимость доработанного для ралли-кросса экземпляра может достигать нескольких сотен тысяч евро. В этом классе чемпионом стал швед Йохан Кристоферсон на Polo. Категория RX3 — это те же доработанные серийные машины, но с более жесткими ограничениями. Например, объем двигателя не должен превышать 1600 кубов. RX4 использует болиды раллийной группы 4, которые должны быть моноприводными. Наконец, RX5, добавленный в этом году для поднятия интереса к соревнованиям, использует очень забавные машинки кросс-кар. Они популярны в Скандинавии. Это своеобразный кар для бездорожья. Любителям адреналиновых гонок очень рекомендую посмотреть эти быстрые и увлекательные соревнования.
16: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
3: 14:16 в Москве. Таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
18: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС и акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
19: Мое мнение, что для нашего сектора автомобили и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами, и зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи, как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости. На нас, на автомобилях, на секторе автомобилей, без этого не отразится.
18: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае тысячи дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании «Форд» Александр Лепилин.
20: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
18: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимости возимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
21: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений корректировки таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3 тысячи рублей за оспаривание решений, как раньше было 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенной стоимости. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
18: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатель». Был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. «Бизнес ФМ» пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
22: 4-й номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба «Основатели», владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя», основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
23: Мне кажется, что большие предприятия и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которая предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, считать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
22: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом, рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
24: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже два раза летали. Второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе. Мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценностям, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса, для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
22: Сейчас в бизнес-клубе основателя 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, Бизнес ФМ.
2: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
0: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
1: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Хавейл для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.

0: областных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: Продолжение разговора о недвижимых инициативах ЦБ сегодня о нововведении для сегмента ИЖС. Основная причина его появления – необходимость защитить граждан от недобросовестных подрядчиков. Если подрядчик исчез и проект оказался недостроенным, семья остается с ипотекой, но без дома. Проблема стоит остро, поэтому ЦБ предлагает законодательно запретить выдачу ИЖС-ипотеки без использования счетов эскроу. Такой механизм давно доказал свою эффективность как в строительстве многоквартирных домов, так и в ИЖС, реализуемом в рамках льготных программ, подчеркивают в Центробанке. С 1 марта прошлого года счета эскроу возможны для любых договоров подряда и обязательны для льготных ипотечных программ. По словам собеседников Business FM, к появлению эскроу рынок ИЖС адаптировался частично. Многие продолжали работать по старым схемам, а банки закрывали на это глаза. Из 8 тысяч подрядчиков, заявивших о готовности к нововведению, реально на сделки вышло едва ли половина. И около 30% одобренных ипотек не доходят до выдачи именно потому, что подрядчик не в состоянии работать по эскроу. Теперь регулятор говорит прямо: играть по правилам не опция, а условие. В короткой перспективе отрасль войдет в стресс-зону. На фоне снижающегося спроса и высокой ключевой ставки небольшим подрядчикам придется перестраивать процессы, договариваться с банками о поэтапном раскрытии эскроу и даже сворачивать бизнес. Но в долгосрочной перспективе запрет дает то, чего рынку не хватает – прозрачность, системность и управляемость. А если все пойдет параллельно с минимизацией документа оборота, внедрением механизма поэтапного раскрытия эскроу и доступностью проектного финансирования по ставкам, аналогичным ставкам для МКД, будет совсем хорошо, уверены ИЖС-эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drink It Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
3: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drink It растут как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
1: Глава российского бизнеса Drink It Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
4: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru.
5: Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика.
4: Специальный проект.
1: Скоро. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 14.28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Минздрав подготовил проект нового порядка обязательного и внеочередного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители, сообщает ТАСС. Согласно документу, заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в Федеральном реестре документов единой информсистеме здравоохранения. После этого сведения будут передаваться в МВД. По желанию гражданина ему смогут выдать бумажную копию заключения. Проект также предусматривает направление уведомления через госуслуги, если во время медосмотра у водителя обнаружат признаки заболевания, которое ограничивает управление транспортом, его направят на дополнительное обследование или лечение. Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерала армии. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Директор Росгвардии Виктор Золотов вручил Кадырову погоны и краповый берет в знак признательности. Заслуг в деле развития войск Национальной гвардии в ходе церемонии в Грозном. Напомню, в октябре прошлого года главе Чечни присвоили звание Героя Республики. Бар, в котором находились более 50 посетителей, обрушился в испанском городе Сан-Висенте-де-ла-Сон-Сьерра. Инцидент произошел в заведении Темпранильо рано утром 3 октября. Сначала в баре обвалился пол, затем упала крыша и стена соседнего помещения. Пострадали 12 человек. К счастью, никто не погиб. Раненых госпитализировали. Заведение участвовало в барном маршруте «Вайнфест», который проходит в Испании в эти выходные. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Умер Анатолий Кашпировский, психотерапевту было 87 лет. Предварительно причиной смерти стала остановка сердца. Каким был телефеномен конца 80-х? Подробнее об этом через минуту. Во Франции школьные протесты переросли в беспорядки. Уже несколько дней ученики выходят на митинги из-за недовольства отсутствием учителей, ветхими зданиями и переполненными классами. А позже появился еще и политический контекст. Новый порядок медосмотра водителей от Минздрава, правила проверки здоровья автомобилистов ждут масштабные изменения. Врачебные заключения свяжут с цифровыми сервисами и ужесточат контроль за выявленными противопоказаниями. Подробнее в эфире Business FM. Умер Анатолий Кашпировский. Было ему 87 лет, его знал весь Советский Союз, хотя сложно точно определить, кем он был. Он стал известным в конце 80-х благодаря телевизионным сеансам здоровья. Его считали легендарным экстрасенсом.
5: Подробности.
7: На самом деле Анатолий Михайлович был дипломированным психиатром, 25 лет проработал в Винницкой психбольнице, а еще был мастером спорта СССР по тяжелой атлетике. Уже во время учебы и практики он проявлял особый интерес к возможностям человеческой психики, гипнозу и методам психотерапевтического воздействия. И в 70-е начал проводить первые массовые сеансы лечения. Кашпировский соединил классический гипноз с групповой психотерапией и рациональным убеждением. Слава о чудесном докторе из Винницы разлетелась далеко за пределы Украины. Но поворотным моментом стало знакомство с Владиславом Листьевым, пригласившим Кашпировского во «Взгляд». В эфире врач-экстрасенс, по легенде, прямо в студии заблокировал боль ведущему, пока тому в руку втыкали огромную иглу. С тех пор его передачи «Сеансы здоровья» стали собирать миллионы советских зрителей перед телевизорами. С экрана смотрел всегда серьезный Кашпировский с бойцовской стрижкой и монотонным голосом говорил «Даю установку».
8: Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. Теперь я считаю, по ходу моего счета, состояние вашей готовности, когда ваша саморегуляция заиграет, заработает, будет нарастать. 1, 2, 3.
7: В марте 88 года Кашпировский из Москвы провел сеанс психотерапии в телемосте с пациенткой Киевского института онкологии прямо во время операции. Он демонстрировал, что его гипноз может заменить наркоз. Позже хирурги утверждали, что небольшую дозу анестезии все же вводили, а сама женщина признавалась, что ей было больно, но из-за камер она не решалась это показать. В 93-м Кашпировский стал депутатом Госдумы первого созыва по списку ЛДПР. В июне 95-го он участвовал в переговорах с террористами, удерживавшими заложников в больнице Буденновска. Боевики согласились на диалог. Кашпировский прошел внутрь больницы и несколько часов говорил с захватчиками и самим Басаевым, а затем через члена делегации передал решение остаться. В том же году он покинул партию и сложил депутатские полномочия. После телевизионной славы Кашпировский гастролировал по России и за рубежом. Сеансы он называл благотворительными, но по данным СМИ, зрителям предлагалось покупать специальную соль, фотографии и диски с его голосом.
0: Своим главным конкурентом в СССР Кашпировский считал другого, шумевшего на весь Союз целителя, Чумака, но, в отличие от него, никогда не заряжал воду или кремы. Этот миф возник из-за ошибки режиссера в кадре. В 93-м году Минздрав ввел запрет на массовые сеансы гипноза, и Кашпировскому пришлось прекратить выступления в России. Но он продолжил свою деятельность в Соединенных Штатах. Каким был экстрасенс Анатолий Кашпировский, вспоминает астролог Павел Глоба.
9: И с ним я был знаком, даже был один раз на конференции, кто меня приглашал. Это было в 91-м году, по-моему. Он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это он такое впечатление производил. Но как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, он был человеком, который не был склонен о себе что-то рассказывать. Практически не улыбался никогда, вот не шутил. Всего очень серьезный был человек. Но я не был в его близком окружении.
10: По телевизору, наверное, видели, как он проводит эти сеансы?
9: По телевизору, конечно, видел, воспринимал это как некое явление, может быть, интересно. Люди о нем говорили многое. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Видимо, ажиотаж был у людей, которые действительно как-то нуждались какой-то или ждали какого-то чуда. А остальные люди к нему относились как к явлению. Ну вот явление по телевизору, еще раз Кашпировский, ох, ах, такое чисто, знаете, любопытство. Вот критиковали, некоторые говорят, вот чудик какой-то уселся перед экраном, дает установки. И это одни. Другие, наоборот, с восторгом воспринимали. То, что сейчас говорится об этом времени, это не совсем так. Люди воспринимали по-разному. И совершенно неправильно говорить о том, что у нас люди все такие легковерные, все побежали за ним, за Чумаком, ничего подобного.
10: Но, тем не менее, вот такие люди, как Кашпировский и Чумак, стали феноменально популярны на рубеже 80-х, 90-х.
9: Ну, понятно, почему. Потому что, действительно, многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли. Вот они получили, ну, конечно, не чудо, естественно, потому что я это читаю Анатолия Михайловича, вообще покойного, считаю человеком все-таки профессиональным врачом. И он занимался психотерапией, в отличие от Чумака. Достаточно долгие годы, это правда, и что мы там не говорили о нем, он профессионал своего дела. Другое дело, что, может быть, не надо было вот такое общественную из этого значимость раздувать.
0: Павел Глоба, астролог. 2 года назад 85-летний Кашпировский вернулся на сцену в Москве. Проходили встречи и консультации, которые, по подсчетам журналистов, принесли ему около 6 миллионов рублей за 4 дня, хотя его директор называл эти цифры выдумкой. В том же году Российская академия наук официально признала его методы абсолютной лженаукой. Каким был Анатолий Михайлович в жизни, вспоминает его друг, актер, врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
11: Давно очень знакомы. Мы когда-то познакомились в Нью-Йорке еще на эфире, на телевизионном. Коротко сказать очень сложно. Это уникальный совершенно человек, очень теплый, на самом деле очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, предложивший свой собственный метод. Не уникальный вообще-то, потому что это делали люди до него тоже. Я имею в виду сценические какие-то выступления. Но в каком-то смысле первый среди равных был появившийся в то время, когда он был нужен. Я знаю отношение к нему со стороны и людей вообще, и профессионалов, и специалистов. Специфическое, неоднозначное, но он прожил достойную жизнь и был в очень хорошей форме до самого последнего момента. И мы с ним разговаривали буквально, я не знаю, месяц назад. По телефону разговаривали. Кстати, когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне как-то и сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. Он у меня даже есть. Он чувствовал себя неважно в последнее время. У него были проблемы со здоровьем. Но он, тем не менее, время от времени все-таки проводил сеансы. Ну, в меньшей степени, с меньшим количеством людей.
10: Может быть, он в разговорах с вами говорил, кем он себя считает?
11: Да нет, не кем он себя считает. Он врач-психиатр, профессионально дипломированный, медицинское образование. Он себя считал врачом-психиатром, психотерапевтом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
0: Александр Рапопорт. Последние годы Кашпировский жил уединенно и воспитывал маленькую дочь, родившуюся в прошлом году. С 2020 года он перевел свои сеансы психотерапии и оздоровления на YouTube. Россия и США обсуждают многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», пишет «Нью-Йорк Таймс». Речь о продаже их американским и ближневосточным бизнесменам. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас к другой теме. Во Франции школьные протесты переросли в беспорядки. Уже несколько дней ученики тысяч французских лицеев выходят на митинги из-за недовольства отсутствием учителей, ветхими зданиями и переполненными классами. Как пишет Телеграф, осенние протесты в начале учебного года уже традиция, но в этот раз власти забеспокоились, когда к мирным митингам стали присоединяться люди не из школы устраивать беспорядки. В пятницу пришлось закрыть около 400 учебных заведений, пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержано более 2000 человек, большинство несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники поджигают лицеи, ущерб уже оценивается в миллионы евро.

0: А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители, за будущее, которое неясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев списалось, там были в некоторых местах эксцесс, как обычно. 6 числа, на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплаты получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовка и так далее. Осенние, весенние обострения, как обычно. Выводы как полезные, которые делать. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть всякие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа инженерная, например.
1: Дмитрий Мисуркин из Парижа. Министр юстиции Жераль Же Марнен потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку, отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошли столкновения с полицией, несколько школ закрылись.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение.
2: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
2: Реклама.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Продолжительность жизни.
6: В 2009 году распространение свиного гриппа в нескольких странах Европы неожиданно замедлилось. Возможной причиной стала сезонная вспышка обычной простуды.
2: Журналист Алена Копылова.
6: Заражение одним вирусом иногда может временно защищать от другого. Это явление называют вирусной интерференцией. При заражении клетки выделяют специальные сигнальные белки – интерфероны, предупреждающие окружающие ткани об опасности. Получив такой сигнал, соседние клетки переходят в режим обороны, мешая вирусам проникать внутрь, копировать свой генетический материал и создавать новые частицы. При этом такая защита не всегда направлена против конкретного возбудителя. Поэтому иммунная реакция, запущенная первым вирусом, может осложнить жизнь совершенно другому. Но универсального правила здесь нет. Все зависит от конкретной пары возбудителей, порядка заражения и времени между двумя инфекциями. В некоторых случаях первый вирус мешает второму. В других такого эффекта нет. А иногда одновременное заражение способно и вовсе сделать течение болезни тяжелее. Кроме того, защита длится недолго. Интерфероновый ответ постепенно угасает, и клетки возвращаются в обычное состояние. Способность интерферонов создавать временную защиту от разных возбудителей давно интересует ученых. Препараты на основе этого принципа уже применяют при некоторых вирусных заболеваниях.

0: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
1: 14:45 в Москве. В Москве заметили робота-собаку на колесах с логотипом Сбера. Видео с этими андроидами распространились в соцсетях. Пользователи пишут, что заметили таких роботов в Сбер-Сити, это запад Москвы. Гендиректор Сбер-Сити Андрей Лихачев в начале августа заявлял, что робособаки будут патрулировать район для предотвращения нештатных ситуаций. Например, если робот заметит задымление, то он выведет картинку с камеры на экран оператора ситуационного центра. На видео, которое появилось сейчас, можно заметить, что на одном из этих андроидов закреплен небольшой отсек, из чего некоторые пользователи делают вывод, что, возможно, он будет выполнять еще и функции курьера. Также робот-собака самостоятельно поднимается по лестнице подземного перехода и, как отмечают пользователи, довольно шустро, хотя его при этом немного пошатывает. Комментирует основатель и руководитель Центра беспилотной авиации Максима Кондратьева. Максим Кондратьев.
2: Судя по видео, которое мы видим, что по территории Сбер-Сити передвигаются дроны с логотипом Сбера, можно предположить то, что Сбер пошел дальше, опираясь на негативный опыт эксплуатации роверов доставки Яндекса. С какой основной проблемой столкнулся Яндекс? В том, что колесные роботы имеют массу ограничений. Первое. Им нужна очень хорошая поверхность для того, чтобы передвигаться. Как только появляется снег, какие-то препятствия, то роботы, соответственно, тормозят и как бы требуется вмешательство. И даже есть видео, как этим роботам помогают неравнодушные прохожие, чтобы преодолеть препятствия. Они не могут двигаться по ступенькам, они не могут пересекать бордюры. То есть любое препятствие для них физически, это становится большой проблемой. И как раз таки следующий шаг — это применение бионических робособак, в том числе с колесами на концах ножек этих роботов. Они легко перешагивают через препятствия, они легко преодолевают снежные такие вот сугробы. Для них многие препятствия не являются проблемой. И поэтому это принципиально новый класс робототехники, которая применяется для различных задач, начиная от мониторинга, заканчивая доставкой. Это сам по себе новый тип носителя. Если мы говорим о том, что это разработка Сбера или нет, то вероятнее всего, что Сбер тестирует китайские носители для того, чтобы впоследствии разработать свои. Здесь сам важен процесс отработки и сценариев применения этих дронов для решения тех или иных задач. Здесь самая важная софтверная часть, а аппаратную часть можно использовать пока в том числе китайскую, а потом ее импортозаместить.
1: Максим Кондратьев, Российская инженерная академия. Сбер не раскрывает ни бюджет разработки, ни затрат на эксплуатацию своих роботов, но известно, что некоторые модели компания покупала у сторонних производителей. В 2021 году банк в исследовательских целях приобрел робота Spot от Boston Dynamics и выпускал его гулять по территории университета Сбера. На тот момент стоимость такой платформы составляла около 5,5 миллионов рублей. Для сберовских роботов, показанных на ПМФ в 2024 году, ходовая часть была сделана в Китае. Начинка от Unitree, например, варьируется в цене от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов. Для сравнения, стоимость сборки одного ровера-курьера от Яндекса – 10 тысяч долларов или почти 800 тысяч рублей на момент заявления компании в прошлом году. Сборка также происходит на контрактном производстве в Китае, а к 2027 году компания планировала снизить затраты до 8 тысяч долларов за штуку за счет оптимизации. Будут ли роботы-собаки от Сбера конкурировать с роверами-курьерами Яндекса? Комментирует заместитель начальника Центра технологической поддержки образования МИЭД Станислав Шепелев.
3: Робот будет более дорогим, будет требовать более частой подзарядки, сможет проехать меньшее расстояние. Конструкция достаточно сложная. Его перемещение и поддержание равновесия требует большого количества энергии. Она содержит большее количество моторов и, скорее всего, будет менее грузоподъемной, чем ровер. Да, если речь идет о маршрутах, которые требуют сложных каких-то перемещений, то, скорее всего, они смогут конкурировать. Но нужно понимать, что там, где сможет проехать такой робот, ну, например, спуститься в подземный переход, в принципе, робот-ровер сможет спуститься по пандусу. Таких достаточно много, построено в рамках доступной городской среды. Поэтому на некоторых маршрутах, да, такой робот будет показывать лучшие результаты. Возможно, сможет поднимать груз, в том числе и в подъезды. Но здесь вопрос, кто откроет ему дверь. если речь идет о какой-то такой среде, спроектированной под роботов, то обычно там роботы взаимодействуют с инфраструктурой, умеют сами открывать двери, вызывать лифт, отправлять его на нужный этаж.
1: Станислав Шепелев, заместитель начальника ЦТПО МИЭТ. Робособаку Сбер показывал на ПМФ в 2024 году. Тогда он помогал с навигацией на площадке и выглядел чуть-чуть по-другому. У нынешней версии, например, есть колеса. Блогер Алексей Поднебесный получил 3 года колонии за секс с несовершеннолетней, не достигшей 16 лет. Соответствующий приговор вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга. Обвинение просило 7. Само дело активно освещалось в СМИ, а судебное решение оставило много вопросов и у тех, кто за процессом не следил. Иван Медведев с подробностями.
4: Алексей Поднебесный, это настоящая фамилия, получил относительно большую известность еще до этого уголовного дела. В основном в качестве скандального блогера и героя мемов. Его называли лидером российских инцелов, людей, которые говорят, что хотели бы иметь сексуальные отношения с другими, но не могут, так как не пользуются спросом. Дословно, вынужденно воздерживающийся. Поднебесный, в частности, предлагал наказывать женщин за сексуальное возбуждение мужчин без последующего соития, называл отсутствие секса у мужчины изнасилованием со стороны женщин и продвигал теорию, цитата, «вагина капитализма», утверждая, что женщины контролируют общество через доступ к сексу. Публично об увлечении этой идеологией Поднебесный стал говорить в 2016-м, после того, как развелся со своей первой женой. В 2023-м его вторая жена публично обвиняла Поднебесного в домашнем насилии, в том числе в избиении. Он эти обвинения отрицал. В 2024-м Поднебесного задержали после распространения видео, на котором, как пишут СМИ, на коленях у блогера сидела юная девушка, а он целовал ее в губы и трогал за грудь. Девушке на тот момент было 15, Поднебесному 46. Кто инициировал расследование по этому поводу, доподлинно широкой публике неизвестно. Но первый об обращении в Следственный комитет с просьбой проверить эти материалы публично сообщала Екатерина Мизулина. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, и многие объективные обстоятельства дела не разглашались. Из того, что известно наверняка, изначально Поднебесный отрицал половую связь и утверждал, что девушка представилась 23-летней. То, что потерпевшая в показаниях подтверждала, что именно так она говорила про свой возраст, признают и в пресс-службе судов Петербурга. Позднее Поднебесный сообщал журналистам, что частично признает вину, но что именно он признал, неизвестно. Один эпизод обвинения он назвал выдуманным. В итоге суд признал его виновным по 2 эпизодам статьи «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и 2 эпизодам статьи «Развратные действия». Это про поцелуи и прикосновения. Но от наказания по 2 последним его освободили из-за истечения сроков давности. Итог. Безотносительно личности в этом процессе. Взрослый мужчина вступает или не вступает в интимную связь с несовершеннолетней, которая соврала ему о своем возрасте. Суд приходит к выводу, что факт полового контакта был доказан и что при этом мужчина знал, что партнерша на тот момент не было 16 лет. О том, как споры о возрасте решаются в рамках судебного процесса, говорит партнер адвокатского бюро «Забейда и партнеры» Александр Забейда.
5: На практике это доказывается перепиской, нет ли там упоминаний о школе, экзаменах, родителях и всяком таком контексте. Также изучаются социальные сети, обстоятельства знакомства пары и допрашивают общих знакомых. Если человек выглядел взрослым, представлялся взрослым и других признаков не было, тогда такая позиция обвиняемого может стать решающей.
4: Что касается потерпевшей, до суда она отрицала, что вступала с Поднебесным в интимную связь. Какие показания она давала дальше, мы не знаем. Процесс был закрытым. Точно известно, что она подтвердила, что представлялась Поднебесному 23-летней и что потом просила изменить ему меру пресечения на домашний арест. По словам адвоката Поднебесного, девушка просила вообще прекратить уголовное дело, но суд отказал. На вынесение приговора она пришла, но от общения с прессой отказалась и публично решение суда не комментировала. Важно отметить, что у статьи, по которой Поднебесный был признан виновным, есть примечание. Цитируем. «Лицо освобождается от наказания, если будет установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей». Конец цитаты. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: «В данном случае, я не знаю, это подсудимому и потерпевший виднее, готовы ли они в брак вступить, лишь бы только он не отсидел по такой не самой героической статье. Ну, скажем так, есть вопросы. Может быть, он сам не захочет, а может быть, она не захочет, а может, они оба не захотят. Брак – штука тонкая, поэтому, если решат узаконить свои отношения, ну, скажем так, есть шанс избежать ответственности.
4: Но о браке потерпевшая ничего не сказала. Адвокат Поднебесного после оглашения приговора на вопрос о свадьбе ответить не смогла и отметила лишь, что в нынешних условиях организовать такое мероприятие будет сложно. Защита собирается обжаловать приговор. Поднебесному дали 3 года колонии. Обвинение просило 7. Адвокатское бюро «Яланджи и партнеры» со ссылкой на судебный департамент при Верховном суде ранее приводило общую статистику по таким делам. В 2024 году по части 1 статьи 134 в России осудили чуть больше 2000 человек. Примерно те же цифры были и в предыдущие годы. Почти половина приговоров – обязательные работы. Реальные сроки – чуть больше 8%. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Между делом с Кирой Альтман.
7: Оказываюсь в Нью-Йорке и захожу в галерею «Фрагмент» к одному из ее основателей, Сергею Гущину. Здесь открыта выставка «Сталкер». На мое удивленное лицо Сергей реагирует пониманием и рассказывает, что художники из Тайваня знают одноименную картину Тарковского, но исходят из другого понимания сущности сталкера.
8: Название «сталкер», с одной стороны, это про пограничное состояние, в негативном ключе. Когда ты за кем-то смотришь, когда кто-то смотрит за тобой, и вот это вот переходный момент, и в их работах это очень чувствуется. То есть, с одной стороны, это в образе людей и в образе предметов, когда они там изображают свет, они изображают воск, который течет. И вот это вот пограничное состояние, которое в каждом присутствует, то есть, с одной стороны, какие-то внутренние демоны, которые появляются, но при этом они сглаживаются чем-то приятным, назовем это так.
7: Работы Хуана Джучена и Хао напоминают мне о свете в фильмах Тарковского. Свет – главный герой. И когда мы выключаем лампы в галерее, работы оживают. Эту живопись на фольге, исходящая от работ свечей, объяснить словами довольно трудно. Но в галерею приходят снобы коллекционеры, и Сергей Гущин доволен интересом к молодому дуэту.
8: Про выставку лучше говорить, конечно, когда ты ее показываешь. И действительно, она получилась очень для меня складной и цельной, и несмотря на то, что художники достаточно молодые. И они еще интересны, как между собой взаимодействуют. То есть один такой более активный, проактивный, всем рассказывает, показывает, а другой убегает в угол и ни с кем не коммуницирует. И, конечно, для всех выставка в Нью-Йорке – это новый шаг.
7: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
0: Между делом на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 14:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В России в 2027 году увеличат все виды пособий. С 1 января на 6,8% проиндексируют пенсии, единое пособие и другие выплаты, связанные с прожиточным минимумом. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. С 1 февраля по фактической инфляции проиндексируют социальные выплаты, среди которых ЕДВ, материнский капитал, единовременное пособие по рождению ребенка. Страховые пенсии увеличат дважды с 1 февраля и 1 апреля, а социальные пенсии с 1 апреля. Вторая индексация пенсии в апреле составит 3,3%. Кабмин разрешил производителям бензина и дизеля до конца года включать в биржевой норматив продажи топлива на АЗС, которые заключили соглашение с регионами о предельном уровне цен и предоставляют сведения о реализуемом бензине и дизеле. Об этом говорится в постановлении правительства. Решение принято для приоритетного обеспечения топливом таких автозаправок и поможет поддержанию стабильности на внутреннем топливном рынке. Изменение правил биржевых торгов нефтепродуктами стало одной из мер по стабилизации топливного рынка России. Хуситы снова ударили по НПЗ Сауди-Арамко в Эр-Рияде Саудовской Аравии. В сети распространяются предположительно кадры последствий удара. Ни компания, ни правительство Саудовской Аравии пока официально не комментировали эти сообщения. Ранее хуситы заявили, что саудовская авиация и ракетные войска за сутки нанесли 94 удара по районам Йемена, которые контролируются движением Ансар-Аллах, что привело к гибели и ранениям мирных жителей. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15 часов российской столицы. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Россия и США обсуждают сейчас многомиллиардную сделку с активами «Лукойл», пишет «Нью-Йорк Таймс». Речь о продаже их американским и ближневосточным бизнесменам. По данным источников, это предложил Владимир Путин, а Белый дом рассчитывает, что сделка поможет снизить цены на энергоносители для американцев. Поражение мостов в Киеве. Минобороны России сообщила об ударе сегодня по северному мосту через Днепр. До этого были поражены другие ключевые артерии через реку в украинской столице. Это привело к транспортному коллапсу. На этом фоне посольства западных стран раздумывают над переездом из Киева, написал Guardian. Инцидент на рейсе Fly Dubai был попыткой теракта. Об этом заявил генпрокурор Арабских Эмиратов. Специальная следственная группа установила, что второй пилот, напавший на капитана, действовал по заранее продуманному плану. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в 20 миллиардов долларов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждают издания, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Вит. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, финансировавшего избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Мутаза и Рамиза Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна. Сейчас США могут участвовать через корпорацию по финансированию международного развития Кушнер и Витков. Лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждается в пакете переговоров по Украине. Какие условия могут предлагаться в рамках продажи активов «Лукойла», комментирует ведущий эксперт финансового университета Фонда национальной безопасности Игорь Юшков.
10: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались «Лукойлу». Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого «Лукойла». Тем более, что санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только «Лукойла», но и «Роснефти» как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов «Лукойла». Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Курна-2». Он и так уже ушел от «Лукойла» и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые «Лукойл» мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будут зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее, но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
1: Игорь Юшко, Фонд нацэнергобезопасности. Напомню, что США ввели санкции против Лукойла прошлой осенью. В январе 26-го компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Российская Минобороны сообщила о поражении Северного моста через Днепр в Киеве. До этого два дня подряд дронами атаковали Южный мост через реку. Были повреждены опоры, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение по мосту полностью остановили, Киев парализовали пробки. Сегодня на Северном автотранспортном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту частично перекрыто сейчас, сообщил мэр Киева Кличко. Всего в украинской столице 9 мостов через Днепр. Северный и Южный – одни из самых важных и загруженных. И это фактически логистическое соединение еще и двух частей Украины. СМИ писали, что Россия применяет реактивные дроны с боезарядом кумулятивно-режущей специальной нагрузки. А вчера, во время военных учений в Челябинской области, Владимиру Путину показывали новое вооружение, в том числе новые реактивные герани, способные развивать скорость до 350 км в час. В телеграм-канале Минобороны России новости о ночных ударах по Киеву сопровождается картинкой БПЛА и подписью «Герани. Продолжение следует», комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
11: На выставке, которые сопровождались учения, действительно президенту были представлены две модели реактивных дронов «Камикадзе» дальнего действия. Это «Герань-4» и «Герань-5». Оба дрона оснащены реактивными двигателями. Оба дрона обеспечивают крейсерскую скорость полета не менее 350 км в час. Но на самом деле «Герань-5» может двигаться и быстрее. Когда она совершает маневры, скорость может увеличиваться до 700 км в час. И на такой скорости с этими дронами не могут эффективно бороться ни мобильные огневые группы, ни вертолеты. Для борьбы с такими дронами необходимо применять либо полноценные зенитные ракетные комплексы, боекомплектом для которых достаточно серьезные проблемы, либо самолеты, перехватчики. Самолеты у ВСУ имеются, но одна такая ракета стоит даже дороже, чем дрон «Камикадзе». Дроны еще оснащены и новой системой управления, которая использует в том числе искусственный интеллект. То есть они могут совершать маневры при прорыве противовоздушной обороны. Кроме этого, даже если связи нет, наличие искусственного интеллекта позволяет обнаружить нужный объект, который заложен в память дрона, идентифицировать его и, соответственно, направить дрон именно на этот объект. Боевая часть достаточно необычная, и ни у кого в мире таких боевых частей на дронах такого типа на данный момент нет. Судя по всему, это кумулятивная боевая часть, которая формирует расплавленный металл. При этом боевая часть распределена по конструкции дрона. Часть боевой части находится в крыльях, часть в фюзеляже дрона. Таким образом формируется горизонтальная полоска поражения объекта. Большое количество мостов, которые построены в Украине, имеют именно вантовую конструкцию. Поразить бетонные быки, на которых ставятся мосты, многие, такой дрон не сможет, все-таки боевая часть у него недостаточно мощная. А вот попытаться перерезать часть тросов может. Это не приведет к обрушению моста, но в случае, если у моста несколько тросов, на которых он держится, повреждены, движение по такому мосту становится опасным. Это мы сейчас и наблюдаем. Применение вот дронов «Камикадзе» типа «Герань» мы можем применять десятками, сотнями и больше, если это будет необходимо. Причем это возможно в течение одного налета, то есть в течение буквально считанных часов. Теперь будет, видимо, приниматься решение о том, как проводить операции по блокированию логистики на территории Украины.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Британская «Гардиан» сообщила со ссылкой на двух дипломатов, что западные страны рассматривают вариант переноса посольства из Киева, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства. Среди вариантов для переезда – Львов или восточные регионы Польши. Европейские дипломаты признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создать впечатление, будто Украину бросили на произвол судьбы. Но отмечают, что ситуация, очевидно, быстро ухудшается. МИД России сегодня повторно рекомендовал иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев, заявив, что в ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России вооруженные силы продолжат наносить массированные удары возмездия. В МИДе подчеркнули, что не все прислушались к ранее сделанным предостережениям и осознанно подвергают своей жизни смертельной опасности. Если эвакуация дипмиссии действительно произойдет, то как она будет воспринята, говорит политолог Георгий Буфт.
12: Ну, они, разумеется, это не подадут как победу Москвы, а подадут как заботу о безопасности своих дипломатических представителей.

0: такой ситуации трудно. К тому же случайные удары могут действительно попасть и по диппредставительству. Такие случаи уже были. Это может произойти как в результате ошибки, так и в результате действия ПВО. Когда город под обстрелом, то, конечно, посольством в нем работать трудно.
1: А возможная реакция Москвы? Вот добились чего хотели?
2: Москва это, разумеется, подаст как свою частичную победу. Но война на этом не закончится, и противник подаст это как свидетельство варварских действий агрессивной России.
1: Как повлияет на политические последствия? Ускорятся ли переговоры или замедлятся? Обострятся ли отношения?
2: Нет, переговоры это не ускорит. Отношения ожесточатся. Европа придумает какие-нибудь очередные санкции. Вообще опыт истории показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн, а все решалось на поле боя. Удары по гражданской инфраструктуре ожесточали противостоящие стороны, как правило. Сейчас характер войны меняется, и экономика играет большее значение в плане обеспечения фронта. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эта составляющая, она сохранится.
3: Георгий Буфт с политологом говорил продюсер бизнеса ФМ Андрей Гаврилов. Владимир Зеленский в интервью Financial Times рассказал, что попросил Трампа заблокировать спутниковую систему «Рассвет», аналог Starlink. По его словам, к работе над «Рассветом» подключился и Китай, в связи с чем он попросил президента США ввести санкции также и против китайских компаний, связанных со спутниковой системой России. Арабские Эмираты, который принадлежит Fly Dubai, признал инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установило специальное следствие.

0: назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
1: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в Объединенные Арабские Эмираты. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. С Катей Калиной.
4: Место действия – гостиница «Метрополь». Теперь не только савой и баром «Шаляпин», но еще и премиальным рестораном японской кухни «Мото Азабу». Через месяц снова открытие. Ресторана Генриха Карпина «Ателье МИД». «Мото Азабу» – пожалуй, самый сложный проект Дениса Иванова, открывшего в Москве «Сибирь-Сибирь» и раменную «Ку», которой на днях исполнилось 8 лет, а новосибирску Жерара Депардье в качестве ресторатора. «Мото Азабу» – история личная. Жена Дениса – японка, жительница Токио. Так что ресторан в центре столицы, рядом с Кремлем – ответственная миссия и ставка – репутационная и гастродипломатическая. Здесь делали все, чтобы показать нам другую Японию – современную, сложную, не массовую. Здесь нет роллов и моти. Зато в стиле кухни современного Токио, где перемешаны культуры, традиции и вкусы, можно попробовать спагетти с икрой минтая, маринованные в сладком рисовом вине мирине, саке и сансё – японской специи с ароматом перца, хвои и цитрусовых. Или лосось терияки, который гарнируется морковным кремом с белой мисопастой и морковной карамелью. В рамене – лапша из крахмала.

0: Издание «Политико» со ссылкой на нескольких экспертов пишет, что все больше политиков в США и Европейском Союзе серьезно смотрят на геоинженерию. И в частности на технологии отражения солнечного света от поверхности Земли, чтобы сдержать глобальное потепление. Ряд экологов считают такие технологии недопустимыми. Говорят, что они могут навредить озоновому слою, изменить погодные закономерности, а главное, никак не влияют на основные причины потепления – сжигание нефти, газа и угля. С нами сегодня Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Натан Андреевич, ограничить солнечный свет, который попадает на планету Земля, это вообще реально, это возможно?
1: Вообще при современных технологиях можно воздействовать на климат даже. Мы на самом деле это наблюдаем. Правда, это не запланированное воздействие, но результаты сказываются. Те результаты, которых не ожидали. Возьмем, например, борьбу с тем, как текут реки, да? Для многих неправильно эти реки текли для представителей человечества. Ну и как-то улучшали их течение, ставили плотины. Последствия такие, что последние годы эти плотины стали разрушать, восстанавливать то, что было. Я имею в виду прежде всего Западную Европу. Считают, что это привело, то есть такой лютой жаре в Европе. Можно вспомнить еще один проект,

0: мы как-то не в состоянии управлять. Но такие эксперименты – это крайне опасная вещь, потому что однажды затеяв, мы потом не сможем понять, а как это остановить. То есть, может быть, что-то вроде лавины. Мы ее запустили и не знаем, что делать, когда она вдруг стала масштабов лавины. Я не знаю, каким образом дальше будут эти инициаторы такого рода регулирования климата в Земле идти, но надеюсь, что им все-таки такие эксперименты не дадут проводить. Но всегда есть опасность, что вдруг эти люди окажутся достаточно влиятельными, чтобы посмотреть действительно, что будет, если мы сейчас пыль загоним дополнительно в атмосферу с тем, чтобы увидеть, о, снижается температура, ура!
1: Из того, что, во всяком случае, мне встретилось из описания этих методов, говорится об осветлении морских облаков, потому что более белые облака лучше отражают свет, их засеять солью предлагалось, стратосферный аэрозоль предлагалось распылять, чтобы взвесь, пребывая в атмосфере, отражал солнечный свет. Чем это отличается в обывательском понимании от ядерной зимы?
0: Вот, это хороший пример. Да, ядерная зима, именно так.
1: Из того, чем планировали влиять. Видела сообщение о том, что это может быть диоксид серы, который отражает морскую соль. Ни то, ни другое, наверное, не может пребывать в состоянии взвеси постоянно. Рано или поздно оно куда-то выпадет. Насколько это опасно, благотворно, все равно.
0: Если говорить о сере, первое впечатление, что нет, нехорошо. Во всяком случае, это принимается во внимание при создании производства. Стараются все-таки выбросы сернистого газа минимизировать. Но возвращаясь опять-таки к прошлому, когда улучшение качества бензина достигалось за счет тетраэтилсвинца. И к чему это привело? Ну, последствия эти были такого масштабного характера. Это повлияло на здоровье человечества в целом. Когда спохватились, пришлось принимать радикальные меры. Я об одной из этих мер вам скажу. В Чехии в один прекрасный момент вышло решение срубить все деревья вдоль дорог. По дорогам ездили автомобили, и они работали на бензине с тетраэтилсвинцом. Тетраэтилсвинец стал накапливаться в этих деревьях и яблоках, которые вырастали. А эти яблоки жители окрестные потребляли. Это была серьезная угроза их здоровью. Уговорить не срывать эти яблоки, правительство пыталось уговорить, не получилось. И пришлось эти деревья просто срубить. Еще много было последствий. Нужно быть вдвойне или втройне более осторожно.
1: Если мы говорим о каких-то

Трансфер оценивался в 160 миллионов. Потом Рахим перешел в Челси за 47 миллионов, но в Лондоне не заиграл. Аренда в Арсенал не спасла положение, и конец прошлого сезона он провел в голландском Фейеноорде.

0: 93-м Кашпировский стал депутатом Госдумы первого созыва по списку ЛДПР. В июне 95-го он участвовал в переговорах с террористами, удерживавшими заложников в больнице Буденновска. Боевики согласились на диалог. Кашпировский прошел внутрь больницы и несколько часов говорил с захватчиками и самим Басаевым, а затем через члена делегации передал решение остаться. В том же году он покинул партию и сложил депутатские полномочия. После телевизионной славы Кашпировский гастролировал по России и за рубежом. Сеансы он называл благотворительными, но по данным СМИ, зрителям предлагалось покупать специальную соль, фотографии и диски с его голосом.
1: Своим главным конкурентом в СССР Кашпировский считал другого, нашумевшего на весь Союз, целителя Алана Чумака, но, в отличие от него, никогда не заряжал воду или крем. И этот миф возник из-за ошибки режиссера в кадре. В 93-м году Минздрав ввел запрет на массовые сеансы гипноза, и Кашпировскому пришлось прекратить выступление в России. Но он продолжил свою деятельность в США. Каким был Анатолий Кашпировский, вспоминает астролог Павел Глоба.
2: И с ним я был знаком, даже был один раз на конференции, кто меня приглашал. Это было в 91-м году, по-моему. Он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это он такое впечатление производил. Но как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, он был человеком, который не был склонен о себе что-то рассказывать. Практически не улыбался никогда, вот не шутил. Очень серьезный был человек. Но я не был в его близком окружении.
3: По телевизору, наверное, видели, как он...

0: алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
1: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость ввозимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас тоже непросто. Свежую статистику по корректировкам привел адвокат адвокатской палаты города Москвы, председатель правления Ассоциации таможенных юристов Павел Сафоненков.
2: Федеральная таможенная служба в 2026 году порядка 45 тысяч решений о корректировке таможенной стоимости и классификации товаров вынесла. Это существенное количество. Достаточно часто это происходит, можно сказать. Но что касается оспаривания решений, это становится делать сложнее, в судебном порядке сложнее, потому как госпошлины уже не 3 тысячи рублей за оспаривание решений, как раньше было, 50 тысяч, а корректируются и на небольшие суммы, и на крупные суммы таможенной стоимости. Но, тем не менее, по некоторым оценкам, порядка 30% решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
1: И сами импортеры, и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
4: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 0202. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
7: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
8: Acid Test.
9: Дословно переводится с английского как «кислотный тест». Во времена золотой лихорадки так называли пробу на кислотную реакцию для химического анализа металлов. Чем устойчивее металл к азотной кислоте, тем выше в нем содержание золота. Позже термином «acid test» стали называть любую проверку, с помощью которой определяют качество и ценность того или иного продукта или идеи.
7: Срочные переводы на Business FM.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. О результатах Business FM рассказывала в начале сентября. Второй частью исследования стал разговор о том, как жители Москвы оценивают возможности для досуга и отдыха в городе. Вот некоторые из его выводов. Роль парков и скверов в повседневной жизни явно выросла. За последний год парки посещало абсолютное большинство респондентов – 91%. 8 из 10 опрошенных сказали, что бывают в парках не реже раза в месяц. В том числе почти каждый второй – минимум раз в неделю. Правда, 11% признались, что появляются в парках реже, чем раз в месяц, а 9% – что не появляются там вообще. О причинах в исследовании ничего не говорится. В той или иной степени уровнем комфортности близлежащих парков и скверов довольны 86% посетителей. И 61% опрошенных отмечают, что за последние пару лет уровень благоустройства вырос. Хотя 25% заявили, что уровень этот, на их взгляд, особо не изменился. А 9%, что он снизился, иногда даже существенно. Конечно, главные цели визита в парки – прогулки и уединение. Но довольно высокий интерес вызывает и событийная парковая жизнь, к которой оказался причастен практически каждый третий респондент. По словам замдиректора по социальным исследованиям

0: аналитического центра ВЦИОМ Натальи Даудрих, для городского управления это означает переход от базового благоустройства к новой модели развития общественных пространств как генератора комфорта. Создавая конструкторы из парков, фестивалей, кафе, набережных, такие прокачанные городские пространства в итоге повышают качество жизни и помогают выигрывать конкуренцию за жителей. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
1: Недвижимость на Business FM.
2: 15:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Пункты выдачи заказов маркетплейсов будут облагаться налогом на имущество, так же как торговые центры, считать будут от кадастровой стоимости. Это следует из поправок в налоговый кодекс, внесенных в Госдуму, передает Интерфакс. Сейчас по кадастровой стоимости облагаются торговые и деловые центры, а также помещения под офисы, магазины, общепиты и бытовое обслуживание. Для ПВЗ отдельного упоминания в этой статье нет. Законопроект добавляет их в список наравне с объектами бытового обслуживания. Поправки приведут к росту налоговых платежей, но как это будет работать, пока не очень понятно, продолжает юрист, партнер юридической компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
3: На данный момент 99% всех ПВЗ – это арендуемые площади. И налог за недвижимое имущество платят их собственники. Вдобавок ко всему прочему, ПВЗ делится на две категории. Первая категория – это люди, которые пришли в маркетплейс и сказали: вы знаете, мы хотим открыть ПВЗ. В некоторых случаях маркетплейс дает им дотацию, в некоторых случаях не дает дотацию в зависимости от района. И дальше они на свой страх и риск ведут коммерческую деятельность, получая некий процент с каждого выданного заказа. Вторая часть, это намного меньше, это когда договор аренды заключает непосредственно сам маркетплейс, их коммерческие отделы. Они всегда более жесткие, но это также аренда. Поэтому в данном случае применение этого закона формально должно коснуться в первую очередь собственников недвижимости, в которых располагаются ПВЗ. Как это будет на практике, пока непонятно, по той простой причине, что зачастую люди, когда начинают тут коммерческую деятельность, они не декларируют это в Росреестре. И это помещение свободного назначения. Они всегда не жилые, но свободного назначения. Как именно регулятор предполагает повышение налоговой ставки, из текста закона непонятно. У нас, как всегда, идет разрез. У нас сначала принимается закон, который непонятно, как будет работать. После этого начинается правоприменительная практика. Скорее всего, налоговая даст некие разъяснения. Я думаю, что будут вводить какую-то отдельную категорию и подвышать кадастровую стоимость на основании того, что там размещен некий коммерческий объект, и ее будут повышать. Ну, соответственно, мы погрязнем в огромном количестве судебных разбирательств по занижению кадастровой стоимости и ее оспарению собственниками.
2: Глеб Подъяблонский, юрист. Сейчас организации по общему правилу платят налог на имущество, исходя из балансовой стоимости объекта, которая ежегодно уменьшается за счет амортизации. Это относится и к собственникам помещений, которые используются как ПВЗ. О необходимости облагать пункты выдачи заказов маркетплейсов по кадастровой стоимости 2 года назад заявлял Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам. Во Франции школьные протесты переросли в беспорядки. Уже несколько дней ученики тысяч французских лицеев выходят на митинги из-за недовольства отсутствием учителей, ветхими зданиями и переполненными классами. Как пишет «Телеграф», осенние протесты в начале учебного года уже традиция, но в этот раз власти забеспокоились, когда к мирным митингам стали присоединяться люди не из школ и устраивать беспорядки. В пятницу пришлось закрыть около 400 учебных заведений. Пострадали 65 работников школ, среди них 40 директоров. Задержаны более 2000 человек, большинство несовершеннолетние. Только за четверг пострадали 305 полицейских и жандармов. Школьники поджигают лицеи, жгут фаеры. Ущерб уже оценивается в миллионы евро. К школьникам присоединились и студенты крупнейших вузов Франции. В разжигании протестов, начавшихся еще 21 сентября, обвинили левых радикалов, которым нужна поддержка молодежи на следующих выборах. Рядом с некоторыми лицеями были замечены плакаты с надписями «Уберите Макрона», «Меланшон 2027». Меланшон, напомню, лидер крайне левой партии «Непокоренная Франция». Мы обсудили эти протесты с членом партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, гидом-переводчиком из Парижа Дмитрием Мисуркиным.
4: 17-18 сентября в окрестностях Парижа, в городе Критей, ну, это такой аналог Люберец, преподаватели собрались и решили объявить за поступку, поскольку не хватает у них женского состава. Их поддержали ученики в лице выходца, дедушка не француз, поддержали взрослые. И вот 19-18 сентября все началось. А тут, в связи с тем, что все переживают, вся молодежь и родители за будущее, которое неясное, пошло по нарастающей. Более 500 лицеев вписалось, там были в некоторых местах эксцессы, как обычно. 6 числа, на следующей неделе, во вторник, планируется большое мероприятие. Партия ЛФИ, которая возглавляет Меланшон, пользуется в своих политических целях политической борьбы. И центр, фокус обсуждений переместился не на причины, что толкает молодежь, которая не верит в свое будущее, а про то, что что-то там сожгли, кому-то лицо набили. Делаем все, чтобы, сказать, замять истинную проблему. А надо сказать, что 100 лет назад ровно работники образования зарплаты получали на фоне других людей 2-3 раза выше. А сейчас они получают зарплату кассира в супермаркете плюс 20%. 17 октября опять желтый жилет призывают, забастовка и так далее. Осенне-весеннее обострение, как обычно. Выводы как полезно, которые делает. Может быть, реформа образования, которую делают последние 20 лет, не самое лучшее решение, потому что есть всякие тесты, оценки уровня грамотности, математики, владения. Франция стабильно последние годы, десятки лет, идет вниз. Страна, у которой сильнейшая была математическая школа инженерная, например.
2: Дмитрий Мисуркин, гид-переводчик из Парижа. Министр юстиции Франции потребовал, чтобы родители подростков платили за ущерб от погромов. При этом власти уже пошли на уступку. Отказались от планов вводить плату за некоторые программы обучения для студентов без стипендий. Протесты дошли и до соседней Бельгии. Там школьники недовольны реформами образования. В Льеже произошло столкновение с полицией. Несколько школ закрылись. В Москве прошел закрытый вечер бизнес-клуба «Основатели». Он был посвящен презентации 4-го номера одноименного делового журнала. «Бизнес-ФМ» пообщалась с основателем проекта Денисом Кутергиным. Продолжит Ольга Кашинская.
5: 4-й номер журнала «Основатели», презентации которого был посвящен вечер, исследует тему деловых связей и нематериального капитала, который помогает предпринимателям в ведении бизнеса. Исторический особняк Салтыковых-Чертковых, в котором собрали гостей, на этот вечер превратился в одно большое пространство для нетворкинга с несколькими лаунж-зонами, приятной музыкой и, главное, деловой расслабленной публикой. Место проведения выбрали не наобум. Особняк в центре Москвы исторически был центром притяжения творческой и деловой интеллигенции. Гостями вечера стали в основном резиденты клуба «Основатели», владельцы бизнесов в разных сферах, от косметики до производства часов. Официальную часть решили ограничить коротким приветственным словом «основателя», основателей Дениса Кутергина. Он несколько раз подчеркнул, что среди собравшихся нет случайных людей, и призвал гостей к построению тех самых деловых связей. Создание пространства для неформального общения, которое затем перетекает и в бизнес, одна из важнейших задач проекта, рассказывает его основатель Денис Кутергин.
6: Мне кажется, что большие предприниматели и большие масштабные цели, они достигаются во многом благодаря социальному капиталу. Это связи, знакомства, опыт, который позволяет выстраивать партнерство, позволяет выстраивать защищенные каналы дистрибуции. И именно это является главной составляющей, про которую почему-то говорят мало. И наше мероприятие, оно во многом для того, чтобы не просто презентовать журнал, а для того, чтобы собрать в городе основателей, предпринимателей, руководителей, представителей корпораций, СМИ, то есть людей, которые позволяют предпринимателям создавать новые бизнесы, расти, благодаря тому, что они здесь обмениваются опытом, обмениваются связями и создают новое партнерство. Энергию, которую предпринимателям дает возможность расти, определяет прежде всего наше состояние. Но состояние, оно не только про то, чтобы в офисе сидеть, считать цифры, заниматься продажами, но и чтобы иногда, хотя бы иногда отвлекаться от этого.
5: Личные встречи, в принципе, занимают важное место в структуре проекта. Их проводят примерно по 10 в месяц. Строятся эти мероприятия на принципах живого общения и обмена реальным бизнес-опытом, рассказывает программный директор бизнес-клуба «Основатели» Антон Душков.
7: Самое яркое, впечатляющее у нас был тур на Байконур. Мы туда уже 2 раза летали, второй раз мы туда везли целый самолет, 90 человек, много предпринимателей, крупных топ-менеджеров и так далее. У нас стоит ценз на входе, мы отбираем людей по размеру бизнеса от 100 миллионов в год и по ценностям, принципам, чтобы они соответствовали нашим. Мы подбираем созидательных предпринимателей, для которых важно внутри своего бизнеса для своего клиента создавать какую-то добавленную стоимость, нести какую-то пользу условную. Мы делаем из предпринимателей современных суперзвезд, и мы их поддерживаем как только можем, потому что считаем, что это самые главные люди в стране, которые движут ее вперед.
5: Сейчас в бизнес-клубе основатели 150 резидентов. На отметке в 360 участников клуб планирует остановиться. Ольга Кашинская, Бизнес FM.
1: Продолжительность жизни.
8: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
1: Журналист Алена Копылова.
8: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов, и физиотерапию.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Российский МИД вновь призвал иностранцев покинуть Киев. Вооруженные силы Российской Федерации продолжат наносить массированные удары возмездия, так говорится в заявлении ведомства. В МИДе напомнили, что ранее призывали находившихся в Киеве иностранцев и дипломатов покинуть город, а жителей Украины не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Однако не все иностранные граждане прислушались к этим рекомендациям. В Киеве продолжают работать посольства, а на Украину приезжают иностранные официальные лица, отметили в ведомстве. Рамзан Кадыров стал генералом армии. Это высшее воинское звание в России. Генеральские погоны и краповый берет вручил главе Чечни директор Росгвардии Виктор Золотов, передает ТАСС. Золотов заявил, что звание генерала армии Кадырову присвоил президент Владимир Путин, а ему, Золотову, поручено довести этот указ до Кадырова и вручить ему погоны. Краповый берет вручен в знак признательности заслуг в деле развития подразделения спецназначения и войск Национальной гвардии. В Бразилии в воскресенье 4 октября пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между 80-летним действующим главой государства Луисом Инасио Лула да Сильвой и сенатором Флавио Болсонару, старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидата от левоцентристской партии трудящихся Лула да Сильва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонару-младший поддерживает курс на сближение с президентом США Дональдом Трампом, а также с прозападным президентом Аргентины Хавьером Милеем. В Стокгольме в понедельник стартует Нобелевская неделя. Она пройдет с 5 по 12 октября. Будут объявлены лауреаты по медицине, физике, химии и литературе. А завершится неделя премии по экономическим наукам. Обладателя премии мира традиционно назовут в Осло. Официальные списки номинантов не публикуют. По правилам премии данные о кандидатах и процессе выбора может быть обнародован не раньше, чем через 50 лет. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия и США готовят многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», пишет «Нью-Йорк Таймс». Речь об их продаже американским и ближневосточным бизнесменам. По данным источников, идея сделки исходила из Кремля, и она обсуждается в рамках пакета предложений по украинскому урегулированию. Что это может значить? После атак на Южный мост ударили по Северному. Новые кадры и последствий прилетов по Киеву. Российские военные третий день бьют по ключевым транспортным артериям через Днепр. На этом фоне, по данным Guardian, посольства западных стран задумались над переездом из украинской столицы. Противоречивая информация о ситуации в Иркутском Шелихове, где на днях скончалась лаборантка, работавшая с особо опасными инфекциями. Власти опровергают сообщение, что причиной смерти женщины стала легочная чума. При этом больницу, где она умерла, закрыли на карантин, а в область экстренно прилетела главный санитарный врач страны. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в $20 миллиардов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, финансировавшего избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Мутазая Рамеза Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались «Лукойлу». Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого «Лукойла». Тем более, что санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только «Лукойла», но и «Роснефти» как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов «Лукойла». Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Корна-2». Он и так уже ушел от «Лукойла» и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые «Лукойл» мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будет зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее, но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. США ввели санкции против «Лукойла» прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
10: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там «Лукойл» выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняется тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов Лукойла третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания Лукойл оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с Лукойла будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
11: А Россия что получит взамен?
10: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпинговым ценам. Тогда у Лукойла будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе и на территории Российской Федерации.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизить цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уитков лично не получают выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Что известно о ситуации в Иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией? Мэш писал, что 28-летняя сотрудница противочумного института умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией в лаборатории, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября, и спустя два дня она скончалась. В Иркутском институте эпидемиологии и микробиологии опровергли информацию о том, что речь в новостях идет об их сотруднице. Власти региона не называют даже инфекцию, но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что со вчерашнего дня в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории. Анализы не берутся, планов исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
12: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничения работы производств нет.
2: Александр Прокудин, бизнесмен, чье производство находится в Шелихове. Сегодня администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелихов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой. Но позже пост удалили. Футбольный сезон Лиги наций набирает обороты. Сборная Франции после двух побед на старте споткнулась на Италии. Ничья 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ».
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
13: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад, в финале чемпионата мира Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали – 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
14: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
13: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимович. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в третьем туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В первом туре ничья с Нидерландами 1-1, а во втором Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
15: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после второго матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клоппа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клоппа все получится, это будет безумно интересно.
13: Сборная Греции сенсационно лидирует в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих третьими немцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии Пауэрбанк ПСБ.
16: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
1: Между делом с Кирой Альтман.
17: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», принимает меня в гостях и рассказывает, как он взвешивал и не взвешивал, как он рисковал решением делать персональную выставку тайваньского дуэта молодых художников, хотя вживую работы в руках не держал.
18: Бизнес-партнер галереи предложил мне этих художников, и я согласился. Я посмотрел на эти работы, и мне они сразу понравились. Но надо было выбрать их, надо... Понятно, очень достаточно сложно выбирать искусство, когда ты не видел его живьем. Поэтому это был риск. И риск заключался в нескольких моментах. Первое – это сразу предложить художникам, которые, можно сказать, в начале карьеры сольную выставку, а не где-нибудь в Нью-Йорке. Второй момент – поверить в работы, которых ты живьем не видел. Но здесь все сошлось. Вот так они и были выбраны, но все-таки я работаю в коммерческой галерее. То есть наша задача не просто сделать выставку. Наша задача – это результат, показать результат художникам, чтобы эти работы нашли классных коллекционеров. И это все должно соединиться. С одной стороны, программа галереи, с другой стороны, сами художники и, конечно, их искусство, которым они занимаются.
17: И вот решение принято. Работы приезжают в Нью-Йорк, их распаковывают в пространстве галереи. И вот что происходит дальше.
19: Расставляете вдоль стен.
18: Да, это примерно так работает. Но они вначале приходят к нас. И вот тогда я понял, что мы угадали. Все. Случился матч невероятный, потому что нет дуэт художников, они из Тайваня. У них невероятная техника и невероятный смысл, который есть за этими работами.
17: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
16: Между делом на Бизнес FM. Погода в Москве.
2: В столице прямо сейчас плюс 11 градусов, ясно, осадки не ожидаются. Ночью температура опустится до 3 градусов, ну а завтра снова плюс 11 и, возможно, даже плюс 12. Ну, разница небольшая, но приятная. В 16:17 в Москве вы слушаете Business FM.
16: Business FM. Теми, кто в теме.
13: Это «С теми, кто в теме» в студии Иван Медведев. И сегодня тема во всех смыслах спорная. Верховный суд подготовил концепцию реформы суда с участием присяжных. Главная инновация – это сокращение числа присяжных. Сейчас их от 6 до 8, а предполагается оставить 4. А также есть предложение ввести в эту комиссию профессионального судью. Обсудим эти идеи с тем, кто в теме, с человеком, который уже был присяжным. Роман, здравствуйте.
20: Добрый день.
13: Для начала расскажите, пожалуйста, коротко о себе, откуда вы, сколько вам лет, чем занимаетесь, кем работаете и как, собственно, вы стали присяжным.
20: Меня зовут Роман, я из Самарской области. И каким образом я стал присяжным? Мне пришло сообщение на госуслуги и позже чуть на почтовый ящик письмо, где предложили быть присяжным. Ну, естественно, я пришел, так как это гражданская обязанность.
13: А что было за дело? Кого и за что судили? Без имен и фамилий, просто вообще о чем шла речь?
20: Это было уголовное дело, но подробности рассказать, к сожалению, не могу.
13: Понятно. А это же оплачивается история? Я, насколько понимаю, по среднему заработку на вашем постоянном месте работает. Так это устроено?
20: Да, это так работает. Поэтому, в принципе, по этому поводу... Никто, мне кажется, не переживал.
13: А работодатель как отнесся вообще к вашему участию? Потому что вы же не находитесь на рабочем месте.
20: Изначально я подготовился максимально. То есть я уже знал заранее, что мне предстоит. Нам объявили сразу же, то есть в момент, когда формирование присяжных становится, примерно, насколько это рассчитано и как часто мы будем работать. Поэтому я постарался максимально сделать работу заранее, чтобы минимализировать, скажем так, потери с точки зрения работодателя.
13: Ну и, наверное, главный вопрос для непосвященных. Насколько реалии российские в суде отличаются от той картинки, к которой мы все привыкли по голливудским фильмам? Вот что похоже, а что совсем нет? Какие главные принципиальные различия?
20: Ну, если честно, я особо не видел, как в голливудских фильмах происходит это. Но с российской стороны, как это было на практике, когда мы пришли, естественно, нужно было собрать коллегию присяжных. Далее знакомство. Нам задали несколько вопросов. Естественно, сторона защиты, сторона обвинения могли задавать вопросы. И, если не ошибаюсь, было 2 неаргументированных отвода и аргументированный отвод. То есть, если посчитали, что данный присяжный не сможет объективно принимать решение, то также его отдел отстраняли.
0: И сколько вас осталось? Сколько вас было, сколько осталось?
20: Нас, если не ошибаюсь, было в районе 14 человек, а осталось 9 человек.
0: И дальше как шел процесс? Сколько это вообще заняло у вас времени? Сколько раз приходилось бывать в суде? И что вы там, собственно, делали? Вот какова самая главная задача присяжного и как она выполняется?
20: На самом деле в задаче прям слишком тяжелого ничего такого нет. Изначально мы приезжали достаточно часто, 1-2 раза в неделю это было. Наша задача была слушать с первого выступления стороны обвинения. Далее слушали потерпевших. Потом, через некоторое время у нас, естественно, интенсив нарастает. То есть становится уже до 3 раз в неделю посещение. И в целом, ну, достаточно плотненькая работа началась как раз от этого момента. Далее сторона защиты могла выступить. Также подсудимые могли что-то сказать.
0: Ну, а всего и это длилось там месяц, два, три?
20: У меня было очень большое дело, поэтому оно длилось полгода. Бывало, что мы приезжали буквально на час. Бывало, что на 5-6 часов. В зависимости от того, какой эпизод сейчас рассматривается.
0: А вы после этого между собой присяжными общались каждый раз? Или вот вас когда-то один раз собрали, и вы там начали друг другу, как в фильме «12», там условно говорить, кто за, кто против, и слушать аргументы друг друга? Вот как это выглядело?
20: Вообще мы старались не общаться вне процесса нам, то есть дали разъяснение насчет того, что мы как бы не имеем права обсуждать какие-то дела до того, как зайдем в совещательную комнату в самом конце. И, естественно, все, что оставалось там, оставалось в полной тайне.
0: Ну и ближе тогда к развязке, собственно, когда вот вы удалились в эту совещательную комнату. Насколько единогласно ли вы приняли решение? И, кстати, собственно, что решил ваш состав присяжных? Виновен был человек или не виновен?
20: По этому вопросу, к сожалению, тоже не могу ответить.
0: А были ли разные мнения или все были едины?
20: Я был старшиной коллегии присяжных, поэтому моя задача была именно, то есть, когда я мог выступать, это, ну, говорить свое мнение по тому или иному вопросу, это было в последний момент самый. Поэтому все основные моменты, когда коллеги что-то обсуждали, я не принимал в этом участие.
0: Ну, вы же слышали, что говорят остальные присяжные?
20: Ну, частично, да. И в конце уже в самом по вопросу высказывал свое мнение, но подробнее по это не могу говорить.
0: Ясно. Скажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с каким-то давлением, может быть, со стороны обвинения, или со стороны защиты, или со стороны судьи, или все шло максимально объективно?
20: Нет, никакого ни давления, ничего, то есть максимально объективный процесс в целом.
0: Ну и теперь давайте поговорим о предлагаемой реформе. Вот смотрите, сократить количество присяжных до 4 человек. Как вам кажется, хорошая ли эта идея, не пострадает ли тут объективность?
20: На самом деле вопрос достаточно сложный. С одной стороны, это, на мой взгляд, как упростит задачу, возможно, ее частично ускорит. С другой стороны, в зависимости, скорее всего, от дела. Бывает, что дела, например, ну, как я, по крайней мере, могу предположить, что могут быть дела достаточно неоднозначные, где действительно нужно порассуждать, возможно, поспорить. А могут быть дела, где и 4 человек, мне кажется, будет достаточно.
0: А что касается инициативы о включении в комиссию профессионального судьи? С одной стороны, кажется, да, что будет полегче тем, кто совсем не понимает и не разбирается в юридических тонкостях, но с другой стороны, а не будет ли это тем самым давлением, когда профессиональный судья просто силой там своего авторитета может как-то влиять на мнение остальных присяжных?
20: Я не думаю, что сильно возможно давление, потому что то, что я увидел, это очень четко регламентированный процесс. То есть, когда каждый в свое, скажем так, очередь может высказать то или иное мнение, и, как я наблюдаю, все стараются придерживаться вот этого регламента. А по поводу того включения судей в данный процесс, вопрос, на самом деле, тоже достаточно сложный, потому что, естественно, сами присяжные по себе не имеют каких-то юридических знаний. Чаще всего это подбираются как раз люди, которые не владеют юридическими знаниями. То есть те люди, которые должны судить именно достаточно ли, скажем так, доказательств было предъявлено, или они недостаточно аргументированы.
0: Ну, в этом-то есть, как, будто, дальше, как будто и смысл, да, что убедили, не убедили.
20: Да, скорее в этом. Вопрос, на самом деле, на который я, наверное, не совсем компетентен ответить.
0: Ну, было просто интересно ваше мнение. И тогда еще один вопрос. Что в работе присяжного было самым сложным для вас?
20: Наверное, зачитать решение. Изначально кажется, что, ну, что-то интересное, что-то новенькое. Такого у меня еще в жизни не было. А в конце, особенно когда это достаточно длительный процесс, когда начинаешь зачитывать вердикт и смотришь в глаза вообще всех присутствующих, понимаешь зону ответственности. Ну, как бы это достаточно тяжелый процесс, мне кажется.
0: Ну, фактически вы решаете в данный момент судьбу человека.
20: Да, поэтому, вернусь к одному из начальных вопросов, сказав о том, что это, да, тяжело. То есть тяжело именно принять решение по поводу того, что дальше ждет человека.
0: А каким было ваше решение, вот персонально ваше? Вы сочли, что обвинение достаточно доказательств собрало или недостаточно?
20: Это, так как дело очень большое, вопросов было очень много, поэтому там были ответы разные. То есть даже с моей точки зрения.
0: Ну и последний вопрос. Если вас позовут присяжным еще раз, пойдете?
20: Ну, возможно.
0: Ну что ж, спасибо большое. Благодаря вам теперь мы тоже в теме. Спасибо.
20: До свидания.
16: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
16: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
3: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
21: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
22: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутально и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
23: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
24: «Агат». Покупай выгодно.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
27: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
26: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
28: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
16: Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Решение об участии президента России Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в российском посольстве в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита объединения. Он отметил, что должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение, сказал Агафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп высказался достаточно определенно в пользу участия российского коллеги в саммите. Южнокорейские легкие боевые самолеты Фа-50GF задействованы в охране восточной границы Польши. Об этом сообщил вице-премьер и глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш. Он отметил, что самолеты приобрели без вооружения, но впоследствии его удалось получить, что позволило использовать машины для обороны страны. Боевое дежурство началось 1 октября. Издание «Польская зброня» уточняет, что на вооружении ВВС Польши находится 12 Фа-50. Это двухместные самолеты, разработанные на основе учебного Т-50 и предназначенные для выполнения боевых задач. Польша заказала 48 таких самолетов в рамках соглашения с Южной Кореей, заключенных в 2022 году. судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times со ссылкой на Lloyd's List Intelligence. Так, в сентябре по Северному морскому пути было совершено 133 рейса, что на 46% больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом, уточняет газета. Новости на Business FM. Держитесь курса.
4: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. После атак на Южный мост ударили по Северному. Новые кадры последствий прилетов по Киеву. Российские военные третий день бьют по ключевым транспортным артериям через Днепр. На этом фоне, по данным Guardian, посольства западных стран задумались над переездом из Киева. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Воспоминания друзей и коллег главного экстрасенса Советского Союза в нашем эфире. Покупка гособлигаций на 800 тысяч долларов или безвозвратный взнос на 350 тысяч. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Минобороны России сообщила о поражении Северного моста через Днепр в Киеве. До этого два дня подряд дронами атаковали Южный мост через реку. Были повреждены опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение по мосту полностью остановили, Киев парализовали пробки. Сегодня на Северном автотранспортном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту частично перекрыто, сообщил мэр Киева Кличко. Всего в украинской столице 9 мостов через Днепр, Северный и Южный, одни из самых важных и загруженных транспортных магистралей через реку. Это фактически логистическое соединение двух частей Украины. СМИ писали, что Россия применяет реактивные дроны с боезарядом кумулятивно режущей специальной нагрузки. Вчера во время военных учений в Челябинской области Владимиру Путину показывали новое вооружение, в том числе новые реактивные герани, способные развивать скорость до 350 км в час. В телеграм-канале Минобороны России новость о ударах по Киеву сопровождается картинкой БПЛА и подписью «Герани. Продолжение следует», комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: На выставке, которые сопровождались учения, действительно президенту были представлены две модели реактивных дронов «Камикадзе» дальнего действия. Это «Герань-4» и «Герань-5». Оба дрона оснащены реактивными двигателями. Оба дрона обеспечивают крейсерскую скорость полета не менее 350 км в час. Но на самом деле «Герань-5» может двигаться и быстрее. Когда она совершает маневры, скорость может увеличиваться до 700 км в час. И на такой скорости с этими дронами не могут эффективно бороться ни мобильные огневые группы, ни вертолеты. Для борьбы с такими дронами необходимо применять либо полноценные зенитные ракетные комплексы, боекомплектом для которых достаточно серьезные проблемы, либо самолеты, перехватчики. Самолеты у ВСУ имеются, но одна такая ракета стоит даже дороже, чем дрон «Камикадзе». Дроны еще оснащены и новой системой управления, которая использует в том числе искусственный интеллект. То есть они могут совершать маневры при прорыве противовоздушной обороны. Кроме этого, даже если связи нет, наличие искусственного интеллекта позволяет обнаружить нужный объект, который заложен в память дрона, идентифицировать его и, соответственно, направить дрон именно на этот объект. Боевая часть достаточно необычная, и ни у кого в мире таких боевых частей на дронах такого типа на данный момент нет. Судя по всему, это кумулятивная боевая часть, которая формирует расплавленный металл. При этом боевая часть распределена по конструкции дрона. Часть боевой части находится в крыльях, часть в фюзеляже дрона. Таким образом формируется горизонтальная полоска поражения объекта. Большое количество мостов, которые построены в Украине, имеют именно вантовую конструкцию. Поразить бетонные быки, на которых ставятся мосты, многие, такой дрон не сможет, все-таки боевая часть у него недостаточно мощная. А вот попытаться перерезать часть часть тросов может. Это не приведет к обрушению моста, но в случае, если у моста несколько тросов, на которых он держится, повреждены, движение по такому мосту становится опасным. Это мы сейчас и наблюдаем. Применение вот дронов камикадзе типа «Герань» мы можем применять десятками, сотнями и больше, если это будет необходимо. Причем это возможно в течение одного налета, то есть в течение буквально считанных часов. Теперь будет, видимо, приниматься решение о том, как проводить операции по блокированию логистики на территории Украины.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Британская «Гардиан» сообщила со ссылкой на двух дипломатов, что западные страны рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства. Среди вариантов для переезда – Львов или восточные регионы Польши. Европейские дипломаты признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, будто Украину бросили на произвол судьбы, но отмечают, что ситуация, очевидно, быстро ухудшается. МИД России сегодня повторно рекомендовал иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев, заявив, что в ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России вооруженные силы продолжат наносить массированные удары возмездия. В МИД подчеркнули, что не все прислушались к ранее сделанным предостережениям и осознанно подвергают своей жизни смертельной опасности. Если эвакуация дипмиссии действительно произойдет, как она будет воспринята, говорит политолог Георгий Бофт.
6: Ну, они, разумеется, это не подадут как победу Москвы, а подадут как заботу о безопасности своих дипломатических представительств. Скажут, что мы вернемся и так далее и тому подобное. Переедут в безопасное место. Скажут, что безопасность наших дипломатов, она превыше всего. А Москву обвинят там в вражеских бомбардировках, в том, что она не соблюдает Венскую конвенцию о безопасности представительств и так далее.
7: Почему именно сейчас об этом заговорили? Из-за вот бомбардировок мостов?
6: Ну, конечно, это связано с усилением бомбардировок Киева, с тем, что там нарушается нормальная жизнь, и посольством, объективно говоря, функционировать в такой ситуации трудно. К тому же случайные удары могут действительно попасть и по диппредставительству. Такие случаи уже были. Это может произойти как в результате ошибки, так и в результате действия ПВО. Когда город под обстрелом, то, конечно, посольством в нем работать трудно.
7: А возможная реакция Москвы? Вот добились чего хотели?
6: Москва это, разумеется, подаст как свою частичную победу. Но война на этом не закончится, и противник подаст это как свидетельство варварских действий агрессивной России.
7: Как повлияет на политические последствия? Ускорятся ли переговоры или замедлятся? Обострятся ли отношения?
6: Нет, переговоры это не ускорит. Отношения ожесточатся. Европа придумает какие-нибудь очередные санкции. Вообще опыт истории показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн, а все решалось на поле боя. Удары по гражданской инфраструктуре ожесточали противостоящие стороны, как правило. Сейчас характер войны меняется, и экономика играет большее значение в плане обеспечения фронта. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эта составляющая, она сохранится.
2: С политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает», говорил продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Владимир Зеленский в интервью Financial Times рассказал, что попросил Трампа заблокировать спутниковую систему «Рассвет», аналог Starlink. По его словам, к работе над «Рассветом» подключился и Китай, в связи с чем он обратился с просьбой к президенту США ввести санкции также и против китайских компаний, связанных со спутниковой системой России. Другим темам: таможня скорректирует импортные цены. Евразийская экономическая комиссия подготовила поправки, которые позволят инспекторам по своему усмотрению увеличивать таможенную стоимость ввозимых в ЕАЭС товаров. Это может привести к подорожанию импорта для конечных потребителей, пишет Forbes. Подробности у Михаила Задорожного.
8: Поправки, о которых идет речь, пока нигде не опубликованы. Из того, что известно, при оформлении товаров на границе можно будет увеличивать таможенную стоимость, если обнаруживается более дорогая идентичная продукция. При этом таможня не обязана раскрывать, с чем именно сравнивает ввозимый товар. Например, импортер декларирует, что ввозимый автомобиль стоит 5 миллионов рублей. Инспектор смотрит ранее поданные декларации, находит примерно такое же авто и говорит: «Неправда, ваша машина стоит 8 миллионов, извольте доплатить». А от таможенной стоимости товара рассчитывается ввозная пошлина, НДС, акциз. На языке юристов это называется корректировка таможенной стоимости. Это практикуется уже много лет, говорит соучредитель автодилера «Франк Авто» Ирина Франк. Но, по ее мнению, на стоимость импортных авто нововведение повлияет не сильно.
1: Мое мнение, что для нашего сектора автомобилей и запасные части мало что изменится, потому что уже больше, наверное, полтора года жестко контролируют таможенные органы, сравнивают со средними ценами. И зачастую ты везешь базовые комплектации, которые дешевле, а у тебя таможенные платежи как будто это средняя комплектация. Поэтому нам глобально уже некуда поднимать стоимости на нас, на автомобилях, на секторе автомобилей, без этого не отразится.
8: Но есть и другие мнения на этот счет. Если, например, импортер возит машину в базовой комплектации, а таможенник сравнивает ее с той же моделью в максимальной комплектации, то разница в цене может доходить до 10%. В случае дорогих авто речь идет о сотнях тысяч рублей. Импортеры вина тоже регулярно сталкиваются с увеличением таможенной стоимости, продолжает исполнительный директор виноторговой компании Ford Александр Лепилин.
9: То, что касается алкоголя, то там практика корректировки таможенной стоимости всегда существовала. Смущает в этой новости то, что это будет происходить без объяснения причин, что, возможно, сделает сложнее оспаривание в суде. Но тут надо уже смотреть на практику, которая будет, потому что все больше зависит от правоприменения.
8: Известны случаи, когда таможенники сравнивали стоимость возимых смартфонов с ценами на маркетплейсах. Сейчас это еще можно попробовать оспорить. Но если поправки примут, и таможня не станет сообщать, где она берет цены для сравнения, то отменить корректировку станет еще сложнее. Хотя и сейчас...

0: решений таможенных органов отменяются в ведомственном порядке или отменяются в судебном порядке.
1: И сами импортеры и таможенные юристы не сомневаются, что предложения Евразийской экономической комиссии в случае принятия приведут к массовому увеличению таможенной стоимости импорта. И понятно, кто в конечном итоге за все заплатит. Но оценить в цифрах влияние на розничные цены сейчас никто не берется. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Арабские Эмираты, которые принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
3: Подробности. Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 2025 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
2: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
4: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
5: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
6: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
8: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
9: Уйти красиво. Мечта каждого спортсмена на финише карьеры. Кто-то подписывает короткие контракты, возвращаясь в клубы, где были завоеваны все трофеи. Другие проводят мероприятия для болельщиков. А некоторым везет, и команда, где прошли лучшие годы, его помнит. А болельщики до сих пор любят. Из таких счастливчиков Вагнер Лав, в честь которого в воскресенье прошел прощальный матч на веб-арене в Москве. В составе ЦСКА бразилец, которому сейчас 42 года, провел в общей сложности 8 сезонов. 3 раза становился чемпионом России, 6 раз завоевывал Кубок России и 4 Суперкубок. Ну и, конечно, тот самый трофей Кубка УЕФА в 2005-м, который болельщики красно-синих помнят 20 лет спустя. Клуб и друзья Вагнера постарались на славу. Игра между командами «Звезды» ЦСКА и «Друзья Вагнера» получился красивый и, главное, трогательный. Интересно, что Лав был заявлен за оба коллектива. В основе друзей и в запасе ЦСКА. И забил он за тех и за других. Открыл счет за гостей, а в конце матча сравнял уже в составе армейцев. Отличился голом на 48-й минуте его сын Лавиньо. В этом событии все было символично. Тренеры Валерий Газаев и Леонид Слуцкий. В составе ЦСКА братья Березуцкие, Загоев, Гусев. В составе друзей Гильермо, Клеберсон и Карвальо. Жаль только Рональдиньо не смог приехать из-за матча своей команды в Индии. А еще Вагнер смог закрыть свой

0: гештальт. Он вышел на поле со всеми тремя своими сыновьями. Прекрасная точка в карьере одного из лучших игроков за историю ЦСКА. И отличная возможность футболисту и болельщикам сказать друг другу спасибо.
1: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
2: 16:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. Его знал весь Советский Союз, хотя сложно точно определить, кем он был. Кашпировский стал известным в конце 80-х благодаря телевизионным сеансам здоровья. Благодаря ему жители страны Советов узнали слово «экстрасенс».
1: Подробности.
3: На самом деле Анатолий Михайлович был дипломированным психиатром, 25 лет проработал в Винницкой психбольнице, а еще был мастером спорта СССР по тяжелой атлетике. Уже во время учебы и практики он проявлял особый интерес к возможностям человеческой психики, гипнозу и методам психотерапевтического воздействия. И в 70-е начал проводить первые массовые сеансы лечения. Кашпировский соединил классический гипноз с групповой психотерапией и рациональным убеждением. Слава о чудесном докторе из Винницы разлетелась далеко за пределы Украины. Но поворотным моментом стало знакомство с Владиславом Листьевым, пригласившим Кашпировского во «Взгляд». В эфире врач-экстрасенс, по легенде, прямо в студии заблокировал боль ведущему, пока тому в руку втыкали огромную иглу. С тех пор его передачи «Сеансы здоровья» стали собирать миллионы советских зрителей перед телевизорами. С экрана смотрел всегда серьезный Кашпировский с бойцовской стрижкой и монотонным голосом говорил «Даю установку».
4: Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. Теперь я считаю, по ходу моего счета, состояние вашей готовности, когда ваша саморегуляция заиграет, заработает, будет нарастать. Один, два, три.
3: В марте 88 года Кашпировский из Москвы провел сеанс психотерапии в телемосте с пациенткой Киевского института онкологии прямо во время операции. Он демонстрировал, что его гипноз может заменить наркоз. Позже хирурги утверждали, что небольшую дозу анестезии все же вводили, а сама женщина признавалась, что ей было больно, но из-за камер она не решалась это показать. В 93-м Кашпировский стал депутатом Госдумы первого созыва по списку ЛДПР. В июне 95-го он участвовал в переговорах с террористами, удерживавшими заложников в больнице Буденновска. Боевики согласились на диалог. Кашпировский прошел внутрь больницы и несколько часов говорил с захватчиками и самим Басаевым, а затем через члена делегации передал решение остаться. В том же году он покинул партию и сложил депутатские полномочия. После телевизионной славы Кашпировский гастролировал по России и за рубежом. Сеансы он называл благотворительными, но по данным СМИ, зрителям предлагалось покупать специальную соль, фотографии и диски с его голосом.
2: Своим главным конкурентом в СССР Кашпировский считал другого, прогремевшего на весь Союз целителя Алана Чумака. Но, в отличие от него, Кашпировский никогда не заряжал воду или крем. И этот миф возник из-за ошибки режиссера в кадре. В 93-м году Минздрав ввел запрет на массовые сеансы гипноза, и Кашпировскому пришлось прекратить выступление в России. Но он продолжил свою деятельность в США. Каким был экстрасенс Анатолий Кашпировский, вспоминает астролог Павел Глоба.
5: И с ним я был знаком, даже был один раз на конференции, кто меня приглашал. Это было в 91-м году, по-моему. Он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это он такое впечатление производил. Но как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, он был человеком, который не был склонен о себе что-то рассказывать. Практически не улыбался никогда, вот не шутил. Очень серьезный был человек. Но я не был в его близком окружении.
6: По телевизору, наверное, видели, как он проводит эти сеансы?
5: По телевизору, конечно, видел, воспринимал это как некое явление, может быть, интересное. Люди о нем говорили много. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Видимо, ажиотаж был у людей, которые действительно как-то нуждались в какой-то или ждали какого-то чуда. А остальные люди к нему относились как к явлению. Ну вот явление по телевизору, еще раз Кашпировский, охах, такое чисто, знаете, любопытство. Вот критиковали, некоторые говорят, вот чудик какой-то уселся перед экраном, дает установки. И это одни. Другие, наоборот, с восторгом воспринимали. То, что сейчас говорится об этом времени, это не совсем так. Люди воспринимали по-разному. совершенно неправильно говорить о том, что у нас люди все такие легковерные, все побежали за ним, за Чумаком, ничего подобного.
6: Но, тем не менее, вот такие люди, как Кашпировский и Чумак, стали феноменально популярны на рубеже 80-х, 90-х.
5: Ну, понятно, почему. Потому что, действительно, многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли. Вот они получили, ну, конечно, не чудо, естественно, потому что я-то считаю Анатолия Михайловича, вообще спокойного, считаю человеком все-таки профессиональным врачом. И он занимался психотерапией, в отличие от Чумака, достаточно долгие годы. Это правда, и что мы там не говорили, он профессионал своего дела. Другое дело, что, может быть, не надо было вот такое общественное из этого значимость раздувать.
2: Павел Глоба, астролог. 2 года назад 85-летний Кашпировский вернулся к выступлениям. В Москве проходили встречи и консультации, которые, по подсчетам журналистов, принесли ему около 6 миллионов рублей за 4 дня, хотя его директор назвал эти цифры выдумкой. В том же году Российская академия наук официально признала его методы абсолютной лженаукой. Каким был Анатолий Михайлович в жизни, вспоминает его друг, актер, врач, психотерапевт Александр Рапопорт.
7: Давно очень высоко. Мы когда-то познакомились в Нью-Йорке еще на эфире, на телевизионном. Коротко сказать очень сложно. Это уникальный совершенно человек, очень теплый, на самом деле, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, предложивший свой собственный метод. Не уникальный вообще-то, потому что это делали люди до него тоже. Я имею в виду сценические какие-то выступления. Но в каком-то смысле первый среди равных был появившийся в то время, когда он был нужен. Я знаю отношение к нему со стороны и людей вообще, и профессионалов, и специалистов. Специфическое, неоднозначное, но он прожил достойную жизнь и был в очень хорошей форме до самого последнего момента. И мы с ним разговаривали буквально, я не знаю, месяц назад. По телефону разговаривали. Кстати, когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как ты сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. Он у меня даже есть. Он чувствовал себя неважно, по крайней мере. У него были проблемы со здоровьем. Но он, тем не менее, время от времени все-таки проводил сеансы, ну, в меньшей степени, с меньшим количеством людей.
6: Может быть, он в разговорах с вами говорил, кем он себя считает?
7: Да нет, не кем он себя считает. Он врач, психиатр, профессионально дипломированный, медицинское образование. Он себя считал врачом-психиатром, психотерапевтом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества, и реагировал очень по-мужски.
2: Александр Рапопорт, врач-психотерапевт, друг Анатолия Кашпировского. Последние годы Кашпировский жил уединенно, растил маленькую дочь, родившуюся в прошлом году. С 2020-го он перевел свои сеансы психотерапии и оздоровления на YouTube.
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Каждый наверняка видел в кино, как эксперты наливают в пробирку немного воды, вставляют емкость в мудреный прибор и за секунды получают результат. На самом деле, анализ воды – это несколько литров в разных емкостях. Фильтрация и упаривание до влажных солей, многочасовая, а то и многодневная работа, позволяющая выяснить, содержатся ли в этой воде тяжелые металлы или органические компоненты. С грунтами – то же самое. Доставленный в лабораторию натуральный образец практически ни на что не может быть проанализирован сразу. Сначала его надо высушить, измельчить, сделать экстракт и только затем отправить в микропробирках внутрь того или иного прибора. Обо всем этом журналистам рассказали в лабораториях Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. ГБУ ЦИИС – подведомственное учреждение Мосгостройнадзора. В его задачи входят различные экспертные измерения на объектах, проверка отделочных и стройматериалов, грунтов, воздуха, воды и многого другого, чтобы выявлять их механическое, радиационное, экологическое несоответствие изначальной проектной документации. Образцы и пробы со строек попадают в лаборатории закодированными. Эксперты не знают, с какой площадки материал, кто девелопер проекта и так далее. Понятно, что сделано это для исключения коррупционной составляющей, сохранения конфиденциальности конфиденциальности и полной беспристрастности. Если материал не проходит проверку, экспертное заключение с указанием, почему именно он ее не прошел, отправляется в Мосгостройнадзор. Дальше штраф или другие административные решения, время на устранение проблемы и повторная проверка. Но сегодня строители знают, что их будут жестко контролировать, и количество выявляемых несоответствий уменьшилось, причем заметно, говорят в ЦИС. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
1: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
1: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
10: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
1: Маргарин, родившийся в армии, и сыр, исчезнувший навсегда, фальшивки, которые чуть не разрушили империю, и огороды, которые ее спасли, державы, которые неожиданно поднимались, и страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика.
10: Специальный проект.
1: Скоро. На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 октября проведет переговоры с главой МИДа Восточного Тимора Бендита Фрейташем. Он посетит Москву с официальным визитом 4-6 октября. Министры планируют обсудить развитие политического диалога, торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, а также совершенствование договорно-правовой базы отношений двух стран, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Кроме того, стороны обменяются мнениями по международным и региональным вопросам, говорится в сообщении МИДа. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только две сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство, сказал Алиев на 8-м съезде правящей партии ЕНИ Азербайджан. Он отметил, что за последнее время произошли два исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. С Китаем была подписана декларация о всестороннем стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, стратегическая хартия. Это две сверхдержавы. Державы мира, третьей нет, говорится в заявлении Алиева. Он добавил, что между этими странами, конечно, обсуждаются разные вопросы и существует определенная конкуренция. Дело экс-главы Старого Оскола о взятке квартиры на 12,5 миллионов рублей дошло до суда, сообщает Следственный комитет Белгородской области. По данным ведомства, в феврале 2019 года обвиняемый получил от представителя одной из коммерческих организаций региона взятку в виде отремонтированной квартиры. Общая стоимость недвижимости более 12,5 миллионов рублей. По версии следствия, эту взятку экс-мэр получил за общее покровительство и за то, что принял управленческое решение в пользу организации, которую возглавлял взяткодатель. При этом он обошел установленные процедуры по продлению срока аренды земельных участков. Новости на Business FM. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия и США готовят многомиллиардную сделку с активами Лукойла, пишет Нью-Йорк Таймс. Речь о выходе даже американских моих обеспеченных обязанностей. По данным источников, идея сделки исходила из Кремля, она обсуждается в рамках пакета предложений украинцев в рамках репатриирования. Что это может значить? Покупка гособлигаций на 800 тысяч долларов или безвозмездных взносов на 350 тысяч организовано. Программу гражданство, обмен инвестиций, как может быть интересно, и что дает, может быть, детский паспорт, и что мы спросили у экспертов. Новый порядок медосмотра водителей готовит Минздрав. Врачебные заключения готовят с неправыми сервисами, имени свяжут контроль за медицинами, у которых обнаружат открытые показания, как обнаружит работать об этом и многом другом. Вот в эфире «Бизнес.фм». В эфире «Бизнес.фм». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойл», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оцениваю на $20 миллиардов, но после снятия 15 миллиардов санкций вновь возрастет, пишется газета, утверждает издание. Некомпликатная сделка касается обширного объекта месторождений на ПКУРЭКС и АЗС Тарагула по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встречу 4 сентября с посланником Трампа, Кушнером и Уитковым. Среди главных претендентов на акции «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойера, финансировавшего избирательную кампанию Трампа. Также долю планирует приобрести две ближневосточные компании. Каирский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби Шейха Тахнуна. Фонд заботирует ведущий эксперт финансового университета фонда энергобезопасности Игорь Юшков.
11: Безопасности. Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический для России
12: Хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. США ввели санкции против «Лукойла» прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл». Но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
13: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там «Лукойл» выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняет тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов «Лукойла» третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания «Лукойл» оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с «Лукойла» будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских и в странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
6: А Россия что получит взамен?
13: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпинговым ценам. Тогда у Лукойла будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе и на территории Российской Федерации.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизит цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уитков лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста, эксперт по этике, называет происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина первой в Южной Америке запустила программу золотых паспортов, дающую гражданство за инвестиции. Прием заявок откроется до конца года. Нужно сделать невозвратный взнос в национальное казначейство на $350 000 и эквивалентные 29 миллионам рублей или купить гособлигации на $66 000 000. Семье с двумя несовершеннолетними детьми гражданство обойдется в $41 000 000. По данным Financial Times, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь десятки миллиардов долларов и направить их на погашение долгов, возникших после реструктуризации 2020 года. Аргентинские золотые паспорта действительно, возможность исключительная, с учетом того, что некоторые карибские программы ЕС требуют закрыть до лета следующего года, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
14: Это единственная программа, по сравнению, наверное, с существующей турецкой, которая тоже доступна россиянам. Аргентинская программа и аргентинский паспорт дают возможность безвизового посещения всех стран-членов ЕС, а также большого числа стран по всему миру. Если говорить о сложностях, безусловно, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитом. Странами Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить о том, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом опять геополитической составляющей, неизвестно, сколько человек и сколько заявителей из России и из Беларуси успеют получить такую возможность. С учетом того, что данная программа предусматривает квотирование, то есть будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Поэтому, если сравнивать с теми же программами Мальты, здесь все-таки нужно исходить из того, что кто раньше встанет, того и тапки. Больше того, гражданство за инвестиции, как программа, она предусматривает возможность получения гражданства без прохождения статуса становления налоговым резидентом страны, то есть налогоплательщиком. Если те, кто приехали в Аргентину и живут там постоянно, они стали уже обязательными налогоплательщиками, то те, кто будут покупать паспорта в рамках этой программы, пройдут все процедуры, они не станут налогоплательщиками Аргентины. Данная программа будет очень востребована с учетом минимального порога участия. Например, на Кипре 300 тысяч евро нужно потратить на недвижимость для того, чтобы стать резидентом там. Но это не дает паспорта.
2: Александр Захаров, миграционный эксперт. Любопытно, что презентовали аргентинскую программу в Париже, что говорит о согласовании инициативы с ЕС, в отличие от популярных карибских золотых паспортов, которым дали время на закрытие до лета 2028 года. Пару лет назад одним из востребованных вариантов получения гражданства Аргентины был родильный туризм. Спрос связан с тем, что ребенок сразу получал аргентинское гражданство, а родители право на ВНЖ. Сейчас, по словам эксперта, тренд на Аргентину пошел на спад. Все больше заявителей подолгу ждут подтверждения документов, а на лидерство теперь претендует Бразилия. Футбольный сезон Лиги наций набирает обороты. Сборная Франции после двух побед на старте споткнулась на Италии. Ничья 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
1: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира, Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали – 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
15: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
0: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагим. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в третьем туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В первом туре ничья с Нидерландами 1-1, а во втором Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
16: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после второго матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клоппа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клоппа все получится, это будет безумно интересно.
0: Сборная Греции сенсационно лидирует в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих третьими немцев. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
17: Продолжительность жизни.
18: В 2004 году исследователи Гарвардской медицинской школы провели необычный эксперимент. 13 здоровых людей провели 5 дней с плотными светонепроницаемыми повязками на глазах. К концу эксперимента зрительные галлюцинации появились у 10 из 13 участников.
17: Журналист Алена Копылова.
18: Чтобы увидеть что-то мозгу, не обязательно нужна информация от глаз. Зрение – это не прямая передача изображения из окружающего мира. Мозг сопоставляет поступающие сигналы с предыдущим опытом и собственными ожиданиями, создавая из них целостную картину. Если мозг ожидает увидеть лицо, а зрение сообщает, что перед нами просто пятно на стене, предположение отбрасывается. Но когда внешних сигналов становится слишком мало, такая проверка начинает работать хуже. Нейроны зрительных областей мозга продолжают обмениваться сигналами, даже без информации от глаз. И мозг может принять эту внутреннюю активность за реальное изображение. Так происходит, например, у людей, потерявших зрение. Они могут видеть иллюзии, прекрасно понимая, что перед глазами ничего нет. Это состояние называют синдромом Шарля Бонне. Но галлюцинации могут возникать и при абсолютно здоровых органах чувств. Например, при длительном отсутствии сна. Уже через 24 часа могут появляться искажения восприятия. Подобные ощущения могут возникать и без недосыпа, на границе сна и бодрствования. В этот момент восприятие окружающего мира уже включается, а образы сна могут еще сохраняться.
17: Продолжительность жизни на Business FM.
2: 17:16 в Москве, вы слушаете Business FM.
17: Business FM. С теми, кто в теме.
19: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Тема сегодня глобальная. Обсуждаем идею космического масштаба. Издание «Политико» со ссылкой на нескольких экспертов пишет, что все больше политиков в США и Европейском Союзе серьезно смотрят на геоинженерию. И в частности на технологии отражения солнечного света от поверхности Земли, чтобы сдержать глобальное потепление. Ряд экологов считают такие технологии недопустимыми. Говорят, что они могут навредить озоновому слою, изменить погодные закономерности, а главное, никак не влияют на основные причины потепления – сжигание нефти, газа и угля. С нами сегодня Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН. Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
19: Натан Андреевич, ограничить солнечный свет, который попадает на планету Земля, это вообще реально, это возможно?
20: Вообще при современных технологиях можно воздействовать на климат даже. Мы на самом деле это наблюдаем. Правда, это не запланированное воздействие, но результаты сказываются. Те результаты, которых не ожидали. Возьмем, например, борьбу с тем, как текут реки, да? Для многих неправильно эти реки текли для представителей человечества. Ну и как-то улучшали их течение, ставили плотины. Последствия такие, что последние годы эти плотины стали разрушать, восстанавливать то, что было. Я имею в виду прежде всего Западную Европу. Считают, что это привело, то есть такой лютой жаре в Европе. Можно вспомнить еще один проект, который, слава богу, не был реализован. Поворот северных рек на юг. Еще до официального решения их уже начали поворачивать. Наверное, не все это знают. Были проложены новые русла с тем, чтобы северные реки потекли куда-нибудь в Узбекистан, например. И, между прочим, как они были проложены? Ну, в то время решили, что с появлением ядерных возможностей все можем сделать. И вот русла эти прокладывали за счет ядерных взрывов. Это было такое опасное решение с не совсем четко оцененными последствиями. Планы, которые не были реализованы, это регулирование течений в океане, понимаете, отправить как-то Гольфстрим или как-то повлиять на Эль-Ниньо. Но здесь дальше разговоров дело не пошло, слава богу, но, в общем, такие задачи рассматривались. В этот ряд ложится предложение как-то снизить солнечную радиацию. С тем, чтобы остановить потепление климата, предлагается замутнить атмосферу, создать достаточно пыли, чтобы энергия от солнца поступала меньше, глядишь, тогда и глобальное потепление как-то будет ограничено. Такого рода эксперименты, безусловно, опасны. Здесь ведь можно обратиться к экспериментам, которые проводились природой. И самый известный эксперимент – это взрыв Кракатау, вулкан. Конец античности примерно, вот такое время. К чему это привело? К выбросу пыли, той самой пыли, о которой сейчас говорят, в атмосферу, которая привела к такому снижению поступления энергии от Солнца, что последствия этого наблюдались в течение 150 лет. Это не просто похолодание, это и чума, и голод. Есть оценки, насколько население Земли уменьшилось при этом. Есть же и объективные данные по срезам деревьев тех времен. Деревья сохранились, можно посмотреть, как они росли. И получается, что в течение вот этого столь длительного времени, ну, 150 лет, эти деревья, растительность испытывали серьезный стресс. Не росли просто. И это вот эксперимент, поставленный природой. То есть здесь мы как-то не в состоянии управлять. Но такие эксперименты – это крайне опасная вещь, потому что однажды затеяв, мы потом не сможем понять, а как это остановить. Здесь может быть что-то вроде лавины, мы ее запустили и не знаем, что делать, когда она вдруг стала масштабов лавин. Я не знаю, каким образом дальше будут эти инициаторы такого рода регулирования климата в Земле идти, но надеюсь, что им все-таки такие эксперименты не дадут проводить. Но всегда есть опасность, что вдруг эти люди окажутся достаточно влиятельными, чтобы посмотреть действительно, что будет, если мы сейчас пыль загоним дополнительно в атмосферу с тем, чтобы увидеть, о, снижается температура, ура!
4: Из того, что, во всяком случае, мне встретилось из описания этих методов, говорится об осветлении морских облаков, потому что более белые облака лучше отражают свет. Их засеять солью предлагалось, стратосферный аэрозоль предлагалось распылять, чтобы взвесь, пребывая в атмосфере, отражал солнечный свет. Чем это отличается в обывательском понимании от ядерной зимы?
20: Вот, это хороший пример. Да, ядерная зима, именно так.
4: Из того, чем планировали влиять. Видела сообщение о том, что это может быть диоксид серы, который отражает морскую соль. Ни то, ни другое, наверное, не может пребывать в состоянии взвеси постоянно, рано или поздно оно куда-то выпадет. Насколько это опасно, благотворно, все равно.
20: Если говорить о сере, первое впечатление, что нет, нехорошо. Во всяком случае, это принимается во внимание при создании производства. Стараются все-таки выбросы сернистого газа минимизировать. Но возвращаясь опять-таки к прошлому, когда улучшение качества бензина достигалось за счет тетраэтилсвинца. И к чему это привело? Последствия эти были такого масштабного характера. Это повлияло на здоровье человечества в целом. Когда спохватились, пришлось принимать радикальные меры. Я об одной из этих мер вам скажу. В Чехии в один прекрасный момент вышло решение срубить все деревья вдоль дорог. По дорогам ездили автомобили, и они работали на бензине с тетраэтилсвинцом. Тетраэтилсвинец стал накапливаться в этих деревьях и яблоках, которые вырастали. А эти яблоки жители окрестные потребляли. Это была серьезная угроза их здоровью. Уговорить не срывать эти яблоки, правительство пыталось говорить, не получилось. И пришлось эти деревья просто срубить. Еще много было последствий. Нужно быть вдвойне или втройне более осторожно.
4: Если мы говорим о каких-то космических явлениях, да, в самом прямом смысле, вообще масштаба человеческих технологий может хватить для того, чтобы как-то повлиять на солнечный свет? Допустим, мы построим какие-нибудь поля отражателей. Но, с другой стороны, по данным аналитического центра Эмбер, в первой половине 26-го года солнечная энергетика у нас в мировом производстве электроэнергии впервые превысила 10%. Ну, то есть даже в самых позитивных целях мы энергии пока справиться не можем.
20: Пытаемся ее использовать, энергию Солнца, да?
4: Отразить все это как?
20: Если уж говорить о каком-нибудь удаленном будущем, совсем удаленном, то давайте скажем, это такое глобальное решение проблем навсегда. Вы, наверное, слышали о такой сфере Дайсона. Это такая сфера, которую якобы человечество будущего построит, вся энергия будет как-то внутри оставаться. Замкнутая такая система регулирует. Это, конечно, звучит как сказки, но были люди, которые занимались этим профессионально. И среди них я немедленно вспомню академика Николая Семеновича Кардашова. Вот он был именно сторонником такой оценки последующего развития цивилизации. К чему придет цивилизация? Вот к тому, что будет работать в таком полностью замкнутом цикле. Проблема наиболее безопасного и эффективного использования энергии, она существует, и в той мере, в какой мы понимаем эту проблему, у нас и меняются подходы. Вот, скажем, солнечные панели были экспериментами. Размещать вот такого рода панели не на Земле, а в космическом пространстве. Принимаем там солнечную энергию, преобразуем ее в электрическую и передаем уже потребителям на Землю. Эти эксперименты показали, что, в принципе, да, можно, но цена этого слишком велика для того, чтобы приступить немедленно к реализации. Ну, и мы с вами забыли об еще одном виде энергии. Ядерная энергия — это энергия уже сверхсолнечная. Следуя вот такому принципу, не допустить разогрева Земли, наверное, нужно тогда и ядерные электростанции запретить, да? Это же дополнительный разогрев, правильно?
4: Чисто теоретически отразить некими панелями свет безо всяких распылений чего бы то ни было в атмосферу менее вредно или так же?
20: Менее вредно вот как. Все, что имеет возможность быть остановленным, надежно быть остановленным, это менее опасно, чем эксперименты, которые повлекут какие-то последствия, где мы уже не сможем управлять дальнейшим их развитием. Вот, скажем, распыление, да? Запущен некий природный процесс. И на природный процесс мы уже не сможем повлиять. Запустить мы их, может быть, запустим, а как остановить? Известно как? Нет, неизвестно.
3: если хотите, термин приведу — эффект бабочки. Когда, ну, бабочка, ну что она там может изменить? Но если кто-то в путешествие во время наступил на бабочку, это изменило мир до неузнаваемости. То есть такие мелкие изменения могут привести к совсем нежелательным и непредсказуемым последствиям.
4: Обсуждается ли в России российскими учеными такой способ борьбы с глобальным потеплением?
3: Я не знаю пока о реакции сообщества в целом, но о реакции коллег я знаю. Первое впечатление, оно, в общем, негативное.
4: На тему геоинженерии и глобального здравого смысла мы говорили с Натаном Андреевичем Эйсмонтом, ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН.
17: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
17: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
21: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
17: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный Юниес по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
21: Предложение ограничено.

0: главных центрах Линарис.
1: Рамные внедорожники Тэнк. Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой Тэнк с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера Тэнк Агат Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель Тэнк 500 в комплектации Сити Премиум с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Наизусть. О Генри.
4: Попасть в дурную компанию человек может в двух случаях жизни. Когда он без гроша и когда он богат.
3: Наизусть. На Бизнес FM.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 17.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия намерена участвовать в мероприятиях G20 после перехода председательства к Великобритании в 27-м году. Об этом заявил ТАСС, шерпа России в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в российском посольстве в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита объединения. Агафонов отметил, что возможные ограничения со стороны Великобритании в отношении участия России были бы очень недальновидными, поскольку могли бы подорвать легитимность формата двадцатки. По словам Агафонова, британская сторона уже обозначила ряд вопросов, которые планируют сделать приоритетными во время своего председательства. Минтранс уточнил правила проезда транспорта по Крымскому мосту. Изменения затронули эвакуаторы и автомобили с прицепами, говорится в телеграм-канале оперативной информации об обстановке на мосту. Теперь разрешается проезд легковых машин, а также грузовиков общей массой до 1,5 тонны с прицепом при условии, что суммарная масса автомобилей и прицепа не превышает 3,5 тонны. При этом эвакуаторы категории Б допустят к проезду, если они перевозят на собственной платформе одно транспортное средство без прицепа. Также запрет распространяется на электромобили и гибриды, грузовики тяжелее 1,5 тонн, цельнометаллические фургоны с коммерческими кузовами и пассажирские фургоны под коммерческие перевозки. Предстоящая ночь ожидается холодной в московском регионе. Температура воздуха в Москве местами может опуститься до -3 градусов, а в Подмосковье до -5, сообщили ТАСС в гидрометцентре. В целом по региону ожидается переменная облачность без осадков. Столбики термометров должны показать +1,3 градуса в столице и от -2 до +3 по области. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 17.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. После атак на Южный мост ударили по Северному. Новые кадры последствий прилетов по Киеву. Российские военные третий день бьют по ключевым транспортным артериям через Днепр. На этом фоне, по данным Guardian, посольства западных стран задумались над переездом из Киева. Противоречивая информация о ситуации в Иркутском Шелихове, где на днях скончалась лаборантка, работавшая с особо опасными инфекциями. Власти опровергают сообщение, что причиной смерти женщины стала легочная чума. При этом больницу, где она умерла, закрыли на карантин, а в область экстренно прилетела главный санитарный врач страны. Арабские Эмираты признали, что инцидент на рейсе авиакомпании Fly Dubai был попыткой теракта. Следственная группа установила, что у второго пилота, напавшего на капитана судна, был заранее продуманный план. Действовал ли он в одиночку или у него были сообщники, пока не ясно. Все подробности в эфире Business FM. Минобороны России сообщила о поражении Северного моста через Днепр в Киеве. До этого 2 дня подряд дронами атаковали Южный мост через реку. Были повреждены опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение по мосту полностью остановили, и Киев парализовали пробки. Сегодня на Северном автотранспортном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту частично перекрыто, сообщил мэр Киева Кличко. Всего в украинской столице 9 мостов через Днепр, но северный и южный – одни из самых важных и загруженных транспортных магистралей через реку. Это фактически логистическое соединение двух частей Украины. СМИ писали, что Россия применяет реактивные дроны с боезарядом, кумулятивно режущие специальные нагрузки. Вчера во время военных учений в Челябинской области Владимиру Путину показывали новое вооружение, и в том числе новые реактивные герани, способные развивать скорость до 350 км в час. В телеграм-канале Минобороны России новость о ночных ударах по Киеву сопровождается картинкой БПЛА и подписью «Герани. Продолжение следует», комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
0: На выставке, которые сопровождались учения, действительно президенту были представлены две модели реактивных дронов «Камикадзе» дальнего действия. Это «Герань-4» и «Герань-5». Оба дрона оснащены реактивными двигателями. Оба дрона обеспечивают крейсерскую скорость полета не менее 350 км в час. Но на самом деле «Герань-5» может двигаться и быстрее. Когда она совершает маневры, скорость может увеличиваться до 700 км в час. И на такой скорости с этими дронами не могут эффективно бороться ни мобильные огневые группы, ни вертолеты. Для борьбы с такими дронами необходимо применять либо полноценные зенитные ракетные комплексы, боекомплектом для которых достаточно серьезные проблемы, либо самолеты, перехватчики. Самолеты у ВСУ имеются, но одна такая ракета стоит даже дороже, чем дрон «Камикадзе». Дроны еще оснащены и новой системой управления, которая используется в том числе искусственный интеллект. То есть они могут совершать маневры при прорыве противовоздушной обороны. Кроме этого, даже если связи нет, наличие искусственного интеллекта позволяет обнаружить нужный объект, который заложен в память дрона, идентифицировать его и, соответственно, направить дрон именно на этот объект. Боевая часть достаточно необычная, и ни у кого в мире таких боевых частей на дронах такого типа на данный момент нет. Судя по всему, это кумулятивная боевая часть, которая формирует расплавленный металл. При этом боевая часть распределена по конструкции дрона. Часть боевой части находится в крыльях, часть фюзеляжа дрона. Таким образом формируется горизонтальная полоска поражения объекта. Большое количество мостов, которые построены в Украине, имеют именно вантовую конструкцию. Поразить бетонные быки, на которых ставятся мосты, многие, такой дрон не сможет, все-таки боевая часть у него недостаточно мощная. А вот попытаться перерезать часть тросов может. Это не приведет к обрушению моста, но в случае, если у моста несколько тросов, на которых он держится, повреждены, движение по такому мосту становится опасным. Это мы сейчас и наблюдаем. Применение вот дронов «Камикадзе» типа «Герань» мы можем применять десятками, сотнями и больше, если это будет необходимо. Причем это возможно в течение одного налета, то есть в течение буквально считанных часов. Теперь будет, видимо, приниматься решение о том, как проводить операции по блокированию логистики на территории Украины.
7: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Британская «Гардиан» сообщила со ссылкой на двух дипломатов, что западные страны рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства. Среди вариантов для переезда – Львов или восточные регионы Польши. Европейские дипломаты признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, будто Украину бросили на произвол судьбы, но отмечают, что ситуация, очевидно, быстро ухудшается. МИД России сегодня повторно рекомендовал иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев, заявив, что в ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, вооруженные силы продолжают наносить массированные удары возмездия. В МИД подчеркнули, что не все прислушались к ранее сделанным предостережениям и осознанно подвергают своей жизни смертельной опасности. Если эвакуация дипмиссии действительно произойдет, как она будет воспринята, говорит политолог Георгий Бо.
8: Ну, они, разумеется, это не подадут как победу Москвы, а подадут как заботу о безопасности своих дипломатических представительств. Скажут, что мы вернемся и так далее и тому подобное. Переедут в безопасное место. Скажут, что безопасность наших дипломатов, она превыше всего. А Москву обвинят там в русских бомбардировках, в том, что она не соблюдает Венскую конвенцию о безопасности представительств и так далее.
9: Почему именно сейчас об этом заговорили? Из-за вот бомбардировок мостов?
8: Ну, конечно, это связано с усилением бомбардировок Киева, с тем, что там нарушается нормальная жизнь и посольствам, объективно говоря, функционировать в такой ситуации трудно. К тому же случайные удары могут действительно попасть и по диппредставительству. Такие случаи уже были. Это может произойти как в результате ошибки, так и в результате действия ПВО. Когда город под обстрелом, то, конечно, посольством в нем работать трудно.
9: А возможная реакция Москвы? Вот добились чего хотели?
8: Москва это, разумеется, подаст как свою частичную победу. Но война на этом не закончится, и противник подаст это как свидетельство варварских действий агрессивной России.
9: Как повлияет на политические последствия? Ускорятся ли переговоры или замедлятся? Обострятся ли отношения?
8: Нет, переговоры это не ускорит. Отношения ожесточатся. Европа придумает какие-нибудь очередные санкции. Вообще опыт истории показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн, а все решалось на поле боя. Удары по гражданской инфраструктуре ожесточали противостоящие стороны, как правило. Сейчас характер войны меняется, и экономика играет большее значение в плане обеспечения фронта. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эта составляющая, она сохранится.
7: С политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает», беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Владимир Зеленский в интервью Financial Times рассказал, что попросил Трампа заблокировать спутниковую систему «Рассвет», аналог Starlink. По его словам, к работе над «Рассветом» подключился и Китай, в связи с чем он обратился с просьбой к президенту США ввести санкции также и против китайских компаний, связанных со спутниковой системой России. Что известно о ситуации в Иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией. Мэш писал, что 28-летняя сотрудница противочумного института умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией в лаборатории, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября, но спустя два дня она скончалась. В Иркутском институте эпидемиологии и микробиологии опровергли информацию о том, что речь в новостях идет об их сотруднице. Власти региона не называют даже инфекцию, но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс мероприятий, цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что со вчерашнего дня в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационарии не проводится. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
10: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничения работы производств нет.
7: Александр Прокудин, бизнесмен, чье производство находится в Шелихове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, а другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие ходят без масок. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщают, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
11: У нас получается сейчас пока все стабильно, по крайней мере власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на два фронта, половина паникуют, уже известны такие случаи, что ходили антибиотики закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии.

0: очень встревожены. В пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
1: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
0: Потому что у нас в Шелехове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят. Поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
2: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелехов». Сегодня администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелехов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой. Но позже пост удалили.
3: Реклама. КВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
4: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42
4: плюс.
5: Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
6: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
5: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
7: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
8: Дело вкуса. Катей Калиной.
9: Бурятский ЗОЖ показан всем, кто, как и я, любопытен по природе и присытился московскими шакшуками и авокадо-тостами на завтрак. Маленький ресторанчик бурятской кухни «Бузы» в Денежном переулке ввел завтраки, на которые стоит сходить хотя бы раз. Простой интерьер, буквально несколько столиков, но посмотрите, что в меню. Смузи с облепихой, голубикой, кедровыми орешками и топленым маслом, банан для связки ингредиентов. Цампа кранч – это гранол из овсяных хлопьев с мукой из обжаренного ячменя, который называется цампа и высоко ценится бурятами. С пастой из брусники, голубики и орешков, миндальных и кедровых. И, конечно, бузы – бурятские паровые пельмешки, которыми в промозглую осеннюю погоду гнушаться очень непредусмотрительно. Еще обратите внимание на заправку «Саламат» – это сметана, замешанная на ржаной муке с кедровыми орехами, которые обычно добавляют в каши, пшеничную с тыквой, например. Владельцем же БУС, ресторатором из Улан-Удэ, принадлежит еще один проект в Москве – ресторан бурятской кухни «Орда» на Мясницкой. С тремя закрытыми кабинетами на маленькие компании тех, кто предпочитает есть без свидетелей. Там уже тяжелая артиллерия. Рулеты из конской печени, кушуры, сугудай из сига и омоли, не исключая, что байкальского, эклеры с икрой и бухлиор – суп из баранины, с которого началось знакомство с бурятской кухней лично у меня лет 20 назад. Теперь мой друг бурят варит его своим французским. С бурятским детям в Люксембурге. С вами была Катя Калина.
8: Дело вкуса на Business FM.
2: 17:46 в Москве. Вы слушаете Business FM. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам его директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур конца Советского Союза. Каким он остался в памяти коллег и зрителей, об этом Олеся Савоськина.
10: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
11: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. Один».

0: тренинг.
1: Кашпировский окончил мединститут, четверть века проработал психиатром в Виннице, был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль, разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
2: Им я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался никогда, не шутил, серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли.
1: Его часто путали с Аланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира, и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
3: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
1: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
4: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как ты сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Он стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
1: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за Вечернего Урганта. Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Впервые за 5 лет рынок долгосрочной аренды в российских городах-миллионниках развернулся в сторону арендатора.
6: Итоги недели.
5: Квартиры дешевеют, а владельцы все чаще снижают цену, которую сами же и указали в объявлении. Почему так происходит и что говорят по этому поводу эксперты? Об этом Наталья Воробьева.
7: Этой осенью на рынке аренды случилось то, чего не было с 2020 года. Ставки в крупных городах перестали расти. Более того, пошли вниз. В августе средняя стоимость однокомнатных квартир в городах-миллионниках за год уменьшилась на 3%, двухкомнатных – на 6%. Арендатор впервые за долгое время почувствовал себя хозяином положения. По данным Яндекс.Аренды, в этом году до сентября почти четверть собственников снижали цену, указанную в объявлении. В двух столицах и Екатеринбурге и того больше. Причина проста. Выросло предложение. В августе в миллионниках сдавалось на 16% больше квартир, чем за год до этого, а в сентябре уже на 27%, около 56 тысяч. На рынок вышло много инвест-квартир, купленных по льготной ипотеке, объясняет учредитель Ассоциации ипотечных брокеров Дмитрий Ракута.
0: Последние годы активно брали льготную ипотеку, в том числе и семейную, когда было возможно взять неограниченное количество квартир семейной. С точки зрения инвестиций, сейчас эти объекты достраиваются, они выводятся на рынок, арендаторы стали более избирательными. Дешевеет в первую очередь вторичка, где ремонт не обновлялся достаточно долгий период времени, дом не соответствует ожиданиям арендатора. Если разница в арендной плате 5-10 тысяч рублей, конечно, выбор будет за тот объект недвижимости, который более новый, соответственно, не только сама квартира, но и инфраструктура, которая рядом.
7: Вот и получается, собственник хочет, как в прошлом году, а рынок говорит нет. Начальник отдела продаж центра недвижимости Smart Ольга Саукинтенс описывает это так.
6: Собственник ориентируется на прошлый год, приходит и говорит, я в прошлом году сдавал квартиру за 60, сейчас же инфляция, я хочу сдать за 65, а ее за 65 не берут.
8: Если квартира в новостройке, там все новое, современное, то эти квартиры сдаются достаточно быстро. Если собственники решают в эту новую квартиру принести какую-то старую мебель, такие квартиры обычно стоят и не сдаются. Либо они сдаются существенно дешевле. Кроме того, сейчас тренд появился такой же, как и в 2022 году. Рынок повернулся таким образом, что хозяева готовы были платить агенту, лишь бы сдать квартиру. Сейчас ситуация тоже поворачивается в эту же сторону. Часть собственников готовы платить комиссию агенту, чтобы снизить расходы жильца, чтобы опять привлечь его к этой квартире. Причем всегда на рынке было так, что однокомнатные квартиры сдавались дороже, быстрее. Ну вот сейчас однокомнатные квартиры сдаются тоже очень сложно.
7: В Санкт-Петербурге своя история. Уменьшилось количество арендаторов, сократилось число приезжавших в город на работу жителей ближнего зарубежья, плюс уменьшился турпоток и увеличилось количество сдаваемых квартир, говорит директор по развитию агентства недвижимости «Невский простор» Юрий Загоровский.
9: За последние года 2-3 количество, в принципе, сдаваемого жилья или псевдожилья увеличилось раза 3. Но катастрофичного снижения стоимости жилья не произошло. Аренды жилья за последние месяцы, может быть, процентов на 10 в среднем снизилась цена. К тому же арендодатели в битве за арендатора идут на различные поблажки для него. Уменьшают размер депозита, либо договариваются платить этот депозит в рассрочку в течение нескольких месяцев. Частично компенсируют затраты на коммунальные платежи. Кроме того, значительная часть арендодателей пытаются делать это самостоятельно, но в случаях, когда они прибегают к услугам профессиональных специалистов на рынке аренды жилья, всячески стараются сэкономить на услугах этих специалистов.
7: Так что пока ситуация развивается в пользу тех, кто снимает жилье. И, как считают эксперты, до конца года долгосрочная аренда в городах-миллионниках может подешеветь еще на 5-6%. Наталья Воробьева, Бизнес ФМ.
10: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
11: Одна из сторон спорта, которая привлекает интерес, это его непредсказуемость. Можно прекрасно подготовиться, а в решающий момент ошибиться. Можно собрать невероятную команду на бумаге, которая не заиграет. Или наоборот, скромный состав добивается неожиданных успехов. Такая ситуация сейчас сложилась в английской премьер-лиге. После 5 туров национальное первенство ушло на перерыв из-за матчей сборной, но уже появились интересные тренды. Например, абсолютная неспособность состава Tottenham Hotspur стоимостью 830 миллионов евро создать хоть что-то на поле. Шпорам потребовалось 5 матчей, чтобы забить свои первые голы в чемпионате. Но это не спасло их от поражения против Астон Виллы. Теперь команда находится на последнем месте в турнирной таблице. На другом конце спектра клуб Брайтон и Хоф Альбион. Или просто Брайтон. Малоизвестная команда 2 недели назад выбила Манчестер Юнайтед из борьбы за Кубок Англии, а несколько дней спустя нанесла поражение Арсеналу и выбила канониров с первого места. Брайтон, который распродал игроков на 180 миллионов евро перед началом сезона, сейчас на 3-й строчке чемпионата. Некоторые гранды английского футбола чувствуют себя не очень. Ливерпуль 6-й, Челси 10-й, а МЮ 12-й. Лишь Ман-Сити пока идет без поражений, но это и есть главная интрига сезона. На прошлой неделе завершилось разбирательство по допущенным нарушениям финансовых правил. Клуб признали виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Высока вероятность, что команду принудительно опустят во второй дивизион. По слухам, Реал и Барселона уже вступили в переговоры по переходу Эрлинга Холланда. А ведь сезон только начался. Столько еще интересного впереди.
10: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Киеве прошла акция за прекращение боевых действий и переход к мирному урегулированию. Люди вышли по призыву военнослужащего 41-й бригады ВСУ Александра Тодорова, ранее работавшего одесским журналистом и правозащитником, передает украинское издание «Страна». По его данным, на демонстрацию пришло больше людей, чем в первый раз. В начале сентября Тодоров опубликовал видео с призывом протестовать против коррупции, проблем в армии и политики действующей власти. Первая акция 10 сентября оказалась немногочисленной. На нее вышло несколько человек. Тем не менее, как говорят родные Тодорова, вскоре он был арестован, но позднее объявил новый митинг на 3 октября, призвав сторонников собраться на Майдане и центральных площадях других городов Украины. Басманный суд Москвы арестовал на 2 месяца гендиректора Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Игоря Шпурова по делу о коррупции. Об этом сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, также арестовали человека, обвиняемого в даче взятки. Она могла быть связана с выдачей лицензии. Сообщается, что Шпуров был задержан с поличным. Подробности уголовного дела неизвестны. В Роснедрах сообщили, что оказывают необходимое содействие правоохранительным органам. Россиянка Арина Кузнецова завоевала золото в ските в дисциплине соло на чемпионате Европы по стендовой стрельбе. Для Кузнецовой это первая медаль на текущем чемпионате. Бронзовую награду в этой же дисциплине завоевала россиянка Алина Фазылзянова. Чемпионат Европы проходит с 27 сентября по 13 октября в Афинах. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 18:00 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия и США готовят многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», пишет «Нью-Йорк Таймс». Речь об их продаже американским и ближневосточным бизнесменам. По данным источников, идея сделки исходила из Кремля. И она обсуждается в рамках пакета предложений по украинскому урегулированию. Что это может значить? Покупка гособлигаций на 800 тысяч долларов или безвозвратный взнос на 350 тысяч. Аргентина запускает программу гражданства в обмен на инвестиции. Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт, мы узнали у экспертов. Новый порядок медосмотра водителей готовит Минздрав. Врачебные заключения свяжут с цифровыми сервисами и ужесточат контроль за автолюбителями, у которых обнаружат противопоказания. Как это будет работать? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в 20 миллиардов долларов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, финансировавшего избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести 2 ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
12: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались Лукойлу. Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это, может быть, снятие санкций самого Лукойла. Тем более, что санкции в отношении Лукойла и Роснефти США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только Лукойла, но и Роснефти как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов Лукойла. Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Корна-2», он и так уже ушел от Лукойла и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые Лукойл мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будут зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее. Но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
5: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. США ввели санкции против Лукойла прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании Carlyle, но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
13: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там Лукойл выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняет тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов Лукойла третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания Лукойл оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с Лукойла будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
14: А Россия что получит взамен?
13: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпинговым ценам. Тогда у Койла будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе на территории Российской Федерации.
5: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизит цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уиткоф лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста, эксперт по этике, называет происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина первой в Южной Америке запустила программу золотых паспортов, дающую гражданство за инвестиции. Прием заявок откроется до конца года. Нужно сделать невозвратный взнос в национальное казначейство на 350 тысяч долларов, эквивалентные 29 миллионам рублей, или купить гособлигации на 66 миллионов рублей. Семье с двумя несовершеннолетними детьми гражданство обойдется в 41 миллион рублей. По данным Financial Times, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь десятки миллиардов долларов и направить их на погашение долгов, возникших после реструктуризации 2020 года. Аргентинские золотые паспорта действительно действительно возможность исключительная, с учетом того, что некоторые карибские программы ЕС требуют закрыть до лета следующего года, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
15: Это единственная программа, по сравнению, наверное, с существующей турецкой, которая тоже доступна россиянам. Аргентинская программа и аргентинский паспорт дают возможность безвизового посещения всех стран-членов ЕС, а также большого числа стран по всему миру. Если говорить о сложностях, безусловно, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить о том, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом, опять, геополитической составляющей, неизвестно, сколько человек и сколько заявителей из России и из Беларуси успеют получить такую возможность. С учетом того, что данная программа предусматривает квотирование, то есть будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Поэтому, если сравнивать с теми же программами Мальты, здесь все-таки нужно исходить из того, что кто раньше встанет, того и тапки. Больше того, гражданство за инвестиции, как программа, она предусматривает возможность получения гражданства без прохождения статуса становления налоговым резидентом страны, то есть налогоплательщиком. Если те, кто приехали в Аргентину и живут там постоянно, они стали уже обязательными налогоплательщиками, то те, кто будут покупать паспорта в рамках этой программы, пройдут все процедуры, они не станут налогоплательщиками Аргентины. Данная программа будет очень востребована с учетом минимального порога участия. Например, на Кипре 300 тысяч евро нужно потратить на недвижимость для того, чтобы стать резидентом там. Но это не дает паспорта.
5: Александр Захаров, миграционный эксперт. Любопытно, что презентовали аргентинскую программу в Париже, что говорит о согласовании инициативы с ЕС, в отличие от популярных карибских золотых паспортов, которым дали время на закрытие до лета 2028 года. Пару лет назад одним из востребованных вариантов получения гражданства Аргентины был родильный туризм. Спрос связан с тем, что ребенок сразу получал аргентинское гражданство, а родители право на ВНЖ. Сейчас, по словам эксперта, тренд на Аргентину пошел на спад. Все больше заявителей подолгу ждут подтверждения документов, а на лидерство теперь претендует Бразилия. Футбольный сезон Лиги наций набирает обороты. Сборная Франции после двух побед на старте споткнулась на Италии. Ничья 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду из сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали. 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката.
16: Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
17: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
16: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимович. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в 3-м туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В 1-м туре ничья с Нидерландами 1-1, а во 2-м Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
18: Первые выводы, думаю, можно делать как раз после 2-го матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клоппа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клоппа все получится, это будет безумно интересно.
16: Сборная Греции сенсационно лидирует в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих 3-ми немцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
19: Мне в длительный тест дали «Москвич-70», на котором коротко удалось покататься весной на Кавказе. Донорский бренд в данном случае MG. Модель HS в Китае не очень пошла и теперь продается только на экспорт. В нашем случае под брендом «Москвича». На рынок автомобиль вышел с 2 двигателями. Оба турбированные бензиновые. 1,5-литровый, 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым роботом, и 2-литровый с классическим 9-ступенчатым автоматом 200 лошадей. У меня в тесте младшая версия. Первое, на что обращаю внимание, это пауза при нажатии на газ. Робот как будто бы немного бережет себя, не давая мотору раскрутиться сразу. В салоне в сравнении с «Москвичом» Жаком тоже стало лучше. Неплохая эко-кожа и пластик, симпатичный руль со скосами намекает на динамику. Перед лицом большой экран, объединяющий приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Русификация хорошая, иероглифы нигде не вылезли и ошибками русского языка машина меня не раздражала. Сзади я почти вытянула ноги. Для среднеразмерного кроссовера колесная база 2,76 – хороший показатель, хотя сама машина не так уж велика. Ее длина 2 метра 65 сантиметров. На загородной дорожке от души была возможность покататься по извилистым пустым маршрутам. Из плюсов – машину практически не качает. Из минусов – зажатая подвеска. Стоит вам попасть на какую-то неровность, вы хорошо прочувствуете это своим позвоночником. В городе на хорошей дороге дороге проблем не чувствуется. На удивление, хорошие тормоза ни разу не подвели. Что не скажешь об обзорности назад. Форма кузова такова, что к заднему стеклу корма как будто бы сужается, и в зеркало заднего вида смотришь, как в бойницу. Такая машина, как у меня в тесте, без скидок и спецусловий обойдется в 3 100 000 рублей. Завоюет ли она популярность на нашем рынке? Сложно сказать. В этом бюджете уже много китайских конкурентов.
10: Тест-драйв на бизнес-фм. Погода в Москве.
5: Прямо сейчас в столице плюс 10. Впереди нас ждет очень холодная ночь. Температура в городе опустится до 2 градусов. Завтра будет пасмурно. Воздух прогреется днем до плюс 12. +18-17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ.
10: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
20: Это «С теми, кто в теме», в студии Иван Медведев, и сегодня тема во всех смыслах спорная. Верховный суд подготовил концепцию реформы суда с участием присяжных. Главная инновация – это сокращение числа присяжных, сейчас их от 6 до 8, а предполагается оставить 4. А также есть предложение ввести в эту комиссию профессионального судью. Обсудим эти идеи с тем, кто в теме, с человеком, который уже был присяжным. Роман, здравствуйте.
21: Добрый день.
20: Для начала расскажите, пожалуйста, коротко о себе, откуда вы, сколько вам лет, чем занимаетесь, кем работаете и как, собственно, вы стали присяжным.
21: Меня зовут Роман, я из Самарской области. И каким образом я стал присяжным? Мне пришло сообщение на госслуги и позже чуть на почтовый ящик письмо, где предложили быть присяжным. Ну, естественно, я пришел, так как это гражданская обязанность.
20: А что было за дело? Кого и за что судили? Без имен и фамилий, просто вообще о чем шла речь?
21: Это было уголовное дело, но подробности рассказать, к сожалению, не могу.
20: Понятно. А это же оплачивается история? Я, насколько понимаю, по среднему заработку на вашем постоянном месте работы. Так это устроено?
21: Да, это так работает. Поэтому, в принципе, по этому поводу никто, мне кажется, не переживал.
20: А работодатель как отнесся вообще к вашему участию? Потому что вы же не находитесь на рабочем месте.
21: Изначально я подготовился максимально, то есть я уже знал заранее, что мне предстоит. Нам объявили сразу же, то есть в момент, когда формирование присяжных становится, примерно, насколько это рассчитано и как часто мы будем работать. Поэтому я постарался максимально сделать работу заранее, чтобы минимализировать, скажем так, потери с точки зрения работодателя.
20: Ну и, наверное, главный вопрос для непосвященных. Насколько реалии российские в суде отличаются от той картинки, к которой мы все привыкли по голливудским фильмам? Вот что похоже, а что совсем нет? Какие главные принципиальные различия?
21: Ну, если честно, я особо не видел, как в голливудских фильмах происходит это. Но с российской стороны, как это было на практике, когда мы пришли, естественно, нужно было собрать коллегию присяжных, далее знакомство. Нам задали несколько вопросов. Естественно, сторона защиты, сторона обвинения могли задавать вопросы. И, если не ошибаюсь, было 2 неаргументированных отвода и аргументированный отвод. То есть, если посчитали, что данный присяжный не сможет объективно принимать решение, то также его отдел отстраняли.
20: И сколько вас осталось? Сколько вас было, сколько осталось?
21: У нас, если не ошибаюсь, было в районе 14 человек, а осталось 9 человек.
20: И дальше как шел процесс? Сколько это вообще заняло у вас времени? Сколько раз приходилось бывать в суде? И что вы там, собственно, делали? Вот какова самая главная задача присяжного и как она выполняется?
21: На самом деле в задаче прям слишком тяжелого ничего такого нет. Изначально мы приезжали достаточно часто, 1-2 раза в неделю это было. Наша задача была слушать с первого выступления стороны обвинения. Далее слушали потерпевших. Потом через некоторое время у нас, естественно, интенсив нарастает. То есть становится уже до 3 раз в неделю посещение. И в целом, ну, достаточно плотненькая работа началась как раз от этого момента. Далее сторона защиты могла выступить. Также подсудимые могли что-то сказать.
20: Ну, а всего и это длилось там месяц, 2-3?
21: У меня было очень большое дело, поэтому оно длилось полгода. Бывало, что мы приезжали буквально на час. Бывало, что на 5-6 часов. В зависимости от того, какой эпизод сейчас рассматривается.
20: А вы после этого между собой присяжными общались каждый раз? Или вот вас когда-то один раз собрали, и вы там начали друг другу, как в фильме «12», там, условно говорить, кто за, кто против, и слушать аргументы друг друга? Вот как это выглядело?
21: Вообще мы старались не общаться вне процесса нам, то есть дали разъяснение насчет того, что мы как бы не имеем права обсуждать какие-то дела до того, как Зайдем в совещательную комнату в самом конце. И, естественно, все, что оставалось там, оставалось в полной тайне.
20: Ну и ближе тогда к развязке, собственно, когда вот вы удалились в эту совещательную комнату. Насколько единогласно ли вы приняли решение? И, кстати, собственно, что решил ваш состав присяжных? Виновен был человек или не виновен?
21: По этому вопросу, к сожалению, тоже не могу ответить.
20: А были ли разные мнения или все были едины?
21: Я был старшиной коллегии присяжных, поэтому моя задача была именно, то есть, когда я мог выступать, это, ну, говорить свое мнение по тому или иному вопросу, это было в последний момент самый. Поэтому все основные моменты, когда коллеги что-то обсуждали, я не принимал в этом участие.
20: Ну, вы же слышали, что говорят остальные присяжные?
21: Ну, частично, да. И в конце уже в самом по вопросу высказывал свое мнение, но подробнее по это не могу говорить.
20: Ясно. Скажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с каким-то давлением, может быть, со стороны обвинения, или со стороны защиты, или со стороны судьи, или все шло максимально объективно?
21: Нет никакого ни давления, ничего, то есть максимально объективный процесс в целом.
20: Ну и теперь давайте поговорим о предлагаемой реформе. Вот смотрите, сократить количество присяжных до 4 человек. Как вам кажется, хорошая ли эта идея, не пострадает ли тут объективность?
21: На самом деле вопрос достаточно сложный. С одной стороны, это, на мой взгляд, как упростит задачу, возможно, ее частично ускорит. С другой стороны, в зависимости, скорее всего, от дела. Бывает, что дела, например, ну, как я, по крайней мере, могу предположить, что могут быть дела достаточно неоднозначные, где действительно нужно порассуждать, возможно, поспорить. А могут быть дела, где и 4 человек, мне кажется, будет достаточно.
20: А что касается инициативы о включении в комиссию профессионального судьи? С одной стороны, кажется, да, что будет полегче тем, кто совсем не понимает и не разбирается в юридических тонкостях. Но с другой стороны, а не будет ли это тем самым давлением, когда профессиональный судья просто силой там своего авторитета может как-то влиять на мнение остальных присяжных?
21: Я не думаю, что сильно возможно давление, потому что то, что я увидел, это очень четко регламентированный процесс. То есть, когда каждый в свое, скажем так, очередь может высказать то или иное мнение, и, как я наблюдаю, все стараются придерживаться вот этого регламента. А по поводу того включения судей в данный процесс, вопрос, на самом деле, тоже достаточно сложный, потому что, естественно, сами присяжные по себе не имеют каких-то юридических знаний. Чаще всего это подбираются как раз люди, которые не владеют юридическими знаниями. То есть те люди, которые должны судить именно достаточно ли, скажем так, доказательств было предъявлено, или они недостаточно аргументированы.
20: Ну, в этом-то как, дальше... как будто и смысл, да, что убедили, не убедили.
21: Да, скорее в этом. Вопрос, на самом деле, на который я, наверное, не совсем компетентен ответить.
20: Ну, было просто интересно ваше мнение. И тогда еще один вопрос. Что в работе присяжного было самым сложным для вас?
21: Наверное, зачитать решение. Изначально кажется, что, ну, что-то интересное, что-то новенькое. Такого у меня еще в жизни не было. А в конце, особенно когда это достаточно длительный процесс, когда начинаешь зачитывать вердикт и смотришь в глаза вообще всех присутствующих, понимаешь зону ответственности. Ну, как бы это достаточно тяжелый процесс, мне кажется.
20: Ну, именно фактически вы решаете в данный момент судьбу человека.
21: Да, поэтому, вернусь к одному из начальных вопросов, сказав о том, что это, да, тяжело. То есть тяжело именно принять решение по поводу того, что дальше ждет человека.
20: А каким было ваше решение, вот персонально ваше? Вы сочли, что обвинение достаточно доказательств собрало или недостаточно?
21: Это так как дело очень большое, вопросов было очень много, поэтому там были ответы разные. То есть даже с моей точки зрения.
20: Ну и последний вопрос. Если вас позовут присяжным еще раз, пойдете?
21: Ну, возможно.
20: Ну что ж, спасибо большое. Благодаря вам теперь мы тоже в теме. Спасибо.
21: До свидания.
10: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Столичный рынок недвижимости вступил в новую эпоху. Как сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в городе зарегистрирована первая сделка с недвижимостью с использованием единой биометрической системы. Переход прав собственности по договору купли-продажи на нежилой объект. Возможность продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью с помощью биометрии появилась у россиян с 1 июля. По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который приводили в конце апреля РИА Новости, использование подтвержденных соответствующими структурами биометрических данных снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Единая биометрическая система – государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, далеко не только недвижимые. В их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. И каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современных технологий. Самая первая российская биометрическая сделка с недвижимостью прошла в конце июля в Самарской области. А теперь и Москву можно поздравить с почином. Как отмечает Игорь Майданов, регистрация по биометрии – новый этап цифровизации рынка недвижимости столицы. При подобной регистрации используются две уникальные характеристики для идентификации личности. Это особенности лица и голоса. Биометрия способствует дополнительной защите сделки, ее ускорению, снижению издержек и расширению географии за счет дистанционного оформления, когда покупатель и продавец могут находиться в разных регионах страны. Подробности в мобильном приложении «Бизнес.ФМ» и на портале bfm.ru.
10: Недвижимость на «Бизнес.ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес.ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Тела 5 погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Работы по ликвидации последствий пожара закончены. Ведется контроль за состоянием воздуха. Превышение допустимых норм вредных веществ не обнаружено. Жителям Краснозаводска и округа ничего не угрожает, заверил Лужецкий. Пожар на химзаводе в Подмосковье начался вечером 30 сентября. Огонь охватил производственный корпус. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 40 человек. Накануне Лужецкий сообщил об одном погибшем. Сегодня утром стало известно об обнаружении второго. Хуситы заявили об атаке на нефтяной объект «Сауди Арамко» в Эр-Рияде, после которой там начался крупный пожар, пишет иракское издание 964. Рейтер и Associated Press также сообщают о сильном пожаре и столбе дыма возле нефтеперерабатывающего объекта «Арамко» к югу от саудовской столицы. При этом власти Саудовской Аравии и сама компания пока официально не назвали причину произошедшего. Ранее хуситы уже заявляли об ударах по целям в Эр-Рияде и объектам «Арамко» в Саудовской Аравии. Звезды сериала «Друзья» отказались участвовать в документальном фильме о Мэтью Перри. Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер получили предложение от Netflix, но решили не принимать их, сообщает Page Six со ссылкой на источники. По данным издания, Энистон, которая была особенно близка с Перри, не захотела вновь публично переживать его смерть и говорить об этом перед камерой. Причины отказа остальных актеров не уточняются. Трехсерийный документальный проект расскажет о жизни Перри и его борьбе с зависимостью. В нем приняли участие родственники и близкие актера. Премьера на Netflix запланирована на 27 октября. Егор Корнев обновил рекорд России и победил на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Баку. Россиянин занял первое место на дистанции 50 метров баттерфляем с результатом 21,64 секунды. Ранее он выиграл заплывы в дистанциях 50 метров на спине и 100 метров вольным стилем. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 18:30 в Москве. Студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. После атак на Южный мост ударили по Северному. Новые кадры последствий прилетов по Киеву. Российские военные третий день бьют по ключевым транспортным артериям через Днепр. На этом фоне, по данным Guardian, посольства западных стран задумались над переездом из Киева. Противоречивая информация о ситуации в Иркутском Шелихове, где на днях скончалась лаборантка, работавшая с особо опасными инфекциями. Власти опровергают сообщение, что причиной смерти женщины стала легочная чума. При этом в больницу, где она умерла, закрыли на карантин, а в область экстренно прилетела главный санитарный врач страны. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Воспоминания друзей и коллег главного экстрасенса Советского Союза в нашем эфире. Минобороны России сообщила о поражении Северного моста через Днепр в Киеве. До этого два дня подряд дронами атаковали Южный мост через реку. Были повреждены опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение по мосту полностью остановили, и Киев парализовали пробки. Сегодня на Северном автотранспортном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту частично перекрыто, сообщил мэр Киева Кличко. Всего в украинской столице 9 мостов через Днепр, но Северный и Южный – одни из самых важных и загруженных транспортных магистралей через реку. Это фактически логистическое соединение двух частей Украины. СМИ писали, что Россия применяет реактивные дроны с боезарядом, кумулятивно режущие специальные нагрузки. Вчера во время военных учений в Челябинской области Владимиру Путину показывали новое вооружение, и в том числе новые реактивные герани, способные развивать скорость до 350 км в час. В телеграм-канале Минобороны России новости о ночных ударах по Киеву сопровождается картинкой БПЛА и подписью «Герани. Продолжение следует», комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: На выставке, которые сопровождались учения, действительно президенту были представлены две модели реактивных дронов «Камикадзе» дальнего действия. Это «Герань-4» и «Герань-5». Оба дрона оснащены реактивными двигателями. Оба дрона обеспечивают крейсерскую скорость полета не менее 350 км в час. Но на самом деле «Герань-5» может двигаться и быстрее. Когда она совершает маневры, скорость может увеличиваться до 700 км в час. И на такой скорости с этими дронами не могут эффективно бороться ни мобильные огневые группы, ни вертолеты. Для борьбы с такими дронами необходимо применять либо полноценные зенитные ракетные комплексы, боекомплектом для которых достаточно серьезные проблемы, либо самолеты, перехватчики. Самолеты у ВСУ имеются, но одна такая ракета стоит даже дороже, чем дрон «Камикадзе». Дроны еще оснащены и новой системой управления, которая использует в том числе искусственный интеллект. То есть они могут совершать маневры при прорыве противовоздушной обороны. Кроме этого, даже если связи нет, наличие искусственного интеллекта позволяет обнаружить нужный объект, который заложен в память дрона, идентифицировать его и, соответственно, направить дрон именно на этот объект. Боевая часть достаточно необычная, и ни у кого в мире таких боевых частей на дронах такого типа на данный момент нет. Судя по всему, это кумулятивная боевая часть, которая формирует расплавленный металл. При этом боевая часть распределена по конструкции дрона. Часть боевой части находится в крыльях, часть фюзеляжа дрона. Таким образом формируется горизонтальная полоска поражения объекта. Большое количество мостов, которые построены в Украине, имеют именно вантовую конструкцию. Поразить бетонные быки, на которых ставятся мосты, многие, такой дрон не сможет, все-таки боевая часть у него недостаточно мощная. А вот попытаться перерезать часть тросов может. Это не приведет к обрушению моста, но в случае, если у моста несколько тросов, на которых он держится, повреждены, движение по такому мосту становится опасным. Это мы сейчас и наблюдаем. Применение вот дронов «Камикадзе» типа «Герань» мы можем применять десятками, сотнями и больше, если это будет необходимо. Причем это возможно в течение одного налета, то есть в течение буквально считанных часов. Теперь будет, видимо, приниматься решение о том, как проводить операции по блокированию логистики на территории Украины.
5: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Британская «Гардиан» сообщила со ссылкой на двух дипломатов, что западные страны рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства. Среди вариантов для переезда – Львов или восточные регионы Польши. Европейские дипломаты признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, будто Украину бросили на произвол судьбы, но отмечают, что ситуация, очевидно, быстро ухудшается. МИД России сегодня повторно рекомендовал иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев, заявив, что в ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России вооруженные силы продолжают наносить массированные удары возмездия. В МИД подчеркнули, что не все прислушались к ранее сделанным предостережениям и осознанно подвергают своей жизни смертельной опасности. Если эвакуация дипмиссии действительно произойдет, как она будет воспринята, говорит политолог Георгий Бофт.
1: Но они, разумеется, это не подадут как победу Москвы, а подадут как заботу о безопасности своих дипломатических представительств. Скажут, что мы вернемся и так далее и тому подобное. Переедут в безопасное место. Скажут, что безопасность наших дипломатов, она превыше всего. А Москву обвинят там в вражеских бомбардировках, в том, что она не соблюдает Венскую конвенцию о безопасности диппредставительств и так далее.
4: Почему именно сейчас об этом заговорили? Из-за вот бомбардировок мостов?
1: Ну, конечно, это связано с усилением бомбардировок Киева, с тем, что там нарушается нормальная жизнь, и посольством, объективно говоря, функционировать в такой ситуации трудно. К тому же случайные удары могут действительно попасть и по диппредставительству. Такие случаи уже были. Это может произойти как в результате ошибки, так и в результате действия ПВО. Когда город под обстрелом, то, конечно, посольством в нем работать трудно.
4: А возможная реакция Москвы? Вот добились чего хотели?
1: Москва это, разумеется, подаст как свою частичную победу. Но война на этом не закончится, и противник подаст это как свидетельство варварских действий агрессивной России.
4: Как повлияет на политические последствия? Ускорятся ли переговоры или замедлятся? Обострятся ли отношения?
1: Нет, переговоры это не ускорит. Отношения ожесточатся. Европа придумает какие-нибудь очередные санкции. Вообще опыт истории показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн, а все решалось на поле боя. Удары по гражданской инфраструктуре ожесточали противостоящие стороны, как правило. Сейчас характер войны меняется, и экономика играет большее значение в плане обеспечения фронта. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эта составляющая, она сохранится.
5: С политологом Георгием Бофтом, автором телеграм-канала «Бофт знает», беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Владимир Зеленский в интервью Financial Times рассказал, что попросил Трампа заблокировать спутниковую систему «Рассвет», аналог Starlink. По его словам, к работе над «Рассветом» подключился и Китай, в связи с чем он обратился с просьбой к президенту США ввести санкции также и против китайских компаний, связанных со спутниковой системой России. Что известно о ситуации в Иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией? Мэш писал, что 28-летняя сотрудница противочумного института умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией в лаборатории, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября, но спустя два дня она скончалась. В Иркутском институте эпидемиологии и микробиологии опровергли информацию о том, что речь в новостях идет об их сотруднице. Власти региона не называют даже инфекцию, но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс мероприятий, цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что со вчерашнего дня в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
0: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничения работы производств нет.
5: Александр Прокудин, бизнесмен, чье производство находится в Шелихове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, а другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие ходят без масок. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщают, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
6: У нас получается сейчас пока все стабильно, по крайней мере власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на два фронта, половина паникуют, уже известны такие случаи, что ходили антибиотики закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной. Мы видим объявление на поликлинике, вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также, открытым текстом написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах, но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок. На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно

0: как-то посменно дежурят. И поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
1: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелехов». Сегодня администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелехов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой. Но позже пост удалили.
2: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+. Рассрочка от клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.

0: спортивных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 60 телевизоров. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Продолжительность жизни.
2: После инсульта человек может перестать замечать все, что находится слева от него. Он не притрагивается к еде на левой половине тарелки или может даже забывать о собственной левой руке. Так проявляется пространственное игнорирование или неглект.
1: Журналист Алена Копылова.
2: Чаще всего такое нарушение возникает после повреждения правого полушария мозга. Дело в том, что увидеть объект и обратить на него внимание – не одно и то же. Сигнал от глаз может поступить в мозг, но для осознанного восприятия его еще должны обработать системы, управляющие вниманием. В этой работе участвует сеть разных областей мозга. После инсульта связи между ними могут нарушиться, и внимание оказывается смещено в одну сторону. Неглект хорошо заметен в простых тестах. Например, пациента просят нарисовать циферблат. Он рисует круг, но все 12 цифр размещает только на его правой половине. Нарушение касается не только зрения. Человек может не реагировать на звуки слева и не замечать прикосновения к левой стороне тела. Существуют и еще более необычные формы неглекта. Иногда человек замечает предметы по обе стороны от себя, но игнорирует левую половину каждого отдельного объекта. Один из методов лечения подобного расстройства устроен удивительно просто. Пациента систематически учат поворачивать взгляд и искать предметы на той стороне, которую мозг привык игнорировать. Так человек фактически заново учится замечать часть пространства, которая все это время продолжала находиться перед его глазами.
1: Продолжительность жизни на Business FM.
3: 18:47 в Москве, вы слушаете Business FM. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам его директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти? Об этом Олеся Савоськина.
4: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
5: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. Один, два, три».
4: Кашпировский окончил мединститут, четверть века проработал психиатром в Виннице.

0: Был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль. Разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
1: С ним я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался никогда, не шутил, серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что его это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли.
0: Его часто путали с Алланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира, и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
2: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
0: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
3: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как ты сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
0: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за вечернего Урганта. Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования. Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в государственной системе здравоохранения. По запросу можно будет получить бумажную копию. Если при обследовании или лечении у водителя подтвердится заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, ему направят уведомление в течение 1 рабочего дня. На прохождение внеочередной медкомиссии дадут 3 месяца. Ничего принципиально нового в этом проекте нет, говорит автоюрист Лев Воропаев.
5: Эта тема уже муссируется в течение 1,5 лет. Просто вот сейчас добавляют, что данное медицинское заключение будет в электронном виде. Так сейчас, в принципе, подавляющее обращение граждан медицинского учреждения формируется при их общении с врачом в электронном виде. И эта электронная форма будет аккумулироваться в определенной базе в электронной медицинского сообщества. И о наличии заболеваний, которые являются противопоказанием к управлению транспортных средств, будут передаваться в госавтоинспекцию. И те с 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяцев не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
4: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от такой проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения. Вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний. Россия 8 раз сократила лимит вывоза наличных в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.
6: Итоги недели.
4: Физлицы не смогут вывозить более 1 миллиона рублей. Юрлицам и ИП вывоз в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. Зачем это делается и кому может усложнить жизнь? Об этом Иван Медведев.
7: Сразу оговоримся, больше 1 миллиона рублей россияне все-таки смогут вывозить и после ужесточения правил. Но для этого нужны будут банковские выписки. Ограничения также не касаются транзитных перевозок наличных юрлицами. Но почему власти вообще пошли на столь резкое снижение лимита? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
8: Во-первых, это борьба с серым вывозом капитала мигрантами. И во-вторых, это, наверное, борьба с так называемым карточным туризмом. Дело в том, что многие граждане вывозили рубли в страны Евразийского экономического сообщества и в страны СНГ для того, чтобы обменять эти рубли на национальные валюты или на доллары и евро и положить их в местные банки, открыть карточки Visa и MasterCard. Сейчас возможности удаленного открытия банковских счетов ограничены из-за ужесточения законодательства рядом стран, а также давления западных регуляторов. Поэтому единственный способ – это провести наличные за границу и там открыть вот такие карты.
7: Старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн называет 3 причины.
9: Здесь преследуют 3 цели. Во-первых, борьбу с незаконным оттоком капитала. Соответственно, это элемент последовательной политики Банка России, проводимой на протяжении нескольких последних лет. Во-вторых, это закрытие транспортных лазеек. Соответствующие страны часто использовались как транзитные хабы, способы обойти валютные или санкционные ограничения. Ну и, наконец, 3-я цель – это соблюдение экономической безопасности государства, существующих запасов наличной иностранной валюты и тех объемов поступлений, подкреплений кассы, которые есть на текущий момент, недостаточно. Существует заметный дефицит наличной иностранной валюты и банкнот недружественных государств. Поэтому финансовые власти увидели необходимость ужесточения отдельных мер валютного контроля.
7: Но что же делать тем, кому все-таки нужно вывести из страны крупную сумму? Наличные до этого момента были самым простым и, наверное, самым бюджетным вариантом. Остаются криптовалюты, но там много своих нюансов. А еще несколько крупных российских банков предлагают услугу перевода в банки Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Здесь счет пополняется рублями, там деньги конвертируются в местные валюты. Но нужно учитывать комиссии, ограничения по суммам, возможные вопросы и претензии принимающей стороны, и вообще нужно иметь в виду, что при быстро меняющейся ситуации деньги могут и зависнуть. При этом тех, кто рассматривает возможность купить недвижимость за рубежом, эти ограничения не затронут. Наличные для этих целей использовались редко, утверждает эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
10: Где принимают наличные? В некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, в Камбодже, можно приехать с мешком денег и положить деньги на счет застройщика или частного лица, например, в Турции. Это тоже история практикуется. Сказать, что это такое массовое явление, пожалуйста, пожалуй, нет. Все-таки чаще всего для покупки за границей россияне сейчас используют счета в третьих странах. В Казахстане, в Армении, в Израиле, где кто сумел их открыть.
7: Но россияне, открывшие такие счета, теперь потеряют один из вариантов их значительного единовременного пополнения. Впрочем, летом банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии уже стали вводить комиссии за прием наличных рублей, а часть армянских банков даже перестали принимать их вовсе. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
6: Наизусть. Мольер. Кто выиграл время, тот выиграл все. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 18:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минобороны России заявила, что российские военные нанесли удар беспилотниками по сухогрузу в порту Одессы. По утверждению ведомства, судно доставило на Украину военное имущество. Ранее сегодня Минобороны сообщила об ударе по сухогрузу в северо-западной части Черного моря, который, по утверждению ведомства, доставлял в порт Одессы грузы двойного назначения для украинской армии. Порядка 250 человек эвакуировались со станции метро «Тульская» в Москве из-за задымления вестибюля. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. Департамент транспорта сообщал о приостановке поездов на участке от Серпуховской до Нагорной. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. Позже Дептранс передал, что движение на серой ветке восстановлено и вводится в график. Причины происшествия не уточняются. Пожар произошел на нефтеперерабатывающем объекте «Сауди Арамко» в Эр-Рияде. Над ним поднялся густой черный дым, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидца. Причина возгорания не уточняется. По словам собеседника агентства, власти усилили меры безопасности в районе объекта, а полиция перекрыла ведущие к нему дороги. Хуситы утверждают, что атаковали нефтяной объект «Сауди Арамко». Сама компания и правительственный центр международных коммуникаций Саудовской Аравии пока ситуацию не комментируют. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только две сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство, сказал Алиев на 8-м съезде правящей партии «Ени Азербайджан». Он отметил, что за последнее время произошли два исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. Алиев добавил, что между этими странами, конечно, обсуждаются разные вопросы и существует определенная конкуренция. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 7 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия и США готовят многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», пишет «Нью-Йорк Таймс». Речь об их продаже американским и ближневосточным бизнесменам. По данным источников, идея сделки исходила из Кремля, и она обсуждается в рамках пакета предложений по украинскому урегулированию. Что это может значить? Покупка гособлигаций на 800 тысяч долларов или безвозвратный взнос на 350 тысяч. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Новый порядок медосмотра водителей готовит Минздрав. Врачебные заключения свяжут с цифровыми сервисами и ужесточат контроль за автолюбителями, у которых обнаружат противопоказания. Как это будет работать? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в 20 миллиардов долларов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойля, который финансировал избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов «Аль-Хаят» и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
11: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для Лукойла это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что Лукойл продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались Лукойлу. Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого Лукойла. Тем более, что санкции в отношении Лукойла и Роснефти США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только Лукойла, но и Роснефти как минимум. Что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов Лукойла. Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Курна-2», он и так уже ушел от Лукойла и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе, поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые Лукойл мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будут зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее, но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
4: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. США ввели санкции против Лукойла прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
12: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там Лукойл выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняет тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов Лукойла третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания Лукойл оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с Лукойла будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
13: А Россия что получит взамен?
12: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпинговым ценам. Тогда в Лукойла будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе и на территории Российской Федерации.
4: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизить цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уиткоф лично не получают выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина первой в Южной Америке запустила программу золотых паспортов, дающую гражданство за инвестиции. Прием заявок откроется до конца года. Нужно сделать невозвратный взнос в национальное казначейство на $350 000 и эквивалентные 29 миллионам рублей или купить гособлигации на $66 000 000. Семье с двумя несовершеннолетними детьми гражданство обойдется в $41 000 000. По данным Financial Times, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь десятки миллиардов долларов и направить их на погашение долгов, возникших после реструктуризации 2020 года. Аргентинские золотые паспорта действительно возможность исключительная, с учетом того, что некоторые карибские программы ЕС требуют закрыть до лета следующего года, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
14: Это единственная программа, по сравнению, наверное, с существующей турецкой, которая тоже доступна россиянам. Аргентинская программа и аргентинский паспорт дают возможность безвизового посещения всех стран, членов ЕС, а также большого числа стран по всему миру. Если говорить о сложностях, безусловно, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами: Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить о том, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом, опять, геополитической составляющей, неизвестно, сколько человек и сколько заявителей из России и из Беларуси успеют получить такую возможность, с учетом того, что данная программа предусматривает квотирование, то есть будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Поэтому, если сравнивать с теми же программами Мальты, здесь все-таки нужно исходить из того, что кто раньше встанет, того и тапки. Больше того, гражданство за инвестиции, как программа, она предусматривает возможность получения гражданства без прохождения статуса становления налоговым резидентом страны, то есть налогоплательщиком. Если те, кто приехали в Аргентину и живут там постоянно, они стали уже обязательными налогоплательщиками, то те, кто будут покупать паспорта в рамках этой программы, пройдут все процедуры, они не станут налогоплательщиками Аргентины. Данная программа будет очень востребована с учетом минимального порога участия. Например, на Кипре 300 тысяч евро нужно потратить на недвижимость для того, чтобы стать резидентом там. Но это не дает паспорта.
4: Александр Захаров, миграционный эксперт. Любопытно, что презентовали аргентинскую программу в Париже, что говорит о согласовании инициативы с ЕС, в отличие от популярных карибских золотых паспортов, которым дали время на закрытие до лета 2028 года. Пару лет назад одним из востребованных вариантов получения гражданства Аргентины был родильный туризм. Спрос связан с тем, что ребенок сразу получал аргентинское гражданство, а родители право на ВНЖ. Сейчас, по словам эксперта, тренд на Аргентину пошел на спад. Все больше заявителей подолгу ждут подтверждения документов, а на лидерство теперь претендует Бразилия. Футбольный сезон Лиги наций набирает обороты. Сборная Франции после двух побед на старте споткнулась на Италии. Ничья 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира, Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали. 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
16: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
15: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимович. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в 3-м туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В 1-м туре ничья с Нидерландами 1-1, а во 2-м Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
17: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после 2-го матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клопа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клопа все получится, это будет безумно интересно.
15: Сборная Греции сенсационно лидируют в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих 3-ми немцев. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
6: Дело вкуса с Катей Калиной.
18: День костного бульона по понедельникам и фэшн-показы модных домов на больших экранах вместо традиционного футбола. Что еще придумали рестораны, лишь бы мы с вами не предпочли остаться вечером дома наедине с холодильником. Чао-чао ввели индонезийское меню. Пряные супы на кокосовом молоке, вроде лаксы с морепродуктами и лапшой, жареный рис с овощами, курицей и креветками и ароматными специями, галангалом, листьями лайма, турмериком и шарики из рисового теста в кунжутной панировке с начинкой из сладкого арахиса на десерт. В Барбареско вовсю бронируют билеты на ужин под музыку итальянского барокко в исполнении квартета музыкантов Московской филармонии. Исторические инструменты, вокальные партии, специально составленные для этого вечера меню Александра Ермакова, отдающего предпочтение кухне Тосканы и Пьемонта, но горячо интересующегося и азиатской ферментацией. В Марселло Miracles Bar весь конец недели, включая вечер воскресенья, показы участников Париж Fashion Week на больших экранах. Смелые эксперименты, новые коллекции под их горячие обсуждения, фирменные коктейли бара. Во всех Джейпан сезонные матчи и латте с сиропом попкорна и тыквы подростки обычно в восторге. А в Органик Клуб М2 фирменные костные бульоны с яблочным уксусом по понедельникам для тех, кто провел выходные бурно и остро нуждается в бьюти-реанимации. С вами была Катя Калина.
6: Дело вкуса на Бизнес FM.
4: 19:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
19: Здравствуйте, это «С теми, кто в теме» в студии Елена Марчукова. Тема сегодня глобальная. Обсуждаем идею космического масштаба. Издание «Политико» со ссылкой на нескольких экспертов пишет, что все больше политиков в США и Европейском Союзе серьезно смотрят на геоинженерию. И в частности на технологии отражения солнечного света от поверхности Земли, чтобы сдержать глобальное потепление. Ряд экологов считают такие технологии недопустимыми. Говорят, что они могут навредить озоновому слою, изменить погодные закономерности, а главное, никак не влияют на основные причины потепления – сжигание нефти, газа и угля. С нами сегодня Натан Андреевич Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН. Здравствуйте.
20: Здравствуйте.
19: Натан Андреевич, ограничить солнечный свет, который попадает на планету Земля, это вообще реально, это возможно?
21: Вообще при современных технологиях можно воздействовать на климат даже. Мы на самом деле это наблюдаем. Правда, это не запланированное воздействие, но результаты сказываются. Те результаты, которых не ожидали. Возьмем, например, борьбу с тем, как текут реки, да? Для многих неправильно эти реки текли для представителей человечества. Ну и как-то улучшали их течение, ставили плотины. Последствия такие, что последние годы эти плотины стали разрушать, восстанавливать то, что было. Я имею в виду прежде всего Западную Европу. Считают, что это привело, то есть такой лютой жаре в Европе. Можно вспомнить еще один проект, который, слава богу, не был реализован. Поворот северных рек на юг. Еще до официального решения их уже начали поворачивать. Наверное, не все это знают. Были проложены новые русла с тем, чтобы северные реки потекли куда-нибудь в Узбекистан, например. И, между прочим, как они были проложены? Ну, в то время решили, что с появлением ядерных возможностей все можем сделать. И вот русла эти прокладывали за счет ядерных взрывов. Это было такое опасное решение с не совсем четко оцененными последствиями. Планы, которые не были реализованы, это регулирование течений в океане, понимаете, отправить как-то Гольфстрим или как-то повлиять на Эль-Ниньо. Но здесь дальше разговоров дело не пошло, слава богу, но, в общем, такие задачи рассматривались. В этот ряд ложится предложение как-то снизить солнечную радиацию. С тем, чтобы остановить потепление климата, предлагается замутнить атмосферу, создать достаточно пыли, чтобы энергия от солнца поступала меньше, глядишь, тогда и глобальное потепление как-то будет ограничено. Такого рода эксперименты, безусловно, опасны. Здесь ведь можно обратиться к экспериментам, которые проводились природой. И самый известный эксперимент – это взрыв Кракатау, вулкана. Конец античности примерно, вот такое время. К чему это привело? К выбросу пыли, той самой пыли, о которой сейчас говорят, в атмосферу, которая привела к такому снижению поступления энергии от Солнца, что последствия этого наблюдались в течение 150 лет. Это не просто похолодание, это и чума, и голод. Есть оценки, насколько население Земли уменьшилось при этом. Есть же и объективные данные по срезам деревьев тех времен. Деревья сохранились, можно посмотреть, как они росли. И получается, что в течение вот этого столь длительного времени, ну, 150 лет, эти деревья, растительность, испытывали серьезный стресс. Не росли просто. И это вот эксперимент, поставленный природой. То есть здесь мы как-то не в состоянии управлять. Но такие эксперименты – это крайне опасная вещь, потому что однажды затеяв, мы потом не сможем понять, а как это остановить. Здесь может быть что-то вроде лавины. Мы ее запустили и не знаем, что делать, когда она вдруг стала масштабов лавины. Я не знаю, каким образом дальше будут эти инициаторы такого рода регулирования климата в Земле идти, но надеюсь, что им все-таки такие эксперименты не дадут проводить. Но всегда есть опасность, что вдруг эти люди окажутся достаточно влиятельными, чтобы посмотреть действительно, что будет, если мы сейчас пыль загоним дополнительно в атмосферу с тем, чтобы увидеть, о, снижается температура, ура!
19: Из того, что, во всяком случае, мне встретилось из описания этих методов, говорится об осветлении морских облаков, потому что более белые облака лучше отражают свет. Их засеять солью предлагалось, стратосферный аэрозоль предлагалось распылять, чтобы взвесь, пребывая в атмосфере, отражала солнечный свет. Чем это отличается в обывательском понимании от ядерной зимы?
21: Вот. Это хороший пример. Да. Ядерная зима. Именно так.
19: Из того, чем планировали влиять. Видела сообщение о том, что это может быть диоксид серы, который отражает морскую соль. Ни то, ни другое, наверное, не может пребывать в состоянии взвеси постоянно. Рано или поздно оно куда-то выпадет. Насколько это опасно, благотворно, все равно.
21: Если говорить о сере, первое впечатление, что нет, нехорошо. Во всяком случае, это принимается во внимание при создании производства. Стараются все-таки выбросы сернистого газа минимизировать. Но возвращаясь опять-таки к прошлому, когда улучшение качества бензина достигалось за счет тетраэтилсвинца. И к чему это привело? Ну, последствия эти были такого масштабного характера. Это повлияло на здоровье человечества в целом. Когда спохватились, пришлось принимать радикальные меры. Я об одной из этих мер вам скажу. В Чехии в один прекрасный момент вышло решение срубить все деревья вдоль дорог. По дорогам ездили автомобили, и они работали на бензине с тетраэтилсвинцом. Тетраэтилсвинец стал накапливаться у этих деревьев и яблоках, которые вырастали. А эти яблоки жители окрестные потребляли. Это была серьезная угроза их здоровью. Уговорить не срывать эти яблоки, правительство пыталось уговорить, не получилось. И пришлось эти деревья просто срубить. Еще много было последствий. Нужно быть вдвойне или втройне более осторожно.
1: Если мы говорим о каких-то космических явлениях, да, в самом прямом смысле, вообще масштаба человеческих технологий может хватить для того, чтобы как-то повлиять на солнечный свет? Допустим, мы построим какие-нибудь поля отражателей. Но, с другой стороны, по данным аналитического центра Эмбер, в первой половине 26-го года солнечная энергетика у нас в мировом производстве электроэнергии впервые превысила 10%. Ну, то есть даже в самых позитивных целях мы солнечные энергии пока справиться не можем.
21: Пытаемся ее использовать, энергию Солнца, да?
1: Отразить все это как?
21: Если уж говорить о каком-нибудь удаленном будущем, совсем удаленном, то давайте скажем, ну, это такое глобальное решение проблем навсегда. Вы, наверное, слышали о такой сфере Дайсона. Это такая сфера, которую якобы человечество будущего построит, вся энергия будет как-то внутри оставаться. Замкнутая такая система регулирует. Это, конечно, звучит как сказки, но были люди, которые занимались этим профессионально. И среди них я немедленно вспомнил академика Николая Семеновича Кардашова. Вот он был именно сторонником такой оценки последующего развития цивилизации. Почему придет цивилизация? Вот к тому, что будет работать в таком полностью замкнутом цикле. Проблема наиболее безопасного и эффективного использования энергии, она существует, и в той мере, в какой мы понимаем эту проблему, у нас и меняются подходы. Вот, скажем, солнечные панели были эксперименты. Размещать вот такого рода панели не на Земле, а в космическом пространстве. Принимаем там солнечную энергию, преобразуем ее в электрическую и передаем уже потребителям на Землю. Эти эксперименты показали, что, в принципе, да, можно, но цена этого слишком велика для того, чтобы приступить немедленно к реализации. Ну, и мы с вами забыли об еще одном виде энергии. Ядерная энергия — это энергия уже сверхсолнечная. Следуя вот такому принципу, не допустить разогрева Земли, наверное, нужно тогда и ядерные электростанции запретить, да? Это же дополнительный разогрев, правильно?
1: Чисто теоретически отразить некими панелями свет безо всяких распылений, чего бы то ни было, в атмосферу, менее вредно или так же?
21: Менее вредно, вот как. Все, что имеет возможность быть остановленным, надежно быть остановленным, это менее опасно, чем эксперименты, которые повлекут какие-то последствия, где мы уже не сможем управлять дальнейшим их развитием. Вот, скажем, распыление, да? Запущен некий природный процесс. И на природный процесс мы уже не сможем повлиять. Запустить мы их, может быть, запустим, а как остановить? Известно как? Нет, неизвестно. Если хотите, термин приведу — эффект бабочки. Когда, ну, бабочка, ну что она там может изменить? Но если кто-то в путешествие во время наступил на бабочку, это изменило мир до неузнаваемости. То есть такие мелкие изменения могут привести к совсем нежелательным и непредсказуемым последствиям.
1: Обсуждается ли в России российскими учеными такой способ борьбы с глобальным потеплением?
21: Я не знаю пока о реакции сообщества в целом, но о реакции коллег я знаю. Первое впечатление, оно, в общем, негативное.
1: На тему геоинженерии и глобального здравого смысла мы говорили с Натаном Андреевичем Эйсмантом, ведущим научным сотрудником Института космических исследований РАН.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алисы» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
6: Реклама.
20: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
22: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
23: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее.
0: Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. Водяной знак сегодня используется на 90% банкнот в мире. В отличие от других средств защиты денег, водяной знак легко увидеть, но крайне трудно подделать. По данным Интерпола, всего 12% фальшивых банкнот имеют признаки подделки водяного знака. История денег на Business FM.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
23: 19:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. МИД Молдавии вызвал посла России в Кишиневе Олега Озерова. Ему вручили ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства республики дронами и ракетами неустановленного происхождения, сообщили во внешнеполитическом ведомстве страны. Это уже второй вызов российского дипломата в МИД Молдавии за неделю. Сегодня молдавская Минобороны заявила, что воздушное пространство страны нарушили 5 беспилотников. По данным ведомства, фрагменты дронов обнаружили в 5 районах. В районе села Кракмаз падение обломков привело к пожару и материальному ущербу. 1 октября МИД Молдавии уже вручал Озерову ноту протеста после того, как, по данным молдавской стороны, воздушное пространство республики за один день нарушили 3 беспилотника. В Мадриде прошла массовая акция протеста из-за жилищного кризиса. По разным оценкам, в ней приняли участие от 70 тысяч до 500 000 человек, пишет Эль Паи. Участники четырьмя колоннами прошли к столичной мэрии. Представитель профсоюза арендаторов заявила, что организация намерена добиваться проведения всеобщей забастовки, однако дата пока не определена. Накануне Конгресс депутатов Испании отклонил 2 предложенных правительством декрета в сфере жилья. Они предусматривали в том числе меры защиты уязвимых арендаторов, ограничения повышения платы и продления договоров аренды. Предстоящая ночь может стать самой холодной в московском регионе с начала осени. Температура воздуха в Москве местами опустится до -3 градусов, в Подмосковье до -5, сообщили ТАСС в гидрометцентре. В целом столица ожидается от +1 до +3, по области от -2 до +3. Осадков не прогнозируется, сохранится переменная облачность. Новости на Business FM. Держитесь курса.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Украине грозит логистический кошмар. Так западная пресса оценивает перспективы российских ударов по мостам в Киеве. Атаки по ключевым транспортным артериям через Днепр, по которым идут в том числе поставки для ВСУ, продолжаются третий день. По данным Guardian, на этом фоне западные посольства задумались о переезде из Киева. Если это не чума, то что? Жители иркутского Шелехова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины. Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили. Официальная наука их не признавала. Воспоминания друзей и коллег главного экстрасенса Советского Союза в нашем эфире. Минобороны
4: Минобороны России сообщила о поражении Северного моста через Днепр в Киеве. До этого два дня подряд дронами атаковали Южный мост через реку. Были повреждены опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение по мосту полностью остановили, и Киев парализовали пробки. Сегодня на Северном автотранспортном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту частично перекрыто, сообщил мэр Киева Кличко. Всего в украинской столице 9 мостов через Днепр, Северный и Южный, одни из самых важных и загруженных транспортных магистралей через реку. Это фактически логистическое соединение двух частей Украины. СМИ писали, что Россия применяет реактивные дроны с боезарядом кумулятивно-режущей специальной нагрузки. Вчера во время военных учений в Челябинской области Владимиру Путину показывали новое вооружение, и в том числе новые реактивные герани, способные развивать скорость до 350 км в час. В телеграм-канале Минобороны России новость о ночных ударах по Киеву сопровождается картинкой БПЛА и подписью «Герани. Продолжение следует», комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: На выставке, которые сопровождались учения, действительно президенту были представлены две модели реактивных дронов «Камикадзе» дальнего действия. Это «Герань-4» и «Герань-5». Оба дрона оснащены реактивными двигателями. Оба дрона обеспечивают крейсерскую скорость полета не менее 350 км в час. Но на самом деле «Герань-5» может двигаться и быстрее. Когда она совершает маневры, скорость может увеличиваться до 700 км в час. И на такой скорости с этими дронами не могут эффективно бороться ни мобильные огневые группы, ни вертолеты. Для борьбы с такими дронами необходимо применять либо полноценные зенитные ракетные комплексы, боекомплектом для которых достаточно серьезные проблемы, либо самолеты, перехватчики. Самолеты у ВСУ имеются, но одна такая ракета стоит даже дороже, чем дрон «Камикадзе». Дроны еще оснащены и новой системой управления, которая использует в том числе искусственный интеллект. То есть они могут совершать маневры при прорыве противовоздушной обороны. Кроме этого, даже если связи нет, наличие искусственного интеллекта позволяет обнаружить нужный объект, который заложен в память дрона, идентифицировать его и, соответственно, направить дрон именно на этот объект. Боевая часть достаточно необычная, и ни у кого в мире таких боевых частей на дронах такого типа на данный момент нет. Судя по всему, это кумулятивная боевая часть, которая формирует расплавленный металл. При этом боевая часть распределена по конструкции дрона. Часть боевой части находится в крыльях, часть в фюзеляже дрона. Таким образом формируется горизонтальная полоска поражения объекта. Большое количество мостов, которые построены в Украине, имеют именно вантовую конструкцию. Поразить бетонные быки, на которых ставятся мосты, многие, такой дрон не сможет, все-таки боевая часть у него недостаточно мощная. А вот попытаться перерезать часть трассов может. Это не приведет к обрушению моста, но в случае, если у моста несколько трассов, на которых он держится, повреждены, движение по такому мосту становится опасным. Это мы сейчас и наблюдаем. Применение вот дронов «Камикадзе» типа «Герань» мы можем применять десятками, сотнями и больше, если это будет необходимо. Причем это возможно в течение одного налета, то есть в течение буквально считанных часов. Теперь будет, видимо, приниматься решение о том, как проводить операции по блокированию логистики на территории Украины.
4: Дмитрий Корнев, военный эксперт. Британская «Гардиан» сообщила со ссылкой на двух дипломатов, что западные страны рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства. Среди вариантов для переезда – Львов или восточные регионы Польши. Европейские дипломаты признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, будто Украину бросили на произвол судьбы, но отмечают, что ситуация, очевидно, быстро ухудшается. МИД России сегодня повторно рекомендовал иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев, заявив, что в ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России вооруженные силы продолжат наносить массированные удары возмездия. В МИД подчеркнули, что не все прислушались к ранее сделанным предостережениям и осознанно подвергают своей жизни смертельной опасности. Если эвакуация дипмиссии действительно произойдет, как она будет воспринята, говорит политолог Георгий Бофт.
8: Ну, они, разумеется, это не подадут как победу Москвы, а подадут как заботу о безопасности своих дипломатических представительств.
7: скажут, что мы вернемся и так далее и тому подобное. Переедут в безопасное место. Скажут, что безопасность наших дипломатов, она превыше всего. А Москву обвинят там в варварских бомбардировках, в том, что она не соблюдает Венскую конвенцию о безопасности диппредставительств и так далее.
9: Почему именно сейчас об этом заговорили? Из-за вот бомбардировок мостов?
7: Ну, конечно, это связано с усилением бомбардировок Киева, с тем, что там нарушается нормальная жизнь, и посольством, объективно говоря, функционировать в такой ситуации трудно. К тому же случайные удары могут действительно попасть и по диппредставительству. Такие случаи уже были. Это может произойти как в результате ошибки, так и в результате действия ПВО. Когда город под обстрелом, то, конечно, посольством в нем работать трудно.
9: А возможная реакция Москвы? Вот добились чего хотели?
7: Москва это, разумеется, подаст как свою частичную победу. Но война на этом не закончится, и противник подаст это как свидетельство варварских действий агрессивной России.
9: Как повлияет на политические последствия? Ускорятся ли переговоры или замедлятся? Обострятся ли отношения?
7: Нет, переговоры это не ускорит. Отношения ожесточатся. Европа придумает какие-нибудь очередные санкции. Вообще опыт истории показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн, а все решалось на поле боя. Удары по гражданской инфраструктуре ожесточали противостоящие стороны, как правило. Сейчас характер войны меняется, и экономика играет большее значение в плане обеспечения фронта. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эта составляющая, она сохранится.
4: С политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает», беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам его директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти, об этом Олеся Савоськина.
10: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
11: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. Один, два, три».
10: Кашпировский окончил мединститут, четверть века проработал психиатром в Виннице, был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль, разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
24: С ним я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался никогда, не шутил, серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли.
10: Его часто путали с Аланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира, и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскими русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
12: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
10: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
13: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как ты сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Он стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
10: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за «Вечернего Урганта». Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования. Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения.

0: стороны медицинского сообщества, и о наличии заболеваний, которые являются противопоказанием к управлению транспортных средств, будут передаваться в госавтоинспекцию. И те с 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяца не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
1: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от такой проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения. Вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний.
2: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: ЦБ выступил с рядом предложений, которые, по мнению самого Центробанка, призваны дополнительно защитить граждан при покупке квартир в рассрочку. В частности, регулятор предлагает ограничить максимальный срок рассрочки 3 годами, оформлять жилье в собственность участника долевого строительства сразу после ввода дома с сохранением залога у застройщика и передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй. Игроки рынка считают, что в целом нововведение делает рассрочку более прозрачной и понятной не только для покупателя, но и для всех участников процесса. И в итоге может даже повысить популярность этого механизма. Однако не стоит забывать о рисках. Рассрочка на несколько месяцев или на период строительства и длительная рассрочка на несколько лет – это разные по уровню риска продукты. Чем длиннее срок, тем сложнее покупателю заранее оценить, сможет ли он выполнить обязательства, а также получить ипотеку, на которую многие рассчитывают как на следующий этап после рассрочки. Кроме того, передача данных в бюро кредитных историй делает обязательство по рассрочке видимой долговой нагрузкой, что может снижать вероятность одобрения нового кредита. Для застройщика длинная рассрочка тоже инструмент отчасти рискованный. Пока квартира не оплачена до конца, соответствующая сумма не поступает на счет эскроу в полном объеме. Это влияет на скорость наполнения эскроу и, соответственно, на условия проектного финансирования. Так что экономика проектов станет более консервативной. При установленном лимите в 25% продаж в рассрочку девелоперы вынуждены будут точнее рассчитывать структуру продаж, темпы поступлений денег и долговую нагрузку. Впрочем, для устойчивых проектов это не критический барьер, а скорее дисциплинирующая рамка, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM».
1: 19:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Что известно о ситуации в Иркутском Шелехове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией? Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября, и спустя 2 дня она скончалась. Власти региона не дают официальную информацию, о какой инфекции идет речь, но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица, взятые под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелеховского района заявил, что со вчерашнего дня в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут, что как раз именно в этой больнице скончалась сотрудница противочепного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелехове.
5: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал

0: Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничения работы производства нет.
1: У нас получается сейчас пока все...
2: Александр Прокудин, бизнесмен, чье производство как раз находится в Шелихове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщают, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
1: У нас получается сейчас пока все стабильно, по крайней мере власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на два фронта, половина паникуют, уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявление на поликлинике, вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также. Открытым текстом написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах, но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок.
3: На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально никто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены, в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
4: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе, то есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
3: Потому что у нас в Шелихове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят, поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
2: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелихов». Сегодня администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелихов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой. Но позже пост удалили. Правительство на год освобождает от плановых проверок предприятия, пострадавшие от атак беспилотников.
5: Итоги недели.
2: Мораторий распространяется на объекты, поврежденные с начала 2026-го, и будет действовать до октября следующего года. При этом есть исключения. Проверку могут провести, если есть угроза жизни и здоровью людей. В правительстве рассчитывают, что новая мера позволит бизнесу сосредоточиться на восстановлении. Однако часть предпринимателей сомневается, что отмена проверок существенно упростит им жизнь. Гораздо больше вопросов возникает при оформлении ущерба и получении компенсации, которых не всегда хватает на восстановление предприятия. На какую помощь может рассчитывать пострадавший бизнес, как добиться возмещения ущерба и насколько полезным окажется новый мораторий. Об этом Олеся Савоськина.
6: По новому постановлению предприниматель может самостоятельно сообщить надзорному ведомству о повреждении объекта и попросить освободить его от проверок. Сведения могут поступить и от следственных органов, и от местных властей. Минимального размера ущерба документ не устанавливает. Однако не всегда удается получить даже документы о повреждениях. Несколько недель назад, после атаки беспилотника, в офисе курского предпринимателя Аганеса Бараяна выбило окна. Он вызвал МЧС и сообщил о случившемся местной администрации.
7: Мы не планировали, в принципе, получать какие-то компенсации за эти окна. Но, тем не менее, нам было сказано, что бизнесу даже справки не выдают о повреждениях. Если бы это был жилой дом, и там были бы зарегистрированы люди, и было бы оформлено на физлицо что-то, то справка выдавалась, какие-то компенсации. Так как на юридическое лицо, то кроме как приехали, посмотрели, ничего. Ни справки никакой, ни документа о том, что повреждение было, прилет был. Бизнес, который работает честно, проверка никак не мешает. Мера абсолютно непонятная.
6: Владелец белгородской типографии «Константа» Константин Лохнов также считает, что бизнесу гораздо нужнее своевременные компенсации и снижение налоговой нагрузки. Его типография пострадала во время обстрела еще в 22-м году. Самому предпринимателю удалось добиться выплаты, правда, она покрыла лишь часть ущерба, а деньги пришлось ждать больше года.
8: Спустя год и месяц нам выплатили компенсацию 60% от оценки. Домой не так давно повредило, но сказали, денег нет, в этом году не будет.
2: Но справки надзорные ведомства выдают.
8: Физлицам, да. Вначале это было все очень долго. Уголовное дело возбуждали 8 месяцев. Сейчас, когда я как физлицо пришел, за полчаса они все сразу выдали.
2: А кто делает оценку?
8: Нанимаешь сам оценщик, ему сам платишь.
2: 60% это от стоимости ущерба?
8: От оценки. Оценка с учетом износа. Здесь стояло оборудование. Оценщик оценил его за минусом 30%, а выдали еще за минусом 40%.
6: Ущерб типографии оценили 8 миллионов рублей. Выплатили около 5. Единой гарантированной компенсации полной стоимости ущерба для всех российских предприятий нет. Однако существуют федеральные и региональные выплаты. В частности, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить 300 тысяч рублей за имущество, утраченное в результате теракта, при соблюдении условий программы. Сумма фиксированная и не зависит от размера ущерба. Продолжает юрист, партнер компании «Юрвиста» Глеб Подъяблонский.
9: В зависимости от того, по какой статье обращается человек, действует разное время выплаты. Что нужно делать? Позвонить 112, зафиксировать факт, вызвать полицию, МЧС, при необходимости скорую, дождаться муниципальной комиссии. Подается заявление через госуслуги, МФЦ, либо местную администрацию. Выплаты носят заявительный характер, автоматически никому не начисляются.
6: Если предпринимателю отказывают в оформлении документов о повреждениях, как в случае с Аганесом, юристы советуют зафиксировать отказ и обратиться в прокуратуру. Стоит отметить, что государство предусматривает и другие меры поддержки. Так, в марте правительство дополнительно выделило почти 1,5 миллиарда рублей предприятиям Курской, Белгородской и Брянской областей для частичной компенсации зарплат сотрудникам во время вынужденного простоя с января по июнь 2026 года. Также в августе Центробанк рекомендовал кредиторам пересматривать графики платежей пострадавшего малого и среднего бизнеса, не начислять штрафы за просрочку и не требовать досрочного погашения. Правда, это только рекомендация. Есть и налоговые послабления. Если товары уничтожены в результате чрезвычайной ситуации, в том числе атаки беспилотника, компаниям не придется повторно платить ранее принятый к вычету НДС. Сейчас Минфин также готовит поправки, которые позволят бизнесу учитывать дополнительные расходы на защиту от беспилотников и восстановление объектов при расчете налога на прибыль. Изменения планируют внести осенью и могут распространить уже на расходы этого года. Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
5: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: 19:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Самолет с авиацией пропал с радаров у берегов острова Нантакет в Массачусетсе. На борту четверо членов экипажа и двое пассажиров, сообщает Северная береговая охрана США. Гольфстрим G-100 вылетел из аэропорта на Бермудских островах в Бостон. Связи с экипажем нет с утра. Сообщается, что воздушное судно резко снизилось с высоты 7,1 до 3,3 километров. Снижение произошло всего за 3 минуты. Как уточняет New York Times, самолет принадлежит компании, которая предоставляет услуги медицинской эвакуации и репатриации. Андрей Никитин покинул пост замминистра спорта России. Премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. Чиновник, избран депутатом Госдумы 9-го созыва от «Единой России», Никитин избирался в составе региональной группы единороссов по Тульской области. На праймерис партии он занял второе место по региону. Андрей Никитин занимал должность статс-секретаря, заместителя министра спорта с 24-го года. До этого он был первым вице-губернатором Хабаровского края, руководителем аппарата губернатора и правительства региона, главой аппарата Комитета Госдумы по физкультуре и спорту, а также занимал различные должности в СКР. Российская фигуристка Аделия Петросян заняла второе место на проходящем в Батуми турнире Triality Trophy. Золото завоевала эстонская спортсменка Нина Петрыкина. Бронза досталась россиянке Анне Фроловой. Для Аделии Петросян турнир в Грузии стал первым международным соревнованием после зимней Олимпиады 26 года. Тогда она заняла шестое место в женском одиночном катании. Спортсменка трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Россия и США готовят многомиллиардную сделку с активами «Лукойла», пишет «Нью-Йорк Таймс». Речь об их продаже американским и ближневосточным бизнесменам. По данным источников, идея сделки исходила из Кремля, и она обсуждается в рамках пакета предложений по украинскому урегулированию. Что это может значить? Покупка гособлигаций на $800 тысяч или безвозвратный взнос на $350 тысяч. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Новый порядок медосмотра водителей готовит Минздрав. Врачебные заключения свяжут с цифровыми сервисами и ужесточат контроль за автолюбителями, у которых обнаружат противопоказания. Как это будет работать? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в $20 миллиардов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, финансировавшего избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
12: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались «Лукойлу». Они были заморожены где-то в европейском или американском Газпромбанке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это, может быть, снятие санкций самого Лукойла. Тем более, что санкции в отношении Лукойла и Роснефти США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только Лукойла, но и Роснефти, как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов Лукойла. Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Корна-2», он и так уже ушел от Лукойла и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе, поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые Лукойл мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будут зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее, но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. США ввели санкции против Лукойла прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
13: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там Лукойл выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняется тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов Лукойла третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания Лукойл оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с Лукойла будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
14: А Россия что получит взамен?
13: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпинговым ценам. Тогда у Лукойла будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе и на территории Российской Федерации.
2: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизит цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уиткоф лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста, эксперт по этике, называет происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина первой в Южной Америке запустила программу золотых паспортов, дающую гражданство за инвестиции. Прием заявок откроется до конца года. Нужно сделать невозвратный взнос в национальное казначейство на $350 000 и эквивалентные 29 миллионам рублей или купить гособлигации на $66 000 000. Семье с двумя несовершеннолетними детьми гражданство обойдется в $41 000 000. По данным Financial Times, Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь десятки миллиардов долларов и направить их на погашение долгов, возникших после реструктуризации 2020 года. Аргентинские золотые паспорта действительно действительно возможность исключительная, с учетом того, что некоторые карибские программы ЕС требуют закрыть до лета следующего года, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
15: Это единственная программа, по сравнению, наверное, с существующей турецкой, которая тоже доступна россиянам. Аргентинская программа и аргентинский паспорт дают возможность безвизового посещения всех стран-членов ЕС, а также большого числа стран по всему миру. Если говорить о сложностях, безусловно, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить о том, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом, опять, геополитической составляющей, неизвестно, сколько человек и сколько заявителей из России и из Беларуси успеют получить такую возможность, с учетом того, что данная программа предусматривает квотирование, то есть будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Поэтому, если сравнивать с теми же программами Мальты, здесь все-таки нужно исходить из того, что кто раньше встанет, того и тапки. Больше того, гражданство за инвестиции, как программа, она предусматривает возможность получения гражданства без прохождения статуса становления налоговым резидентом страны, то есть налогоплательщиком. Если те, кто приехали в Аргентину и живут там постоянно, они стали уже обязательными налогоплательщиками, то те, кто будут покупать паспорта в рамках этой программы, пройдут все процедуры, они не станут налогоплательщиками Аргентины. Данная программа будет очень востребована с учетом минимального порога участия. Например, на Кипре 300 тысяч евро нужно потратить на недвижимость для того, чтобы стать резидентом там. Но это не дает паспорта.
2: Александр Захаров, миграционный эксперт. Любопытно, что презентовали аргентинскую программу в Париже, что говорит о согласовании инициативы с ЕС, в отличие от популярных карибских золотых паспортов, которым дали время на закрытие до лета 2028 года. Пару лет назад одним из востребованных вариантов получения гражданства Аргентины был родильный туризм. Спрос связан с тем, что ребенок сразу получал аргентинское гражданство, а родители право на ВНЖ. Сейчас, по словам эксперта, тренд на Аргентину пошел на спад. Все больше заявителей подолгу ждут подтверждения документов, а на лидерство теперь претендует Бразилия. Футбольный сезон Лиги наций набирает обороты. Сборная Франции после двух побед на старте споткнулась на Италии. Ничья 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду из сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Business FM.
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали. 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
17: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану, величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
16: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимович. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в 3-м туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В 1-м туре ничья с Нидерландами 1-1, а во 2-м Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
18: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после 2-го матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клопа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клопа все получится, это будет безумно интересно.
16: Сборная Греции сенсационно лидируют в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих 3-ми немцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
5: Между делом с Кирой Альтман.
19: Мой друг, галерист Сергей Гущин, показывает мне выставку в своей Нью-Йоркской галерее и рассказывает о дуэте тайваньских художников Хуане Джичени и Хао и выставке «Сталкер».
20: Это все как бы живопись фигуративная, но сделана на традиционной японской фольге, накатанной на холст. Эту фольгу использовали до изобретения электричества. В Японии отделывали им стены, чтобы ловить свет. То есть она очень так передает свет. И все работы этих художников, они серебряные и золотые. Но там нет ни золотой, ни серебряной краски. Это просто черная краска, тушь, которую они вот сверху вот по этой японской фольге пишут свои работы. А если говорить про смыслы, то выставка называется «Сталкер». С одной стороны, это посвящение фильму Тарковского. Другой момент, что есть такая новая тайваньская волна. Мы все знаем французскую новую волну, а вот тайваньская новая волна, которая появилась в 80-е. И если совсем примитивно объяснять, что в этом направлении режиссер, который делал эти фильмы, для них длина кадра и то, что происходило на экране, намного важнее слов, которые произносят герои. Поэтому там нет перегруженности, скажем так. И на самом деле во всех киношколах преподают, знают, только для широкой публики, новая тайваньская волна не дошла. И они используют как раз вот эти образы из кино, то есть там и Тарковский, и Феллини, и Кокто.
19: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», Кира Альтман, Бизнес ФМ.
5: Между делом на Бизнес ФМ.
2: 20:16 в Москве, вы слушаете Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
16: Это «С теми, кто в теме», в студии Иван Медведев, и сегодня тема во всех смыслах спорная. Верховный суд подготовил концепцию реформы суда с участием присяжных. Главная инновация – это сокращение числа присяжных, сейчас их от 6 до 8, а предполагается оставить 4. А также есть предложение ввести в эту комиссию профессионального судью. Обсудим эти идеи с тем, кто в теме, с человеком, который уже был присяжным.
0: Роман, здравствуйте.
21: Добрый день.
0: Для начала расскажите, пожалуйста, коротко о себе. Откуда вы, сколько вам лет, чем занимаетесь, кем работаете и как, собственно, вы стали присяжным?
21: Меня зовут Роман, я из Самарской области. И каким образом я стал присяжным? Мне пришло сообщение на госуслуги и позже чуть на почтовый ящик письмо, где предложили быть присяжным. Ну, естественно, я пришел, так как это гражданская обязанность.
0: А что было за дело? Кого и за что судили? Без имен и фамилий, просто вообще о чем шла речь?
21: Это было уголовное дело, но подробности рассказать, к сожалению, не могу.
0: Понятно. А это же оплачивается история? Я, насколько понимаю, по среднему заработку на вашем постоянном месте работает? Так это устроено?
21: Да, это так работает. Поэтому, в принципе, по этому поводу никто, мне кажется, не переживал.
0: А работодатель как отнесся вообще к вашему участию? Потому что вы же не находитесь на рабочем месте.
21: Изначально я подготовился максимально, то есть я уже знал заранее, что мне предстоит. Нам объявили сразу же, то есть в момент, когда формирование присяжных становится, примерно насколько это рассчитано и как часто мы будем работать. Поэтому я постарался максимально сделать работу заранее, чтобы минимализировать, скажем так, потери с точки зрения работодателя.
0: Ну и, наверное, главный вопрос для непосвященных. Насколько реалии российские в суде отличаются от той картинки, к которой мы все привыкли по голливудским фильмам? Вот что похоже, а что совсем нет? Какие главные принципиальные различия?
21: Ну, если честно, я особо не видел, как в голливудских фильмах происходит это. Но с российской стороны, как это было на практике, когда мы пришли, естественно, нужно было собрать коллегию присяжных, далее знакомство. Нам задали несколько вопросов. Естественно, сторона защиты, сторона обвинения могли задавать вопросы. И, если не ошибаюсь, было два неаргументированных отвода и аргументированный отвод. То есть, если посчитали, что данный присяжный не сможет объективно принимать решение, то также его отдел отстраняли.
0: И сколько вас осталось? Сколько вас было, сколько осталось?
21: Нас, если не ошибаюсь, было в районе 14 человек, а осталось 9 человек.
0: И дальше как шел процесс? Сколько это вообще заняло у вас времени? Сколько раз приходилось бывать в суде? И что вы там, собственно, делали? Вот какова самая главная задача присяжного и как она выполняется?
21: На самом деле в задаче прям слишком тяжелого ничего такого нет. Изначально мы приезжали достаточно часто, 1-2 раза в неделю это было. Наша задача была слушать с первого выступления стороны обвинения. Далее слушали потерпевших. Потом через некоторое время у нас, естественно, интенсив нарастает. То есть становится уже до 3 раз в неделю посещение. И в целом, ну, достаточно плотненькая работа началась как раз от этого момента. Далее сторона защиты могла выступить. Также подсудимые могли что-то сказать.
0: Ну, а всего и это длилось там месяц, два, три?
21: У меня было очень большое дело, поэтому оно длилось полгода. Бывало, что мы приезжали буквально на час. Бывало, что на 5-6 часов. В зависимости от того, какой эпизод сейчас рассматривается.
0: А вы после этого между собой присяжными общались каждый раз? Или вот вас когда-то один раз собрали, и вы там начали там, друг другу, как в фильме «12», там, условно говорить, кто за, кто против, и слушать аргументы друг друга? Вот как это выглядело?
21: Вообще мы старались не общаться вне процесса нам, то есть дали разъяснение насчет того, что мы как бы не имеем права обсуждать какие-то дела до того, как зайдем в совещательную комнату в самом конце. И, естественно, все, что оставалось там, оставалось в полной тайне.
0: Ну и ближе тогда к развязке, собственно, когда вот вы удалились в эту совещательную комнату. Насколько единогласно ли вы приняли решение? И, кстати, собственно, что решил ваш состав присяжных? Виновен был человек или невиновен?
21: По этому вопросу, к сожалению, тоже не могу ответить.
0: А были ли разные мнения или все были едины?
21: Я был старшиной коллегии присяжных, поэтому моя задача была именно, то есть, когда я мог выступать, это, ну, говорить свое мнение по тому или иному вопросу, это было в последний момент самый. Поэтому все основные моменты, когда коллеги что-то обсуждали, я не принимал в этом участие.
0: Ну, вы же слышали, что говорят остальные присяжные?
21: Ну, частично, да. И в конце уже в самом по вопросу высказывал свое мнение, но подробнее по это не могу говорить.
0: Ясно. Скажите, пожалуйста, сталкивались ли вы с каким-то давлением, может быть, со стороны обвинения, или со стороны защиты, или со стороны судьи, или все шло максимально объективно?
21: Нет, никакого ни давления, ничего, то есть максимально объективный процесс в целом.
0: Ну и теперь давайте поговорим о предлагаемой реформе. Вот смотрите, сократить количество присяжных до 4 человек. Как вам кажется, хорошая ли эта идея, не пострадает ли тут объективность?
21: На самом деле вопрос достаточно сложный. С одной стороны, это, на мой взгляд, как упростит задачу, возможно, ее частично ускорит. С другой стороны, В зависимости, скорее всего, от дела. Бывает, что дела, например, ну, как я, по крайней мере, могу предположить, что могут быть дела достаточно неоднозначные, где действительно нужно порассуждать, возможно, поспорить. А могут быть дела, где и 4 человек, мне кажется, будет достаточно.
0: А что касается инициативы о включении в комиссию профессионального судьи? С одной стороны, кажется, да, что будет полегче тем, кто совсем не понимает и не разбирается в юридических тонкостях. Но с другой стороны, а не будет ли это тем самым давлением, когда профессиональный судья просто силой там, своего авторитета может как-то влиять на мнение остальных присяжных?
21: Я не думаю, что сильно возможно давление, потому что то, что я увидел, это очень четко регламентированный процесс. То есть, когда каждый в свое, скажем так, очередь может высказать то или иное мнение, и, как я наблюдаю, все стараются придерживаться вот этого регламента. А по поводу того включения судей в данный процесс, вопрос, на самом деле, тоже достаточно сложный, потому что, естественно, сами присяжные по себе не имеют каких-то юридических знаний. Чаще всего это подбираются как раз люди, которые не владеют юридическими знаниями. То есть те люди, которые должны судить... Именно достаточно ли, скажем так, доказательств было предъявлено, или они недостаточно аргументированы.
0: Ну, в этом-то то есть, как, будто, дальше... как будто и смысл, да, что убедили, не убедили.
21: Да, скорее в этом. Вопрос, на самом деле, на который я, наверное, не совсем компетентен ответить.
0: Ну, было просто интересно ваше мнение. И тогда еще один вопрос. Что в работе присяжного было самым сложным для вас?
21: Наверное, зачитать решение. Изначально кажется, что ну, что-то интересное, что-то новенькое. Такого у меня еще в жизни не было. А в конце, особенно когда это достаточно длительный процесс, когда начинаешь зачитывать вердикт и смотришь в глаза вообще всех присутствующих, понимаешь зону ответственности. Ну, как бы это достаточно тяжелый процесс, мне кажется.
0: Ну, фактически вы решаете в данный момент судьбу человека.
21: Да, поэтому, вернусь к одному из начальных вопросов, сказав о том, что это, да, тяжело. То есть тяжело именно принять решение по поводу того, что дальше ждет человека.
0: А каким было ваше решение, вот персонально ваше? Вы сочли, что обвинение достаточно доказательств собрало или недостаточно?
21: Это так как дело очень большое, вопросов было очень много, поэтому там были ответы разные. То есть даже с моей точки зрения.
0: Ну и последний вопрос. Если вас позовут присяжным еще раз, пойдете?
21: Ну, возможно.
0: Ну что ж, спасибо большое. Благодаря вам теперь мы тоже в теме. Спасибо.
21: До свидания.
5: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
5: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Легко ушло. В 2011 году американский программист Стефан Томас заработал более 7000 биткоинов, опубликовав свое образовательное видео о новых криптовалютах. Ключи он сохранил на запароленной флешке, а пароль записал на бумажке и куда-то ее засунул. Когда Стефан спустя время захотел получить доступ к деньгам, естественно, бумажка не нашлась. А флешка дает только 10 попыток на ввод пароля, и 8 из них Стефан уже использовал, перебрав все свои памятные даты и любимые наборы символов. Даже обращался за помощью к гипнотизерам, но и те не смогли выудить из памяти программиста гарантированно верный пароль. После чего Стефан положил свою драгоценную флешку в секретное хранилище до лучших времен, тех, когда придумают новые способы взлома сложных паролей. Легко ушло. Спецпроект на Business FM.
1: Первые в деле. Первой в мире частной аудиторской компании принято считать фирму Deloitte, основанную в Лондоне в 1845 году, то есть всего через год после принятия Великобритании банковского акта, который определил финансовые правила и нормы в королевстве. Сегодня Deloitte входит в большую четверку мировых аудиторских компаний.
5: Первые в деле на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Если вы из тех, кто выходит из продуктовых магазинов без еды, потому что там нет съедобных продуктов, ресторанные активности фермерских хозяйств на этой неделе должны вас как минимум обнадежить. В ресторане «Ино М2» на Гоголевском бульваре сразу 6 шефов, традиционно работающих сезонкой, а чаще всего еще и с органикой, потому что у них свои фермы, огороды, сады, сойдутся в одном вечернем меню. Задача – приготовить из русского фермерского продукта блюдо любой национальной кухни. Это открытый ужин, и билеты на него можно купить. Игорь Шиянов, шеф нижегородского ресторана «Red Wall», представит французские террины из павловского фуа-гра с анжиром и хересом. Андрей Колодяжный, бренд-шеф гастро-дачи «Вселук», приготовит датский стекфлеск из говяжьих языков с белыми грибами, дикими травами и печеной сливой. Никита Кузьменко из «Ина» продолжит ужин венгерским корки-левишем с органическим мясом и дерее, это венгерские равиоли, с капустой. Будет Португалия, Таиланд и русский винегрет, но авторский, с северным тугунком от Екатерины Алехиной, шефа ресторана «Биологи». Конечно, одного ужина мало, качественные продукты хочется есть каждый день. «Ино» – это ресторан фермы М2, а гастродача в Холодильном переулке – фермы на озере Вселук в Тверской области. И везде недавно обновили меню. Сезон. Сейчас самое время для горячего борща с мини-голубцами из савойской капусты и томленым козленком или ухи на вселужских карасях и судаке с печеными корнеплодами и фенхелем. Конечно, своим. С вами была Катя Калина.
5: «Дело вкуса» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 20:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Тела 5 погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. Работы по ликвидации последствий пожара закончены. Ведется контроль за состоянием воздуха. Превышение допустимых норм вредных веществ не обнаружили. Жителям Краснозаводска и округа ничего не угрожает, заверил Лужецкий. Пожар на химзаводе в Подмосковье начался вечером 1 октября. Огонь охватил производственный корпус. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Накануне сообщалось об одном погибшем. Сегодня утром стало известно об обнаружении второго. Украина намерена увеличить количество ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в ответ на новую тактику Москвы. Об этом заявил рейтер Владимир Зеленский, комментируя массированные обстрелы украинской столицы и объектов критической инфраструктуры, в том числе мостов. По словам президента, украинская разведка располагает документами о планах Москвы принудить жителей Киева и других городов покинуть свои дома. Приостановка движения на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро была связана с задымлением в вагоне поезда серии АК на станции Тульская. Ситуацию оперативно взяли под контроль сотрудники метрополитена. Угрозы для здоровья и безопасности пассажиров не было, сообщил столичный департамент транспорта. Этим вечером движение поездов приостанавливали на участке от Серпуховской до Нагорной. В обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами. В оперативных службах сообщали ТАСС, что из-за задымления со станции Тульская эвакуировали около 250 человек. Сейчас движение на серой ветке восстановлено и идет по графику. Новости на Business FM. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 20:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Украине грозит логистический кошмар. Так западная пресса оценивает перспективы российских ударов по мостам в Киеве. Атаки по ключевым транспортным артериям через Днепр, по которым идут в том числе поставки для ВСУ, продолжаются третий день. По данным Guardian, на этом фоне западные посольства задумались о переезде из Киева. Если это не чума, то что? Жители иркутского Шелихова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины. Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об угрозе опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. В Сингапуре личную жизнь госслужащих решили взять под государственный контроль. Для них запустили официальное приложение для знакомств. В стране критически упал уровень рождаемости. Одну из причин власти видят в засилии мошенников на существующих сайтах знакомств. Поможет ли новый ресурс решить проблему демографии? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Минобороны России сообщила о поражении Северного моста через Днепр в Киеве. До этого два дня подряд дронами атаковали Южный мост через реку. Были повреждены опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение по мосту полностью остановили, и Киев парализовали пробки. Сегодня на Северном автотранспортном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту частично перекрыто, сообщил мэр Киева Кличко. Всего в украинской столице 9 мостов через Днепр, но Северный и Южный – одни из самых важных и загруженных транспортных магистралей через реку. Это фактически логистическое соединение двух частей Украины. СМИ писали, что Россия применяет реактивные дроны с боезарядом, кумулятивно режущие специальные нагрузки. Вчера во время военных учений в Челябинской области Владимиру Путину показывали новое вооружение, и в том числе новые реактивные герани, способные развивать скорость до 350 км в час. В телеграм-канале Минобороны России новости о ночных ударах по Киеву сопровождается картинкой БПЛА и подписью «Герани. Продолжение следует», комментирует военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
7: На выставке, которые сопровождались учения, действительно президенту были представлены две модели реактивных дронов «Камикадзе» дальнего действия. Это «Герань-4» и «Герань-5». Оба дрона оснащены реактивными двигателями. Оба дрона обеспечивают крейсерскую скорость полета не менее 350 км в час. Но на самом деле «Герань-5» может двигаться и быстрее. Когда она совершает маневры, скорость может увеличиваться до 700 км в час. И на такой скорости с этими дронами не могут эффективно бороться ни мобильные огневые группы, ни вертолеты. Для борьбы с такими дронами необходимо применять либо полноценные зенитные ракетные комплексы, боекомплектом для которых достаточно серьезные проблемы, либо самолеты, перехватчики. Самолеты у ВСУ имеются, но одна такая ракета стоит даже дороже, чем дрон «Камикадзе». Дроны еще оснащены и новой системой управления, которая использует в том числе искусственный интеллект. То есть они могут совершать маневры при прорыве противовоздушной обороны. Кроме этого, даже если связи нет, наличие искусственного интеллекта позволяет обнаружить нужный объект, который заложен в память дрона, идентифицировать его и, соответственно, направить дрон именно на этот объект. Боевая часть достаточно необычная, и ни у кого в мире таких боевых частей на дронах такого типа на данный момент нет. Судя по всему, это кумулятивная боевая часть, которая формирует расплавленный металл. При этом боевая часть распределена по конструкции дрона. Часть боевой части находится в крыльях, часть в фюзеляже дрона. Таким образом формируется горизонтальная полоска поражения объекта. Большое количество мостов, которые построены в Украине, имеют именно вантовую конструкцию. Поразить бетонные быки, на которых ставятся мосты, многие, такой дрон не сможет, все-таки боевая часть у него недостаточно мощная. А вот попытаться перерезать часть тросов может. Это не приведет к обрушению моста, но в случае, если у моста несколько тросов, на которых он держится, повреждены, движение по такому мосту становится опасным. Это мы сейчас и наблюдаем. Применение вот дронов «Камикадзе» типа «Герань» мы можем применять десятками, сотнями и больше, если это будет необходимо. Причем это возможно в течение одного налета, то есть в течение буквально считанных часов. Теперь будет, видимо, приниматься решение о том, как проводить операции по блокированию логистики на территории Украины.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Британская «Гардиан» сообщила со ссылкой на двух дипломатов, что западные страны рассматривают вариант переноса посольств из Киева, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные представительства. Среди вариантов для переезда – Львов или восточные регионы Польши. Европейские дипломаты признают, что такое решение будет выгодным для Москвы и создаст впечатление, будто Украину бросили на произвол судьбы, но отмечают, что ситуация, очевидно, быстро ухудшается. МИД России сегодня повторно рекомендовал иностранным дипломатам и гражданам покинуть Киев, заявив, что в ответ на террористические действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры России вооруженные силы продолжают наносить массированные удары возмездия. В МИД подчеркнули, что не все прислушались к ранее сделанным предостережениям и осознанно подвергают своей жизни смертельной опасности. Если эвакуация дипмиссии действительно произойдет, как она будет воспринята, говорит политолог Георгий Бофт.
8: Ну, они, разумеется, это не подадут как победу Москвы, а подадут как заботу о безопасности своих дипломатических представительств.
6: скажут, что мы вернемся и так далее и тому подобное. Переедут в безопасное место. Скажут, что безопасность наших дипломатов, она превыше всего. А Москву обвинят там в эрорских бомбардировках, в том, что она не соблюдает Венскую конвенцию о безопасности диппредставительств и так далее.
9: Почему именно сейчас об этом заговорили? Из-за вот бомбардировок мостов?
6: Ну, конечно, это связано с усилением бомбардировок Киева, с тем, что там нарушается нормальная жизнь, и посольством, объективно говоря, функционировать в такой ситуации трудно. К тому же случайные удары могут действительно попасть и по диппредставительству. Такие случаи уже были. Это может произойти как в результате ошибки, так и в результате действия ПВО. Когда город под обстрелом, то, конечно, посольством в нем работать трудно.
9: А возможная реакция Москвы? Вот добились чего хотели?
6: Москва это, разумеется, подаст как свою частичную победу. Но война на этом не закончится, и противник подаст это как свидетельство варварских действий агрессивной России.
9: Как повлияет на политические последствия? Ускорятся ли переговоры или замедлятся? Обострятся ли отношения?
6: Нет, переговоры это не ускорит. Отношения ожесточатся. Европа придумает какие-нибудь очередные санкции. Вообще опыт истории показывает, что удары по гражданской инфраструктуре никогда не решали исход войн, а все решалось на поле боя. Удары по гражданской инфраструктуре ожесточали противостоящие стороны, как правило. Сейчас характер войны меняется, и экономика играет большее значение в плане обеспечения фронта. Но, тем не менее, мне кажется, что вот эта составляющая, она сохранится.
2: С политологом Георгием Бовтом, автором телеграм-канала «Бовт знает», беседовал продюсер «Бизнес-ФМ» Андрей Гаврилов. Владимир Зеленский в интервью Financial Times рассказал, что попросил Трампа заблокировать спутниковую систему «Рассвет», аналог Starlink. По его словам, к работе над «Рассветом» подключился и Китай, в связи с чем он обратился с просьбой к президенту США ввести санкции также и против китайских компаний, связанных со спутниковой системой России. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам его директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти, об этом Олеся Савоськина.
22: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
23: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. Один, два, три».
22: Кашпировский окончил мединститут, четверть века проработал психиатром в Виннице, был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль, разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
24: Я был знаком, он его очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался. Никогда не шутил, серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то типа чуда, что ли.
22: Его часто путали с Аланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира, и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскими русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
10: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
22: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
11: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как-то и сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
22: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за Вечернего Урганта. Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Арабские Эмираты, которые принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.

0: 2024 году. По данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Oman Air из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
1: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Валюты. Датская крона стала официальной валютой королевства в 1873 году, заменив датский риксдалер. Также датская крона используется в Гренландии и на Фарерских островах. Название валюте в 17 веке дала большая королевская корона, отчеканенная на реверсе серебряной монеты. В зону евро Дания не вошла. Большинство датчан проголосовали за сохранение кроны. Валюты на Business FM. Деньги с Кириллом Гомельским.
3: В автоспорте большая часть внимания прикована к трем основным гоночным сериям. Формула-1, MotoGP и Rally WRC. Они получают основной охват публикаций и телевизионных трансляций. А за бортом незаслуженно остаются другие, не менее зрелищные категории болидов и соревнований. Один из таких — это ралли-кросс. Очень быстротечные гонки, где соревнования проходят на коротких трассах, совмещающих асфальтовые и внедорожные участки. В зависимости от трассы стартуют по 4 или 6 болидов, а заезды длятся от 3 до 5 кругов. В этом году в топовой классификации RX1 принимало участие 30 машин, так что каждое двухдневное событие включало до 11 гонок. Так как все пилоты стартуют с одной линии, борьба идет от самого старта и столкновения происходят постоянно. В сезоне 26-го, который закончился в сентябре, оспаривался титул чемпиона Европы, мировая классификация была упразднена, в 4 классах. Болиды RX1 базируются на доработанных серийных машинах строго с атмосферными двигателями. Самые распространенные базовые модели — это Volkswagen Polo, Peugeot 208 и Ford Fiesta. Но не путайте их со скромными городскими малолитражками. Стоимость доработанного для ралли-кросса экземпляра может достигать нескольких сотен тысяч евро. В этом классе чемпионом стал швед Йохан Кристоферсон на Polo. Категория RX3 — это те же доработанные серийные машины, но с более жесткими ограничениями. Например, объем двигателя не должен превышать 1600 кубов. RX4 использует болиды раллийной группы 4, которые должны быть моноприводными. Наконец, RX5, добавленный в этом году для поднятия интереса к соревнованиям, использует очень забавные машинки кросс-кар. Они популярны в Скандинавии. Это своеобразный кар для бездорожья. Любителям адреналиновых гонок очень рекомендую посмотреть эти быстрые и увлекательные соревнования.
2: Спорт и деньги на Business FM.
1: 20:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Сервис разработали власти островного государства. Так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date. В переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания, разработанный еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному партнеру за раз. В приложении даже отображаются советы по тому, как провести первое свидание. По его итогам, ищущим сердцам предлагается поделиться своими впечатлениями в опросе. И такой контролируемый подход вполне может решить проблемы сайтов знакомств, отталкивающие молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
5: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков.

0: мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схемы мошенничества.
1: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
2: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на пятом месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
1: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Россия 8 раз сократила лимит вывоза наличных в страны Евразийского экономического союза, а также в Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.
4: Итоги недели.
3: Физлицы не смогут вывозить более 1 миллиона рублей. Юрлицам и ИП вывоз в эти страны запрещен вне зависимости от суммы. Зачем это делается и кому может усложнить жизнь? Об этом Иван Медведев.
5: Сразу оговоримся, больше миллиона рублей россияне все-таки смогут вывозить и после ужесточения правил. Но для этого нужны будут банковские выписки. Ограничения также не касаются транзитных перевозок наличных юрлицами. Но почему власти вообще пошли на столь резкое снижение лимита? Мнение инвестиционного стратега УК «Ари Капитал» Сергея Суверова.
6: Во-первых, это борьба с серым вывозом капитала мигрантами. И, во-вторых, это, наверное, борьба с так называемым карточным туризмом. Дело в том, что многие граждане вывозили рубли в страны Евразийского экономического сообщества и в страны СНГ для того, чтобы обменять эти рубли на национальные валюты или на доллары и евро и положить их в местные банки, открыть карточки Visa и MasterCard. Сейчас возможности удаленного открытие банковских счетов ограничено из-за ужесточения законодательства рядом стран, а также давления западных регуляторов. Поэтому единственный способ – это провести наличные за границу и там открыть вот такие карты.
5: Старший директор по банковским рейтингам эксперт РА Иван Уклейн называет три причины.
7: Здесь преследуют три цели. Во-первых, борьбу с незаконным оттоком капитала. Соответственно, это элемент последовательной политики Банка России, проводимой на протяжении нескольких последних лет. Во-вторых, это закрытие транспортных лазеек. Соответствующие страны часто использовались как транзитные хабы, способы обойти валютные или санкционные ограничения. Ну и, наконец, третья цель – это соблюдение экономической безопасности государства, существующих запасов наличной иностранной валюты и тех объемов поступлений, подкреплений кассы, которые есть на текущий момент, недостаточно. Существует заметный дефицит наличной иностранной валюты и банкнот недружественных государств. Поэтому финансовые власти увидели необходимость ужесточения отдельных мер валютного контроля.
5: Но что же делать тем, кому все-таки нужно вывести из страны крупную сумму? Наличные до этого момента были самым простым и, наверное, самым бюджетным вариантом. Остаются криптовалюты, но там много своих нюансов. А еще несколько крупных российских банков предлагают услугу перевода в банки Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Грузии. Здесь счет пополняется рублями, там деньги конвертируются в местные валюты. Но нужно учитывать комиссии, ограничения по суммам, возможные вопросы и претензии принимающей стороны, и вообще нужно иметь в виду, что при быстро меняющейся ситуации деньги могут и зависнуть. При этом тех, кто рассматривает возможность купить недвижимость за рубежом, эти ограничения не затронут. Наличные для этих целей использовались редко, утверждает эксперт портала Prian.ru Филипп Березин.
8: Где принимают наличные? В некоторых странах Юго-Восточной Азии, например, в Камбодже, можно приехать с мешком денег и положить деньги на счет застройщика или частного лица, например, в Турции. Это тоже история практикуется. Сказать, что это такое массовое явление, пожалуй, нет. Все-таки чаще всего для покупки за границей россияне сейчас используют счета в третьих странах. В Казахстане, в Армении, в Израиле, где кто сумел их открыть.
5: Но россияне, открывшие такие счета, теперь потеряют один из вариантов их значительного единовременного пополнения. Впрочем, летом банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии уже стали вводить комиссии за прием наличных рублей, а часть армянских банков даже перестали принимать их вовсе. Иван Медведев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: В продолжение разговора о недвижимых инициативах ЦБ сегодня о нововведении для сегмента ИЖС. Основная причина его появления – необходимость защитить граждан от недобросовестных подрядчиков. Если подрядчик исчез и проект оказался недостроенным, семья остается с ипотекой, но без дома. Проблема стоит остро, поэтому ЦБ предлагает законодательно запретить выдачу ИЖС-ипотеки без использования счетов эскроу. Такой механизм давно доказал свою эффективность как в строительстве многоквартирных домов, так и в ИЖС, реализуемом в рамках льготных программ, подчеркивают в Центробанке. С 1 марта прошлого года счета эскроу возможны для любых договоров подряда и обязательны для льготных ипотечных программ. По словам собеседников Business FM, к появлению эскроу рынок ИЖС адаптировался частично. Многие продолжали работать по старым схемам, а банки закрывали на это глаза. Из 8000 подрядчиков, заявивших о готовности к нововведению, реально на сделки вышло едва ли половина. И около 30% одобренных ипотек не доходят до выдачи именно потому, что подрядчик не в состоянии работать по эскроу. Теперь регулятор говорит прямо: играть по правилам не опция, а условие. В короткой перспективе отрасль войдет в стресс-зону. На фоне снижающегося спроса и высокой ключевой ставки небольшим подрядчикам придется перестраивать процессы, договариваться с банками о поэтапном раскрытии эскроу и даже сворачивать бизнес. Но в долгосрочной перспективе запрет дает то, чего рынку не хватает – прозрачность, системность и управляемость. А если все пойдет параллельно с минимизацией документа оборота, внедрением механизма поэтапного раскрытия эскроу и доступностью проектного финансирования по ставкам, аналогичным ставкам для МКД, будет совсем хорошо, уверены ИЖС-эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
4: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Решение об участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита. Он отметил, что должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение, сказал Агафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп высказался достаточно определенно в пользу участия российского коллеги в саммите. судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, в сентябре по Северному морскому пути было совершено 133 рейса, что на 46% больше, чем в августе, и более чем вчетверо выше показателя 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом. В Бразилии в воскресенье пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между 80-летним действующим главой государства Луисом Инасио Лула да Сильвой и сенатором Флавио Болсонаро, старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидата от левоцентристской партии трудящихся Лула да Сильва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонаро-младший поддерживает курс на сближение с президентом Дональдом Трампом и прозападным президентом Аргентины в Хавьером Милеем. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в российском прокате в сентябре. По данным ЕАИС фонда кино, с 17 сентября картина, выпущенная на экраны повторно, собрала 340 миллионов рублей, обойдя премьеры месяца «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага. Новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага. Затмение». 10 декабря «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». А 11 февраля будущего года – часть 2. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Если это не чума, то что? Жители иркутского Шелихова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины. Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Мы собрали воспоминания друзей и коллег главного экстрасенса Советского Союза. В Сингапуре личную жизнь госслужащих решили взять под государственный контроль. Для них запустили официальное приложение знакомств. Власти рассчитывают, что это поможет в том числе улучшить демографическую ситуацию. Станут ли сингапурцы охотнее знакомиться и рожать под присмотром государства? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Что известно о ситуации в иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией. Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя два дня она скончалась. Власти региона не дают официальную информацию, о какой инфекции идет речь, но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что с пятницы в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
10: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничения работы производств нет.
3: Александр Прокудин, предприниматель, чье производство находится в Шелехове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщили, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелехов» Анастасия.
11: У нас получается сейчас пока все стабильно, по крайней мере власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на два фронта, половина паникуют, уже известны такие случаи, что ходили антибиотики закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявление на поликлинике, вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также. Открытым текстом написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах, но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок. На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально никто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены, в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
12: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе, то есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
11: Потому что у нас в Шелехове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят, поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
3: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелехов». В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелехов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой, но позже пост удалили. Другим темам: со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
13: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще. А также, если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования – от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 миллионов 400 тысяч рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15%, и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее, и считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 миллионов 400 тысяч 13%, до 5 миллионов 15%, от 5 до 20 миллионов 18%, от 20 до 50 20% и свыше 50 миллионов 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 тысяч рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать, и продали вы ее на 10 миллионов дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 тысяч рублей. С продажи квартиры вы платите 1 450 000. Итого 1 650 000. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 миллионов. Из суммы в 11,5 миллионов взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 миллионов 400 тысяч плюс 15% со следующего интервала до 5 миллионов и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 тысяч. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 миллионов, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти миллион. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
14: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницы между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
13: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
15: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные и от процентов по депозитам и налог, который рассчитывается вот с превышения ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, в порядке всегда считают 13%, а все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога, поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности, надеюсь, 99% будет принят.
13: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования. Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в государственной системе здравоохранения. По запросу можно будет получить бумажную копию. Если при обследовании или лечении у водителя подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, ему направят уведомление в течение одного рабочего дня. На прохождение внеочередной медкомиссии дадут 3 месяца. Ничего принципиально нового в этом проекте нет, говорит автоюрист Лев Воропа.
16: Эта тема уже муссируется в течение 1,5 лет. Просто вот сейчас добавляют, что данное медицинское заключение будет в электронном виде. Так сейчас, в принципе, подавляющее обращение граждан медицинского учреждения формируется при их общении с врачом в электронном виде. И эта электронная форма будет аккумулироваться в определенной базе в электронной медицинского сообщества. И о наличии заболеваний, которое является противопоказанием к управлению транспортных средств, будет передаваться в госавтоинспекцию. И те с 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяца не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
3: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения. Вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний.
4: Продолжительность жизни.
17: В 2009 году распространение свиного гриппа в нескольких странах Европы неожиданно замедлилось. Возможной причиной стала сезонная вспышка обычной простуды.
4: Журналист Алена Копылова.
17: Заражение одним вирусом иногда может временно защищать от другого. Это явление называют вирусной интерференцией. При заражении клетки выделяют специальные сигнальные белки – интерфероны, предупреждающие окружающие ткани об опасности. Получив такой сигнал, соседние клетки переходят в режим обороны, мешая вирусам проникать внутрь, копировать свой генетический материал и создавать новые частицы. При этом такая защита не всегда направлена против конкретного возбудителя. Поэтому иммунная реакция, запущенная первым вирусом, может осложнить жизнь совершенно другому. Но универсального правила здесь нет. Все зависит от конкретной пары возбудителей, порядка заражения и времени между двумя инфекциями. В некоторых случаях первый вирус мешает второму. В других такого эффекта нет. А иногда одновременное заражение способно и вовсе сделать течение болезни тяжелее. Кроме того, защита длится недолго. Интерфероновый ответ постепенно угасает, и клетки возвращаются в обычное состояние. Способность интерферонов создавать временную защиту от разных возбудителей давно интересует ученых. Препараты на основе этого принципа уже применяют при некоторых вирусных заболеваниях.
4: Продолжительность жизни на Business FM.
9: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти? Об этом Олеся Савоськина.
18: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
19: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. Один, два, три».
18: Кашпировский окончил мединститут, четверть века проработал психиатром в Виннице, был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль, разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
20: Им я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался. Никогда. Не шутил. Серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что вот его это помогает. Кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли.
18: Его часто путали с Алланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира, и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
21: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипноз гипнотические сеансы и странные. Но вместе с тем он был врачом, клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
18: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
0: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как ты сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Он стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
18: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за «Вечернего Урганта». Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в третий раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6-0 в товарищеском матче. Между тем набирает обороты футбольный сезон Лиги наций. Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию с очень крупным счетом 7-0. Французы после двух побед на старте сыграли в ничью с итальянцами 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
2: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира, Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали – 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
22: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
2: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимович. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в третьем туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В первом туре ничья с Нидерландами 1-1, а во втором Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
1: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после второго матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клоппа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клоппа все получится, это будет безумно интересно.
2: Сборная Греции сенсационно лидируют в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих третьими немцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
4: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
6: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
7: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 02 02.
6: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
23: «Агат». Покупай выгодно.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
26: To burn the midnight oil.
25: В дословном переводе с английского «сжечь полночное масло» означает работать на износ, допоздна засиживаться за работой. Одна из немногих крылатых фраз, автор которой известен. Английский поэт Фрэнсис Куарлс в одном из своих произведений использовал это выражение для описания работы в темное время суток. Светильное масло давно не в ходу, а оборот продолжает жить в деловом лексиконе.
23: Срочные переводы на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
27: Оказываюсь в Нью-Йорке и захожу в галерею «Фрагмент» к одному из ее основателей, Сергею Гущину. Здесь открыта выставка «Сталкер». На мое удивленное лицо Сергей реагирует пониманием и рассказывает, что художники из Тайваня знают одноименную картину Тарковского, но исходят из другого понимания сущности сталкера.
28: Название «сталкер», с одной стороны, это про пограничное состояние, в негативном случае. Когда ты за кем-то смотришь, когда кто-то смотрит за тобой, и вот это вот переходный момент, и в их работах это очень чувствуется. То есть, с одной стороны, это в образе людей и в образе предметов, когда они там изображают свет, они изображают воск, который течет. И вот это вот пограничное состояние, которое в каждом присутствует, то есть, с одной стороны, какие-то внутренние демоны, которые появляются, но при этом они сглаживаются чем-то приятным, назовем это так.
27: Работы Хуана Джичена и Хао напоминают мне о свете в фильмах Тарковского. Свет – главный герой. И когда мы выключаем лампы в галерее, работы оживают. Эту живопись на фольге, исходящая от работ свечения, объяснить словами довольно трудно. Но в галерею приходят снова коллекционеры, и Сергей Гущин доволен интересом к молодому дуэту.
28: Про выставку лучше говорить, конечно, когда ты ее показываешь. И действительно, она получилась очень для меня складной и цельной, и несмотря на то, что художники достаточно молодые. И они еще интересны, как между собой взаимодействуют. То есть один такой более активный и проактивный всем рассказывает, показывает, а другой убегает в угол и ни с кем не коммуницирует. И, конечно, для всех выставка в Нью-Йорке – это новый шаг.
27: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Business FM.
23: «Между делом» на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Тела 5 погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. По его словам, работы по ликвидации последствий пожара завершены. Продолжается мониторинг загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. Угрозы для населения Краснозаводска и округа нет, заверил Лужецкий. Пожар в одном из производственных корпусов химзавода начался вечером 1 октября. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Лондон считает Тегеран причастным к инциденту в районе авиабазы Фэрворд в Великобритании. Это подтвердил британский премьер Энди Бернем, пишет Телеграф. 27 сентября полиция объявила о крупном инциденте на авиабазе, которую используют ВВС США. Вскоре были арестованы 5 человек по подозрению в подготовке теракта. Посольство Ирана в Лондоне отвергло предположение о причастности страны к этому инциденту, назвав их необоснованными и злонамеренными спекуляциями. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только две сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство. Выступая на съезде правящей партии Единения Азербайджана, Алиев отметил, что за последнее время произошли два исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. Это две сверхдержавы мира, третьей нет, говорится в заявлении Алиева. Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия по случаю 82-летия Карпатско-Духлинской военной операции, которая знаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма. В октябре 24 года премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что считает важным увековечить память Конева, который командовал советскими войсками в ходе этого сражения. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» попала в пакет предложений по украинскому урегулированию, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, этот вопрос обсуждался во время сентябрьского визита в Москву спецпредставителей Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Кто может стать покупателем объектов «Лукойла» и почему в США в связи с этим заговорили о конфликте интересов? Покупка гособлигаций на $800 тысяч или безвозвратный взнос на $350 тысяч. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Парковка по цене квартиры. В Москве выставили на продажу машиноместо почти за 45 миллионов рублей. Есть варианты и поскромнее, но тоже сопоставимые со стоимостью жилья за 30 и 17 миллионов, что обещают потенциальным покупателям за мегавложение в парковочные места. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в $20 миллиардов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, который финансировал избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
5: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались Лукойлу. Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого Лукойла. Тем более, что санкции в отношении Лукойла и Роснефти США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только Лукойла, но и Роснефти как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов Лукойла. Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов — западная Курна-2, он и так уже ушел от Лукойла и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые Лукойл мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будут зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее. Но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев. Поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
3: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. США ввели санкции против Лукойла прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
8: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там Лукойл выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россию вытесняют тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов Лукойла третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания Лукойл оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с Лукойла будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний — еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
10: А Россия что получит взамен?
8: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпингом ценам. Тогда Лукойла будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе и на территории Российской Федерации.
3: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизит цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уиткоф лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет получить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. Подробнее Олеся Савоськина.
18: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. $350 000 в казну, и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить $800 000 в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в $500 000, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов в последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от $400 000. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
11: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
18: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
12: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это две разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка, и другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
18: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около $2.5 миллиардов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на $25 миллиардов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей. Иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
13: Арабские Эмираты, которым принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана воздушного судна, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
14: Подробности. Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль.
0: По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
3: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
24: Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
15: Успеть за 10 секунд на Business FM. Дело вкуса. Катей Калиной.
16: Место действия – гостиница «Метрополь». Теперь не только с Савой и баром «Шаляпин», но еще и премиальным рестораном японской кухни «Мото Азабу». Через месяц снова открытие. Ресторана Генриха Карпина «Ателье МИД». «Мото Азабу» – пожалуй, самый сложный проект Дениса Иванова, открывшего в Москве «Сибирь-Сибирь» и раменную «Ку», которой на днях исполнилось 8 лет, а новосибирскую «Жерара Депардье» в качестве ресторатора. «Мото Азабу» – история личная. Жена Дениса – японка, жительница Токио. Так что ресторан в центре столицы, рядом с Кремлем – ответственная миссия и ставка. Репутационная.

0: текстуры. Если соберетесь в ресторан компании, обязательно закажите сябу-сябу. Фокус подачи этого традиционного котелка с бульоном, в котором гости варят овощи и вагю, в том, что его остатки со дна. Шеф затем проваривает с рисом и возвращает на стол умамным, напитанным бесценным говяжьим жиром с желтком и трюфелем. Цен не бойтесь, разбег их велик. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили в 44 миллиона 700 тысяч рублей, сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Калинка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке в двухуровневом подземном паркинге с охраной и двумя лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке. Около 23 квадратных метров обойдутся в 30 миллионов 200 тысяч рублей. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третья позиция досталась объекту в Брюсовом переулке. Там 17,7 квадратных метров оценили в 27 миллионов рублей. Для сравнение. Средняя стоимость машиноместа в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену? Почти 45 миллионов рублей за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
3: Это фактически два машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 44, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но, в принципе, в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться, условно, там в эконом-классе цене машины эконом-класса, в бизнес-классе цене машины бизнес-класса. И второе, любые цены для элитной недвижимости, это не более чем приглашение к торгу. Это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
4: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
3: На самом деле, я летом находил варианты почти за 50 миллионов рублей. То есть, в принципе, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей. Ну, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости. Но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки сложнее оценить, потому что сейчас появилось много проектов, где стоимость метров в квартирах в одном и том же ЖК могут быть, условно, там 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
2: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАН. В дорогих домах все дорого, но с парковками иногда бывает и наоборот. Арендовать место можно дешевле, чем в новостройке, говорит риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
5: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продадут, значит, снизят цены. Конечно, чем больше машиноместо, тем оно обычно дороже стоит. Но еще и влияет, где оно расположено, насколько оно удобное. Там колонны есть рядом, или там угол какой-то, или стена. Мешает, не мешает. Как формируются цены на машиноместа в элитных новостройках, если потолок? Повторюсь, это свободный рынок. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. То есть, если условно на 100 квартир там 200 машиномест, это одно дело. А когда у тебя 20 машиномест на 100 квартир, а это еще элитный клубный дом, то, конечно же, такие места очень дорого стоят. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках там аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример там Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, вот, например.
2: Александр Харыбин, эксперт по недвижимости. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах и новостройках, говорит управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал» Алексей Линецкий.
6: Если с точки зрения заработать денег, то точно не стоит покупать, потому что сегодня есть инструменты, которые требуют в сотни раз меньше внимания, а по доходности, я думаю, что они будут давать доходности выше, чем покупка парковочного места. В элитных

0: скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. И там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первое недостатка – требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность под предварительным подсчетом на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
1: Алексей Линецкий, управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машин и мест. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов. В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Сервис разработали власти островного государства. Так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Подробнее Ольга Кашинская.
2: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date, в переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания, разработанный еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному партнеру за раз. В приложении даже отображаются советы по тому, как провести первое свидание. По его итогам, ищущим сердцам предлагается поделиться своими впечатлениями в опросе. И такой контролируемый подход вполне может решить проблемы сайтов знакомств, отталкивающие молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
3: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схему мошенничества.
2: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
4: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на 5-м месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
2: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
6: В начале сентября в европейских футбольных лигах закрылось трансферное окно. Мы увидели переходы звезд, интриги, обманы и, конечно, денежные переводы с очень большим количеством нулей. Теперь поменять команду игроки смогут только в новом году. Зимние трансферы начинаются 1 января. Но есть футболисты, которые не нашли новое место работы этим летом и остались свободными агентами. Команды вправе подписать их в любой момент. Это случается редко, ведь эти парни остались за бортом неспроста. Среди тех, кто сейчас не тренируется и не играет, есть несколько неожиданных имен. Начнем с футболиста, который еще совсем недавно выходил в основе английской национальной сборной – Рахима Стерлинга. В 2015 году Стерлинг перешел из Ливерпуля в Ман-Сити за 60 миллионов евро. 7 лет в составе Манчестера были лучшими в его карьере, и на пике его трансфер оценивался в 160 миллионов. Потом Рахим перешел в Челси за 47 миллионов, но в Лондоне не заиграл. Аренда в Арсенал не спасла положение, и конец прошлого сезона он провел в голландском Фейенорде, где за 8 матчей отличился лишь одной голевой передачей. На его перспективы отрицательно повлияла и автомобильная авария, в которую он попал в мае под воздействием веселящего газа. Рахиму всего 31 год, так что шансы играть на высшем уровне еще есть. А вот испанец Серхио Рамос в 40 лет еще не объявлял о завершении своего пути игрока. Футболист, который 15 лет был одной из главных звезд мадридского «Реала», последние 2 сезона провел в Мексике, а сейчас тоже безработный. Его соотечественник Педро покинул Лацио, за который выступал последние 6 лет по собственной инициативе. В 39 нового пристанища пока еще не нашел. Sic transit gloria mundi.
5: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеин Drink It Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес ФМ Илья Капелевич.
7: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drink It растут, как грибы после дождя. В то время, как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
5: Глава российского бизнеса Drink It Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Решение об участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита. Он отметил, что должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение, сказал Агафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп высказался достаточно определенно в пользу участия российского коллеги в саммите. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, в сентябре по Северному морскому пути было совершено 133 рейса, что на 46% больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом. В Бразилии в воскресенье пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между 80-летним действующим главой государства Луисом Инасио Лула да Сильвой и сенатором Флавио Болсонаро, старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидата от левоцентристской партии трудящихся Лула да Сильва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонаро-младший поддерживает курс на сближение с президентом Дональдом Трампом и прозападным президентом Аргентины Хавьером Милеем. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в российском прокате в сентябре. По данным ЕАИС, фонда кино. С 17 сентября картина, выпущенная на экраны повторно, собрала 340 миллионов рублей, обойдя премьеры месяца «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага. Новолуние». 5 ноября «Сумерки. Сага. Затмение». 10 декабря «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». А 11 февраля будущего года «Часть 2». Новости на «Бизнес-ФМ». Держитесь курса.
5: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Если это не чума, то что? Жители иркутского Шелихова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины. Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Мы собрали воспоминания друзей и коллег главного экстрасенса Советского Союза. В Сингапуре личную жизнь госслужащих решили взять под государственный контроль. Для них запустили официальное приложение знакомств. Власти рассчитывают, что это поможет в том числе улучшить демографическую ситуацию. Станут ли сингапурцы охотнее знакомиться и рожать под присмотром государства? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Что известно о ситуации в иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией. Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя 2 дня она скончалась. Власти региона не дают официальную информацию, о какой инфекции идет речь. Но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что с пятницы в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
9: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничений работы производства нет.
1: Александр Прокудин, предприниматель, чье производство находится в Шелихове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщили, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
10: У нас получается сейчас пока все стабильно. По крайней мере, власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на 2 фронта. Половина паникуют. Уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали. А половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявление на поликлинике. Вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также. Открытым текстом написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах. Но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 трех человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок. А на что бы хотелось обратить внимание? Все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально никто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены, в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
11: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
10: Потому что у нас в Шелихове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят. Поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
1: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелихов». В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелихов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой. Но позже пост удалили. Другим темам: со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
12: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще. А также, если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15%, и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее, и считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 13%, до 5 000 000 15%, от 5 до 20 000 000 18%, от 20 до 50 20%, и свыше 50 000 000 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 000 рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать. И продали вы ее на 10 000 000 дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 000 рублей. С продажи квартиры вы платите 1 450 000. Итого 1 650 000. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 000 000. Из суммы в 11,5 миллиона взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так: 13% с первых 2 400 000 плюс 15% со следующего интервала до 5 000 000, и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 000. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 000 000, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти 1 000 000. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
13: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницей между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, с самым худшим положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
12: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
14: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, от которых раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные, и от процентов по депозитам, и налог, который рассчитывается вот с превышением ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, в порядке всегда считают 13%. А все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога. Поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности, надеюсь, 99% будет принят.
12: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования. Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в государственной системе здравоохранения. По запросу можно будет получить бумажную копию. Если при обследовании или лечении у водителя подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, ему направят уведомление в течение одного рабочего дня. На прохождение внеочередной медкомиссии дадут 3 месяца. Ничего принципиально нового в этом проекте нет, говорит автоюрист Лев Воропаев.
15: Эта тема уже муссируется в течение 1,5 лет. Просто вот сейчас добавляют, что данное медицинское заключение будет в электронном виде. Так сейчас, в принципе, подавляющее обращение граждан медицинского учреждения формируется при их общении с врачом в электронном виде. И эта электронная форма будет аккумулироваться в определенной базе в электронной медицинского сообщества. И о наличии заболеваний, которое является противопоказанием к управлению транспортных средств, будет передаваться в госавтоинспекцию. И те 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяца не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
1: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения. Вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Аналитический центр ВЦИОМ по заказу РИА Новости провел опрос, в ходе которого выяснил мнение москвичей об удобстве проживания в столице. О результатах Бизнес ФМ рассказывала в начале сентября. Второй частью исследования стал разговор о том, как жители Москвы оценивают возможности для досуга и отдыха в городе. Вот некоторые из его выводов. Роль парков и скверов в повседневной жизни явно выросла. За последний год парки посещало абсолютное большинство респондентов – 91%. 8 из 10 опрошенных сказали, что бывают в парках не реже раза в месяц. В том числе почти каждый второй – минимум раз в неделю. Правда, 11% признались, что появляются в парках реже, чем раз в месяц, а 9% – что не появляются там вообще. О причинах в исследовании ничего не говорится. В той или иной степени уровнем комфортности близлежащих парков и скверов довольны 86% посетителей. И 61% опрошенных отмечают, что за последние пару лет уровень благоустройства вырос. Хотя 25% заявили, что уровень этот, на их взгляд, особо не изменился. А 9%, что он снизился, иногда даже существенно. Конечно, главные цели визита в парки – прогулки и уединение. Но довольно довольно высокий интерес вызывает и событийная парковая жизнь, к которой оказался причастен практически каждый третий респондент. По словам замдиректора по социальным исследованиям аналитического центра ВЦИОМ Натальи Даудрих, для городского управления это означает переход от базового благоустройства к новой модели развития общественных пространств как генератора комфорта. Создавая конструкторы из парков, фестивалей, кафе, набережных, такие прокачанные городские пространства в итоге повышают качество жизни и помогают выигрывать конкуренцию за жителей. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.
5: Недвижимость на Business FM.
1: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти? Об этом Олеся Савоськина.
17: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
18: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. 1, 2, 3».
17: Кашпировский окончил мединститут, четверть века проработал психиатром в Виннице, был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль, разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
19: С ним я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался никогда, не шутил, серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли.
17: Его часто путали с Алланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира, и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
20: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, всегда есть.
17: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
0: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как ты сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
17: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за «Вечернего Урганта». Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в третий раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6-0 в товарищеском матче. Между тем набирает обороты футбольный сезон Лиги наций. Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию с очень крупным счетом 7-0. Французы после двух побед на старте сыграли в ничью с итальянцами 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
5: Футбол с Григорием Гуреевым.
21: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали. 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
22: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
21: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимов. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в третьем туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В первом туре ничья с Нидерландами 1-1, а во втором Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
2: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после второго матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клопа. Два состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клопа все получится, это будет безумно интересно.
21: Сборная Греции сенсационно лидирует в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают второе место, у них 5 очков, на одно меньше у идущих третьими немцев. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
3: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
4: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
23: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNES по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
26: Успеть за 10 секунд на Business FM. Продолжительность жизни.
27: Почему может болеть то, что уже зажило? Иногда после травмы меняются сами механизмы обработки боли в нервной системе. И боль сохраняется годами после того, как поврежденная ткань восстановилась.
28: Журналист Алена Копылова.
27: Все начинается с травмы. Нервные окончания реагируют на потенциально опасные воздействия и передают электрические импульсы в спиной, а затем головной мозг. Возникает боль, которая заставляет беречь поврежденную область и помогает восстановлению. Но если сильные болевые сигналы поступают слишком долго, нервная система начинает перестраиваться. Нейроны, участвующие в передаче боли, становятся более возбудимыми. Их порог активации снижается, а реакция на входящий сигнал усиливается. Этот процесс называют сенситизацией. Есть и другой механизм. Мозг, как известно, получает нервные сигналы и формирует болевое ощущение самостоятельно, с учетом прошлого опыта, внимания и оценки опасности. Поэтому после длительной боли мозг может искаженно интерпретировать нервные сигналы, давая ощущение боли там, где ее быть не должно. Это хорошо видно при фантомной боли. После ампутации человек способен чувствовать сильную боль в конечности, которой физически уже нет. Именно поэтому хроническую боль далеко не всегда удается устранить обычными обезболивающими. Лечение может включать препараты, влияющие на передачу нервных сигналов, и физиотерапию.
26: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
29: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Тела 5 погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. По его словам, работы по ликвидации последствий пожара завершены. Продолжается мониторинг загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. Угрозы для населения Краснозаводска и округа нет, заверил Лужецкий. Пожар в одном из производственных корпусов химзавода начался вечером 1 октября. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Лондон считает Тегеран причастным к инциденту в районе авиабазы Фэрворд в Великобритании. Это подтвердил британский премьер Энди Бернем, пишет Телеграф. 27 сентября полиция объявила о крупном инциденте на авиабазе, которую используют ВВС США. Вскоре были арестованы 5 человек по подозрению в подготовке теракта. Посольство Ирана в Лондоне отвергло предположение о причастности страны к этому инциденту, назвав их необоснованными и злонамеренными спекуляциями. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только две сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство. Выступая на съезде правящей партии «Ени Азербайджан», Алиев отметил, что за последнее время произошли два исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. Это две сверхдержавы мира, третьей нет, говорится в заявлении Алиева. В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия по случаю 82-летия Карпатско-Духлинской военной операции, которая знаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма. В октябре 24 года премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что считает важным увековечить память Конева, который командовал советскими войсками в ходе этого сражения. Новости на Business FM. Держитесь курса.
26: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» попала в пакет предложений по украинскому урегулированию, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, этот вопрос обсуждался во время сентябрьского визита в Москву спецпредставителей Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Кто может стать покупателем объектов «Лукойла» и почему в США в связи с этим заговорили о конфликте интересов? Покупка гособлигаций на 800 тысяч долларов или безвозвратный взнос на 350 тысяч. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Парковка по цене квартиры. В Москве выставили на продажу машиноместо почти за 45 миллионов рублей. Есть варианты и поскромнее, но тоже сопоставимые со стоимостью жилья за 30 и 17 миллионов. Что обещают потенциальным покупателям за мегавложение в парковочные места. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в 20 миллиардов долларов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, который финансировал избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
6: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались «Лукойлу». Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого «Лукойла». Тем более, что санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только «Лукойла», но и «Роснефти» как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов «Лукойла». Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Корна-2», он и так уже ушел от «Лукойла» и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые «Лукойл» мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будут зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее. Но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. США ввели санкции против «Лукойла» прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
7: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там «Лукойл» выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняется тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов «Лукойла» третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания «Лукойл» оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с «Лукойла» будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
8: А Россия что получит взамен?
7: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпинговым ценам. Тогда у «Лукойла» будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе и на территории Российской Федерации.
1: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизит цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уитков лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет получить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. Подробнее Олеся Савоськина.
9: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну, и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется
17: обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
10: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
17: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
11: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это две разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка. И другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически – это нация мигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
17: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей, иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Арабские Эмираты, которым принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана воздушного судна, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
12: Подробности.
13: Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
1: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
0: Реклама.
5: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБТ-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем лето», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБТ-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
12: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
24: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: «Между делом» с Кирой Альтман.
14: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», принимает меня в гостях и рассказывает, как он взвешивал и не взвешивал, как он рисковал решением делать персональную выставку тайваньского дуэта молодых художников, хотя вживую работы в руках не держал.
15: Бизнес-партнер галереи предложил мне этих художников, и я согласился. Я посмотрел на эти работы, и мне они сразу понравились. Но надо было выбрать их, надо... Понятно, очень достаточно сложно выбирать искусство, когда ты не видел его живьем. Поэтому это был риск. И риск заключался в нескольких моментах. Первое – это сразу предложить художникам, которые, можно сказать, в начале карьеры сольную выставку, а не где-нибудь в Нью-Йорке. Второй момент – поверить в работы, которых ты живьем не видел. Но здесь все сошлось. Вот так они и были выбраны, но все-таки я работаю в коммерческой галерее. То есть наша задача не просто сделать выставку. Наша задача – это результат, дать результат художникам, чтобы эти работы нашли классных коллекционеров. И это все должно соединиться. С одной стороны, программа галереи, с другой стороны, сами художники и, конечно, их искусство, которым они занимаются.
14: И вот решение принято. Работы приезжают в Нью-Йорк, их распаковывают в пространстве галереи. И вот что происходит дальше.
16: Расставляете вдоль стен.
15: Да, это примерно так работает. Они вначале приходят к нас. И вот тогда я понял, что мы угадали. Все. Случился матч невероятный, потому что мне дают художников, они из Тайваня. У них невероятная техника и невероятный смысл, который есть за этими работами.
14: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент».

0: 200 тысяч рублей. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третья позиция досталась объекту в Брюсовом переулке. Там 17,7 квадратных метров оценили в 27 миллионов рублей. Для сравнения, средняя стоимость машиноместа в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену? Почти 45 миллионов рублей за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
1: Это фактически два машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 44, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но в принципе в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться, условно там в эконом-классе цене машины эконом-класса, в бизнес-классе цене машины бизнес-класса. И второе, любые цены для элитной недвижимости, это не более чем приглашение к торгу. Это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
2: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
1: На самом деле, я летами находил и варианты почти за 50 миллионов рублей. То есть, в принципе, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей. Ну, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости. Но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки сложнее оценить, потому что сейчас появилось много проектов, где стоимость метра в квартирах в одном и том же ЖК могут быть, условно, там 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
0: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАН. В дорогих домах все дорого, но с парковками иногда бывает и наоборот. Арендовать место можно дешевле, чем в новостройке, говорит риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
3: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому, если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продают, значит, снизят цены. Конечно, чем больше машиноместо, тем оно обычно дороже стоит. Но еще и влияет, где оно расположено, насколько оно удобное. Там колонны есть рядом, или там угол какой-то, или стена. Мешает, не мешает. Как формируются цены на машиноместа в элитных новостройках, если потолок? Повторюсь, это свободный рынок. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. То есть, если условно на 100 квартир там 200 машиномест, это одно дело. А когда у тебя 20 машиномест на 100 квартир, а это еще элитный клубный дом, то, конечно же, такие места очень дорого стоят. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках там аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример там Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, например.
0: Александр Харыбин, эксперт по недвижимости. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах и новостройках, говорит управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал» Алексей Ленецкий.
4: Если с точки зрения заработать денег, то точно не стоит покупать, потому что сегодня есть инструменты, которые требуют в сотни раз меньше внимания, а по доходности, я думаю, что они будут давать доходности выше, чем покупка парковочного места. В элитных домах, скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. А там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первое недостатка требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность под предварительным подсчетом на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
0: Алексей Ленецкий, управляющий фондом «Сбалансированные возможности». возможности УК «Альфа Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машиномест. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение

0: Нет спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов. В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Сервис разработали власти островного государства. Так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date. В переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания, разработанный еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному партнеру за раз. В приложении даже отображаются советы по тому, как провести первое свидание. По его итогам ищущим сердцам предлагается поделиться своими впечатлениями в опросе. И такой контролируемый подход вполне может решить проблемы сайтов знакомств, отталкивающие молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
2: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схемы мошенничества.
1: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
3: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на пятом месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
1: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
4: Дело вкуса с Катей Калиной.
5: Жители Жуковки переоткрывают для себя подмосковные вечера. Итальянцев в ресторане больше нет, не по-подмосковному это как-то. Зато есть строганина из омуля, борщ и сырники, на которые гости могут заехать даже ночью. Автор сырников Андрей Нестеренко, шеф с талантом шестого подвига Геракла разгребать авгивы конюшни. С такими обычно не расстаются, а нанимают на работу в долгую. Поэтому полностью обновленное меню с акцентом на мясе, в котором Андрей, будучи амбассадором Prime Beef и преподавателем поварских школ, собаку съел. Пирог с копченой говяжьей щекой, говяжьи ребра, вырезка из оленя, который подается с муссом из жареной картошки и ананасовым соусом. Ох, это рублевка. Гость вернулся. Каждые выходные юбилейные свадебные банкеты в ресторане 3000 квадратов и сотни десятков съеденных пирожков, которые выпекают в печи на дровах. С томленой уткой и черносливом, с олениной и кедровым орехом, с капустой, картошкой и грибами. Выяснилось, что сложные гости очень по этой простой домашней еде истосковали и соскучились. А то, что стены ресторана за 20 лет устали, так мы и сами такие. Из нововведений подмосковных – чайные церемонии с самоваром и русской скатертью-самобранкой, раскатывающейся на открытых верандах ресторана. Щедро, сытно. Прозрачные блины и мини-блинчики, икра, соленая рыба в сладкой версии, шоколадный трюфель, разные виды домашнего печенья, пирожное, картошка и пошло-поехало до обеда. В конце октября Андрей обещал презентовать мясной шеф-стейбл, когда большая часть блюд будет доготавливаться у стола под бесконечные поварские байки и секреты фирменных рецептов. Тех самых сырников у меня уже в кармане. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса. На Бизнес FM. Строго по делу. Руководитель российской сети кофеен Drinkit Александр Умаров. О главных темах главный редактор Бизнес FM Илья Капелевич.
6: В Москве, в Питере, да и в других городах кофейни Drinkit растут как грибы после дождя, в то время как многие другие закрываются. В чем секрет бурного роста и в чем его риски?
4: Глава российского бизнеса Drinkit Александр Умаров. Повтор программы «Воскресенье после 14». Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Решение об участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита. Он отметил, что должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение, сказал Агафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп высказался достаточно определенно в пользу участия российского коллеги в саммите. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, в сентябре по Северному морскому пути было совершено 133 рейса, что на 46% больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом. В Бразилии в воскресенье пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между 80-летним действующим главой государства Луисом Инасио Лула да Сильвой и сенатором Флавио Болсонаро, старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидата от левоцентристской партии трудящихся Лула да Сильва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонаро-младший поддерживает курс на сближение с президентом Дональдом Трампом и прозападным президентом Аргентины в Пьером Милеем. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в российском прокате в сентябре. По данным ЕАИС фонда кино, с 17 сентября картина, выпущенная на экраны повторно, собрала 340 миллионов рублей, обойдя премьеры месяца «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага затмения». 10 декабря «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». А 11 февраля будущего года – часть 2. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Если это не чума, то что? Жители иркутского Шелихова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины. Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Мы собрали воспоминания друзей и коллег, главного экстрасенса Советского Союза. В Сингапуре личную жизнь госслужащих решили взять под государственный контроль. Для них запустили официальное приложение знакомств. Власти рассчитывают, что это поможет в том числе улучшить демографическую ситуацию. Станут ли сингапурцы охотнее знакомиться и рожать под присмотром государства? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Что известно о ситуации в Иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией. Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя два дня она скончалась. Власти региона не дают официальную информацию, о какой инфекции идет речь. Но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что с пятницы в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
8: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничений работы производств нет.
0: Александр Прокудин, предприниматель, чье производство находится в Шелихове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщили, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
9: У нас получается сейчас пока все стабильно. По крайней мере, власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на два фронта. Половина паникуют. Уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали. А половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявление на поликлинике. Вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также. Открытым текстом написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах. Но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок. На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально никто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены, в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
10: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
9: Потому что у нас в Шелихове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят. Поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
0: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелихов». В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелихов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой. Но позже пост удалили. другим темам. Со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
11: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще. А также, если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15%, и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее, и считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 13%, до 5 000 000 15%, от 5 до 20 000 000 18%, от 20 до 50 20%, и свыше 50 000 000 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 000 рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать, и продали вы ее на 10 000 000 дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 000 рублей. С продажи квартиры вы платите 1 450 000. Итого 1 650 000. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 000 000. Из суммы в 11,5 миллионов взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 400 000 плюс 15% со следующего интервала до 5 000 000, и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 000. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 000 000, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти 1 000 000. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
12: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницы между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
11: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
13: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные, и от процентов по депозитам, и налог, который рассчитывается вот с превышением ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, в порядке всегда считают 13%. А все остальное доначисляет уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налогов. долгу, поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности, на 99%, будет принят.
11: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования. Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в государственной системе здравоохранения. По запросу можно будет получить бумажную копию. Если при обследовании или лечении у водителя подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, ему направят уведомление в течение одного рабочего дня. На прохождение внеочередной медкомиссии дадут 3 месяца. Ничего принципиально нового в этом проекте нет, говорит автоюрист Лев Воропаев.
14: Эта тема уже муссируется в течение 1,5 лет. Просто вот сейчас добавляют, что данное медицинское заключение будет в электронном виде. Так сейчас, в принципе, подавляющее обращение граждан медицинского учреждения формируется при их общении с врачом в электронном виде. И эта электронная форма будет аккумулироваться в определенной базе в электронной медицинского сообщества. И о наличии заболеваний, которое является противопоказанием к управлению транспортных средств, будет передаваться в госавтоинспекцию. И те 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяца не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
0: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения. Вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
15: Уйти красиво. Мечта каждого спортсмена на финише карьеры. Кто-то подписывает короткие контракты, возвращаясь в клубы, где были завоеваны все трофеи. Другие проводят мероприятия для болельщиков. А некоторым везет. И команда, где прошли лучшие годы, его помнит. А болельщики до сих пор любят. Из таких счастливчиков Вагнер Лав, в честь которого в воскресенье прошел прощальный матч на веб-арене в Москве. В составе ЦСКА бразилец, которому сейчас 42 года, провел в общей сложности 8 сезонов. 3 раза становился чемпионом России, 6 раз завоевывал Кубок России и 4 суперкубок. Ну и, конечно, тот самый трофей Кубка УЕФА в 2005-м, который болельщики красно-синих помнят 20 лет спустя. Клуб и друзья Вагнера постарались на славу. Игра между командами «Звезды» ЦСКА и «Друзья Вагнера» получился красивый и, главное, трогательный. Интересно, что Лав был заявлен за оба коллектива. В основе друзей и в запасе ЦСКА. И забил он за тех и за других. Открыл счет за гостей, а в конце матча сравнял уже в составе армейцев. Отличился голом на 48-й минуте его сын Лавиньо. В этом событии все было символично. Тренеры Валерий Газаев и Леонид Слуцкий. В составе ЦСКА братья Березуцкие, Дзагоев, Гусев. В составе друзей Гильермо, Клеберсон и Карвальо. Жаль только Рональдиньо не смог приехать из-за матча своей команды в Индии. А еще Вагнер смог закрыть свой гештальт. Он вышел на поле со всеми 3 своими сыновьями. Прекрасная точка в карьере одного из лучших игроков за историю ЦСКА. И отличная возможность футболисту и болельщикам сказать друг другу «Спасибо».
4: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти? Об этом Олеся Савоськина.
16: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
17: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. 1, 2, 3.
16: Кашпировский окончил мединститут. Четверть века проработал психиатром в Виннице. Был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль. Разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
18: Им я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался никогда, не шутил, серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли.
16: Его часто путали с Аланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира, и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
19: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
16: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
20: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как ты сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Он стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
16: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за «Вечернего Урганта». Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6-0 в товарищеском матче. Между тем набирает обороты футбольный сезон Лиги наций. Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию с очень крупным счетом 7-0. Французы после 2 побед на старте сыграли в ничью с итальянцами 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
15: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад, в финале чемпионата мира Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали – 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
2: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
15: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимович. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в третьем туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В первом туре ничья с Нидерландами 1-1, а во втором Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
21: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после второго матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клоппа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клоппа все получится, это будет безумно интересно.
15: Сборная Греции сенсационно лидирует в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих третьими немцев. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
22: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Каждый наверняка видел в кино, как эксперты наливают в пробирку немного воды, вставляют емкость в мудреный прибор и за секунды получают результат. На самом деле, анализ воды – это несколько литров в разных емкостях. Фильтрация и упаривание до влажных солей, многочасовая, а то и многодневная работа, позволяющая выяснить, содержатся ли в этой воде тяжелые металлы или органические компоненты. С грунтами – то же самое. Доставленный в лабораторию натуральный образец практически ни на что не может быть проанализирован сразу. Сначала его надо высушить, измельчить, сделать экстракт и только затем отправить в микропробирках внутрь того или иного прибора. Обо всем этом журналистам рассказали в лабораториях Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. ГБУ ЦИИС – подведомственное учреждение Мосгостройнадзора. В его задачи входят различные экспертные измерения на объектах, проверка отделочных и стройматериалов, грунтов, воздуха, воды и многого другого, чтобы выявлять их механическое, радиационное, экологическое несоответствие изначальной проектной документации. Образцы и пробы состроек попадают в лаборатории с закодированными. Эксперты не знают, с какой площадки материал, кто девелопер проекта и так далее. Понятно, что сделано это для исключения коррупционной составляющей, сохранения конфиденциальности и полной беспристрастности. Если материал не проходит проверку, экспертное заключение с указанием, почему именно он ее не прошел, отправляется в Мосгостройнадзор. Дальше штраф или другие административные решения, время на устранение проблемы и повторная проверка. Но сегодня строители знают, что их будут жестко контролировать, и количество выявляемых несоответствий уменьшилось, причем заметно, говорят в ЦИИС. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
22: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». С забавными затруднениями сталкивались иногда захватчики, пытаясь ввести в оборот на покоренных территориях новые деньги. В 1936 году фашистская Италия, захватив Эфиопию, столкнулась с ситуацией, когда в регионе преимущественное хождение имело даже не валюта какого-либо из современных государств, а серебряные австрийские талеры конца 18 века. И первое время итальянским властям приходилось чеканить в оккупированной стране похожие серебряные монеты и ставить на них дату 1780. Иначе деньги не вызывали доверия у местных. Итальянцы даже купили в Вене старинные станки и до перехода всей Восточной Африки на бумажную итальянскую лиру отчеканили на этом оборудовании около миллиона таких новых старых талеров. Деньги к деньгам. На «Бизнес-ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Тела пяти погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. По его словам, работы по ликвидации последствий пожара завершены. Продолжается мониторинг загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. Угрозы для населения Краснозаводска и округа нет, заверил Лужецкий. Пожар в одном из производственных корпусов химзавода начался вечером 1 октября. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Лондон считает Тегеран причастным к инциденту в районе авиабазы Фэрворд в Великобритании. Это подтвердил британский премьер Энди Бернем, пишет Телеграф. 27 сентября полиция объявила о крупном инциденте на авиабазе, которую используют ВВС США. Вскоре были арестованы 5 человек по подозрению в подготовке теракта. Посольство Ирана в Лондоне отвергло предположение о причастности страны к этому инциденту, назвав их необоснованными и злонамеренными спекуляциями. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только две сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство. Выступая на съезде правящей партии «Ени Азербайджан», Алиев отметил, что за последнее время произошли два исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. Это две сверхдержавы мира, третьей нет, говорится в заявлении Алиева. Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия по случаю 82-летия Карпатско-Духлинской военной операции, которая знаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма. В октябре 24 года премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что считает важным увековечить память Конева, который командовал советскими войсками в ходе этого сражения. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
4: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» попала в пакет предложений по украинскому урегулированию, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, этот вопрос обсуждался во время сентябрьского визита в Москву спецпредставителей Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Кто может стать покупателем объектов «Лукойла» и почему в США в связи с этим заговорили о конфликте интересов? Покупка гособлигаций на 800 тысяч долларов или безвозвратный взнос на 350 тысяч. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Парковка по цене квартиры. В Москве выставили на продажу машиноместо почти за 45 миллионов рублей. Есть варианты и поскромнее, но тоже сопоставимые со стоимостью жилья за 30 и 17 миллионов. Что обещают потенциальным покупателям за мегавложения в парковочные места. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в 20 миллиардов долларов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, который финансировал избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались «Лукойлу». Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого «Лукойла». Тем более, что санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только «Лукойла», но и «Роснефти» как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов «Лукойла». Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Корна-2». Он и так уже ушел от «Лукойла» и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые «Лукойл» мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будут зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее, но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
0: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. США ввели санкции против «Лукойла» прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там Лукойл выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну, тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняет тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов Лукойла третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания Лукойл оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с Лукойла будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, надо приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
5: А Россия что получит взамен?
3: Ну, как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там настоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпинговым ценам. Тогда у Лукойла будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе на территории Российской Федерации.
0: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизит цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уитков лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет получить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. Подробнее Олеся Савоськина.
6: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну, и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
8: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию.
9: полностью. Кто раньше встанет, того и тапки.
16: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины. А обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
10: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это 2 разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка, и другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически – это нация мигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
16: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей. Иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Арабские Эмираты, которым принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана воздушного судна, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
12: Подробности.
13: Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
0: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
12: Культ наличности. Лица на банкнотах. Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом, называют его святым и ежегодно отмечают день героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо. Культ наличности на Бизнес FM. Продолжительность жизни.
24: В 2004 году исследователи Гарвардской медицинской школы провели необычный эксперимент. 13 здоровых людей провели 5 дней с плотными светонепроницаемыми повязками на глазах. К концу эксперимента зрительные галлюцинации появились у 10 из 13 участников.
11: журналист Алена Копылова.
14: Чтобы увидеть что-то мозгу, не обязательно нужна информация от глаз. Зрение – это не прямая передача изображения из окружающего мира. Мозг сопоставляет поступающие сигналы с предыдущим опытом и собственными ожиданиями, создавая из них целостную картину. Если мозг ожидает увидеть лицо, а зрение сообщает, что перед нами просто пятно на стене, предположение отбрасывается. Но когда внешних сигналов становится слишком мало, такая проверка начинает работать хуже. Нейроны зрительных областей мозга продолжают обмениваться сигналами, даже без информации от глаз. И мозг может принять эту внутреннюю активность за реальное изображение. Так происходит, например, у людей, потерявших зрение. Они могут видеть иллюзии, прекрасно понимая, что перед глазами ничего нет. Это состояние называют синдромом Шарля Бонне. Но галлюцинации могут возникать и при абсолютно здоровых органах чувств. Например, при длительном отсутствии сна. Уже через 24 часа могут появляться искажения восприятия. Подобные ощущения могут возникать и без недосыпа, на границе сна и бодрствования. В этот момент восприятие окружающего мира уже включается, а образы сна могут еще сохраняться.
11: Продолжительность жизни на Business FM.
0: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили в 44 миллиона 700 тысяч рублей, сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Калинка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке в двухуровневом подземном паркинге с охраной и двумя лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке. Около 23 квадратных метров обойдутся в 30 миллионов 200 тысяч рублей. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третья позиция досталась объекту в Брюсовом переулке. Там 17,7 квадратных метров оценили в 27 миллионов рублей. Для сравнения, средняя стоимость машиноместа в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей.

0: эконом-класс и комфорт-класс, где есть цена, и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
1: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
0: На самом деле, я летом находил варианты почти за 50 миллионов рублей. То есть, в принципе, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей. Ну, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости. Но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки сложнее оценить, потому что сейчас появилось много проектов, где стоимость метра в квартирах в одном и том же ЖК могут быть, условно, там, 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
2: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАН. В дорогих домах все дорого, но с парковками иногда бывает и наоборот. Арендовать место можно дешевле, чем в новостройке, говорит риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
3: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продадут, значит, снизят цены. Конечно, чем больше машина места, тем оно обычно дороже стоит. Но еще и влияет, где оно расположено, насколько оно удобное. Там колонны есть рядом, или там угол какой-то, или стена. Мешает, не мешает. Как формируются цены на машиноместа в элитных новостройках, если потолок? Повторюсь, это свободный рынок. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. То есть, если условно на 100 квартир там 200 машиномест, это одно дело. А когда у тебя 20 машиномест на 100 квартир, а это еще элитный клубный дом, то, конечно же, такие места очень дорого стоят. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках там аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример там Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, например.
2: Александр Харыбин, эксперт по недвижимости. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах и новостройках, говорит управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал» Алексей Ленецкий.
4: Если с точки зрения заработать денег, то точно не стоит покупать, потому что сегодня есть инструменты, которые требуют в сотни раз меньше внимания, а по доходности, я думаю, что они будут давать доходности выше, чем покупка парковочного места. В элитных домах, скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. И вот там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первое недостатки требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность под предварительным подсчетом на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
2: Алексей Ленецкий, управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машиномест. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов. В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Сервис разработали власти островного государства. Так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Подробнее Ольга Кашинская.
5: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date. В переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания, разработанный еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее

0: пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному партнеру за раз. В приложении даже отображаются советы по тому, как провести первое свидание. По его итогам, ищущим сердцам предлагается поделиться своими впечатлениями в опросе. И такой контролируемый подход вполне может решить проблемы сайтов знакомств, отталкивающие молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
1: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схемы мошенничества.
0: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
2: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на пятом месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
0: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
3: Между делом с Кирой Альтман.
4: Как художники работают в дуэте. Об этом мне рассказывает Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Мы встречаемся у него в гостях и разглядываем работы теперь уже модных тайваньских художников Хуана Джичена и Хао.
5: Еще интересно, как они совместно делают работы, потому что дуэт всегда задаешь вопрос, а какую работу сделал один, какую работу сделал другой. И они говорят, что нет такого, что кто-то делает одно, кто-то делает другое. Мы все делаем вместе. И придумываем образы вместе, и пишем вместе. То есть кто-то доделывает с другим, переделывает. То есть это такой бесконечный процесс. И они говорят, что мы уже сами не понимаем, кто был первопричиной создания одной работы или кто закончил другую работу.
4: А еще мы любуемся светом, который играет на поверхности работ дуэта. Художники покрывают холст фольгой и сверху наносят графику. Поэтому, когда разглядываешь полотно, возникает чувство растерянности. Оно кажется объемным. Сергей продолжает.
5: И эти работы живут, потому что вот это отражение света, когда ты проходишь мимо этих работ, у тебя за тобой такой, знаете, блик. Поэтому вот я попытался описать искусство. Это, опять же, провальное дело. Но первое, что я сделал, я сам себе купил у себя же работу этого художника. Наверное, надо у каждого галериста или вот просто спросить, есть ли эта работа в коллекции. Если есть, значит, уже какая-то вот вера в этих художников есть. Поэтому вот так это и происходило, вот об этом эта выставка.
4: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Культ на личности. Лица на банкнотах. Преподобный Джон Флинн, священник пресвитерианской церкви, служил в необжитых, труднодосягаемых районах Австралии. Главной его целью было создание организации, которая оказывала бы срочную медицинскую помощь в глуши. Флинну потребовалось 10 лет, чтобы осуществить задуманное. И в 1928 году ему удалось объединить медицину, авиацию и радио. Так в Австралии появилась королевская служба «Летающий доктор». Постепенно идею подобной авиамедицинской организации переняли и другие страны. И Флинн был награжден орденом Британской империи. Служба «Летающий доктор» существует и по сей день. А в память о ее создателе была выпущена банкнота в 20 австралийских долларов с портретом Флинна. Культ наличности на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Решение об участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита. Он отметил, что должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение, сказал Агафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп высказался достаточно определенно в пользу участия российского коллеги в саммите. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, в сентябре по Северному морскому пути было совершено 133 рейса, что на 46% больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом. В Бразилии в воскресенье пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между 80-летним действующим главой государства Луисом Инасио Лула да Сильвой и сенатором Флавио Болсонаро, старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидата от левоцентристской партии трудящихся Лула да Сильва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонаро-младший поддерживает курс на сближение с президентом Дональдом Трампом и прозападным президентом Аргентины в Пьером Милеем. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в российском прокате в сентябре. По данным ЕАИС фонда кино, с 17 сентября картина, выпущенная на экраны повторно, собрала 340 миллионов рублей, обойдя премьеры месяца «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага Новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага Затмение». 10 декабря «Сумерки. Сага Рассвет. Часть 1». А 11 февраля будущего года – часть 2. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Если это не чума, то что жители иркутского Шелихова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины? Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Мы собрали воспоминания друзей и коллег, главного экстрасенса Советского Союза. В Сингапуре личную жизнь госслужащих решили взять под государственный контроль. Для них запустили официальное приложение знакомств. Власти рассчитывают, что это поможет в том числе улучшить демографическую ситуацию. Станут ли сингапурцы охотнее знакомиться и рожать под присмотром государства? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Что известно о ситуации в иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией. Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя 2 дня она скончалась. Власти региона не дают официальную информацию, о какой инфекции идет речь. Но сообщают, что собрали внеочередное заседание с санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что с пятницы в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
8: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничения работы производства нет.
7: Александр Прокудин, предприниматель, чье производство находится в Шелихове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщили, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
9: У нас получается сейчас пока все стабильно. По крайней мере, власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на два фронта. Половина паникуют. Уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявление на поликлинике. Вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также открытым текстом. Написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах, но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок.
10: На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально не кто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены, но в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
11: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
10: Потому что у нас в Шелихове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят, поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
7: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелихов». В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелихов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой, но позже пост удалили. Другим темам со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
12: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то что достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще, а также если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования – от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15% и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее. И считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 13%, до 5 000 000 15%, от 5 до 20 000 000 18%, от 20 до 50 20% и свыше 50 000 000 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 тысяч рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать. И продали вы ее на 10 миллионов дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 тысяч рублей. С продажи квартиры вы платите 1 миллион 450 тысяч. Итого 1 650 тысяч. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 миллионов. Из суммы в 11,5 миллионов взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 400 тысяч плюс 15% со следующего интервала до 5 миллионов и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 тысяч. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 миллионов, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти 1 000 000. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
13: Большая часть людей либо дожидались 5-летнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницей между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
12: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
14: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные, и от процентов по депозитам, и налог, который рассчитывается вот с превышением ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, в порядке всегда считают 13%. А все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога, поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности, на 99% будет принят.
12: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования. Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в государственной системе здравоохранения. По запросу можно будет получить бумажную копию. Если при обследовании или лечении у водителя подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, ему направят уведомление в течение одного рабочего дня. На прохождение внеочередной медкомиссии дадут 3 месяца. Ничего принципиально нового в этом проекте нет, говорит автоюрист Лев Воропаев.
15: Эта тема уже муссируется в течение 1,5 лет. Просто вот сейчас добавляют, что данное медицинское заключение будет в электронном виде. Так сейчас, в принципе, подавляющее обращение граждан медицинского учреждения формируется при их общении с врачом в электронном виде. И эта электронная форма будет аккумулироваться в определенной базе в электронном медицинского сообщества. И о наличии заболеваний, которые являются противопоказанием к управлению транспортных средств, будут передаваться в госавтоинспекцию. И те с 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяца не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
7: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения. Вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний.
16: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Первая появившаяся в истории степень защиты бумажных денег заключалась в их красочности. А каждый, кто до сих пор пользуется наличностью, пользуется и этим изобретением нижегородца Ивана Орлова. В конце 19 века мастер придумал свой орловский раскат, который заключался в том, что многокрасочный рисунок печатался на банкноту, что ранее было немыслимо, всего с одного клише. В результате абсолютно точно совпадали все элементы рисунка, которые печатались разными красками. А этого не смог бы добиться на том уровне развития техники ни один фальшивомонетчик. Естественно, изобретение завоевало мировое признание. Невиданный ранее способ печати демонстрировался на мировых промышленных выставках, а Иван Орлов получал патент за патентом в России, Германии, Франции, Англии.
17: Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
16: В эфире радио не на словах, а на деле. Дело вкуса. Катей Калиной.
18: Бурятский ЗОЖ показан всем, кто, как и я, любопытен по природе и присытился московскими шакшуками и авокадо-тостами на завтрак. Маленький ресторанчик бурятской кухни «Бузы» в Денежном переулке ввел завтраки, на которые стоит сходить хотя бы раз. Простой интерьер, буквально несколько столиков, но посмотрите, что в меню. Смузи с облепихой, голубикой, кедровыми орешками и топленым маслом, банан для связки ингредиентов. Цампа кранч – это гранол из овсяных хлопьев с мукой из обжаренного ячменя, который называется цампа и высоко ценится бурятами. С пастой из брусники, голубики и орешков, миндальных и кедровых. И, конечно, бузы – бурятские паровые пельмешки, которыми в промозглую осеннюю погоду гнушаться очень непредусмотрительно. Еще обратите внимание на заправку «Саламат». Это сметана, замешанная на ржаной муке с кедровыми орехами, которые обычно добавляют в каши, пшеничную с тыквой, например. Владельцем же БУС, ресторатором из Улан-Удэ, принадлежит еще один проект в Москве – ресторан бурятской кухни «Орда» на Мясницкой. С 3 закрытыми кабинетами на маленькие компании тех, кто предпочитает есть без свидетелей. Там уже тяжелая артиллерия. Рулеты из конской печени, кушуры, сагудай и сига и омоли, не исключая, что байкальского, эклеры с икрой и бухлиор – суп из баранины, с которого началось знакомство с бурятской кухней лично у меня лет 20 назад. Теперь мой друг бурят варит его своим французским бурятским детям в Люксембурге. С вами была Катя Калина.
16: Дело вкуса на Бизнес FM.
7: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти? Об этом Олеся Савоськина.
19: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
20: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. Один, два, три».
19: Кашпировский окончил мединститут, четверть века проработал психиатром в Виннице, был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль, разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
21: Им я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался, никогда. Не шутил. Серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает. Кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чудо, что ли.
19: Его часто путали с Алланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира. И люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
22: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
19: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
23: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне как-то и сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
19: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за вечернего Урганта. Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6-0 в товарищеском матче. Между тем набирает обороты футбольный сезон Лиги наций. Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию с очень крупным счетом 7-0. Французы после двух побед на старте сыграли в ничью с итальянцами 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
17: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира, Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали. 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
1: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
0: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимович. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в 3-м туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В 1-м туре ничья с Нидерландами 1-1, а во 2-м Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
2: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после 2-го матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клоппа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клоппа все получится, это будет безумно интересно.
0: Сборная Греции сенсационно лидируют в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих 3-ми немцев. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
17: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Одна из сторон спорта, которая привлекает интерес, это его непредсказуемость. Можно прекрасно подготовиться, а в решающий момент ошибиться. Можно собрать невероятную команду на бумаге, которая не заиграет. Или наоборот, скромный состав добивается неожиданных успехов. Такая ситуация сейчас сложилась в английской премьер-лиге. После 5 туров национальное первенство ушло на перерыв из-за матчей сборной, но уже появились интересные тренды. Например, абсолютная неспособность состава Tottenham Hotspur стоимостью 830 миллионов евро создать хоть что-то на поле. Шпорам потребовалось 5 матчей, чтобы забить свои первые голы в чемпионате. Но это не спасло их от поражения против Астон Виллы. Теперь команда находится на последнем месте в турнирной таблице. На другом конце спектра клуб Брайтон и Хофф Альбион. Или просто Брайтон. Малоизвестная команда 2 недели назад выбила Манчестер Юнайтед из борьбы за Кубок Англии, а несколько дней спустя нанесла поражение Арсеналу и выбила канониров с первого места. Брайтон, который распродал игроков на 180 миллионов евро перед началом сезона, сейчас на 3-й строчке чемпионата. Некоторые гранды английского футбола чувствуют себя не очень. Ливерпуль 6-й, Челси 10-й, а МЮ 12-й. Лишь Ман-Сити пока идет без поражений, но это и есть главная интрига сезона. На прошлой неделе завершилось разбирательство по допущенным нарушениям финансовых правил. Клуб признали виновным по 114 из 115 пунктов обвинения. Высока вероятность, что команду принудительно опустят во второй дивизион. По слухам, Реал и Барселона уже вступили в переговоры по переходу Эрлинга Холланда. А ведь сезон только начался. Столько еще интересного впереди.
17: Спорт и деньги на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
3: Клин. 80 тысяч жителей. К концу 15 века подмосковный форпост утратил свое военно-стратегическое значение, но в упадок не пришел. Жители занялись извозом и торговлей. На пересечении двух дорог поставили торговые ряды. Статус города Клин получил в 1781 году.
17: Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Тела 5 погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. По его словам, работы по ликвидации последствий пожара завершены. Продолжается мониторинг загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. Угрозы для населения Краснозаводска и округа нет, заверил Лужецкий. Пожар в одном из производственных корпусов химзавода начался вечером 1 октября. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Лондон считает Тегеран причастным к инциденту в районе авиабазы Фэрворд в Великобритании. Это подтвердил британский премьер Энди Бернем, пишет Телеграф. 27 сентября полиция объявила о крупном инциденте на авиабазе, которую используют ВВС США. Вскоре были арестованы 5 человек по подозрению в подготовке теракта. Посольство Ирана в Лондоне отвергло предположение о причастности страны к этому инциденту, назвав их необоснованными и злонамеренными спекуляциями. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только 2 сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство. Выступая на съезде правящей партии Ени Азербайджан, Алиев отметил, что за последнее время произошли 2 исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. Это 2 сверхдержавы мира, третьей нет, говорится в заявлении Алиева. В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия по случаю 82-летия Карпатско-Духлинской военной операции, которая знаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма. В октябре 1924 года премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что считает важным увековечить память Конева, который командовал советскими войсками в ходе этого сражения. Новости на Business FM. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» попала в пакет предложений по украинскому урегулированию, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, этот вопрос обсуждался во время сентябрьского визита в Москву спецпредставителей Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Кто может стать покупателем объектов «Лукойла» и почему в США в связи с этим заговорили о конфликте интересов? Покупка гособлигаций на 800 тысяч долларов или безвозвратный взнос на 350 тысяч. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Парковка по цене квартиры. В Москве выставили на продажу машиноместо почти за 45 миллионов рублей. Есть варианты и поскромнее, но тоже сопоставимые со стоимостью жилья за 30 и 17 миллионов, что обещают потенциальным покупателям за мегавложения в парковочные места. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в 20 миллиардов долларов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, который финансировал избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались «Лукойлу». Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого «Лукойла». Тем более, что санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только «Лукойла», но и «Роснефти» как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов «Лукойла». Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Корна-2». Он и так уже ушел от «Лукойла» и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые «Лукойл» мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будет зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее, но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
7: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. США ввели санкции против «Лукойла» прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
6: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там «Лукойл» выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняет тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов «Лукойла» третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания «Лукойл» оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с «Лукойла» будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
8: А Россия что получит взамен?
6: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпинговым ценам. Тогда у Лукойла будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе и на территории Российской Федерации.
7: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». И «Белый дом» считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизит цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уитков лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет получить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. Подробнее Олеся Савоськина.
9: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов в последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
10: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
9: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
11: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это 2 разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка, и другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически – это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
9: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей. Иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Арабские Эмираты, которым принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана воздушного судна, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
17: Подробности.
12: Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
7: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
17: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
13: Мне в длительный тест дали «Москвич-70», на котором коротко удалось покататься весной на Кавказе. Донорский бренд в данном случае MG. Модель HS в Китае не очень пошла и теперь продается только на экспорт. В нашем случае под брендом «Москвича». На рынок автомобиль вышел с двумя двигателями. Оба турбированные бензиновые. Полуторалитровый 150 лошадиных сил в паре с 7-ступенчатым роботом и двухлитровый с классическим 9-ступенчатым автоматом 200 лошадей. У меня в тесте младшая версия. Первое, на что обращаю внимание, это пауза при нажатии на газ. Робот как будто бы немного бережет себя, не давая мотору раскрутиться сразу. В салоне в сравнении с москвичом Жаком тоже стало лучше. Неплохая эко-кожа и пластик, симпатичный руль со скосами намекает на динамику. Перед лицом большой экран, объединяющий приборную панель и дисплей информационно-развлекательной системы. Русификация хорошая, иероглифы нигде не вылезли и ошибками русского языка машина меня не раздражала. Сзади я почти вытянула ноги. Для среднеразмерного кроссовера колесная база 2,76 – хороший показатель, хотя сама машина не так уж велика. Ее длина 2 метра 65 сантиметров. На загородной дорожке от души была возможность покататься по извилистым пустым маршрутам. Из плюсов машину практически не качает. Из минусов – зажатая подвеска. Стоит вам попасть на какую-то неровность, вы хорошо прочувствуете это своим позвоночником. В городе на хорошей дороге проблем не чувствуется. На удивление, хорошие тормоза ни разу не подвели. Что не скажешь об обзорности назад. Форма кузова такова, что к заднему стеклу корма как будто бы сужается, и в зеркало заднего вида смотришь, как в бойницу. Такая машина, как у меня в тесте, без скидок и спецусловий обойдется в 3 миллиона 100 тысяч рублей. Завоюет ли она популярность на нашем рынке? Сложно сказать. В этом бюджете уже много китайских конкурентов.
17: Тест-драйв на Business FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
14: Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон.
17: Культ наличности на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили в 44 миллиона 700 тысяч рублей, сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Каринка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке, в двухуровневом подземном паркинге с охраной и двумя лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке. Около 23 квадратных метров обойдутся в 30 миллионов 200 тысяч рублей. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третья позиция досталась объекту в Брюсовом переулке. Там 17,7 квадратных метров оценили в 27 миллионов рублей. Для сравнения, средняя стоимость машиноместа в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену, почти 45 миллионов рублей за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
15: Это фактически два машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 44, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но, в принципе, в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться, условно, там, в

0: проходят конечные сделки, сложнее оценить, потому что сейчас появилось много проектов, где стоимость метров в квартирах в одном и том же ЖК могут быть, условно, там 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
1: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАН. В дорогих домах все дорого, но с парковками иногда бывает и наоборот. Арендовать место можно дешевле, чем в новостройке, говорит риэлтор, эксперт по недвижимости Александр Харыбин.
2: На новых хороших домов в элитных локациях в центре Москвы их, в принципе, мало. И за ними идет охота, это так называемая трофейная недвижимость. Обеспеченных людей в России тоже достаточно. Поэтому вот за свое удобство они готовы платить. Свободный рынок, где нет льготной ипотеки, рынок идеальной конкуренции, по большому счету. Поэтому если за столько выставили, значит, рассчитывают продать. Не продадут, значит, снизят цены. Конечно, чем больше машина места, тем оно обычно дороже стоит. Но еще и влияет, где оно расположено, насколько оно удобное. Там колонны есть рядом, или там угол какой-то, или стена. Мешает, не мешает. Как формируются цены на машиноместа в элитных новостройках, если потолок? Повторюсь, это свободный рынок. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. То есть, если условно на 100 квартир там 200 машиномест, это одно дело. А когда у тебя 20 машиномест на 100 квартир, а это еще элитный клубный дом, то, конечно же, такие места очень дорого стоят. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках там аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример там Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, вот, например.
1: Александр Харыбин, эксперт по недвижимости. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах и новостройках, говорит управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал» Алексей Линецкий.
3: Если с точки зрения заработать денег, то точно не стоит покупать, потому что сегодня есть инструменты, которые требуют в сотни раз меньше внимания, а по доходности, я думаю, что они будут давать доходности выше, чем покупка парковочного места. В элитных домах, скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. А там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первое недостатки требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность по предварительным подсчетам на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
1: Алексей Линецкий, управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машиномест. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов. В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Сервис разработали власти островного государства. Так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Подробнее Ольга Кашинская.
4: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date. В переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания, разработанный еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному партнеру за раз. В приложении даже отображаются советы по тому, как провести первое свидание. По его итогам, ищущим сердцам предлагается поделиться своими впечатлениями в опросе. И такой контролируемый подход вполне может решить проблемы сайтов знакомств, отталкивающие молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
5: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов.

0: Много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схемы мошенничества.
1: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
2: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на 5-м месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
1: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Столичный рынок недвижимости вступил в новую эпоху. Как сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов, в городе зарегистрирована первая сделка с недвижимостью с использованием единой биометрической системы. Переход прав собственности по договору купли-продажи на нежилой объект. Возможность продавать квартиры и совершать другие сделки с недвижимостью с помощью биометрии появилась у россиян с 1 июля. По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, который приводили в конце апреля РИА Новости, использование подтвержденных соответствующими структурами биометрических данных снизит риски недобросовестных сделок. Подделывать биометрические данные мошенники пока не научились. Единая биометрическая система – государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, далеко не только недвижимые. В их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. И каждый заявитель может выбрать, как именно ему удобнее получить услугу – по паспорту или с применением современных технологий. Самая первая российская биометрическая сделка с недвижимостью прошла в конце июля в Самарской области. А теперь и Москву можно поздравить с почином. Как отмечает Игорь Майданов, регистрация по биометрии – новый этап цифровизации рынка недвижимости столицы. При подобной регистрации используются две уникальные характеристики для идентификации личности. Это особенности лица и голоса. Биометрия способствует дополнительной защите сделки, ее ускорению, снижению издержек и расширению географии за счет дистанционного оформления, когда покупатель и продавец могут находиться в разных регионах страны. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Решение об участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита. Он отметил, что должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение, сказал Агафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп высказался достаточно определенно в пользу участия российского коллеги в саммите. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, в сентябре по Северному морскому пути было совершено 133 рейса, что на 46% больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом. В Бразилии в воскресенье пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между 80-летним действующим главой государства Луисом Инасио Лула да Сильвой и сенатором Флавио Болсонаро, старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидата от левоцентристской партии трудящихся Лула да Сильва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонаро-младший поддерживает курс на сближение с президентом Дональдом Трампом и прозападным президентом Аргентины Хавьером Милеем. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в российском прокате в сентябре. По данным ЕАИС фонда кино, с 17 сентября картина, выпущенная на экраны повторно, собрала 340 миллионов рублей, обойдя премьеры месяца «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага. Новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага. Затмение». 10 декабря «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». А 11 февраля будущего года – часть 2. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Если это не чума, то что? Жители иркутского Шелихова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины. Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Мы собрали воспоминания друзей и коллег, главного экстрасенса Советского Союза. В Сингапуре личную жизнь госслужащих решили взять под государственный контроль. Для них запустили официальное приложение знакомств. Власти рассчитывают, что это поможет в том числе улучшить демографическую ситуацию. Станут ли сингапурцы охотнее знакомиться и рожать под присмотром государства? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Что известно о ситуации в иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией. Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя два дня она скончалась. Власти региона не дают официальную информацию, о какой инфекции идет речь. Но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение, результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что с пятницы в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут,
5: пишет, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
6: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничений работы производства нет.
5: Александр Прокудин, предприниматель, чье производство находится в Шелихове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщили, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
7: У нас получается сейчас пока все стабильно. По крайней мере, власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на два фронта. Половина паникуют. Уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявления на поликлинике. Вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также. Открытым текстом написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах, но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок.
8: На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально никто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены, но в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
9: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
8: Потому что у нас в Шелихове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят. Поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
5: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелихов». В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелихов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой, но позже пост удалили. Другим темам со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
10: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще, а также если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 миллионов миллионов 400 тысяч рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15% и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее. И считать налог по общей прогрессивной пятиступенчатой шкале. То есть до 2 миллионов 400 тысяч 13%, до 5 миллионов 15%, от 5 до 20 миллионов 18%, от 20 до 50 20% и свыше 50 миллионов 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 тысяч рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать. И продали вы ее на 10 миллионов дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 тысяч рублей. С продажи квартиры вы платите 1 миллион 450 тысяч. Итого 1 миллион 650 тысяч. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 миллионов. Из суммы в 11,5 миллионов взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 миллионов 400 тысяч плюс 15% со следующего интервала до 5 миллионов и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 тысяч. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 миллионов, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти миллион. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
11: Большая часть людей либо дожидались пятилетнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницы между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, в самом худшем положении окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
10: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
12: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, от которой раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные, и от процентов по депозитам, и налог, который рассчитывается вот с превышением ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, в порядке всегда считают 13%, а все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. С последующим в этом уведомлении, просто если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога, поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности, на 99% будет принят.
10: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
13: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования. Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в государственной системе здравоохранения. По запросу можно будет получить бумажную копию. Если при обследовании или лечении у водителя подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, ему направят уведомление в течение одного рабочего дня. На прохождение внеочередной медкомиссии дадут 3 месяца. Ничего принципиально нового в этом проекте нет, говорит автоюрист Лев Воропаев.
14: Эта тема уже муссируется в течение 1,5 лет. Просто вот сейчас добавляют, что данное медицинское заключение будет в электронном виде. Так сейчас, в принципе, подавляющее обращение граждан медицинского учреждения формируется при их общении с врачом в электронном виде. И эта электронная форма будет аккумулироваться в определенной базе в электронной медицинского сообщества. И о наличии заболеваний, которые являются противопоказанием к управлению транспортных средств, будет передаваться в госавтоинспекцию. И те с 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяца не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
5: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения. Вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний.
3: Вначале был бизнес.
15: Как появлялись города?
16: Мытищи, Подмосковье, 250 тысяч жителей. С 11 столетия по рекам Яуза и Клязьма проходил оживленный торговый водный путь. Отсюда же начали прокладывать в Москву первый самотечный водопровод. В середине 19 века через Мытищи провели железную дорогу, что и определило развитие города.
3: Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Продолжительность жизни.
10: После инсульта человек может перестать замечать все, что находится слева от него. Он не притрагивается к еде на левой половине тарелки или может даже забывать о собственной левой руке. Так проявляется пространственное игнорирование или неглект.
3: Журналист Алена Копылова.
10: Чаще всего такое нарушение возникает после повреждения правого полушария мозга. Дело в том, что увидеть объект и обратить на него внимание не одно и то же. Сигнал от глаз может поступить в мозг, но для осознанного восприятия его еще должны обработать системы, управляющие вниманием. В этой работе участвует сеть разных областей мозга. После инсульта связи между ними могут нарушиться, и внимание оказывается смещено в одну сторону. Неглект хорошо заметен в простых тестах. Например, пациента просят нарисовать циферблат. Он рисует круг, но все 12 цифр размещает только на его правой половине. Нарушение касается не только зрения. Человек может не реагировать на звуки слева и не замечать прикосновения к левой стороне тела. Существуют и еще более необычные формы неглекта. Иногда человек замечает предметы по обе стороны от себя, но игнорирует левую половину каждого отдельного объекта. Один из методов лечения подобного расстройства устроен удивительно просто. Пациента систематически учат поворачивать взгляд и искать предметы на той стороне, которую мозг привык игнорировать. Так человек фактически заново учится замечать часть пространства, которая все это время продолжала находиться перед его глазами.
3: Продолжительность жизни на Business FM.
5: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти? Об этом Олеся Савоськина.
17: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
18: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя никак каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. Один, два, три.
17: Кашпировский окончил мединститут, четверть века проработал психиатром в Виннице, был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль, разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
19: С ним я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Это как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался никогда, не шутил, серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли.
17: Его часто путали с Алланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира, и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР. Но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
20: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. И многие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
17: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
21: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как ты сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Он стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
17: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за Вечернего Урганта. Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
22: Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6-0 в товарищеском матче. Между тем набирает обороты футбольный сезон Лиги наций. Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию с очень крупным счетом 7-0. Французы после 2 побед на старте сыграли в ничью с итальянцами 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали. 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
2: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
0: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагимов. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в третьем туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В первом туре ничья с Нидерландами 1-1, а во втором Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
4: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после второго матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клопа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клопа все получится, это будет безумно интересно.
0: Сборная Греции сенсационно лидируют в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих третьими немцев. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
15: Между делом с Кирой Альтман.
23: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи современного искусства «Фрагмент», рассказывает, как открывалась выставка «Сталкер», первая персональная выставка молодых художников из Тайваня, и почему все получилось.
24: Очень интересно, что я заметил, живя здесь уже вот какое-то время, здесь очень развита сила комьюнити. Так бывает, что в постсоветском пространстве часто говорят о том, что вы должны общаться с американцами, чтобы стать местными. Вы должны общаться с теми, с кем вам комфортно. стандартно. Мое мнение такое, когда мы делаем выставку корейских художников, то туда приходит очень много корейцев. Притом эти корейцы могут быть в втором, в третьем поколении, то есть они уже американцы. Или, например, делаем выставку китайских художников, приходит очень много китайцев. И вот здесь пришло много и художников, и людей из арт-сообщества, которые родом из Тайваня. И пришел очень большой коллекционер, который 40 лет живет в Нью-Йорке, и она поддерживает художников своей страны, и до этого возглавляла Азиатский культурный центр, 30 лет занималась этим. Пришла такая, говорит, боже мой, это невероятные художники, хочу себе в коллекцию. И вот так их встретили. Поэтому для них это было, конечно, приятно. Мы открылись в один из самых неудачных дней, потому что в Нью-Йорке это было 3 сентября, начало сезона, но сезон обычно открывается после Labor Day, после Дня труда. А День труда, 2 дня, поэтому длинные выходные, мы открывались в пятницу перед длинными выходными. В городе никого не было, я думаю, что никто не придет. Но пришло много людей, это было, на удивление, прекрасно.
1: Хуана Джичена и Хауру скупают очень быстро. Я не знаю, что доедет до Европы, где Сергей хотел показать серию их работ. Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент». Кира Альтман, Бизнес ФМ.
15: Между делом на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Тела 5 погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. По его словам, работы по ликвидации последствий пожара завершены. Продолжается мониторинг загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. Угрозы для населения Краснозаводска и округа нет, заверил Лужецкий. Пожар в одном из производственных корпусов химзавода начался вечером 1 октября. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Лондон считает Тегеран причастным к инциденту в районе авиабазы Фэрворд в Великобритании. Это подтвердил британский премьер Энди Бернем, пишет Телеграф. 27 сентября полиция объявила о крупном инциденте на авиабазе, которую используют ВВС США. Вскоре были арестованы 5 человек по подозрению в подготовке теракта. Посольство Ирана в Лондоне отвергло предположение о причастности страны к этому инциденту, назвав их необоснованными и злонамеренными спекуляциями. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только 2 сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство. Выступая на съезде правящей партии Единения Азербайджана, Алиев отметил, что за последнее время произошли 2 исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. Это 2 сверхдержавы мира, 3-й нет, говорится в заявлении Алиева. Словаки открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия по случаю 82-летия Карпатско-Духлинской военной операции, которая знаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма. В октябре 24 года премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что считает важным увековечить память Конева, который командовал советскими войсками в ходе этого сражения. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
15: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» попала в пакет предложений по украинскому урегулированию, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, этот вопрос обсуждался во время сентябрьского визита в Москву спецпредставителей Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Кто может стать покупателем объектов «Лукойла» и почему в США в связи с этим заговорили о конфликте интересов? Покупка гособлигаций на $800 000 или безвозвратный взнос на $350 000. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов.
7: Парковка по цене квартиры. В Москве выставили на продажу машиноместо почти за 45 миллионов рублей. Есть варианты и поскромнее, но тоже сопоставимые со стоимостью жилья за 30 и 17 миллионов, что обещают потенциальным покупателям за мегавложение в парковочные места. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в 20 миллиардов долларов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, который финансировал избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нации энергобезопасности Игорь Юшков.
8: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались «Лукойлу». Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого «Лукойла». Тем более, что санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только «Лукойла», но и «Роснефти» как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов «Лукойла». Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Курна-2». Он и так уже ушел от «Лукойла» и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые «Лукойл» мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будет зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее, но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
7: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. США ввели санкции против «Лукойла» прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
9: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там «Лукойл» выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняется тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов «Лукойла» третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания «Лукойл» оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с «Лукойла» будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских и американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
11: А Россия что получит взамен?
9: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там настоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпинговым ценам. Тогда у Лукойла будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе и на территории Российской Федерации.
22: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизит цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уитков лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет получить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. Подробнее Олеся Савоськина.
12: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну, и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
13: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
12: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
14: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это две разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка. И другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически – это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
12: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей, иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
22: Арабские Эмираты, которым принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана воздушного судна, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
15: Подробности.
3: Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
22: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
15: Дело вкуса с Катей Калиной.
5: День костного бульона по понедельникам и фэшн-показы модных домов на больших экранах вместо традиционного футбола. Что еще придумали рестораны, лишь бы мы с вами не предпочли остаться вечером дома наедине с холодильником. В Чао-Чао ввели индонезийское меню. Пряные супы на кокосовом молоке, вроде лаксы с морепродуктами и лапшой, жареный рис с овощами, курицей и креветками и ароматными специями галангалом, листьями лайма, турмериком и шарики из рисового теста в кунжутной панировке с начинкой из сладкого арахиса на десерт. В Барбареско вовсю бронируют билеты на ужин под музыку итальянского барокко в исполнении квартета музыкантов Московской филармонии. Исторические инструменты, вокальные партии, специально составленные для этого вечера меню Александра Ермакова, отдающего предпочтение кухне Тосканы и Пьемонта, но горячо интересующегося и азиатской ферментацией. В Марселло Miracles Bar весь конец недели, включая вечер воскресенья, показы участников Париж Fashion Week на больших экранах. Смелые эксперименты, новые коллекции под их горячие обсуждения, фирмы и коктейли бара. Во всех джейпан, сезонные матчи и латы с сиропом попкорна и тыквы подростки обычно в восторге. А в органик клуб М2 фирменные костные бульоны с яблочным уксусом по понедельникам для тех, кто провел выходные бурно и остро нуждается в бьюти-реанимации. С вами была Катя Калина.
15: Дело вкуса на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
10: Беда. Мне за 100 рублей дали в Париже всего 213 франков. Это еще ничего, а скоро вам за 100 рублей в морду будут давать. Это полуторавековой давности диалог Михаила Стасюлевича, редактора журнала «Вестник Европы», и Михаила Салтыкова-Щедрина, редактора журнала «Отечественные записки». Еще в 60-е годы 19 века наши соотечественники сталкивались со сложностями при обмене русских кредитных билетов на твердую валюту. Серьезные колебания обменного курса из-за биржевых спекуляций или политической обстановки случались тогда дважды-трижды за год и роняли бумажный рубль по отношению к франку и марке иногда в полтора раза. По-настоящему ситуация выправилась только к концу столетия, когда после реформы Витте рубль обрел устойчивое золотое обеспечение.
15: Деньги к деньгам. На Business FM.
22: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили в 44 миллиона 700 тысяч рублей, сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Калинка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке, в двухуровневом подземном паркинге с охраной и двумя лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке. Около 23 квадратных метров обойдутся в 30 миллионов 200 тысяч рублей. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третья позиция досталась объекту в Брюсовом переулке. Там 17,7 квадратных метров оценили в 27 миллионов рублей. Для сравнения, средняя стоимость машиноместа в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену, почти 45 миллионов рублей за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
16: Это фактически два машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 44, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но, в принципе, в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться, условно, там в эконом-классе цене машины эконом-класса, в бизнес-классе цене машины бизнес-класса. И второе, любые цены для элитной недвижимости, это не более чем приглашение к торгу. Это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
18: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
16: На самом деле, я летами находил и варианты почти за 50 миллионов рублей. То есть, в принципе, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей. Ну, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости. Но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки сложнее оценить, потому что сейчас появилось много проектов, где стоимость метров в квартирах в одном и том же ЖК могут быть, условно, там 2,5 миллиона.

0: насколько оно удобно, там колонны есть рядом, или там угол какой-то, или стена мешает, не мешает. Как формируются цены на машиноместа в элитных новостройках, если потолок? Повторюсь, это свободный рынок. Еще играет огромную роль количество машиномест на количество квартир. То есть, если условно на 100 квартир там 200 машиномест, это одно дело, а когда у тебя 20 машиномест на 100 квартир, а это еще элитный клубный дом, то, конечно же, такие места очень дорого стоят. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках там аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример тому Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, вот, например.
1: Александр Харыбин, эксперт по недвижимости. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах и новостройках, говорит управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал» Алексей Ленецкий.
2: Если с точки зрения заработать денег, то точно не стоит покупать, потому что сегодня есть инструменты, которые требуют в сотни раз меньше внимания, а по доходности, я думаю, что они будут давать доходность выше, чем покупка парковочного места. В элитных домах, скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. И там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первый недостаток – требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность под предварительным подсчетом на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
1: Алексей Ленецкий, управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машиномест. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов. В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Сервис разработали власти островного государства. Так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date. В переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания, разработанный еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному партнеру за раз. В приложении даже отображаются советы по тому, как провести первое свидание. По его итогам, ищущим сердцам предлагается поделиться своими впечатлениями в опросе. И такой контролируемый подход вполне может решить проблемы сайтов знакомств, отталкивающие молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
4: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схему мошенничества.
3: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальна.

0: уникальное. Такой статус носит в числе прочих Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
1: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на 5-м месте. Мы видим, что большинство стран в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
0: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Спорт вне политики. Понимаю, что этот идеалистичный лозунг уже изрядно надоел, но ведь несмотря на то, что все видят полнейшее лицемерие в этом заявлении, его продолжают декларировать и продолжают втаптывать в грязь. Вот и в стране, которая живет футболом, решили использовать эту игру в качестве инструмента политической борьбы. Действующий президент Бразилии Луис Инасио Лула да Сильва решил добавить себе очков на выборах, которые состоятся в воскресенье, очень странным образом. Странным, по крайней мере, на мой субъективный взгляд. На прошлой неделе он подписал закон о полном запрете ставок на спорт в стране. Гражданам дали всего 10 дней до 5 октября на то, чтобы вывести средства со своих счетов в букмекерских конторах. На следующий день после этого доступ ко всем ресурсам таких компаний должен быть полностью закрыт на территории Федеративной Республики Бразилия. Конечно, во всех уголках планеты есть люди, страдающие лудоманией, и на первый взгляд такой закон – это благо для них. Но мы все знаем, как легко обходятся разного рода запреты в интернете. Теперь они будут вынуждены скрывать свою зависимость и к тому же нарушать закон. А при чем здесь футбол? Но при том, что у 14 из 20 клубов серии А, высшего дивизиона бразильского футбола, титульные спонсоры – это букмекеры. Их логотипы должны быть в те же сроки убраны с формы команд и с рекламных щитов на стадионах. Хоть в чемпионате уже сыграно 28 из 38 туров сезона, грядущие финансовые проблемы спорта номер один очевидны. Не знаю, сколько голосов Лулу да Сильва может себе добавить таким образом, но мне кажется, что в стране, где каждый гражданин фанат футбола, такой ход опасен.
2: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Волоколамск. 20 тысяч жителей. Официально подмосковный Волоколамск старше столицы на 12 лет. Главное занятие первых жителей города отражено в его названии. С древних времен здесь был торговый путь из новгородских в московские земли. И жители перетаскивали, волокли торговые суда по земле от реки Ламы до притоков Рузы.
2: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Маргарин, родившийся в армии. И сыр, исчезнувший навсегда. Фальшивки, которые чуть не разрушили империю. И огороды, которые ее спасли. Державы, которые неожиданно поднимались. И страны, которые опускались на дно. Конфликты и экономика. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ.
6: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В студии.
6: студии Ирину Кучеренко. Здравствуйте. Решение об участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита. Он отметил, что должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение, сказал Агафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп высказался достаточно определенно в пользу участия российского коллеги в саммите. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, в сентябре по Северному морскому пути было совершено 133 рейса, что на 46% больше, чем в августе, и более чем вчетверо выше показателя 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом. В Бразилии в воскресенье пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между 80-летним действующим главой государства Луисом Инасио Лула да Сильвой и сенатором Флавио Болсонаро, старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидата от левоцентристской партии трудящихся Лула да Сильва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонаро-младший поддерживает курс на сближение с президентом Дональдом Трампом и прозападным президентом Аргентины в Хавьером Милеем. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в российском прокате в сентябре. По данным ЕАИС фонда кино, с 17 сентября картина, выпущенная на экраны повторно, собрала 340 миллионов рублей, обойдя премьеры месяца «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага. Новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага. Затмение». 10 декабря «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». А 11 февраля будущего года – часть 2. Новости на Бизнес ФМ. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Если это не чума, то что? Жители иркутского Шелихова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины. Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Мы собрали воспоминания друзей и коллег, главного экстрасенса Советского Союза. В Сингапуре личную жизнь госслужащих решили взять под государственный контроль. Для них запустили официальное приложение знакомств. Власти рассчитывают, что это поможет в том числе улучшить демографическую ситуацию. Станут ли сингапурцы охотнее знакомиться и рожать под присмотром государства? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Что известно о ситуации в иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией. Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя 2 дня она скончалась. Власти региона не дают официальную информацию, о какой инфекции идет речь. Но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что с пятницы в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
8: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничения работы производства нет.
7: Александр Прокудин, предприниматель, чье производство находится в Шелехове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщили, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелехов» Анастасия.
9: У нас получается сейчас пока все стабильно. По крайней мере, власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на два фронта. Половина паникуют. Уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали, а половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявление на поликлинике. Вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также открытым текстом. Написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах, но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок.
10: На что бы хотелось обратить внимание, все-таки, что у нас почему-то власти пока умалчивают. То есть у нас конкретно нет официальной информации, к сожалению. Нам официально не кто название принципиально не говорит. Нам просто говорят, что это инфекция серьезная. Люди очень встревожены, в пабликах ведутся активно разговоры, потому что элементарно местная администрация прямо не говорит и не называет.
11: Как мы понимаем, сам институт, в котором вот эта ужасная трагедия произошла, находится, собственно, в самом Иркутске. Почему вот эта девушка, уже, к сожалению, погибшая ныне, оказалась в вашем городе? То есть почему ее повезли именно вот в вашу районную больницу?
10: Потому что у нас в Шелехове от компании «Русал» Припаска открыл еще в ковидные времена большой, мощный такой госпиталь. И к нам везут очень многих со всего региона с тяжелыми симптомами или с признаками ковида. И девушка поступила как раз в смену, когда заступал наш ковидный госпиталь. Они с Иркутском как-то посменно дежурят, поэтому она попала к нам. Но известно сейчас противочумный институт, что у них эта девушка не работала.
7: Анастасия, автор медиапроекта «Мой Шелехов». В субботу утром администрация Байкальска опубликовала пост с просьбой не ездить в соседний Шелехов на фоне неофициальной информации о выявлении в городе заболевания чумой, но позже пост удалили. Другим темам со следующего года продажа квартиры может стать заметно дороже из-за налогов. Минфин предлагает объединить доход от недвижимости с зарплатой и другими поступлениями, а затем облагать все по прогрессивной шкале от 13 до 22%. Это означает рост налога на сотни тысяч рублей. Кого это коснется, как посчитать и что делать уже сейчас? Об этом Наталья Воробьева.
12: Начнем с того, что налог с продажи квартиры платит тот, кто владеет ею менее 5 лет, если купил сам. Для единственного жилья, а также некоторых квартир, полученных в наследство или в подарок от близкого родственника, или это приватизированная квартира, то достаточно 3 лет. После этих сроков налог не платится вообще, а также если недвижимость стоит менее 1 000 000 рублей. В этой части с будущего года ничего не меняется. Новый механизм Минфина коснется только тех, кому надо продать квартиру срочно и дороже, не выдержав минимальных сроков владения. Налог платится только с разницы между покупкой и продажей, а в случае наследования от всей стоимости, потому что нет цены покупки. Сейчас для продажи жилья отдельная налоговая шкала. Если квартира стоит менее 2 400 000 рублей, то взимается 13%. Если стоимость жилья больше, то на остаток начисляется еще 15% и все. Минфин предлагает суммировать доход от продажи с вашей годовой зарплатой, дивидендами, процентами по вкладам, аренда и так далее. И считать налог по общей прогрессивной 5-ступенчатой шкале. То есть до 2 400 000 13%, до 5 000 000 15%, от 5 до 20 000 18%, от 20 до 50 20% и свыше 50 200 миллионов 22%. Как это будет, если новые правила вступят в силу? Допустим, у вас есть только зарплата 125 тысяч рублей в месяц, то есть 1,5 миллиона в год, и квартира, которую вы купили пару лет назад, и ее надо срочно продать. И продали вы ее на 10 миллионов дороже, чем купили. Сейчас ваш НДФЛ с зарплаты 13%, чуть меньше 200 тысяч рублей. С продажи квартиры вы платите 1 миллион 450 тысяч. Итого 1 миллион 650 тысяч. По новой схеме все складывается. Ваша зарплата 1,5 миллиона плюс доход от продажи квартиры 10 миллионов. Из суммы в 11,5 миллионов взимается прогрессивный НДФЛ. Налог выглядит так. 13% с первых 2 миллионов 400 тысяч, плюс 15% со следующего интервала до 5 миллионов, и остаток уже облагается 18%. В итоге налог стал больше на 225 тысяч. Соответственно, чем выше у вас общий доход с учетом недвижимости, тем больше налог. Например, даже если вы безработный, но заработали на продаже квартиры 30 миллионов, то налог с этого дохода сейчас примерно 4,5 миллиона рублей. По новой схеме плюс почти миллион. Однако большинство покупателей или наследников предпочитают не спешить с продажей квартиры, говорит основатель Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев.
13: Большая часть людей либо дожидались пятилетнего срока, либо использовали какую-то другую модель налогообложения, то есть продажа и покупка в один и тот же налоговый период, либо оплата налога с разницей между покупкой и продажей недвижимости. В принципе, как мне представляется, самым худшим положением окажутся только те люди, кто получил в подарок недвижимость и кто унаследовал недвижимость. Вот здесь, безусловно, возникает, возможно, необходимость продать быстрее, ну, по крайней мере, в наследственных делах. Вот эта ситуация у людей будет, конечно же, болезненной.
12: Новые правила – это усиление налогового бремени, особенно для тех, кто перепродает жилье. Поэтому тем, кто думает о продаже, лучше сделать это в текущем году, считает гендиректор юркомпании «Я прав» Павел Зюков.
14: Безусловно, это очень негативная тенденция. Те налогоплательщики, которые занимаются, например, перепродажей жилья, они, конечно, столкнутся с тем, что их маржинальность очень сильно может снизиться. Как соединение налоговых баз, которые раньше отдельно считались, например, в этом году получил уведомление налогов, в котором я увидел имущественные налоги, земельные, транспортные, и от процентов по депозитам, и налог, который рассчитывается вот с превышением ставки, поскольку работодатели у нас, безусловно, порядке всегда считают 13%. А все остальное доначисляют уже налоговые органы в уведомлении. В последующем в этом уведомлении просто, если продать квартиру в 2027 году, не в 2026, то можно будет уже столкнуться с достаточно увеличенной суммой налога. Поэтому те, кто хотел продать квартиру и пока думает, лучше, наверное, ее продать в текущем году, чтобы не попасть на большие налоги, поскольку законопроект с большей долей вероятности, на 99%, будет принят.
12: Если продать квартиру сейчас невыгодно, некоторые собственники не торопятся, пока сдают или делают ремонт. Наталья Воробьева, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
7: Водители обяжут пройти внеочередную медкомиссию при выявлении противопоказаний. Минздрав подготовил проект нового порядка медосвидетельствования. Его планируют ввести с 1 марта 2027 года. Медицинские заключения будут оформлять в электронном виде и размещать в государственной системе здравоохранения. По запросу можно будет получить бумажную копию. Если при обследовании или лечении у водителя подтвердят заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, ему направят уведомление в течение одного рабочего дня. На прохождение внеочередной медкомиссии дадут 3 месяца. Ничего принципиально нового в этом проекте нет, говорит автоюрист Лев Воропа.
15: Эта тема уже муссируется в течение 1,5 лет. Просто вот сейчас добавляют, что данное медицинское заключение будет в электронном виде. Так сейчас, в принципе, подавляющее обращение граждан медицинского учреждения формируется при их общении с врачом в электронном виде. И эта электронная форма будет аккумулироваться в определенной базе в электронной медицинского сообщества. И о наличии заболеваний, которое является противопоказанием к управлению транспортных средств, будет передаваться в госавтоинспекцию. И те с 1 1 марта будут в автоматическом режиме, в кавычках, да, аннулировать или прекращать действие права управления. Если гражданин по истечении 3 месяцев не пройдет повторное обследование, либо если он пройдет медицинскую комиссию, и она подтвердит наличие заболевания, которое является противопоказанием к управлению транспортными средствами.
7: Лев Воропаев, автоюрист. Отказ от проверки приведет к аннулированию водительского удостоверения. Вернуть права можно будет после обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
16: Консультация с врачом не требуется.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: ЦБ выступил с рядом предложений, которые, по мнению самого Центробанка, призваны дополнительно защитить граждан при покупке квартир в рассрочку. В частности, регулятор предлагает ограничить максимальный срок рассрочки 3 годами, оформлять жилье в собственность участника долевого строительства сразу после ввода дома с сохранением залога у застройщика и передавать данные о рассрочке в бюро кредитных историй. Игроки рынка считают, что в целом нововведение делает рассрочку более прозрачной и понятной не только для покупателя, но и для всех участников процесса. И в итоге может даже повысить популярность этого механизма. Однако не стоит забывать о рисках. Рассрочка на несколько месяцев или на период строительства и длительная рассрочка на несколько лет – это разные по уровню риска продукты. Чем длиннее срок, тем сложнее покупателю заранее оценить, сможет ли он выполнить обязательства, а также получить ипотеку, на которую многие рассчитывают как на следующий этап после рассрочки. Кроме того, передача данных в бюро кредитных историй делает обязательство по рассрочке видимой долговой нагрузкой, что может снижать вероятность одобрения нового кредита. Для застройщика длинная рассрочка тоже инструмент отчасти рискованный. Пока квартира не оплачена до конца, соответствующая сумма не поступает на счет эскроу в полном объеме. Это влияет на скорость наполнения эскроу и, соответственно, на условия проектного финансирования. Так что экономика проектов станет более консервативной. При установленном лимите в 25% продаж в рассрочку девелоперы вынуждены будут точнее рассчитывать структуру продаж, темпы поступлений денег и долговую нагрузку. Впрочем, для устойчивых проектов это не критический барьер, а скорее дисциплинирующая рамка, считают эксперты. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина.
12: Умер Анатолий Кашпировский. Ему было 87 лет. По словам директора, у психотерапевта остановилось сердце. Кашпировский был одной из самых спорных и узнаваемых фигур позднего СССР. Каким он остался в народной памяти? Об этом Олеся Савоськина.
18: «Я даю установку». Эту фразу в конце 80-х знала вся страна. Никакого мистического антуража. Стол, микрофон, тяжелый взгляд. Кашпировский просто говорил, а миллионы людей ждали, что уйдет боль и отступит болезнь.
19: «Даю установку на исцеление от многих заболеваний. Но самое главное, я даю установку на возбуждение вашей иммунной системы, хотя не каждый знает, где она и как ее нащупать у себя. 1, 2, 3».
18: Кашпировский окончил мединститут. Четверть века проработал психиатром в Виннице. Был мастером спорта по тяжелой атлетике и психотерапевтом советской сборной штангистов. Все началось с того, что Владислав Листьев позвал Анатолия во взгляд. В эфире одному из сотрудников проткнули ладонь большой иглой, а Кашпировский уверял, что внушением отключил ему боль. Далее был телемост, когда Кашпировский находился в студии в Москве, а в Киеве женщине удаляли опухоль. Разрез 25 сантиметров. Пациентка улыбалась и разговаривала с ним. Правда, спустя годы выяснилось, немного анестезии все-таки было. Сама женщина признавалась, боль чувствовала, просто терпела. В 89-м центральное телевидение показало 6 сеансов здоровья Кашпировского. Их аудиторию оценивали почти в 200 миллионов человек, вспоминает астролог Павел Глоба.
20: Им я был знаком, он мне очень верил в то, что он делал, и что он помогал людям. Но как-то было на самом деле трудно сказать. Он был человеком замкнутым, который не был склонен о себе что-то рассказывать, практически не улыбался никогда, не шутил, серьезный был человек. Кто-то говорил о том, что вот ему это помогает, кто-то говорил, что нет. Многие люди нуждались в каком-то, ну, типа чуда, что ли.
18: Его часто путали с Аланом Чумаком, который заряжал воду. Но Кашпировский коллегу даже конкурентом не считал и говорил, после его успеха в телевизор можно было посадить хоть, цитата, пакет из-под кефира, и люди все равно поверят. При этом на гастролях самого Кашпировского продавали соль, фотографии и записи с его голосом. А кассету якобы можно было даже не слушать. Достаточно положить под подушку или приложить к больному месту. Сам себя Кашпировский ни экстрасенсом, ни гипнотизером не называл. Свои сеансы определял как акт специфического психотерапевтического воздействия. А в 91-м в штаб-квартире ООН рассказывал о возможностях своего подхода при радиационном воздействии и СПИДе. Через 2 года Кашпировский стал депутатом Госдумы от ЛДПР, но до законотворчества дело не дошло. В середине 90-х он уехал в США и продолжил работать с русскоязычной публикой. Сам потом называл отъезд самой большой ошибкой в жизни. Еще 2 года назад Кашпировский собирал платные сеансы в Москве. Тогда же Российская академия наук назвала его методы абсолютной лженаукой. Свое мнение высказывает президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, доктор медицинских наук Виктор Макаров.
21: Кашпировский с точки зрения современной психотерапии объединил клинический и эстрадный гипноз. Он вел гипнотические сеансы эстрадные, но вместе с тем он был врачом-клиническим психотерапевтом. Анестезия с помощью гипноза достаточно глубокая, возможно. Некоторое количество людей в популяции особо гипнотичных, особо внушаемых. Немногие, ну зал-то тысячный, на тысячный зал там 12-15 человек, ну всегда есть.
18: Совсем другого Кашпировского вспоминает его друг, актер и врач-психотерапевт Александр Рапопорт.
22: Это уникальный совершенно человек, очень теплый, очень специфический для многих людей, но совершенно профессиональный, появившийся в то время, когда он был нужен. Когда в свое время я начал записывать альбомы музыкальные, он позвонил мне, как ты сказал, я взял с себя пример и тоже записал песенный альбом. По жизни он был человеком, который говорил то, что думает. Стоял на определенных позициях, эти позиции защищал и был совершенно непримирим к попытке его унизить, принизить его профессиональные качества и реагировал очень по-мужски.
18: Непримирим буквально. В 18-м Кашпировский судился с Первым каналом из-за Вечернего Урганта. Там его фотографию совместили с изображением кота. Требовал 500 000 рублей, но суд отказал. А в прошлом году 86-летний Кашпировский стал отцом в 3-й раз. У него родилась дочь Элина. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Сборная России по футболу обыграла Намибию со счетом 6-0 в товарищеском матче. Между тем набирает обороты футбольный сезон Лиги наций. Сборная Англии на выезде разгромила Хорватию с очень крупным счетом 7-0. Французы после 2 побед на старте сыграли в ничью с итальянцами 1-1. Ну а главное внимание уже несколько дней приковано к Криштиану Роналду и сборной Португалии. Там очень горячо. Тему продолжит спортивный обозреватель Бизнес FM.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
0: Не везет Зинедину Зидану на итальянцев. Как и 20 лет назад в финале чемпионата мира Зизу, теперь главный тренер французской сборной, снова не справился. Перед игрой много вспоминали его знаменитый удар головой в грудь Марко Матерацци. Зидан признал свою ошибку, но больше был сконцентрирован на предстоящей встрече. В итоге без удаления французов не обошлось, и победный счет они не удержали. 1-1. Какими были разбор полетов в раздевалке сборной Франции и реакция Зидана, можно только догадываться. Тем не менее, трехцветные лидируют в своей группе. Бельгия, разгромившая Турцию 3-0, идет второй. Итальянцы на третьем месте. Сборная Португалии и Криштиану Роналду продолжают быть основными поставщиками футбольных новостей. Ситуация в команде дошла до абсурда. Не сыграв с норвежцами по решению Жоржа Жезуша, выяснилось, что Роналду не готов к такому повороту и не отвечает за сказанные ранее слова о согласии со всеми решениями главного тренера. И поймавшего кураж Криштиану было не остановить. Жезуш вместе с главой федерации сначала в отеле уговаривали обиженную звезду, потом рванули за ним в аэропорт, но суперстар, как в лучшие годы, показал чудеса дриблинга, увернулся от всех и улетел на частном самолете. По информации португальских СМИ, в сборную 41-летний Роналду больше возвращаться не хочет. Выглядит все это неоднозначно. Явно наблюдается какой-то диссонанс с официальными заявлениями Жезуша и тем, о чем они на самом деле договорились с Роналду. Масло в огонь добавляет и история о том, что Криштиану якобы помог тренеру с трудоустройством в сборную. Какое-то недокумовство получается, без ожидаемого отката. Шеф-редактор спортивного портала odds.ru Сергей Фукс считает, что в ситуации виноваты обе стороны.
1: Очень много вопросов ко всем. Глупо спорить, что Криштиану величайший футболист в истории португальского, может быть, даже мирового футбола. Но почему в ответственный момент лидер ведет себя как упрямый нарцисс и самовлюбленный эгоист? С другой стороны, мы видим главного тренера, который решил показать свой авторитет и жесткую руку с помощью запрещенного метода, воспитывая Криштиану. И это все происходит на фоне очень красивого, очень своевременного и очень трогательного прощения Лионеля Месси со сборной Аргентины. Как говорится, почувствуйте разницу.
0: Футбольный мир тоже разделился. Некоторые не понимают, зачем Жезуш вообще вызвал игрока такого уровня, если в 41 год Роналду после чемпионата мира планировал завершить карьеру в сборной. Многие звезды футбола сошлись на том, что Кришу необходим прощальный матч, но только не Златан Ибрагим. Он считает, что Роналду самому стоило бы проявить побольше уважения. Дело дошло даже до премьер-министра Португалии, который поговорил и с тренером, и с футболистом. Кажется, что это уже перебор. Попкорн, впрочем, еще явно понадобится, это не последняя серия. А португальцы тем временем одержали в первых трех турах 3 победы. Команда без своего многолетнего капитана явно не выглядит потерянной. Со скрипом вошла в сезон сборная Германии. Только в третьем туре Юрген Клопп впервые привел команду к победе. Немцы обыграли сербов 2-0. В первом туре ничья с Нидерландами 1-1, а во втором Германия уступила грекам 0-1. Впервые в истории. Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport, считает, что новому главному тренеру нужно чуть больше времени.
3: Первые выводы, думаю, можно сделать как раз после второго матча с греками. В гостях будет видно, работает ли идея Клопа. 2 состава, у него 44 игрока. Идея тут в том, чтобы давать отдохнуть лидерам. Поколение немецких игроков сейчас, мягко говоря, невеликое. Но если у Клопа все получится, это будет безумно интересно.
0: Сборная Греции сенсационно лидирует в своей группе с 7 очками. Нидерландцы занимают 2-е место, у них 5 очков, на 1 меньше у идущих третьими немцев. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
2: Продолжительность жизни.
23: Иммунная система способна уничтожать не только вирусы и бактерии, но и клетки собственного организма.
2: Журналист Алена Копылова.
23: В норме от такой атаки нас защищает специальная система контроля. Клетки иммунитета учатся отличать чужеродные структуры от собственных еще во время созревания. Те из них, которые слишком активно реагируют на ткани организма, уничтожаются или блокируются. Но этот отбор не идеален. Часть потенциально опасных клеток все же попадает в кровь. Поэтому существует дополнительная система контроля, которая не позволяет им атаковать организм. Если же эти механизмы нарушаются, может возникнуть аутоиммунное заболевание. Его мишенью становятся собственные клетки и ткани. При диабете первого типа иммунитет разрушает клетки поджелудочной железы, производящие инсулин. При рассеянном склерозе повреждается оболочка нервных волокон. Ревматоидный артрит поражает прежде всего суставы. Почему система контроля дает сбой, ученые до сих пор выясняют. Обычно заболевание возникает при сочетании нескольких факторов. Большую роль играет наследственность. Некоторые варианты генов повышают вероятность неправильной иммунной реакции. Однако одного генетического риска чаще всего недостаточно. Спусковым крючком иногда становится инфекция. Отдельные части вирусов или бактерий могут напоминать собственные структуры организма. Иммунитет учится атаковать возбудителя, а затем по ошибке начинает реагировать и на похожую мишень в собственных тканях. На развитие аутоиммунных заболеваний могут влиять также курение, некоторые лекарства и другие факторы среды.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Тела пяти погибших нашли при разборе завалов после пожара на химзаводе в подмосковном Краснозаводске. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Сергиево-Посадского округа Алексей Лужецкий. По его словам, работы по ликвидации последствий пожара завершены. Продолжается мониторинг загрязнения воздуха. Концентрация вредных веществ не превышает норму. Угрозы для населения Краснозаводска и округа нет, заверил Лужецкий. Пожар в одном из производственных корпусов химзавода начался вечером 1 октября. Произошло обрушение конструкции на площади 2000 квадратных метров. Лондон считает Тегеран причастным к инциденту в районе авиабазы Фэрворд в Великобритании. Это подтвердил британский премьер Энди Бернем, пишет Телеграф. 27 сентября полиция объявила о крупном инциденте на авиабазе, которую используют ВВС США. Вскоре были арестованы 5 человек по подозрению в подготовке теракта. Посольство Ирана в Лондоне отвергло предположение о причастности страны к этому инциденту, назвав их необоснованными и злонамеренными спекуляциями. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в мире есть только две сверхдержавы – Китай и США. Именно с ними Баку строит стратегическое партнерство. Выступая на съезде правящей партии Ени Азербайджан, Алиев отметил, что за последнее время произошли два исторических события. Баку установил отношения стратегического партнерства с Китаем и Америкой. Это две сверхдержавы мира, третьей нет, говорится в заявлении Алиева. В Словакии открыли памятник советскому маршалу Ивану Коневу. В субботу в республике прошли памятные мероприятия по случаю 82-летия Карпатско-Духлинской военной операции, которая знаменовала начало освобождения Чехословакии от фашизма. В октябре 24 года премьер-министр страны Роберт Фицо заявил, что считает важным увековечить память Конева, который командовал советскими войсками в ходе этого сражения. Новости на Business FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» попала в пакет предложений по украинскому урегулированию, пишет «Нью-Йорк Таймс». По данным издания, этот вопрос обсуждался во время сентябрьского визита в Москву спецпредставителей Трампа, Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Кто может стать покупателем объектов «Лукойла» и почему в США в связи с этим заговорили о конфликте интересов? Покупка гособлигаций на 800 тысяч долларов или безвозвратный взнос на 350 тысяч. Аргентина запускает программу «Гражданство в обмен на инвестиции». Кому это может быть интересно и что дает аргентинский паспорт? Мы спросили у экспертов. Парковка по цене квартиры. В Москве выставили на продажу машиноместо почти за 45 миллионов рублей. Есть варианты и поскромнее, но тоже сопоставимые со стоимостью жилья за 30 и 17 миллионов, что обещают потенциальным покупателям за мегавложение в парковочные места. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Россия и США в рамках переговоров по Украине обсуждают продажу зарубежных активов «Лукойла», узнал «Нью-Йорк Таймс». Сейчас их оценивают в 20 миллиардов долларов, но после снятия американских санкций стоимость вырастет, пишет газета. Как утверждает издание, многомиллиардная сделка касается обширного комплекса нефтяных месторождений, НПЗ и АЗС «Лукойла» по всему миру. По данным издания, Владимир Путин сам предложил это соглашение на встрече 4 сентября с посланниками Трампа, Кушнером и Уиткофом. Среди главных претендентов на активы «Лукойла» газета называет американского инвестора Тодда Бойли, который финансировал избирательную кампанию Трампа. Также долю планируют приобрести две ближневосточные компании – катарский конгломерат бизнесменов Аль-Хаятов и инвестфонд из Абу-Даби шейха Тахнуна, комментирует ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
4: Я думаю, что здесь, конечно, ведется такой некий экономический трек наших отношений. Кирилл Дмитриев как раз за него отвечает. Как мы можем сотрудничать в области экономики? Для России задача первая, наверное, такая максимальная, это попытаться выторговать за экономическое сотрудничество политические уступки, то есть чтобы Соединенные Штаты надавили на Украину, перестали им помогать. И экономическая задача – это получить снятие санкций. И здесь для «Лукойла» это тоже актуально. И я думаю, что обсуждается как раз какой вариант, что «Лукойл» продает какой-то американской компании активы, свои зарубежные. В обмен деньги при этой сделке ушли в Россию и достались «Лукойлу». Они были заморожены где-то в европейском или американском банке. А в-третьих, некая такая задача тоже важная, это может быть снятие санкций самого «Лукойла». Тем более, что санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» США приняли как раз после встречи в Анкоридже Владимира Путина и Трампа. И раз это обсуждается на государственном уровне, договоренность может касаться не только «Лукойла», но и «Роснефти» как минимум, что США замораживают санкции в отношении них, а взамен получают выгодные условия покупки иностранных активов «Лукойла». Там, конечно, один из наиболее перспективных проектов «Западная Корна-2». Он и так уже ушел от «Лукойла» и, в общем-то, достался во многом американским компаниям. Но, с другой стороны, у него много чего еще есть. Это сеть заправок по всему миру, это нефтепереработка в Европе. Поэтому, конечно, это и есть многомиллиардные активы, которые «Лукойл» мог бы продать. Но условия сделки как раз-таки будет зависеть от того, на что готовы согласиться американцы. Для государства может быть стратегически выгодно, чтобы Соединенные Штаты, условно говоря, вывели Украину из конфликта, как-то жестко надавив на нее, но давить на Украину американцев удается им все хуже. Мы видим, что украинцы игнорируют и ориентируются в основном на европейцев, поэтому все может свестись просто к снятию санкций.
7: Игорь Юшков, ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности. США ввели санкции против «Лукойла» прошлой осенью. В начале этого года компания договорилась о продаже зарубежных активов американской компании «Карлайл», но затем процесс застопорился из-за межведомственных согласований в США. Обращает на себя внимание, что сделка обсуждалась в рамках переговоров по Украине. Как это может повлиять на урегулирование конфликта, комментирует политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Я вот здесь такой прямой связи не вижу с Украиной, поскольку если речь бы шла о сделке, при которой меняется санкционный режим, то есть в рамках сделки там «Лукойл» выводится под тех санкций, которые были введены год назад, ну тогда, наверное, можно было бы говорить о какой-то коррекции американских подходов, о смене этих подходов. Но, насколько я понимаю, в данном случае об этом речь не идет. Фактически Россия вытесняется тех международных проектов, где российские компании были задействованы в течение многих лет. Сама потребность такого рода сделки с передачей активов «Лукойла» третьим компаниям, американским или ближневосточным, возникла после того, как сама компания «Лукойл» оказалась под американскими санкциями. Можно сказать, что в каком-то смысле Соединенные Штаты сами создали проблему, которую теперь они, возможно, помогут России решить. Строго говоря, если предположить, что российско-украинский конфликт будет завершен, санкции с «Лукойла» будут сняты, то потребности в передаче активов уже не будет. Поэтому считать, что это, в общем, какое-то там большое одолжение со стороны Соединенных Штатов, ну, я бы, наверное, не стал, хотя, в общем, много зависит от условий сделки. Тем не менее, конечно, взаимодействие крупных российских, американских нефтяных компаний – еще один мостик между двумя странами, между экономиками двух стран. В этом смысле, конечно, такого рода переговоры, по всей видимости, приветствовать, особенно если они завершатся сделкой, в которой будут учтены интересы и российских участников тоже.
6: А Россия что получит взамен?
5: Ну как, что? Здесь, конечно, хотелось бы надеяться, что компенсация будет справедливой. То есть американские компании или там стоящие рядом с ними какие-то ближневосточные, они получат эти активы по явно заниженным демпинговым ценам. Тогда у Койла будут возможности вложить полученные деньги в другие проекты, в том числе на территории Российской Федерации.
7: Андрей Картунов, эксперт клуба «Валдай». Белый дом считает, что такая сделка поможет укрепить экономическую безопасность США и снизит цены на энергоносители для американцев. Штаты могут участвовать в ней через корпорацию по финансированию международного развития DFC. Издание отмечает, что Кушнер и Уитков лично не получат выгоды, но их деловые связи с участниками сделки вызывают вопросы о конфликте интересов. Бывший прокурор Минюста и эксперт по этике называют происходящее тревожным и крайне опасным переплетением интересов. Аргентина запускает программу золотых паспортов. Гражданство можно будет получить за инвестиции. Прием заявок откроют до конца года. Буэнос-Айрес рассчитывает привлечь таким образом миллиарды долларов, а для россиян это может стать одной из немногих доступных программ такого рода. Подробнее Олеся Савоськина.
8: Есть 29 миллионов рублей и нужен второй паспорт? Аргентина предлагает сделку. 350 тысяч долларов в казну, и можно претендовать на гражданство. Другой вариант – вложить 800 тысяч долларов в гособлигации страны на 7 лет. Это первая в Южной Америке программа гражданства за инвестиции. Заявки начнут принимать до конца года. Жить в Аргентине при этом не требуется, но проверят происхождение денег, судимости и репутацию заявителя. Семье из двух взрослых и двух несовершеннолетних детей гражданство обойдется почти в полмиллиона долларов, около 41 миллиона рублей. Аргентинский паспорт по одному из рейтингов занимает 16 место в мире. Почти 170 безвизовых направлений, включая Шенген. Самый сильный паспорт в мире сейчас у Сингапура. Российский 48-й. Для россиян выбор золотых паспортов в последние годы заметно сузился. Мальта еще в 22-м году перестала принимать их заявки, а Доминика сейчас россиянам свою программу вообще закрыла. Из заметных альтернатив – Турция. Там гражданство дают за покупку недвижимости от 400 тысяч долларов. Но турецкий паспорт слабее и безвизового Шенгена не предусматривает. Насколько доступной окажется Аргентина, говорит миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
9: Если говорить о сложностях, в России существует достаточно малое количество банков, которые могут осуществлять транснациональные международные переводы по системе SWIFT. Тем не менее, они есть. Большинство заинтересованных лиц пользуются транзитными странами. Армения, Казахстан, Кыргызстан. Если мы говорим о том окне возможностей, которое будет существовать для россиян, я ожидаю, что оно будет существенным, но говорить, что оно будет существовать всегда, сложно. С учетом геополитической составляющей будет ограниченное количество заявителей допущено к участию. Кто раньше встанет, того и тапки.
8: При этом новый паспорт не делает человека налоговым резидентом Аргентины, а обычный путь к гражданству куда длиннее. Нужно переехать и 2 года непрерывно жить в стране. Несколько лет назад россияне также массово ездили туда рожать детей. Ребенок получал аргентинское гражданство, родители – возможность легализоваться. Продолжает основатель компании «Ру Аргентина», житель Аргентины Кирилл Маковеев.
11: Аргентина очень долго раздавала бесплатно то, что сейчас собирается продавать. Здесь нужно не путать, что это две разные целевые аудитории. Одна – это люди, которые не готовы платить за гражданство ничего, но у них есть время и возможность родить ребенка, и другая – это люди, у которых есть деньги и нет времени. Спрос на аргентинские паспорта со стороны тех, кто едет сюда натурализовываться, также с тех, кто едет сюда родить ребенка и получить гражданство, остается достаточно стабильным. Аргентинцы исторически это нация эмигрантов. Сколько хотите, столько и можете иметь паспортов в Аргентине.
8: Буэнос-Айрес рассчитывает получить от программы около 2,5 миллиардов долларов за 5 лет. Правда, на фоне долгов это скорее подспорье, чем спасение. Только в следующем году Аргентине предстоят валютные выплаты примерно на 25 миллиардов долларов. Саму программу, кстати, презентовали в Париже. Но это еще не значит, что Европа ее благословила. ЕС все жестче относится к странам, которые продают гражданство за инвестиции. 5 карибских стран уже предупредили. Из-за таких программ они могут потерять безвиз с Европой, а Вануату его уже лишили. Поэтому Аргентина обещает особенно тщательно проверять покупателей. Иначе ее золотой паспорт однажды может превратиться в тыкву. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Арабские Эмираты, которым принадлежит авиакомпания Fly Dubai, признали инцидент на рейсе из Дубая в Тель-Авив попыткой теракта. Это установила специальная следственная группа, заявил генпрокурор ОАЭ. По его словам, второй пилот, напавший на капитана воздушного судна, действовал по заранее продуманному плану. СМИ назвали его личность.
2: Подробности.
10: Расследование Арабских Эмиратов установило. Второй пилот набросился на командира воздушного судна, гражданина Индии Смита Мачхара, с аварийным топором, пытаясь перехватить управление. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал произошедшее попыткой джихадистской террористической атаки, предотвращенной храбростью израильских пассажиров. Премьер Нетаньяху заявил о радикальной исламистской обработке нападавшего. Когда его обезвредили, он просил убить себя. Израильские спецслужбы сообщают, что пилот действовал в одиночку. СМИ установили и его личность. Им оказался 29-летний гражданин Омана Хамам Аль-Хамами, сообщают источники CNN. Он родился в ОАЭ в семье оманца и сирийки. 7 лет он работал в Оман Эйр. Ушел в феврале 25 года, затем работал в Royal Air Maroc. В Fly Dubai он задержался на 8 месяцев. В 2024 году, по данным источников ABC, был отстранен от летной подготовки в Оман Эйр из-за экстремистских материалов и признан угрозой безопасности. Wall Street Journal сообщает, что ему запретили полеты в Омане из-за радикальных взглядов. Однако он был принят в Fly Dubai и допущен к рейсам в Израиль. По данным СМИ, Аль-Хамами сотрудничает со следствием и заявляет, что намеревался разбить самолет в Израиле.
7: В четверг подозреваемого доставили из Саудовской Аравии в ОАЭ. Предполагается, что представители Израиля приедут в Эмираты и присоединятся к последующим допросам задержанного.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
13: Вплоть до 19 века во всем мире участие женщин в любых политических процессах было исключено. Новая Зеландия стала первым в мире государством, которое заявило о всеобщем избирательном праве. Это произошло благодаря стараниям суфражистки Кейт Шепард. В 1893 году она собрала подписи под петицией по избирательным правам женщин. И парламент страны не смог оставить активность Кейт незамеченной. Выборы, прошедшие в том же году, стали историческими для Новой Зеландии. Прекрасному полу принадлежал каждый второй голос. Впоследствии это побудило другие государства реформировать свои избирательные системы. Сегодня портрет одной из самых известных суфражисток появился на банкноте достоинством в 10 новозеландских долларов.
2: Культ наличности. На Бизнес-ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
13: Торжок, Тверская область, 40 тысяч жителей. Название появилось не случайно. Несколько веков жители сначала вели и обеспечивали торговлю между Новгородом и Москвой, затем между Москвой и Петербургом. Основан город был новгородскими купцами еще в 11 веке на пересечении сухопутных и водных торговых путей.
2: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
14: Мой друг, галерист Сергей Гущин, показывает мне выставку в своей Нью-Йоркской галерее и рассказывает о дуэте тайваньских художников Хуане Джичени и Хао и выставке «Сталкер».
15: Это все как бы живопись фигуративная, но сделана на традиционной японской фольге, накатанной на холст. Эту фольгу использовали до изобретения электричества в Японии. Отделывали им стены, чтобы ловить свет. То есть она очень так передает свет. И все работы этих художников, они серебряные и золотые. Но там нет ни золотой, ни серебряной краски. Это просто черная краска, тушь, которую они вот сверху вот по этой японской фольге пишут свои работы. А если говорить про смыслы, то выставка называется «Сталкер». С одной стороны, это посвящение фильму Тарковского. Другой момент, что есть такая новая тайваньская волна. Мы все знаем французскую новую волну, а вот тайваньская новая волна, которая появилась в 80-е. И если совсем примитивно объяснять, что в этом направлении режиссер, который делал эти фильмы, для них длина кадра и то, что происходило на экране, намного важнее слов, которые произносят герои. Поэтому там нет перегруженности, скажем так. И на самом деле во всех киношколах преподают, знают, только для широкой публики, новая тайваньская волна не дошла. И они используют как раз вот эти образы из кино, то есть там и Тарковский, и Феллини, и Кокто.
14: Сергей Гущин, сооснователь Нью-Йоркской галереи «Фрагмент», Кира Альтман, Бизнес ФМ.
2: Между делом на Бизнес ФМ.
7: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Квартира для машины. Самое дорогое парковочное место на первичном рынке Москвы оценили в 44 миллиона 700 тысяч рублей, сообщила ТАСС, управляющий партнер экосистемы «Каринка» Ольга Кузнецова. Речь идет о площади почти в 25 квадратных метров в клубном доме на Остоженке в двухуровневом подземном паркинге с охраной и двумя лифтами. Следом по цене идет место в Большом Толмачевском переулке. Около 23 квадратных метров обойдутся в 30 миллионов 200 тысяч рублей. Эта парковка рассчитана исключительно на машины представительского класса. Третья позиция досталась объекту в Брюсовом переулке. Там 17,7 квадратных метров оценили в 27 миллионов рублей. Для сравнение. Средняя стоимость машиноместа в новых жилых комплексах столицы сейчас составляет около 4 миллионов рублей. Чем можно объяснить такую цену? Почти 45 миллионов рублей за парковку, говорит главный аналитик ЦИАНа Алексей Попов.
12: Это фактически два машиноместа, там 24 квадратных метра, так называемое зависимое или семейное машиноместо. То есть так уже цена получается не 40, а 4, а чуть больше 20 миллионов рублей. Но, в принципе, в Москве плюс-минус действует эмпирическое правило, что машиноместо близко по цене той машине, которая на нем будет размещаться, условно, там в эконом-классе цене машины эконом-класса, в бизнес-классе цене машины бизнес-класса. И второе, любые цены для элитной недвижимости, это не более чем приглашение к торгу. Это все не так просто, как в недвижимости эконом-класса, комфорт-класса, где есть цена и по ней, скорее всего, сделка пройдет.
16: Все-таки, насколько этот рекорд показателен для всего элитного сегмента?
12: На самом деле, я летом находил варианты почти за 50 миллионов рублей. То есть, в принципе, есть сейчас проекты, где машины места стоят уже вот в диапазоне 40-50 миллионов рублей. Ну, по крайней мере, такие цены фигурируют в прайс-листах. Ну, связано это с тем, что увеличивается стоимость элитной недвижимости. Но, опять же, ну, за какие деньги там проходят конечные сделки сложнее оценить, потому что сейчас появилось много проектов, где стоимость метров в квартирах в одном и том же ЖК могут быть, условно, 2,5 миллиона рублей, 5 и 7 миллионов. Понятно, что это такие достаточно условные цифры, и по каким уровням там пройдут уже непосредственно сделки, это уже вот надо знать внутреннюю кухню конкретного застройщика.
7: Алексей Попов, главный аналитик ЦИАН. В дорогих домах все дорого, но с парковками иногда бывает и наоборот. Арендовать место можно дешевле, чем в новостройке.

0: квартира, а это еще элитный клубный дом, то, конечно же, такие места очень дорого стоят. Я видел в бизнес-классе, например, в дорогих премиальных домах, где очень много машиномест, они стоят дешево, они стоят порой дешевле, чем в новостройках, там, аренда. Ну, продажи нет, а аренда, да, бывает и такое. Пример тому Аэробус, там аренда мест ниже, чем в некоторых новостройках пика, типа Матвеевского парка, например.
1: Александр Харыбин, эксперт по недвижимости. Выгодно ли сейчас инвестировать в машиноместа на парковках в элитных домах и новостройках, говорит управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал» Алексей Линецкий.
2: Если с точки зрения заработать денег, то точно не стоит покупать, потому что сегодня есть инструменты, которые требуют в сотни раз меньше внимания, а по доходности, я думаю, что они будут давать доходности выше, чем покупка парковочного места. В элитных домах, скорее всего, инвестировать в парковки не получится, потому что элитная недвижимость подразумевает некую такую ограниченность. Приобрести парковочное место может только собственник жилого помещения. Соответственно, с улицы человек не сможет приобрести парковочное место. Но в домах, скажем, уровня комфорт или комфорт плюс, с улицы, не имея жилых помещений, можно купить парковочные места. И там действительно это может быть выгодная инвестиция. Однако не стоит забывать, что у инвестирования в недвижимость есть недостатки. Первое недостатка – требуется дополнительные действия для того, чтобы получить пассивный доход. Ну и со временем парковочные места могут не дорожать. Ну и не забываем, что сегодня у нас 14-я ключевая ставка, и на рынке сегодня есть очень интересные инструменты, такие как облигации, которые дают доходность под предварительным подсчетом на горизонте 3-4 лет гораздо выше, чем инвестиции в любую недвижимость, в том числе и в парковочные места.
1: Алексей Линецкий, управляющий фондом «Сбалансированные возможности» УК «Альфа Капитал». При этом за 8 месяцев этого года на элитном первичном рынке оформили 960 договоров долевого участия на покупку машиномест. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение спроса на парковку, как говорят эксперты, повторяет динамику рынка новостроек и апартаментов. В Сингапуре дейтинг взяли на государственный контроль. В стране запустили первый в мире пилотный проект приложения для знакомств среди госслужащих, пишет Financial Times. Сервис разработали власти островного государства. Так они пытаются справиться с критически низким уровнем рождаемости. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Сингапурский государственный сервис для знакомств называется First Date. В переводе «первое свидание». Пока приложение работает в пилотном режиме. Оно доступно молодым госслужащим в возрастном диапазоне от 21 до 35 лет. Проект разработало государственное технологическое агентство GovTech. В основе сервиса лежит алгоритм устойчивого паросочетания, разработанный еще в середине прошлого века и удостоенный Нобелевской премии по экономике. Девиз сингапурского дейтинг-проекта звучит так: «Начни что-нибудь реальное». Пользователям сервиса необходимо привязать свою учетную запись через местный аналог госуслуг. Это нужно в том числе для проверки того, действительно ли человек одинок. Далее пользователь заполняет подробную анкету, после чего алгоритм предлагает ему по одному потенциальному партнеру за раз. В приложении даже отображаются советы по тому, как провести первое свидание. По его итогам ищущим сердцам предлагается поделиться своими впечатлениями в опросе. И такой контролируемый подход вполне может решить проблемы сайтов знакомств, отталкивающие молодых людей, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
4: Мы видим на примере молодежи серьезную усталость от таких сервисов, потому что бесконечный свайп, мало ответов, много неадекватов, много фейков, мошенников и так далее. Это приводит к усталости и нежеланию искать вторую половинку на подобных ресурсах. И здесь как раз и вступают в ход какие-то новые проекты, которые должны помочь с новыми форматами, с новыми алгоритмами, с новыми подходами в части знакомства. Главная проблема всех этих сервисов в том, что нельзя проверить, насколько человек реальный. И очень много мошенничества. Например, как раз в Сингапур, там проблема с мошенничеством, она довольно высокая, поэтому для них, конечно, вопрос верификации очень актуальный, особенно через государственные сервисы. Но здесь может упасть конверсия, то есть сколько людей захотят сообщить государству, что они сейчас находятся в поиске кого-то. Но в любом случае это существенно усложняет схемы мошенничества.
3: К таким нетривиальным мерам власти Сингапура подтолкнул острый демографический кризис. В этом году страну признали сверхстареющей. Это означает, что более чем 21% населения там старше 65 лет. Проблема эта, в общем-то, не уникальная. Такой статус носит, в числе прочих, Япония, Италия, Португалия, Греция, Финляндия, Германия и другие страны. Продолжит ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук Яков Якубович.
5: По суммарному коэффициенту рождаемости Сингапур находится в антирейтинге на 5-м месте. Мы видим, что большинство стран

0: в мире испытывают проблемы с депопуляцией. Ну, в первую очередь, конечно, это связано с городским образом жизни. В основном именно в городах, в странах с высоким уровнем урбанизации появляются вот эти вот проблемы с рождаемостью. Ну, понятное дело, что развитие сайтов знакомств, да, это один из небольших вкладов в поддержание рождаемости. То есть поддержка создания пар и борьба с одиночеством. Одиночество, кстати, в городах это тоже один из серьезных социальных рисков и социальных проблем, которые нужно решать. Понятное дело, что рождение ребенка начинается все-таки с того, что человек должен захотеть. Понятно, что это мера паллиативная, проблему целиком она не решит, но государство, по крайней мере, показывает обществу и другим государствам, что вот оно вот так решает свою демографическую проблему.
1: Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре за прошлый год составил 0,87 ребенка на одну женщину. А для банального воспроизводства населения этот показатель должен быть на уровне минимум в 2,1. Ввести жилищные льготы и увеличить детские выплаты власти страны уже попробовали. Так что остается только экспериментировать. Ольга Кашинская, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Дело вкуса с Катей Калиной.
3: Если вы из тех, кто выходит из продуктовых магазинов без еды, потому что там нет съедобных продуктов, ресторанные активности фермерских хозяйств на этой неделе должны вас как минимум обнадежить. В ресторане «Ино М2» на Гоголевском бульваре сразу 6 шефов, традиционно работающих сезонкой, а чаще всего еще и с органикой, потому что у них свои фермы, огороды, сады, сойдутся в одном вечернем меню. Задача – приготовить из русского фермерского продукта блюдо любой национальной кухни. Это открытый ужин, и билеты на него можно купить. Игорь Шиянов, шеф нижегородского ресторана «Red Wall», представит французский тирин из павловского фуа-гра с инжиром и хересом. Андрей Колодяжный, бренд-шеф гастро-дачи в Селук, приготовит датский стекфлеск из говяжьих языков с белыми грибами, дикими травами и печеной сливой. Никита Кузьменко из «Ина» продолжит ужин венгерским корки-левишем с органическим мясом и дерее, это венгерские равиоли, с капустой. Будет Португалия, Таиланд и русский винегрет, но авторский, с северным тугунком от Екатерины Алехиной, шефа ресторана «Биолоджи». Конечно, одного ужина мало, качественные продукты хочется есть каждый день. «Ино» – это ресторан фермы М2, а гастро-дача в холодильном переулке – фермы на озере Всулук в Тверской области. И везде недавно обновили меню. Сезон. Сейчас самое время для горячего борща с мини-голубцами из совойской капусты и томленым козленком или ухи на всулужских карасях и судаке с печеными корнеплодами и фенхелем. Конечно, своим. С вами была Катя Калина.
2: «Дело вкуса» на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Решение об участии президента Владимира Путина в саммите G20 в Майами будет приниматься с учетом целой совокупности факторов. Об этом заявил российский шерпа в двадцатке, начальник экспертного управления президента Денис Агафонов на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам встречи, посвященной подготовке декабрьского саммита. Он отметил, что должна быть суть, ради чего приехать. Исходя из этого, наверное, будет приниматься решение, сказал Агафонов. Он напомнил, что президент США Дональд Трамп высказался достаточно определенно в пользу участия российского коллеги в саммите. Судоходство через Арктику достигло рекордного уровня на фоне таяния льдов и боевых действий на Ближнем Востоке, пишет Financial Times. Так, в сентябре по Северному морскому пути было совершено 133 рейса, что на 46% больше, чем в августе, и более чем в четверо выше показателя 2022 года. Почти половина транзитов пришлась на суда под российским флагом. В Бразилии в воскресенье пройдут выборы президента. Главная борьба развернулась между 80-летним действующим главой государства Луисом Инасио Лула да Сильвой и сенатором Флавио Болсонаро, старшим сыном предыдущего руководителя страны, находящегося сейчас под стражей. Кандидата от левоцентристской партии трудящихся Лула да Сильва считается сторонником БРИКС и рьяным критиком США. Болсонаро-младший поддерживает курс на сближение с президентом Дональдом Трампом и прозападным президентом Аргентины в Хабьером Милеем. Фильм «Сумерки» 2008 года стал самым кассовым в российском прокате в сентябре. По данным ЕАИ из фонда кино, с 17 сентября картина, выпущенная на экраны повторно, собрала 340 миллионов рублей, обойдя премьеры месяца «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». 8 октября выйдет вторая часть франшизы «Сумерки. Сага новолуния». 5 ноября «Сумерки. Сага затмения». 10 декабря «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». А 11 февраля будущего года – часть 2. Новости на Бизнес FM. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Если это не чума, то что? Жители иркутского Шелихова теряются в догадках о причинах смерти в местной больнице 28-летней женщины. Информацию о том, что она скончалась от легочной чумы, власти опровергли. Официально сообщается об опасной инфекции, но непонятно какой. При этом больницу закрыли на карантин, а в городе объявили масочный режим. Умер Анатолий Кашпировский, знаменитый психотерапевт, чьи сеансы здоровья на рубеже 90-х собирали у телеэкранов миллионы зрителей. О методах Кашпировского много спорили, официальная наука их не признавала. Мы собрали воспоминания друзей и коллег главного экстрасенса Советского Союза. В Сингапуре личную жизнь госслужащих решили взять под государственный контроль. Для них запустили официальное приложение знакомств. Власти рассчитывают, что это поможет в том числе улучшить демографическую ситуацию. Станут ли сингапурцы охотнее знакомиться и рожать под присмотром государства? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Что известно о ситуации в иркутском Шелихове, где, как заявили власти, появилось подозрение на заболевание особо опасной инфекцией. Мэш писал, что 28-летняя лаборантка умерла от легочной чумы. Она якобы случайно разбила пробирку с опасной бактерией, когда собирала биоматериал для диагностики. Ее, как пишет телеграм-канал, госпитализировали еще в конце сентября. Спустя 2 дня она скончалась. Власти региона не дают официальную информацию, о какой инфекции идет речь, но сообщают, что собрали внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии с участием главного санитарного врача России Поповой. Роспотребнадзор организовал и проводит полный комплекс необходимых мероприятий. Цитирую, все выявленные контактные лица взяты под медицинское наблюдение. Результаты лабораторных исследований отрицательные. Глава Шелиховского района заявил, что с пятницы в районной больнице введен карантин. Приостановлена работа лаборатории, анализы не берутся, плановые исследования в стационаре не проводятся. Местные СМИ пишут, что как раз в этой больнице скончалась сотрудница противочумного института, подключенная к ИВЛ. Мы поговорили с собственником и гендиректором ООО «Инкомпро» Александром Прокудиным, чье производство как раз находится в Шелихове.
5: У меня сотрудник сегодня только что приземлился из Иркутска, выехал из Шелихова. В городе нет каких-то ограничений для работы общественных заведений. По крайней мере, жители города и посетители не видят каких-то ограничений. Общественный транспорт работает. Уведомлений от властей по поводу ограничений работы бизнеса тоже нет. Масочный режим в городе тоже отсутствует. Никаких постов тоже в городе не наблюдается. Теми людьми, которыми я переговорил, считают, что ситуация больше надуманная и не представляет опасности для жителей города. Никаких уведомлений от властей по поводу ограничений работы производства нет.
4: Александр Прокудин, предприниматель, чье производство находится в Шелихове. Люди разделились. Половина паникует и скупает антибиотики, другие сохраняют спокойствие, вспоминая ковид. В поликлиниках висят объявления о масочном режиме, но многие его игнорируют. Беспокоит неизвестность, поскольку власти так и не сообщили, с какой инфекцией столкнулся город, говорит автор медиапроекта «Мой Шелихов» Анастасия.
6: У нас получается сейчас пока все стабильно. По крайней мере, власти нам так сообщили после внеочередного заседания, что поводов для паники нет. Работает у нас поликлиника, стационар в штатном режиме, но предупреждают, чтобы, конечно, соблюдали все меры профилактики. Люди разделились на 2 фронта. Половина паникуют. Уже известны такие случаи, что ходили антибиотики, закупали. А половина стараются держаться в спокойном состоянии, считая, что это было практически то же самое, что было с волной ковида. Мы видим объявление на поликлинике. Вот на детской поликлинике сегодня я видела объявление также. Открытым текстом написано «масочный режим». Ну, скорее всего, для поликлиники большей частью это касается. Ну и также людям, конечно, говорили, лучше в масках в общественных местах. Но мы видим, что многие без масок. Сегодня 2-3 трех человек встретила именно в магазине, кто на подбородке маску носил, кто на лице все-таки, да, соблюдал эти меры предосторожности. Но в основном люди ходят, гуляют спокойно без масок.
7: На что бы хотелось обратить внимание, все-таки